0: И в самом деле, в этой острохарактерной мелодии, в этом напористо-упругом ритме трудно не узнать автора замечательных балетов «Гаене» и «Спартак». И в то же время мало кто из современных музыкантов столь тесными узами связан с народной музыкальной культурой. Быть может, эта связь и послужила залогом индивидуального своеобразия музыкального стиля хачатуряна. И несомненно, что именно она определила жизнелюбивый пафос, романтическую взволнованность и в то же время большую ясность и доходчивость его музыки. Творческий путь хачатуряна не похож на усыпанный лаврами путь гениального вундеркинда. Арам Ильич родился в 1903 году в Тбилиси в семье переплетчика. Музыкальные способности талантливого мальчика почти не развивались, но зато тем более обостренными были первые музыкальные впечатления.
1: Я рос в атмосфере богатейшего народного музыкального быта. Жизнь народа, его празднества, обряды, его горести и радости, красочные звучания народных напевов в исполнении народных певцов и инструменталистов, все эти впечатления юных лет глубоко запали в мое сознание. Эти впечатления и определили основы моего музыкального мышления, создали условия для воспитания моего композиторского слуха.
0: Систематически заниматься музыкой хачатурян начал лишь в Москве, куда приехал в 1921 году. Около 15 лет длится учение. Сначала музыкальный техникум, затем Московская консерватория и аспирантура при ней. Особенно большое значение имели занятия хачатуряна в классе композиции у Мясковского.
1: Выдающийся русский композитор Николай Яковлевич Мясковский, незабвенный мой учитель, с необыкновенной чуткостью и глубоким пониманием направлял мою музыкальную мысль по пути освоения профессионального мастерства, не стремясь при этом нарушить или изменить то живое ощущение национальной музыкальной стихии, которое было впитано мною с молоком матери. Наоборот, он всячески предостерегал меня от утери живого чувства ориентировки в ладовой интонационной и ритмической сфере музыки Востока.
0: Эта живая связь с народными источниками проявляется уже в первых крупных сочинениях, созданных на студенческой скамье, танцевальной сюите и первой симфонии. Народностью пронизана и жизнерадостная фортепианная токката. Быстро растет мастерство молодого музыканта.

0: Все новые и новые сочинения выходят из-под его пера. Он получает всенародное признание. Когда-то еще в Тбилиси юный Арам участвовал в занятиях самодеятельного оркестра. Однажды их маленький коллектив был взволнован невиданным событием. Один из самодеятельных музыкантов принес на занятие написанный им вальс. В их среде объявился композитор, человек, который придумал свою музыку. Это событие всколыхнуло душу Арама.
1: С тех пор мною овладели мечты, пока еще не ясные, но постепенно принимавшие все более определенные очертания. Мне мечталось, что придет день, и я смогу тоже сочинить свой вальс, свою еще никогда не существовавшую прежде мелодию.
0: Этот день настал. Композитор создал один из лучших вальсов в советской музыке. Бурное, захватывающее движение вальса великолепно передает атмосферу мятежных страстей и беспокойного духа героев лермонтовского маскарада.

За 10 лет с 1936 по 1946 год Хачатурянам создано 3 инструментальных концерта – фортепианный, скрипичный и виолончельный. Особенно большую известность приобрел концерт для скрипки с оркестром. Необычайно оригинально и свежо зазвучали в этом произведении народные мелодии и ритмы. Стремительная первая часть сменяется своеобразным лирическим ноктюрном. Чарующий голос скрипки уводит нас в мир ночной природы, с которой сливаются самые тонкие человеческие переживания.

завершает концерт ослепительно-виртуозный финал. Сверкающая радостью грациозная танцевальная тема возвращается вновь и вновь, перемежаясь разнообразными лирическими отступлениями.

Казалось, ничто не в силах изменить творческой манеры Хачатуряна, солнечно-ясной и жизнерадостной. Но началась Великая Отечественная война.

Музыка Хачатуряна меняется. Она становится суровее и драматичнее. Трагические события войны с большой художественной силой воплотились во второй симфонии, одном из лучших монументальных произведений советской музыки военных лет.

Третья часть симфонии – своеобразный реквием, посвященный памяти павших бойцов. В далеком детстве услышал Хачатурян эту мелодию.

Мои родители заронили во мне страстную любовь к народной музыке. Из уст матери я узнал десятки народных песен. Никогда не забуду, как она, сидя за вышиванием, напевала грустную мелодию армянской песни «Песни охотника». Много лет спустя я положил эту мелодию в основу первой темы медленной части моей второй симфонии.

скорбный монолог матери павшего воина постепенно достигает вершин трагедийности. Словно уже не одна, а тысячи матерей склонились над телами бойцов, павших за свободу отчизны.

0: Лишь кровная связь с народом, с его могучей нравственной силой, с его жизнеутверждающим искусством помогает художнику преодолеть эту скорбь в финальной части симфонии, ставшей величественным гимном победы. Новые замыслы овладевают хачатуряном после окончания войны. Самый монументальный из них связан с балетным жанром. Еще в предвоенные годы хачатурян создал свой первый балет «Счастье». Позднее музыка его большей частью вошла в следующий новый балет, который принес хачатуряну широкую известность. Это был балет «Гайене». В начале 50-х годов хачатурян приступает к сочинению хореографической драмы «Спартак».
1: Некоторые критики ставили мне в упрек уход в столь далекую старину. Но мне представляется, что они были неправы. Эпоха Спартака – волнующая эпоха в жизни человечества. Сейчас, когда многие угнетенные народы мира развертывают борьбу за свое освобождение и национальную независимость, бессмертный образ Спартака приобретает особое обаяние. И, сочиняя музыку своего балета, стремясь мысленно постигнуть атмосферу Древнего Рима, воссоздать картину далекого исторического прошлого, я всегда ощущаю духовную близость Спартака нашей эпохи, нашей борьбе против всяческой тирании, борьбе угнетенных народов против зла и несправедливости.
0: Пиру Красса. Римская знать развлекается. Она не хочет слышать о восстании Спартака. Стремясь забыться и отвлечься от надвигающейся катастрофы, богачи предаются пьянству и разврату. Коварная обольстительная Гина танцует свой чарующий и пленительный танец.

Постепенно пир принимает характер пьяной оргии. Однако возмездие близко. В зал врываются восставшие рабы во главе со Спартаком. Грозно и победоносно звучит музыка танца на щитах.

героика освободительного движения нашла в Хачатуряне достойного выразителя. За музыку «Спартака» композитор был удостоен в 1959 году Ленинской премии. Широк круг жанров, привлекающих внимание Хачатуряна. Он пишет музыку для театральных постановок, кинофильмов, массовой песни. Многие из них полюбились нашим слушателям, но особую известность получил «Вальс дружбы», написанный к одному из молодежных фестивалей. Среди песен, посвященных борьбе за мир, величественные гимны и суровые марши. Однако волнующая тема защиты мира решается не только героическими, но и задушевно-лирическими красками. Таков вальс дружбы. Легкая, воздушная, словно освещенная весенней улыбкой, эта мелодия облетела многие страны.

трудно коротко рассказать о творчестве столь значительного художника, каким является Хачатурян. Творческой и общественной энергии композитора могут позавидовать многие молодые. Полнокровная и жизнерадостная, его музыка проникнута горячей любовью к родине, к своему народу, живым ощущением своего времени, того нового, что несет миру наша социалистическая действительность. И глубоко прав был академик Асафьев, сказавший: «Искусство Хачатуряна зовет, да будет и да будет радость».

Добрый день, уважаемые товарищи. Сначала очень коротко предыстория сегодняшней передачи. В начале нынешнего года в одной из первых программ цикла «Звучащие мемуары» мы обратились к радиослушателям с предложением присылать свои заявки на программы будущие. В ответ на это приглашение мы получили письма, были и телефонные звонки в редакцию. Так, среди других ленинградцев, нам позвонила Елена Гавриловна Сергеева, как она сама представилась, большая поклонница оперного искусства. Недавно в библиотеке я увидела потрясающую книгу об Елене Образцовой, рассказала Елена Гавриловна. Попросила на дом почитать. Библиотекарь извинилась и отказала. У нас, объяснила, единственный экземпляр. Бережем, как зеницу ока. Такое редкое издание. Я знаю, продолжала Елена Гавриловна, что эту книгу, так же, как и я, безуспешно ловят многие. Вот и познакомьте с ней слушателей. А мы скажем вам спасибо. Сегодня мы и выполняем эту просьбу. Итак, Елена Образцова. Записки в пути. Диалоги. Строго говоря, жанр этой книги нельзя определить словом «мемуары». Она написана журналисткой Реной Шейко, которая, по ее собственному признанию, с завидным прилежанием, на многие месяцы стала постоянной спутницей выдающейся певицы. В театре, на концертах, в поездках, дома, на занятиях с учениками в консерватории, при встречах с друзьями. Собирался материал для будущей книги, которая ввела бы широкий круг любителей искусства в мир замыслов и работы человека уникального таланта и столь же редкого трудолюбия, дала бы возможность проследить истоки творчества, тяжкий и счастливый процесс созидания. Как бы соавторами журналистки стали товарищи по искусству Елены Васильевны Образцовой, певцы, музыканты, композиторы, пианисты, выступавшие вместе с нею, педагоги, у которых она училась. Но главное, в книгу вошли беседы с самой певицей, ее дневники. Это размышления об искусстве, воспоминания, рассказы о встречах, гастролях, очень искренние, взволнованные и откровенные. Отсюда и название «Записки в пути», «Диалоги». И вот к этим, на наш взгляд, самым ярким и интересным, мемуарным по существу страницам книги и хотим мы обратиться в нашей передаче. И еще к документальным музыкальным записям. Без них, конечно же, не может быть радиорассказа об артистке, для которой музыка – это счастье и смысл всей жизни.

0: Сегодня этот голос, этот талант принадлежат миллионам слушателей не только Советского Союза, но и других стран. Но нам приятно сказать, что творческая биография артистки, признанной во всем мире, мы воспользуемся выразительным титулом, присвоенным Елене Васильевне Образцовой, искушенными в искусстве вокала итальянцами, признанной «Примадонна Ассолюта», начиналась в Ленинграде. Здесь, в старом доме на улице Маяковского, прошли детские годы и юность. В этом детстве были блокада, эвакуация через Ладогу, потом возвращение в Ленинград, счастливая школьная пора, первые музыкальные впечатления, занятия в детском хоре, в классе сольного пения во Дворце пионеров. И годы спустя консерватория, из классов которой начался путь в грядущие залы Образцовой, в Большой театр и Ленинградскую филармонию, «Ла Скала» и «Метрополитен опера», «Гранд опера» и «Ковент Гарден». Это из тех юных лет на всю жизнь признательность городу своей юности. Мы включили в эту передачу небольшой фрагмент из интервью народной артистки СССР, лауреата Ленинской премии Елены Васильевны Образцовой. Интервью это записано в январе прошлого года.
1: Ну, Ленинград, во-первых, я здесь родилась и выучилась, и жила многие годы, и сейчас возвращаюсь постоянно в Ленинград. Ленинград – это не только моя родина и мой дом, но Ленинград – и моя духовная жизнь, потому что я здесь увидала красоту, и полюбила красоту, и ощутила красоту. Город, с которого началось мое искусство. Очень люблю петь ленинградцам, я люблю петь людям, которые меня ждут и меня любят.

0: Что еще так, как музыка, может настроить на восприятие этой книги? Мы открываем первую страницу с автографом певицы, и кажется, что это она сама начинает рассказ о себе, о театре, о музыке.
1: Я часто думаю, вот половина жизни прожита, а я еще не успела жить. Работа, работа, работа. Иногда хочется все бросить и пожить спокойно. Но для меня это невозможно. Жизнь предопределена. Я раб своего искусства и служу ему верой и правдой, с любовью и полной самоотдачей.

0: Даже если профессиональная судьба человека предопределена с самого его рождения одаренностью, душевными качествами, интересами, путь к ней не всегда бывает простым и коротким. После школы Елена Образцова решила подать заявление в радиотехнический институт и не прошла по конкурсу. И только после этого поступила в музыкальное училище. Ну, а консерватория – это уже было логическое продолжение. Но мы снова обратимся к страницам книги. Отрывки из нее прочтет заслуженная артистка республики Валентина Панина.
1: Приемные экзамены в консерватории давно закончились, когда я приехала в Ленинград. Но, на мое счастье, объявили дополнительный прием. На экзамен пришло более 100 человек. Я спела третью песню Лели и Снегурочки. После первой же вещи комиссия мне сказала «спасибо». Я попросила разрешения спеть романс. После романса мне снова сказали «спасибо». Мне бы хотелось спеть еще песню. В комиссии хохотали, потому что после песни я сказала «пожалуйста, послушайте еще мой диапазон». Мне все казалось, что я пою неубедительно. Поэтому я спела все, что знала, что просили и чего не просили. Это было утром. А вечером нам объявили, что на первый подготовительный курс приняли двоих. Меня и Витю Тихомирова. Помню, я села в трамвай и поймала себя на том, что все время улыбаюсь. Это был один из самых счастливых дней моей юности. Родители переехали в Москву. Но я нежно привязалась к моему педагогу Антонине Андреевне Григорьевой и осталась в Ленинградской консерватории. Антонина Андреевна занялась вокальной педагогикой, имея большой опыт работы в опере и на концертной эстраде. Она окончила Ленинградскую консерваторию в 1929 году. Пела все партии лирического сопрано в Театре Народного дома. Она преподает в консерватории с 1941 года. Словом, Антонина Андреевна всю жизнь училась и работала. И теперь, когда мы с ней встречаемся, она говорит: «Я слушаю музыкантов, я расту, Лена, расту».
0: Это ученица о своем педагоге. А вот педагог о своей ученице. Профессор Антонина Андреевна Григорьева недавно отметила свое 80-летие. Многие из ее воспитанников стали знаменитыми артистами, ведущими солистами оперных театров страны. Конечно, каждый, выходя в жизнь, уносит частицу сердца педагога. И все-таки юной ученице, впервые вошедшей в класс в один из осенних дней 58-го года, суждено было оставить самый глубокий след в памяти.
2: Да, очень, очень. Первая встреча у нас произошла в консерватории, когда у нас была проба на подготовительное отделение. Ну что, вышла девочка худенькая, высокая, очень скромно одетая, черное платье на ней было. И она пела. Спела она очень прилично. Ну, мы начали заниматься. Она была замечательная ученица, прилежная. Никогда не опаздывала и, наоборот, просила меня: «Антонина Андреевна, давайте в 9 часов заниматься, с 9. Вы свеженькая, и я свеженькая, и никого нет». И, между прочим, она всегда высиживала всех учеников, какие пели в классе. Конечно,
3: наблюдать тоже полезно.
2: Да, да, да, очень понятливая и очень интересующаяся, и бесконечно отдача. Она попала в оперный класс Киреева Алексея Николаевича. Он изумительный был педагог, он изумительно учил сценическому мастерству. И она была одна из самых его верных учениц и поклонниц.
3: Вы знаете что, Антонина Андреевна, у меня тоже есть воспоминания личные, связанные с Еленой Образцовой. Я помню, мне довелось брать интервью у нее и у Валерия Малышева, когда они стали лауреатами фестиваля молодежи и студентов в Хельсинки. И вы знаете, что я запомнила тоже вот такую тоненькую девочку, очень доброжелательную, очень внимательную к людям, очень умную собеседницу уже тогда.
2: Интеллигентную, понимаете? Интеллигентную. Она все схватывала, очень хорошо слушала. Потом встал вопрос с Италией. Я обрадовалась. Боже мой, какое счастье. Я говорю: «Лена, вас посылают в Италию». «Я не поеду, Антонина Андреевна, я учусь здесь, и я и буду учиться. Я поеду туда петь». Вот это прямо ее знаменитая фраза. «Я поеду туда только петь». Она считала, что все, что она делает здесь, ее удовлетворяет. Мне бы очень хотелось сейчас вспомнить конкурс имени Глинки, 62-й год. Конкурс очень трудный, очень. За этот конкурс я очень боялась уже. Во-первых, произведения Глинки считаются в нашем вокальном деле очень-очень трудными. Ну, мы начали подбирать, и когда она спела произведение, то так неожиданно, гром, все чуть не встали, понимаете, в публике. И тут уже сразу видно было, что это уже первая премия. Я сидела на балконе внизу, и это была такая сила.
3: Вы сейчас растроганы, да. Вспоминая, да?
2: Да, и сейчас. Ну, вот так и началось.
3: Вот я вижу фотографии с ее дарственными надписями, да. И судя по количеству этих фотографий, да, да. Ваша дружба продолжается.
2: Ну-ка, это все равно, что дочка. Когда она сюда приезжает, так я на всех концертах. У нее прекрасные душевные качества. Она всегда готова прийти человеку на помощь. И я знаю очень многих людей, кому она готова прийти на помощь в трудную минуту. Счастье и гордость, что такие ученики. У Лены бесчисленное количество записей. Она мне дарит многие пластинки, которые я очень люблю слушать и смотреть, потому что на всех пластинках ее лицо. И когда я слушаю ее голос, я всегда вспоминаю ту девочку, которая пришла ко мне в класс в 58-м году.

0: Я рано поняла, что только работа откроет мне глубину музыки, красоту, романтизм, оптимизм жизни. И теперь мне иногда говорят, ну, конечно, ты достигла всего, но я и работаю с утра до ночи. Ведь меня никто не заставляет столько работать. Это я сама себе все придумываю. Я хочу петь долго. И столько еще прекрасного в музыке, чего я не спела и должна спеть, чтобы было интересно жить. Для меня это великое слово. Интересно.
1: Да, сколько прекрасного в музыке и сколько прекрасного в репертуаре самой Елены Васильевны Образцовой. Это ведущие партии русской и западной оперной классики. Марфа, Графиня, Любаша, Марина Мнишек, Кармен, Эмнерис, Шарлотта, Азучена. Образцова поет старинную музыку, выступает с концертами русского романса, записывает народные мелодии и песни советских композиторов. В последние годы увлеклась музыкой из оперет.
0: На мой взгляд, школа пения – понятие более широкое, чем технология пения. Это и национальный характер, и русская народная музыка, которую мы слышим с детства, и язык русский, и особое отношение к раскрытию образа. И, конечно, великие композиторы наши, классики, советские, создавшие величайшую музыкальную культуру. И все вместе входит в понятие «русская вокальная школа». Чем больше я езжу по миру, тем сильнее.

и такого чувства кровного, родного, как в музыке Мусоргского. Это мой дом, Россия. Спою Марфу, и как будто очистилась от всех грехов.

0: Значительная часть записок Елены Васильевны Образцовой посвящена ее поездкам, творческим встречам с зарубежными дирижерами, певцами, режиссерами. В 1977-78 годах праздником музыки во всем мире стал 200-й сезон в театре «Ла Скала». Елена Образцова была среди звезд, приглашенных участвовать в юбилейных спектаклях.
1: Сегодня 6 декабря 1977 года. Открытие 200-го сезона «Ла Скала», который в Италии называют сезоном Верди.

Я почти не спала ночь. Боюсь страшно, но собралась максимально. Как я готовилась к этому вечеру? Как я хочу спеть по-настоящему?

Ну вот и прошла премьера «Дон Карлоса». Была как во сне. Ничего не помнила, не соображала, что пела, как пела, какие слова, куда вступать, все забыла. Пожалуй, так я волновалась, когда в первый раз пела Марину в Борисе Годунове в Большом театре. После спектакля все выходили на сцену вместе и по одному. Театр ревел и бушевал. Дирижер Аббадо держал меня за руку, говорил, что хочет со мной работать. Когда выходили на аплодисменты, кричал: «Елена, где ты?» Но бедные Ронкони его освистали. Постановка не понравилась. Он улыбался, но горько, и мужественно держался. После в зале стали кричать Образцова соло. Пришлось мне выйти еще раз одной. Как я счастлива, что в 200-й сезон «Ла Скала» я имела успех и среди таких певцов.

Приехал Франко Дзефирелли. Встретились с ним как друзья. Обнялись, расцеловались, сразу же начали репетировать и работали часа четыре без продыху. Фантазия, с которой Дзефирелли набрасывает рисунок роли, поразительна. Только что так, а через две минуты иначе. Мизансцены он ставит, как будто пишет картину. Происходящее видит как художник в свете, цветовых ритмах и сочетаниях. Работать с ним интересно, но немножко нервничаю. Франк разговаривает сразу на всех языках. Английском, французском, немецком, итальянском. Ругается, правда, только по-английски. Потом говорит «Excuse me, darling». Я не всегда понимаю его, поэтому делаю ошибки. Идут репетиции бал маскарада, но Дзефирелли не может заниматься одним делом. Поэтому мы все время говорим и думаем о Кармен. Елена, это не пантера, это не львица, это не женщина, это совсем другое. Это цыганка. А в конце спектакля хочу, чтобы Хозе разорвал на тебе кофту, и ты умерла бы, смеясь. Посмотрим, смогу ли я так на сцене. Я попросила, все-таки скажи одним словом, какая она. Он взял, укусил меня за руку, вот какая. Совсем сумасшедший.

Мечта моей жизни – спеть «Реквием Верди». Я выучила много музыки, но не пела, потому что мне не хватало техники. И вот наступил момент, когда я дала согласие в Ласкало спеть «Реквием». Я слышала его в звучании именно этих голосов – Френи, Геура, Паваротти. В церкви Сан-Марко, где «Реквием» впервые прозвучал под управлением самого Верди, собралась огромная толпа – около 4000 человек. В открытой настежь двери видны площади, прилегающие улицы, запруженные народом. Со всего Милана стекались сюда люди слушать Верди. Солисты сидели напротив Аббадо, а позади нас располагался оркестр и хор. Аббадо начал на таком пианиссимо, что я решила, мне это чудится. У меня от волнения ком стоял в горле, я думала, что не смогу петь. Потом грянула микеланджеловская мощь. Аббадо давал вступление, дирижировал, но это было какое-то священнодействие. Он и шептал, и стонал, и он стоял, как распятый на музыке. И мы, глядя на него, пели на пределе сил человеческих.

«Реквием» — гениальная интерпретация Аббада, гениальная. За 3 минуты до конца на фортиссимо у него сбилось дыхание, он побледнел, и я подумала, все, он сейчас умрет. Потом музыка кончилась. Я испытывала физическое страдание от того, что нельзя больше петь, что прошли минуты восторга, счастья, экстаза, какого-то земного небытия. О том, что мне вручают приз «Золотой Верди», я узнала после концерта в «Скала». Радости моей не было предела. Получить этот приз в год Верди, в год 200-летия «Ла Скала». Под гром аплодисментов получила своего «Золотого Верди», мертвая от усталости, от страха перед завтрашним спектаклем и счастливая, как может быть, никогда в жизни. Как я хочу жить, жить долго, чтобы петь, чтобы быть счастливой в музыке.

0: В книге, о которой мы сегодня рассказываем, очень много прекрасных фотографий. Один из самых выразительных снимков – встреча Елены Образцовой с Марией Каллас. Каллас пришла тогда в Гранд-Опера послушать оперу «Евгений Онегин» с участием советских певцов. Великая артистка, живая легенда музыкального театра.
1: Продолжение жизни. Я нюхал казарму, я знаю устав, я жизнь проживу по уставу. Учусь ли, стою ли на посту застав, везде подчинен комсоставу. Горит надо мною штыка острие, военная дует погода, тогда непосредственное мое начальство, товарищ комвзвода. И я, поднимаясь над уймой забот, я, взятый в работу крутую, к тебе заявляюсь, товарищ комвзвод, тебе обо всем рапортую. И помня наказ обстоятельный твой, я верен, как пули комочек, я снова в работе, боец рядовой, товарищ, поэт, пулеметчик. Я знаю себя и походку свою, я молод, настойчив, не робок, и если погибну, погибну в бою с тобою, комвзвода, бок о бок. Восходит сияние летнего дня, хорошую красит погоду, и только не видно тебя и меня, товарищи наших по взводу. Мы в мягкую землю ушли головой, нас тьма окружает глухая, мы тонкой во тьме прорастаем травой, качаясь и благоухая. Зеленое, скучное небытие, хотя бы кровинкую брызни, достоинство наше, твое и мое, в другом продолжении жизни. Все так же качаются струи огня, военная дует погода, и вывел на битву другого меня, другой осторожный комвзвода. За ними встревожена наша страна, где наши поля и заводы затронуты черным и смрадным она дыханием военной погоды, что кровно и мне, и тебе дорога, сиреной приглушенно воя, громадной силой идет на врага по правилам тактики боя. Врага, окружая огнем и кольцом, медлительны танки, как слизни, идут коммунисты, не имея лицом, мое продолжение жизни. Я вижу такое уже наяву, хотя моя участь иная. Выходят бойцы, приминая траву, меня сапогом приминая, но я поднимаюсь и снова расту, темнею от моря до моря. Я вижу земную мою красоту без битвы, без крови, без горя. Я вижу вдали горизонты земли, комбайны качаясь по краю, ко мне, задыхаясь, идут. Подошли. Тогда я совсем умираю.
2: Общее впечатление от этой дамы весьма безотрадное.
3: Карточный вопрос, трактуемый в новой партитуре нашего знаменитого композитора, несмотря на прибавление к нему любовного элемента, не мог воодушевить слушателей. И совершенно естественно, ни самый сюжет, ни обработка его не могут вызвать сочувствие.
4: Музыка все же хороша. Жаль только, что она положена на такой неинтересный мотив, как желание разбогатеть при посредстве трех карт.
2: Этот сюжет интересен вообще только для профессиональных игроков и для любителей карточных ощущений.
4: Не оттого ли Герман не возбуждает к себе никакого сочувствия, оставляя нас совершенно холодными и равнодушными к его ничтожной судьбе?
2: Да, Германа, конечно, нельзя считать музыкальным характером. Жаль, что господин Чайковский потратил на него такую массу хорошей музыки.
5: То ли дело Онегин, который гораздо глубже, талантливее и ярче.
6: Да-да.
5: А в этой опере чувствуется какое-то искание успеха и поспешность в работе.

Обвинить меня можно было в чем угодно, но в поспешности и холодном стремлении к успеху. Как я устал от всего этого. Безумная тоска снова охватила меня. Но неужели я ошибся в своих чувствах?

0: Каким же счастьем было встретить понимающих тебя артистов? И Славина, и Яковлев, и милейшие Фигнеры, принимавшие нападки на меня так близко к сердцу.
1: Петр Ильич, а вы видели карикатуру в «Стрекозе»?
2: А, римский цирк? Видел, видел.
3: И что же в ней интересного?
1: Представьте себе, Эдуард Францевич, на месте императора в ложе сидит Цезарь
2: Кюи.
1: А по арене, знаете ли, проходят, кланяясь Цезарю, гладиаторы. И среди них герои безуспешных цезаревых опер. Анжела, Радклиф, кавказский пленник. В подписи же под карикатурой обычное гладиаторское приветствие перед смертным боем. Аве, Цезарь, моритури ты салютант.
2: Идущий на смерть тебя приветствует.
3: Вы чувствуете себя отмщенным.
0: Видит Бог, я не мститель. Знал бы кто-нибудь, чего стоили мне всю жизнь рецензии бесценного Цезаря Антоновича Кюи. Сколько яда! И можно было бы отравить целый полк гладиаторов. Вот хоть то об итальянском каприччо.
4: Во всем каприччо видно стремление к внешнему, декоративному, блестящему эффекту и никакой заботы о порядочности внутреннего содержания. К художественным произведениям это каприччо причислить невозможно. Но для садовых оркестров это дорогой подарок. Господин Чайковский доходит до тривиального, дает свои итальянские темы во всей их наготе, только набеленные и нарумяненные оркестровкой. Господин Чайковский, очевидно, смакует свои итальянские пошлости.

0: Как жизнь коротка, как многое хочется сделать, обдумать, высказать. Откладываешь, воображая, что так много еще впереди, а смерть из-за угла уж и подстерегать начинает. Роковые вопросы. Зачем? Как? Отчего? Все чаще и тревожнее носятся передо мной. Не знаю, успею ли я высказать тот символ веры, который выработался у меня в последнее время. Выработался он очень отчетливо, но я все-таки не применяю еще его к своей молитвенной практике. Молюсь все по-старому, как учили молиться. А, впрочем, Богу вряд ли нужно знать, как и от чего молиться. Молитва Богу не нужна, но она нужна нам.
1: А хотелось ли бы вам, Петр Ильич, чтобы вам памятник поставили? Делая вам этот вопрос, я заглянула в себя и спросила себя о том же. Хотя я вполне ограждена от такого величия, но, тем не менее, я почувствовала такое неудовольствие, такое отвращение, представив себе свою собственную фигуру или свой бюст, торчащий на каком-нибудь пьедестале с непрошенной надписью о таких-то деяниях, что обрадовалась ужасно сознанию того, что ведь мне такая опасность никогда не угрожает. Мне очень хочется знать, какое впечатление на вас производит такая картина?
0: Само собой разумеется, что я смотрю на это так же, как вы. Слава! Какие противоположные чувства она заставляет переживать меня. С одной стороны, я ее желаю, я к ней стремлюсь, добиваюсь ее, с другой, она мне ненавистна. Если весь смысл моей жизни заключается в моем авторстве, то я не могу не желать славы. Я желал бы всеми силами души, чтобы музыка моя распространялась, чтобы увеличивалось число людей, любящих ее, находящих в ней утешение и подпору. В этом смысле я не только люблю славу, но она составляет цель всей серьезной стороны моей деятельности. Впрочем, думать, что когда-нибудь вследствие этой самой славы будут стараться проникнуть в интимный мир моих чувств, мыслей, во все то, что в течение жизни я так бережно таил от соприкосновения с толпой, это очень тяжело и грустно. Если хотите, милый друг, в этой борьбе между стремлением к славе и отвращением к ее последствиям заключается даже трагический элемент. Подобно бабочке, я стремлюсь в огонь и беспрестанно обжигаю себе крылья. Иногда меня охватывает безумное желание навсегда куда-нибудь скрыться, заживо умереть, дабы не видеть всего, что делается, и дабы другие чуждые мне люди забыли обо мне. Но, увы, является порыв к творчеству, и я опять лечу на огонь и снова обжигаю крылья.

моему лучшему другу. Написал я на титульном листе 4-й симфонии, не называя имени, дабы не навлекать на свою благодетельницу любопытство столь ненавистной нам толпы. Ну что ж, дражайшая Надежда Филаретовна, если бы мы и теперь еще состояли с вами в переписке, задали бы вы мне свой вопрос, когда слава облачила меня в великолепную мантию почетного кембриджского доктора, когда мне рукоплескали Европа и Америка. Я должен, кажется, быть сейчас исполнен гордости и торжества, но вместо того, на самом деле, я переживаю очень загадочную стадию на пути к могиле. Что-то такое свершается внутри меня, для меня самого непонятное. Какая-то усталость от жизни, какое-то разочарование. По временам безумная тоска, но не та, в глубине которой предвидение нового прилива любви к жизни, а нечто безнадежное, финальное. И даже как-то свойственно финалам банальное. А вместе с этим охота писать страшная. Черт знает, что такое. С одной стороны, чувствуешь, что как будто моя песенка уже спета, а с другой – непреодолимое желание затянуть или всю ту же жизнь, или еще лучше новую песенку. Недавно мне в руки попались стихи молодого Радгауза. И я внезапно почувствовал в них тоску сродни моей.

0: Герр Чайковский, мы счастливы приветствовать вас на германской земле. Ведь вы прославили Россию и ее музыку. Даже великий Глинка не смог пробить воздвигнутую невеждами стену. Русскую музыку сделали высокочтимой на Западе вы.
1: Думаю, сударь, что профессиональный долг требует от вас сильно приукрашивать того, кого вы делаете героем ваших газетных статей.
0: Я вовсе не преувеличиваю. Вы изобретатель и творец.
1: Что же я такое изобрел?
0: Музыкальные шедевры.
2: Скажите, герр Чайковский, какое было ваше самое первое произведение?
1: Песенка. «Наша мама в Петербурге». К сожалению, я не могу присвоить себе всю честь этого сочинительства, ибо первый опус написан в соавторстве с сестрой.
2: О, ваша сестра тоже композитор?
1: Боже мой! И так в каждой стране, куда меня приглашали дирижировать собственными сочинениями, меня неизменно одолевали репортеры своими дурацкими вопросами, меломаны своим обожанием, отцы городов высокопарными речами. И при этом никого не интересовало мое подлинное состояние. Никто не думал о том, как я устал, как мечтал только об одном – поскорее добраться до номера в отеле, где меня ждала спасительная работа. И откуда силы брались? Урывками, между концертами, бесконечными приемами, торжественными обедами я упорно писал мой второй балет «Спящая красавица».

0: Итак, милостивый государь, если я правильно понял из разговора наших общих друзей, вам уже исполнилось 18?
1: Да, уже.
0: И вы прибыли в Петербург, чтобы стать художником, не так ли?
1: Ну, в некотором роде.
0: Тогда скажите мне, господин Грабарь, отчего же вы тогда поступили в университет?
1: Но ведь и вы до консерватории учились в училище правоведения. Правда, вы гений и творите по вдохновению.
0: Ах, юноша, не говорите пошлости. Вдохновения нельзя ждать. Да и одного его недостаточно. Нужно прежде всего труд, труд, труд. Помните, что даже человек, одаренный печатью гения, ничего не даст, не только великого, но и среднего, если не будет адски трудиться. И чем больше человеку дано, тем больше он должен трудиться. Я себя считаю самым обыкновенным, средним человеком.
1: Ну, помилуй бог, что вы такое говорите, Петр Ильич?
0: Нет, нет, не спорьте. Я знаю, что я говорю. Советую вам, юноша, запомнить это на всю жизнь. Вдохновение рождается только из труда и во время труда. Вот я каждое утро сажусь за работу и пишу. Если из этого ничего не получается сегодня, я завтра сажусь за ту же работу снова. Так и пишу день, два, 10 дней, не отчаиваясь, если все еще ничего не выходит. А вот на 11-й день, глядишь, что-нибудь путное и выйдет. Упорной работой, нечеловеческим напряжением воли вы всегда добьетесь своего, и вам все удастся больше и лучше, чем гениальным лодырям.
1: Значит, бездарных людей и вовсе нет?
0: Во всяком случае, гораздо меньше, чем принято думать. Но зато очень много людей, не желающих или не умеющих работать. Вот я должен вам заметить, что мне в этом отношении необыкновенно повезло. Бог послал мне Фанни Дюрбах. Это была моя первая страстная любовь. А было мне тогда 4 года. Знаете, малейшая похвала молоденькой гувернантки вызывала во мне такой ответный энтузиазм, что я без труда обогнал старших, брата и сестру, с легкостью усвоив французское и немецкое. Но только теперь я могу до конца оценить то, что Фанни удалось незаметно научить меня много трудиться и не испытывать при этом неудовольствия или раздражения. Ежедневный труд стал первейшей моей потребностью.
1: Хорошо, Петр Ильич, работать, если работаешь для себя и по собственному желанию. А каково тому, кто работает только по заказу?
0: И очень неплохо, даже лучше, чем по своей охоте. Я сам все работаю по заказам. И Моцарт работал по заказам. И ваши боги, Микеланджело и Рафаэль. О, вот мой дом. Прощайте, милый юноша. Счастливая пора, 18. А ведь совсем, кажется, недавно и мне было столько же. И оставался еще целый год до окончания училища правоведения. Ты помнишь, как, забившись в музыкальной, забыв училище и мир, мечтали мы о славе идеальной. Искусство было наш кумир. И жизнь для нас была обвеяна мечтами. Увы, прошли года, и с ужасом в груди мы познаем, что все уже за нами, что холод смерти впереди. Господи, а вот Апухтина уже нет. Жутко и больно. Великий князь Константин Константинович просил меня написать сочинение на стихи Алешиного реквиема. Но я не могу сделать этого. Один и тот же человек не в состоянии сочинить реквием дважды. А мой, думается, уже написан.

0: Дорогие друзья, если вы любите оперетту, то, конечно, согласитесь совершить с нами путешествие в 19 век.
1: В Вену, в гости к прославленному маэстро Карлу Мельокеру.
0: Музыка, как сказочный ковер-самолет, доставит нас прямо в театр Андервин.
1: Но перед тем, как приземлиться в удобное кресло в зрительном зале, мы полюбуемся старинной красавицей Веной, городом прославленных музыкантов и артистов.
0: Городом, жители которого понимают толк в шутке и умеют повеселиться.
1: Ну вот мы и в театре.
0: Сегодня венцы чествуют знаменитого маэстро, автора многих популярных оперетт, Карла Мельокера. На сцену, сменяя друг друга, выходят его любимые герои.
1: Сейчас перед нами сам полковник Алендорф. Тот самый Алендорф, интриган и обманщик, который считает себя главным действующим лицом нищего студента.

Я с Лаурой очень мило в первой паре танцевал. Я танцую, я стараюсь, я пылаю, как свеча, и губами чуть касаюсь обнаженного плеча. Но красотки стали грубы, стали дерзки, просто

0: Пока венцы аплодируют полковнику Оллендорфу, с блеском исполнившему свой коронный вальс, пройдем в соседнюю ложу, в ложу самого автора.
1: Высокий лоб, ясные, веселые глаза уверенного в себе человека, чуть насмешливая улыбка прячется в густой бороде. Таков композитор Карл Мелёккер, приятный, остроумный собеседник.
0: Впрочем, сегодня нам не придется с ним долго разговаривать, лишь краткое интервью.
2: Я так взволнован, господа. Не правда ли это понятно? Аплодисменты, цветы.
0: Простите, всего несколько слов.
2: К вашим услугам.
0: Ваша любимая оперетта?
2: Разумеется, «Нищий студент». Видите ли, обычные дети бывают неблагодарные. Они забывают, сколько труда, любви отдают им родители. Ну, а мой студент исключение. Он прославил меня, своего отца. Но простите.
0: Да-да, вам не до нас. Но, может быть, ваш учитель, маэстро Франц Зуппе, продолжит беседу?
2: Возможно. Обратитесь к нему, но не сейчас. После арии моей Шарлотты.
0: Шарлотты?
2: Да, героини Гаспарона. Но умоляю вас, сейчас тишина.

0: Шарлотта, кажется, будет бесировать. Ну а мы тем временем обратимся к Францу Зуппе, прославленному композитору, родоначальнику венской оперетты.
1: С удовольствием, господа, отвечу на ваши вопросы. Я долгое время наблюдал за творческим ростом моего ученика, Карла Мельокера. Но прошу учесть, я родился не в Вене, в Италии. Но Вена – моя вторая родина.
0: Это прекрасно.
1: Карл Мельокер – сын золотых дел мастера. У него золотая голова. С 16 лет он пришел в театр. Я ему протежировал, обучал. Он писал даже симфонии.
0: Неужели?
1: Да, он чертовски талантливый малый. Я открыл ему дорогу к дирижерскому пульту. Очень, очень талантлив. И вот оперетта.
0: Да-да. Что же он сделал для национальной венской оперетты?
1: О, Карл много, очень много сделал для венской оперетты. Он перенес на сцену танцевальные ритмы нашей Вены, бытовые песенные темы. О, это прекрасно. Судите сами. Вот хотя бы этот дуэт из оперетты «Вице-адмирал».

0: Прекрасный дуэт. Так и хочется пуститься в пляс. Спасибо, маэстро.
1: Подождите, вот еще одна иллюстрация к моему рассказу. Вальс из оперетты «Гаспарон».

0: Франц Зуппе дал нам исчерпывающую характеристику Карла Мелёкера. Это мнение профессионала.
1: А что же думает простой зритель?
0: Предоставляю вам право взять интервью у нашей соседки.
1: Мадам, простите, вы любите...
0: С незнакомыми не знакомлюсь.
1: Мадам, но я, право же, я далек от мысли. Я просто хочу узнать, как вы относитесь...
0: О моих вкусах поговорите с моим мужем.
1: К музыке Карла Мелёкера.
0: О, так вы сразу и сказали. Конечно, положительно. Что за вопрос? Это мой любимый композитор. Готова танцевать под его музыку все время. Ну вот слышите, ну разве можно устоять на месте? Ну что же вы, приглашайте же.
1: Ну разве вы танцуете с незнакомыми?
0: Какой же вы незнакомый? Мы уже несколько минут болтаем, у нас схожие вкусы, и вы ведь тоже любите Мелёкера.
1: Да.
0: Итак, танцуем тарантеллу из Гаспарона.

0: Браво, браво! Вы, оказывается, замечательно танцуете тарантеллу.
1: Чего не сделаешь, чтобы получить интервью.
0: Ну что же, теперь, когда интервью получено и танец окончен, можно покинуть Вену и довериться нашему сказочному ковру-самолету музыки и возвратиться в 20 век.
1: Но прежде последний вопрос Карлу Мелёкеру.
0: Маэстро, что больше всего вам нравится в ваших опереттах?
1: Финал. Наконец можно положить перо и отправиться веселиться с друзьями.
0: Ну что ж, ваше желание, маэстро, закон. Финал так финал.
2: Желаем счастья и всяких благ.
3: За поздравления.
2: Кто не поступит, вам не на шар.
3: Благодарю.
2: Живите дружно и каждый год.

0: И вот мы снова в 20 веке.
1: Ни театра Андервин, ни Карла Миллёкера,
0: ни Зуппы, ни прелестные венки.
1: И нам остается только признаться, что вели эту передачу
0: артисты Лилия Панкова
1: и Марк Туманов.
0: До свидания.
1: До новых встреч в передаче «Если вы любите оперетту».

В этот солнечный весенний день улицы Петербурга были заполнены гуляющими. Особенно много народу столпилось около здания дворянского собрания. Сегодня, 8 апреля 1842 года, здесь давал свой первый концерт прославленный европейский пианист Ференц Лист. Около афиши остановились двое. Невысокий плотный господин с густыми черными усами и юноша лет 16 в гимназической форме. Обернувшись к своему спутнику, юноша спросил: «Сударь, правда ли, что Лист начал концертировать еще ребенком?» «Да, свой первый концерт он дал в 9 лет. Если не ошибаюсь, это было в 1820 году. Все были поражены талантом маленького музыканта. Газеты называли его вторым Моцартом. Но когда отец повез сына в Париж в консерваторию, мальчика не приняли. Но почему же? В парижскую консерваторию не принимали иностранцев, а Лист – венгр. С ранней юности он вынужден был разъезжать по всей Европе, бывал на родине лишь проездом. Такова участь концертирующего пианиста. Мне доводилось слышать Листа в Италии 4 года тому назад. Его игра была изумительна. В ней было что-то демоническое и неистовое. Впрочем, говорят, что с тех пор его исполнение изменилось, стало сдержанней и строже. Собеседники вошли в зал. Яркий свет люстр, блеск драгоценностей, роскошные туалеты – все это создавало атмосферу взволнованного, радостного ожидания. На середине зала стояла маленькая эстрада и на ней одинокий рояль. Ни оркестра, ни нот, ни инструментов, никаких других приготовлений не было видно. «Неужели он весь концерт будет играть один?» – спросил юноша. «Да, Лист первый из музыкантов решился давать подобные сольные концерты без участия других артистов». По залу прошел легкий шум. Юноша и его спутник обернулись. Они увидели известного любителя музыки графа Вьельгорского и рядом с ним худощавого, чуть сутуловатого человека во фраке с громадной белокурой гривой волос. Это был Ференц Лист. Посмотрев на часы, он прошел сквозь толпу и быстро подошел к эстраде. Не поднимаясь по ступенькам, он вскочил прямо на возвышение, сорвал с рук белые лайковые перчатки, низко раскланялся, сопровождаемый громом оглушительных аплодисментов, и сел за рояль. Мгновенно наступила мертвая тишина. Лист начал играть.

Музыка звучала с демонической силой, обрушивалась стремительным ураганом, разливалась потоком нежной красоты и грации.

За день до этого концерта Лист был принят при царском дворе. Николай I милостиво обратился к прославленному музыканту. «Мы с вами почти соотечественники, господин Лист. Ведь вы венгерец, не правда ли?» «Да, ваше величество, у меня в Венгрии есть полк». Лицо Листа осталось спокойным. Он уже давно научился скрывать свои чувства за маской вежливого безразличия. Но сердце его обожгла горячая волна любви к родной Венгрии. Он вспомнил толпы народа, встречавшие его на берегу Дуная, крики «Эльен! Да здравствует!», народные празднества, устроенные в его честь, и, наконец, драгоценную саблю, дар искреннего и глубокого уважения народа. Подойдя к Вильгорскому, он негромко сказал: «Что ж, в ожидании, когда его величество познакомится с ритмом венгерских сабель, ему, может быть, будет интересно услышать их музыкальный ритм».

Он играл, и перед его глазами возникали широкие степи, на которых паслись мирные стада, лес, откуда доносился клич охотников, низвергавшийся по скалам Дунай. Это была Венгрия, его могучая родина, вскормившая стольких благородных сынов. Он тоже принадлежал к этому гордому, неукротимому племени.

маленький тихий Веймар, столица небольшого немецкого княжества. В самом конце города, на возвышенности, расположился большой трехэтажный дом, окруженный тенистым садом. Вот уже несколько лет, как здесь живет Лист. Он поселился в этом городе, улица которого еще помнит Шиллера и Гёте, после того, как ему не удалось обосноваться на родине. Кое-кому из влиятельных венгерских магнатов пришлись не по вкусу чересчур смелые взгляды знаменитого музыканта. В 36 лет, в расцвете таланта и славы, Лист оставил карьеру пианиста. Это решение не было случайным. Оно созрело давно. Выступая в блестящих парижских салонах, Лист почувствовал, с каким плохо скрываемым пренебрежением относятся там к артистам, считая их чем-то вроде лакеев. Горько было видеть искусство, униженное до степени ремесла, обреченное служить источником развлечения для избранного общества. Лучше быть кем угодно, только не музыкантом на содержании у богатых людей. Его стремление просветить аристократическую публику, приобщить ее к подлинно прекрасному, ни к чему не привело. Он слишком хорошо видел, как пусты и невежественны эти люди, мнящие себя знатоками и тонкими ценителями искусства. Они стремились лишь к мимолетному развлечению, к внешнему блеску, и откровенно скучали, когда он играл произведения Бетховена или Вебера. Здесь, в Веймаре, он сможет, наконец, заняться тем, о чем мечтал все эти годы – сочинением музыки. До сих пор он это делал урывками, в перерывах между утомительными концертами, бесконечными переездами из города в город –

Их было много, городов и стран, в которых он побывал. Просматривая свои старые наброски и записные книжки, Лист вспомнил Италию, где когда-то прожил счастливое время своей юношеской любви. Любуясь прекрасными творениями великих мастеров эпохи Возрождения, Лист впервые подумал о скрытом родстве произведений различных искусств. Картины Микеланджело и Рафаэля помогали ему глубже понять музыку Моцарта и Бетховена. Искусство раскрылось перед ним во всем своем единстве. И разве это единство не указывало на неразрывную связь двух столь родственных искусств, как музыка и поэзия? Правда, язык музыки слишком легко поддается самым различным толкованиям, но поэзия сделает его более конкретным и точным. В краткой программе композитор сможет наметить основную идею произведения, сделать его содержание понятным для неискушенного слушателя. Лист вспомнил разговор с немецким историком. Кажется, его фамилия была Ранке. «Верно ли, что вы хотите ниспровергнуть классиков музыкального искусства?» — спросил этот надутый профессор. «Неужели вы принимаете меня за глупца?» — ответил композитор. «Нет, не ниспровергать их и не подражать им хотел он, а продолжать начатый ими труд, создавая для новых идей новые формы. И вот теперь он, наконец, нашел то, что искал все эти годы. Новое большое произведение для оркестра будет называться «Тассо» — симфоническая поэма».

Вся поэма вырастает из одной мелодии, услышанной им в Венеции у старого гондольера, распевавшего ее на слова Торквато Тассо. Листа потрясла судьба этого поэта, заключенного в расцвете талантов в темницу только за то, что он осмелился полюбить сестру феррарского герцога. Композитор хотел передать музыкой вопиющее противоречие. Непризнанный при жизни гений после своей смерти озаряется сиянием славы.

года тоски, вы надломили гений, орлиный дух и тело сына муз. Признание безумцем, ряд мучений и одиночество тюремных уз. А душу червь неутомимо гложет от страстной жажды воздуха и света, иссохло сердце.

любовь безмерную мою я молча в сердце замкнутом таю. Как в темной туче молния таится, но вдруг разряд и вспыхнет мир огнем, так и во мне при имени твоем все существо мгновенно вдруг пронзится. Вдруг промелькнет былая жизнь моя.

Из стен моей темницы я создам народом всем для поклонения храм. Да, час придет, и ты падешь, Феррара. Безумные дворцы постигнет кара, и камни их рассыпятся во прах. Одно в твоих останется стенах, один венец, бессмертный лавр Торквата и та тюрьма, где он страдал когда-то.

шли годы. Они были полны неустанной творческой работы. Одну за другой создает Лист свои лучшие симфонические поэмы. Прелюды, Орфей, Мазепа. Публика и особенно критики встречают их холодно. Но даже в минуты горьких разочарований он знает, его произведения не бесполезны, ибо они открывают новые пути в искусстве. Настанет время, когда и его музыка получит настоящее признание. Подолгу Лист живет на родине в Пеште. Здесь хорошо знают этого человека в черном наглухо застегнутом сюртуке с гордой осанкой и пышной гривой седых волос. Однажды, это было в 1884 году, за 2 года до смерти, Лист гостил в имении своего друга. Крестьяне восторженно приветствовали его. Тронутый горячей встречей, композитор решил поиграть ему.

Это была одна из рапсодий, в которых он стремился запечатлеть народные мелодии, слышанные им еще в детстве. Простые народные напевы, преображенные рукой мастера, засверкали новыми яркими красками.

Когда композитор кончил играть, к нему подошел старый крестьянин. «Как тебя зовут?» — нам сказал господин граф. «Что ты умеешь, ты нам показал. Но что ты представляешь собой, это мы поняли сами. И да благословит тебя Бог Венгрии!» Народ понял и полюбил его музыку. А разве это не высшая награда для художника?

0: Отрывки из следующих произведений Листа. Этюды высшего мастерства, Мефисто вальс, Кампанелла, Мазепа, концерт для фортепиано с оркестром, 12-я рапсодия, траурное шествие, симфонические поэмы Тассо и прелюды, пьесы из цикла «Годы странствий», Венеция, Неаполь. Исполнители: Лазарь Берман, Дмитрий Сахаров, Милена Моллова, Александр Бахчиев, Ван Клиберн и симфонический оркестр под управлением Голованова.
1: Они уходили, твои одногодки.

я мосты волшебные построю, чтоб пройти влюбленные могли. Разношу я утро золотое,

со школьного двора, как со стартовой площадки улетаем в жизнь. Пора, старик, пора, все задачи решены, все дописаны в тетрадке.

0: Час юмористического рассказа. Страницы мировой классики. Американский писатель О. Генри – признанный мастер короткого рассказа. Его новеллы необыкновенно занимательны и остроумны. Писатель умел подмечать смешное в людях, в их поведении, в тех ситуациях, которые складывались в процессе столкновения между его героями. Но смех О. Генри никогда не был грубым. Напротив, он добродушен и даже благороден, ибо в основе юмора писателя лежит глубокая вера в человека, любовь к нему, ненависть ко всему, что уродует жизнь и людей. Сейчас вы услышите рассказ О. Генри «Коловращение жизни». Читает народный артист Союза СССР Алексей Грибов.
1: Мировой судья Бинаджа Уидеп сидел на крылечке суда и курил самодельную бузиновую трубку. Кемберлендский горный кряж, голубовато-серый в вечернем мареве, тянулся к зениту, загромоздив полнеба. Рябая чванливая курица проковыляла по главному проспекту поселка, бессмысленно клохча. На дороге послышался скрип колес. Заклубилось облачко пыли, и показалась запряженная быком двуколка, а в ней Рэнси Билброс своей половиной. Двуколка остановилась перед зданием суда, и супружеская чета вылезла из нее. Рэнси Билбро состоял преимущественно из дубленой коричневой кожи, увенчанной на высоте 6 футов копной желтых волос. Невозмутимый покой родных молчаливых гор одевал его словно броней. В наружности его жены прежде всего бросалось в глаза большое количество ситца, много острых углов и следы нюхательного табака. Сквозь все это проглядывало беспокойство не вполне осознанных желаний и глухой протест обманутой молодости, не замечающей, что она уже прошла. Мировой судья сунул ноги в башмаки из уважения к своему званию и поднялся, чтобы пропустить супругов. «Мы вот», — сказала женщина, и голос ее прозвучал, как гудение ветра в ветвях сосен. «Хотим развестись». Она взглянула на мужа. Не усмотрел ли он какой-нибудь неясности, неточности, уклончивости, пристрастия или стремления к личной выгоде в том, как она изложила сущность дела? «Развестись», — повторил Рэнси, подкрепляя свои слова торжественным кивком. «Мы вот не можем ужиться, хоть ты тресни. В горах-то у нас глушь, одиноко стало быть жить-то. Ну, когда муж или, к примеру, жена стараются друг для дружки, еще куда ни шло. А уж когда она шипит, как дикая кошка, или сидит нахохлившись, что твоя сова, человеку-то мочи нет жить с ней вместе». Мировой судья не спеша приступил к исполнению своих обязанностей. Он предложил спорящим сторонам табурет и свой единственный стул, раскрыл свод законов и углубился в перечень статей. Потом протер очки и пододвинул к себе чернильницу.
2: «В законе его уложений, — начал судья, — ничего не говорится насчет развода в смысле, так сказать, его включаемости в юрисдикцию данного суда. Но с точки зрения справедливости, Конституции и Священного Писания всякая сделка хороша только постольку, поскольку ее можно расторгнуть. Если мировой судья может сочетать какую-либо пару узами брака, ясно, что он может, если потребуется, и развести ее. Наш суд вынесет решение о разводе и позволит себе надеяться, что Верховный суд оставит это решение в силе».
1: Рэнси Билбро вытащил из кармана штанов небольшой кисет. Из кисета он вытряхнул на стол 5-долларовую бумажку. Продал медвежью шкуру и трех лисиц, сказал он. Вот все наши денежки, больше нет.
2: Установленная судом плата за развод, сказал судья, равняется $5.
1: С подчеркнуто равнодушным видом он сунул бумажку в карман своего домотканного жилета. Затем с заметным физическим и умственным напряжением нацарапал на четвертушке листа постановления о разводе, переписал его на другую четвертушку и прочел вслух.
2: Судья уже протягивал одну из бумажек Рэнси, но голос Эриэллы приостановил вручение документа. Оба мужчины уставились на нее. В лице этой женщины их неповоротливый мужской ум столкнулся с чем-то непредвиденным.
3: «Судья, ты погоди-ка давать ему эту бумагу. Так не все ладно будет. Ты наперед защити мои права. Пусть заплатит мне пансион. Это разве дело? Сам получил развод, а жена что? Живи, как знаешь. А я вот надумала отправиться к братцу Эду на свиной хребет. Так мне нужно пару башмаков купить и табаку. Да еще то, да сё. Коли Рэнси мог заплатить разводные, так пусть и мне заплатит пансион».
1: Рэнси Билбро онемел от этого удара. Ни о каком пенсионе прежде у них разговору не было.
2: Но ведь женщины всегда преподносят мужчинам ошеломляющие сюрпризы. Мировой судья Биноджа Уидеп понял, что этот вопрос может быть разрешен только в юридическом порядке. Свод законов хранил и на сей счет гробовое молчание. Однако ноги женщины были босы, а тропа на свиной хребет крута и камениста.
3: «Эриэлла Билбро»,
2: – попросил Биноджа Уидеп судейским голосом,
3: «какой пенсион полагаете вы достаточным и соразмерным по делу, которое в настоящую минуту слушается в суде?»
2: «Я полагаю», — отвечала женщина, «на башмаки и на все про все, стало быть, $5. Это не бог весть какой пансион, но до братца Эда, может, и доберусь».
3: «Названная сумма, — сказал судья, — не представляется суду непомерной. Рэнси Билбро, по решению суда вам надлежит уплатить истице $5, дабы постановление о разводе могло войти в силу».
1: «А где их взять-то?» — с тяжелым вздохом отвечал Рэнси. «Я вам выложил все, что у меня было».
3: «В противном случае, — изрек судья,
2: свирепо воззрившись на Рэнси поверх очков, —
3: вы будете привлечены к ответственности за неуважение к суду».
1: «Кабы вы обождали денек, — с мольбой сказал Рэнси. — Может, я бы и наскреб где. Кто ж его знал, что она потребует пансион?»
3: «Слушание дела откладывается, — объявил судья. — Завтра вы оба должны явиться, дабы выполнить постановление суда, после чего вам будет выдано на руки свидетельство о разводе».
2: Биноджа Уидеп уселся на крыльце и начал расшнуровывать башмаки.
1: «Что ж, к дядюшке Зайе поедем, что ли?» – сказал Рэнси. «Переночуем у него».
2: Он влез в двуколку. Эриэлла забралась в нее с другой стороны. Маленький рыжий бычок, повинуясь удару веревочной вожжи, не торопясь описал полукруг и потащился куда следовало. Двуколка, вздымая облака пыли, затарахтела по дороге.
1: Судья Биноджа Уидеп выкурил свою бузиновую трубку, потом читал до самых сумерек, а когда строчки стали расплываться у него перед глазами, зажег сальную свечу на столе и продолжал читать, пока не взошла луна, возвестив время ужина.
2: Судья жил в бревенчатой хижине на склоне холма у сухого тополя. Направляясь домой, он перебрался через ручеек, проложивший себе путь в лавровых зарослях.
1: Темная фигура выступила из-за деревьев и направила ему в грудь дуло ружья. Низко надвинутые шляпы и какой-то лоскут закрывали лицо грабителя. «Давай деньги», — сказала фигура. «Да помалкивай. Я зол, как черт. И палец, видишь, так и пляшет на спуске».
4: 5 долларов.
3: Все, все, что у меня есть, пробормотал судья, доставая бумажку из жилетного кармана.
1: Сверни ее, последовал приказ, и засунь в ствол ружья.
3: Бумажка была новенькая и хрустящая. Даже дрожащим от страха неуклюжим пальцем нетрудно было свернуть ее трубочкой и, что потребовало больших усилий, засунуть в ствол ружья.
1: Ну ладно, ступай теперь, сказал грабитель.
3: Судья не стал мешкать. На другой день маленький рыжий бычок приволок двухколку к крыльцу суда. Судья Бина Джауиды с утра сидел обутый, так как поджидал посетителей. В его присутствии Рэнси Билбро вручил жене 5-долларовую бумажку. Судья впился в нее взглядом. Она закручивалась с концов, словно была не так давно свернута трубочкой, засунута в ствол ружья. Но Бинаджи Уидеп воздержался от замечаний. Мало ли чего, никакой бумажки не заказано скручиваться. Судья вручил каждому из супругов свидетельство о расторжении брака. Они в неловком молчании стояли рядом, медленно складывая полученные ими гарантии свободы. Эриэлла бросила робкий, неуверенный взгляд на мужа. Ты, стало быть, домой теперь на двуколке? Хлеб в шкафу, в жестяной коробке. Сало я положила в котелок от собак подальше. Не позабудь часы-то завести на ночь.
1: А ты, значит, к братцу Эду с тонко разыгранным безразличием спросил Рэнси?
3: Да, вот до ночи надо бы добраться. Не больно-то они там обрадуются, когда меня и увидят. Да куда же больше пойдешь? А путь-то туда знаешь какой? Пойду уж, стало быть. Надо бы, значит, попрощаться нам с тобой, Рэнси.
1: Да ведь ты, может, и не захочешь попрощаться-то.
5: Может, я, конечно, собака, голосом мученика проговорил Рэнси. Не захочу, видишь ты, попрощаться.
1: Ну, конечно. Когда кому не втерпешь уйти, так тому, может, и не до прощания.
3: Ириэлла молчала. Она тщательно сложила 5-долларовую бумажку и свидетельство о разводе, и сунула их за пазуху. Бинаджи Уидеп скорбным взглядом проводил исчезнувшую банкноту. Мысли его текли своим путем, и последующие его слова показали, что он, может быть, принадлежал либо к довольно распространенной категории чутких душ, либо к значительно более редкой разновидности, к финансовым гениям. Одиноко тебе будет нынче в старой-то хижине, а? Рэнси, сказала Эриэлла. Рэнси Билбро глядел в сторону, на Кэмберлендский кряж, светло-синий сейчас в лучах солнца. Он не смотрел на Эриэллу. А то нет, что ли, сказал он. Так ведь когда кто начнет с ума сходить, да кричать насчет развода, так разве ж того силком удержишь? Так когда ж кто другой сам хотел развода, сказала Эриэлла, адресуясь к табуретке. Видать, кто-то не больно уж хочет, чтобы кто-то остался.
1: Да когда бы кто сказал, что не хочет?
3: Да когда бы кто сказал, что хочет? Пойду-ка я к братцу Эду. Пора уж.
1: Видать, теперь никто уж не заведет наших часов.
3: Может, мне поехать с тобой, Рэнси, на двуколке? Завести тебе часы? На лице горца не отразилось никаких чувств.
5: но он протянул огромную ручищу, и худая коричневая от загара рука жены исчезла в ней. На мгновение жесткие черты Эриэллы просветлели, словно озаренные изнутри.
2: Забыв о присутствии судьи, они направились было к двери, но Бинаджи Уида покликнул их именем штата Теннесси. Сказал он, запрещаю вам нарушать его порядки установления. Суду чрезвычайно отрадно, и не скажу, как радостно видеть, что развеялись тучи раздора и взаимонепонимания, омрачавшие союз двух любящих сердец. Тем не менее, суд призван стоять на страже нравственности и моральной чистоты штата. И он напоминает вам, что вы разведены по всем правилам, и, стало быть, больше ни муж и ни жена, и, как ни таковые, лишаетесь права пользоваться благами, кое составляет исключительную привилегию матримониального состояния.
5: Эриэлла схватила мужа за руку. Что он там говорит, этот судья? Он хочет отнять у нее Рэнси теперь, когда жизнь дала им обоим хороший урок.
2: Однако, продолжал судья, суд готов снять с вас неправомочия, налагаемые фактом бракоразвода, и может хоть сейчас приступить к совершению торжественного обряда бракосочетания, дабы все стало на свое место, и тяжущиеся стороны могли повернуть себя вновь в благородное и возвышенное матримониальное состояние. Плата за вышеозначенный обряд в вышеизложенном случае составит, короче говоря, $5. В последних словах судьи Эриэлла уловила для себя слабый проблеск надежды. Рука ее проворно скользнула за пазуху, и оттуда, выпущенной на свободу голубкой, выпорхнула $5 бумажка и, сложив крылышки, опустилась на стол судьи. Бронзовые щеки Эриэллы зарделись, когда она, стоя рука об руку с Рэнси, слушала слова, вновь скрепляющие их союз. Рэнси помог ей взобраться в двуколку и сел рядом. Маленький рыжий бычок снова описал полукруг, и они все так же рука с рукой покатили к себе в горы. Мировой судья Бинаджа Уиде уселся на крыльце и стащил с ног башмаки. Пощупал еще раз засунутую в жилетный карман $5 бумажку. Закурил свою бузиновую трубку. Рябая чванливая курица проковыляла по главному проспекту поселка, бессмысленно клохча.

0: имя Стивена Ликока прочно вошло в историю канадской литературы. Живой и остроумный рассказчик, замечательный мастер комических ситуаций и характеров, остро ощущавший противоречия жизни, он завоевал широкую популярность не только у себя на родине, но и далеко за ее пределами. Герой большинства рассказов Ликока – обыкновенный средний человек. С раннего детства он ничем не выделяется среди своих товарищей. Он не изумляет наставников своим феноменально ранним развитием, и самый внимательный наблюдатель не заметил бы в нем никаких признаков гениальности. Зато у него множество слабостей и недостатков. Он не слишком храбр, не слишком находчив и неудачлив в делах. Он то и дело попадает в забавные, смешные, нелепые положения, и ему явно не хватает самоуверенности. Ликок подсмеивается над своим незадачливым героем, над его слабостями и недостатками, но это благожелательный смех с немалой долей сочувственного внимания. Послушайте рассказ Стивена Ликока «Как мы отмечали мамин день рождения». Читает народный артист РСФСР Зиновий Герт.
1: Мысль установить ежегодный праздник «День матери» кажется мне самой замечательной из всех высказанных за последние годы. Такой большой семье, как наша, она особенно понравилась, и мы тут же решили отпраздновать мамин день рождения. Какая прекрасная мысль! Ведь только теперь мы вдруг поняли, как много мама делала для нас все эти годы, и как она, не щадя сил и здоровья, трудилась ради нашего блага. Поэтому мы решили устроить в честь мамы настоящий семейный праздник и сделать так, чтобы она почувствовала себя счастливой. Чтобы устроить все как следует, папа решил не идти на службу. Мы с Энн не пошли в колледж, а Мэри и Уилл в школу. Нам хотелось, чтобы все было так же торжественно, как на Рождество или в другой такой же знаменательный день. Поэтому мы решили украсить дом цветами, повесить над камином различные изречения и вообще сделать все, как полагается. Разумеется, заняться этим пришлось маме, потому что она всегда украшает дом под Рождество. Сестры сказали, что по случаю такого события всем нам нужно одеться как можно красивее и отправились в магазин купить новые шляпки. Мама сменила на них отделку, и шляпки стали просто прелестны. Папа же купил себе и нам, мальчикам, сувениры в память об этом дне. Шелковые галстуки. Маме мы тоже хотели купить шляпку, но оказалось, что она очень любит свой старый серый капор. Да и девочки нашли, что он ей страшно идет. После завтрака маму ждал сюрприз. Мы заказали такси и решили устроить ей великолепную поездку за город. Ведь она редко, когда выбирается из дому. Нам непосредством держать больше одной прислуги, и мама с утра до вечера занята по хозяйству. А за городом сейчас чудесно. И будет просто замечательно, если мама, наша мама, целое утро проведет на свежем воздухе, наслаждаясь быстрой ездой. Однако утром знаменательного дня мы немножко изменили наши планы. Папе вдруг пришло в голову, что будет куда лучше поехать с мамой на рыбную ловлю. Папа сказал, что раз машина заказана и за нее уже заплачено, мы можем с таким же успехом отправиться на ней в горы, где есть богатые рыбой речки. Папа вообще считает, что стоит отправиться в путь без определенной цели, как у вас тотчас появится гнетущее ощущение собственной ненужности. А вот если вы едете ловить рыбу, перед вами стоит определенная задача, и это удваивает удовольствие. Поэтому мы все согласились, что для мамы будет гораздо лучше, если перед нею встанет определенная задача. Кроме того, оказалось, что как раз накануне папа купил новую удочку. Словом, мысль о рыбной ловле явилась как нельзя

более кстати. К тому же папа сказал, что если мама захочет, она сможет половить рыбу новой удочкой. Он и купил-то ее главным образом для мамы. Однако мама ответила, что ей приятнее будет смотреть, как папа удит. Итак, все было готово. Мы попросили маму приготовить в дорогу сандвичи и еще что-нибудь закусить на случай, если мы проголодаемся. Хотя дома нас, разумеется, будет ждать великолепный ранний обед, как на Рождество или на Новый год. Мама уложила еду в корзину, и все было готово к отъезду. Ну, а потом, когда пришла машина, оказалось, что в ней гораздо меньше места, чем мы предполагали, так как мы не приняли в расчет ни папину корзину с рыболовными принадлежностями, ни удочки, ни еду. Когда стало ясно, что всем нам в автомобиль не влезть, папа сказал, чтобы мы ехали без него. Он сказал, что преспокойно может остаться дома и потрудиться в саду, где всегда по горло всякой грязной работы. Например, уже давно пора вырыть помойку. Кстати, это даст нам прямую экономию. Не придется никого нанимать. Словом, он твердо решил остаться дома и попросил нас не считаться с такой мелочью, как то, что за последние 3 года ему еще ни разу не пришлось по-настоящему отдохнуть. Он пожелал нам веселья и удачного лова и велел немедленно отправляться, не думая о нем. Он весь день будет наилучшим образом надрываться в саду. С его стороны вообще было глупо надеяться, что ему когда-нибудь дадут отдохнуть. Конечно, мы все почувствовали, что ни в коем случае нельзя допустить, чтобы отец остался дома. Тем более, что от этого потом не оберешься неприятностей. Девочки Энн и Мэри охотно бы остались дома и помогли прислуге с обедом. Но, как назло, день был такой чудесный, и новые шляпки им удивительно шли. Тем не менее, они заявили, что стоит только маме слово сказать, и они без всяких разговоров останутся. Мы с Уиллом тоже были готовы отказаться от поездки, но, к сожалению, дома от нас все равно не было бы никакого проку. В конце концов, было решено, что останется мама. Она чудесно отдохнет в пустом доме и заодно приготовит обед. Тем более, что рыбные ловли едва ли ей доставят такое уж большое удовольствие. Кроме того, папа высказал опасение, как бы мама не простудилась в горах. Несмотря на солнечный день, воздух был, пожалуй, слишком прохладен и свеж. Папа еще сказал, что никогда не простит себе, если вытащит маму в горы, а она там простудится, тогда как дома она могла бы прекрасно отдохнуть. «После всего, что мама для нас делала и делает, — сказал папа, — наш долг — дать ей возможность насладиться тишиной и покоем». Он добавил еще, что придумал поездку на рыбную ловлю главным образом для того, чтобы дать маме хоть немного отдохнуть. Он сказал, что молодежи не понять, как нужны тишина и покой пожилым людям. Сам-то он пока еще в состоянии переносить шум и суету, но счастлив, что может избавить от них маму. И вот, трижды прокричав в честь мамы «Ура!», мы отправились в путь. А она стояла на веранде и смотрела нам вслед, пока машина не скрылась из виду. Сначала папа махал ей рукой, но потом ушиб палец о задник машины и сказал, что мы уже далеко отъехали, и маме нас, наверное, больше не видно. Мы провели в горах чудеснейший день. Папа поймал несколько таких огромных рыбин, что, по его словам, попадись они маме, она просто-напросто не смогла бы вытащить их из воды. Мы с Уиллом тоже поудили на славу, хотя до папы нам было, конечно, далеко. Не скучали и девочки. Еще по дороге им повстречалось много знакомых, а потом на речке оказалось несколько молодых людей из их компании, и они проболтали с ними весь день. Словом, время пролетело незаметно. Когда мы вернулись, было уже довольно поздно, почти 7 часов. Но мама догадалась, что мы запоздаем, и сготовила обед точно к нашему приезду. Аппетитный и горячий, он очутился на столе как раз, когда мы вошли в дом.
Правда, сначала ей пришлось подать папе мыло и полотенце и вычистить ему костюм, потому что папа всегда умудряется, бог знает, как перепачкаться на рыбной ловле. Это, да еще туалет девочек, немного задержало маму. Но вот, наконец, все было готово, и мы сели за стол. Обед был великолепный. Жареная индейка и всякие вкусные блюда, какие бывают только на Рождество. Мама поминутно вскакивала, чтобы принести то одно, то другое. Папа даже заметил, что ей не следует так суетиться, и что пора, наконец, поберечь себя. Он даже сам встал из-за стола и достал из буфета грецкие орехи. Обед тянулся долго, и всем было очень весело. А после десерта мы решили помочь маме убрать со стола и вымыть посуду. Но мама сказала, что предпочитает все сделать сама, и мы не стали с ней спорить. Ведь это был ее день, и нам хотелось хоть раз сделать маме приятное. Когда мама управилась со всеми делами, было уже очень поздно. Мы подошли к ней, чтобы поцеловать ее перед сном, и она сказала, что это был самый замечательный день в ее жизни. Как мне показалось, на глазах у нее при этом навернулись слезы. Тут мы почувствовали, что полностью вознаграждены за все наши усилия.

0: Далеко не все, что написано Ярославом Гашиком, известно читателям. Промелькнув когда-то в периодике, отдельные его произведения не вошли ни в один сборник. Теперь они заново открыты чешскими исследователями творчества Гашика, которые буквально по крупицам собирают его очерки, фельетоны, рассказы. Один из таких рассказов вы сейчас услышите. Ярослав Гашик. Трагическое фиаско певицы «Карневаль». Читает народный артист РСФСР Евгений Весник.
1: В кабинет начальника полиции впорхнула окутанная в облако парфюмерных ароматов и великолепный туалет знаменитая итальянская певица «Карневаль», которая уже несколько недель гастролировала в местной опере. Начальник полиции не очень-то обрадовался такому визиту. Если с этой бабой произошло какое-нибудь происшествие, и полиция не сможет ничего раскрыть, а то, что она не сможет, это начальнику было ясно, неизбежен крупный скандал. Но по виду певицы не похоже было, что с ней что-то случилось. Она примило улыбнулась и без долгих околичностей заговорила о цели своего визита. «Господин начальник», сказала она с ужасным произношением и множеством грамматических ошибок, «я пришла предложить вам сделку, которая для нас обоих...» «Сожалею, сударыня, но я, как государственный чиновник, никакой торговли не...» «Дайте мне договорить, господин начальник, вы меня не поняли. Видите ли, я уже довольно долго живу в вашем городе, естественно, проявляю интерес к местным делам, и могу вам сказать, что у здешней полиции прескверная репутация. Уверяю вас, сударыня, злословие всех. Знаю, и не собираюсь решать вопрос о том, заслужена ли такая репутация. Меня интересует не полиция, а сделка. Но, сударыня, я не понимаю. Сейчас поймете, только не прерывайте. Коротко говоря, вашей полиции нужна реклама. Понимаете, какой-нибудь сенсационный успех. Вам ясна моя мысль?
2: Ясна, мадам, вполне ясна. Но где же взять такой успех? Может быть, мы сами должны красть, грабить и убивать, а потом арестовывать самих себя?
1: Вздор! Итак, вы признаете, что вам пригодилась бы сенсация и реклама. Согласны? А думаете, мне она не нужна? Певица без рекламы просто немыслима. И вот я придумала, как помочь себе и вам. Начальник полиции не сводил глаз заезжей дивы. Понимаете, продолжала она, у меня с собой на 200 000 крон драгоценностей. Что вы скажете, если они вдруг будут украдены? Публике, разумеется, кража драгоценностей на такую сумму будет импонировать больше, чем мой голос и мое искусство. Все газеты ухватятся за сообщение о неслыханной дерзкой краже и начнут писать обо мне. Это будет моей прибылью от сделки.
2: А нашей?
1: Осведомился начальник. Сейчас скажу. Похититель драгоценностей, разумеется, бесследно исчезнет.
2: Но я полагаю...
1: Ничего не полагайте, господин начальник. Если вор не оставит никаких следов, тем великолепнее проявит себя полиция. Ибо на третий день нам удастся найти драгоценности и вернуть их мне. И тогда газеты и публика снова будут писать обо мне, но на сей раз уже и о вас, и вашей славной полиции. За 3 дня найти украденные драгоценности стоимостью почти в 250 000, да к тому же принадлежащий знаменитый «Карневаль», это, верьте мне, такой успех, о котором заговорят всюду. Ну, по рукам?
2: «Да», — ответил начальник полиции несколько неуверенно, потом добавил торопливо. «Но перед тем, как заявлять о пропаже драгоценностей, спрячьте их где-нибудь понадежнее, потому что нам придется тщательно обыскать вашу квартиру». Ах, милый начальник, я вижу, вы уже опьянены своей будущей славой. Не думаете ли вы, что ваши полицейские в самом деле способны найти драгоценности? Ну, не будем спорить об этом. Завтра с утра я объявляю о пропаже, а уже днем все газеты раструбят об этом. Ну, всего хорошего, милый начальник.
3: Целую ручки, мадам. Само собой, разумеется, никто не должен, так сказать, знать.
2: Не беспокойтесь, для меня это было бы еще хуже, чем для вас.
3: Всего хорошего, сударыня.
1: Наутро певица Карневаль против обыкновения встала в 6:00 утра. В 8 ей нужно было быть у начальника полиции, для того, чтобы известие о грандиозной краже попало в утренние газеты. Позавтракав, она прочесалась и оделась. Потом под каким-то предлогом услала свою камеристку на улицу.
2: «Надо соблюдать уговор. Уберу-ка я драгоценности», — сказала она себе. «Правда, я уверена, что эти олухи их не найдут. Но все-таки».
1: Она взяла ключи, наклонилась к большому саквояжу, открыла его и начала рыться в нем.
2: Вдруг красивый ротик певицы раскрылся в изумлении. Глаза расширились. Она стала яростно выкидывать из саквояжа платье, белье и предметы женского туалета, пока саквояж не опустел. Тогда из уст певицы вырвался душераздирающий вопль. «Драгоценностей нет! Они в самом деле украдены!»
1: Когда камеристка вернулась в гостиницу, ей показалось, что там все сошли с ума. Беготня, суматоха, у входа двое полицейских, которые сначала даже не хотели пустить ее. Дива лежала в обмороке. Двое врачей тщетно старались привести ее в чувство. Наконец, она очнулась. Директор гостиницы стоял рядом и, ломая руки в отчаянии, клялся, что никогда еще ничего подобного не случалось в его отеле. Не слушая его, не заботясь даже о своем туалете, который был в полном беспорядке, певица села в экипаж и помчалась к начальнику полиции. Тому же все было известно. Начальник вызвал чиновника, которому она продиктовала страшно длинные показания, и, наконец, немного успокоилась. Когда чиновник ушел, начальник с любезной улыбкой подошел к певице.
2: «Должен отдать вам должное, сударыня. Я в восхищении. Никак не ожидал, что ваше актерское мастерство превосходит даже вокальное».
1: Дива взглянула на него так, словно с луны свалилась. «Что вы имеете в виду?»
2: «Как же! Вы так блестяще разыграли свою роль! Это возбуждение, бледность лица!»
1: Певица, которая изо всех треволнений совсем забыла о сделке с начальником, теперь поняла, о чем речь.
2: «Боже мой, господин начальник, не думаете ли вы, что я разыгрываю комедию? Драгоценности в самом деле украдены! О, Господи! Он мне не верит!»
1: Начальник в восторге захлопал в ладоши.
2: «Превосходно! Мадам, превосходно! Никогда не видел такой блестящей игры!»
1: Певица оттолкнула его и, как безумная, выбежала вон. Все газеты поместили сенсацию о краже. Некоторые замечали при этом, что, конечно, драгоценности утрачены навсегда. Полиция их никогда не найдет. На сей раз начальник полиции не злился, а усмехался. На третий день утром город был поражен новой сенсацией. Драгоценности найдены! Газеты выражали надежду, что гастрольные выступления Дивы, прерванные пережитыми треволнениями, будут возобновлены. Прочитав газету, певица удивилась, что узнает об этом последней, и отправилась в полицию.
2: «Поздравляю, мадам, поздравляю!» – встретил ее начальник. «Все удалось превосходно! Так отдайте мне мои драгоценности!»
1: «Мадам, видимо, расположены шутить.
2: Какие могут быть шутки? Давайте мои драгоценности!»
3: «Позвольте, вы лучше меня знаете, где они?»
2: «Если я тотчас же не получу драгоценностей,
3: Вы пожалеете об этом, господин начальник. Физиономия начальника окаменела.
2: Можете быть уверены, мадам, угрозы на меня не действуют.
3: Жителям города казалось, что у них ум заходит за разум. Газеты опубликовали заявление «Карневаль», что полиция не нашла драгоценностей. Никто не понимал, что это значит, но к вечеру все стало ясно.
2: Вечерние газеты вышли с заголовками на всю страницу. «Сенсационный успех нашей полиции! Знаменитая певица «Карневаль» международная аферистка. Она арестована».
3: И другие заголовки помельче. «Фиктивная кража. Куда обманщица спрятала драгоценности? Наглость аферистки. Мнимые подарки высокопоставленных поклонников. Сопротивление при аресте». Репутация певицы «Карневаль» была погублена навсегда.
2: А начальник полиции получил крупный орден. Вот что бывает с человеком, когда он попытается убедить публику, что полиция на что-то способна.

0: Французский писатель Ги де Мопассан, один из крупнейших представителей критического реализма конца XIX века на Западе, писал: «Наше общество сверху донизу бесконечно смехотворно. Но смех во Франции угас. Тот едкий, мстительный, смертоносный смех, который в прошлые века убивал людей наповал, вернее, чем пуля или удар шпаги». Одна из заслуг Мопассана в том, что он широко возродил этот смех, унаследованный им от рассказчиков Возрождения и Рабле. Смех наступательный, воинствующий. Но Мопассан умел смеяться и по-другому. Порой его смех звучал добродушно, мягко, когда писатель иронизировал над своими незадачливыми, но симпатичными героями, такими, например, как в рассказе «Реликвия». Послушайте этот рассказ. Его читает народный артист Союза СССР Анатолий Кторов.
1: Город Суассон господину аббату Луи Денмар, Париж, 17 октября 1882 года. Мой милый аббат, моя свадьба с твоей кузиной расстроилась. Притом расстроилась самым глупым образом из-за одной нелепой шутки, которую я почти бессознательно преподнес моей очаровательной невесте. И в этом затруднительном положении я обращаюсь к тебе, мой старый товарищ, так как ты один можешь помочь мне. Ты ведь знаешь Жильберту, или, по крайней мере, ты думаешь, что ты ее знаешь. Хотя, кто вообще может знать женщин? Их мнения, их мысли, их вкусы, их взгляды совершенно неожиданны. Никакая, даже самая гибкая логика не в состоянии объяснить их поступков. Потому что мотивы, порождающие эти поступки, полны таких поворотов и оборотов, таких непостигаемых умозаключений, такой логики на выворот и, наконец, упорства, которое нам кажется абсолютно непреклонным и которое вдруг исчезает только потому, ну, например, потому что маленькая птичка прилетела и села на подоконник. Не мне говорить тебе, что твоя кузина, воспитанная белыми или черными монахинями в Наоси, в высшей степени набожна. Ну, ты это знаешь лучше меня. Но ты, может быть, не знаешь другого. Ты не знаешь того, что она не только к религии, но вообще ко всему относится экзальтированно. Она может неожиданно растрогаться и также неожиданно рассердиться, может проникнуться вдруг огромной привязанностью и вдруг так тебя возненавидеть, и наоборот. И это потому, что ее мысль летит, как лист, подгоняемый ветром. И это потому, что вся она с головы до ног – женщина. Или нет, вернее, молодая девушка. И кроме того, она так красива, ну, как это ты прекрасно знаешь, и обольстительно так. Ну да, этого ты, конечно, знать никак не можешь. Мы были помолвлены, я ее обожал и обожаю до сих пор. Она тоже, казалось, любила меня. Однажды вечером я получил из Кельна телеграмму, вызывающую меня к одному больному на консультацию, после которой, я уже предполагал, могла потребоваться тяжелая и сложная операция. Так как я уезжал только вечером, то я побежал проститься с Жильбертой и предупредить ее, что буду обедать у ее родителей не в среду, как мы условились, а в пятницу, в день моего возвращения. Между прочим, берегись пятницы. Клянусь тебе, они таят в себе нечто зловещее. Когда я заговорил об отъезде, в ее глазах блеснули слезы. Но когда я сообщил о своем скором возвращении, она вдруг захлопала в ладоши и сказала: «Отлично, вы мне привезете что-нибудь из Кельна, что-нибудь на память, какой-нибудь пустяк, безделушку, но выбранную специально для меня. Вы должны догадаться, что мне больше всего доставит удовольствие». Она замолчала, подумала и добавила: «Но я не хочу, чтобы ваш подарок стоил дороже 20 франков. Я хочу, чтобы вы меня тронули не ценой, а изобретательностью, выдумкой». Она опять замолчала, опять подумала и опять добавила: «Если ваш подарок не будет слишком дорог, но будет тонок и изобретателен, я вас поцелую». Ох, я уехал. На другой день я был уже в Кельне. Больной был в ужасном состоянии, ампутация была необходима немедленно. Мне отвели отдельные помещения, почти заперли меня. Кругом я видел только страдания и плач родственников, а надо сказать, что это всегда действует на меня подавляюще. Наконец я начал оперировать больного, который мог легко умереть у меня под ножом. Я провел над ним 2 ночи, и как только заметил малейшую надежду на выздоровление, приказал вести себя на вокзал. Но я ошибся в расписании поездов, и мне пришлось дожидаться целый час. От нечего делать я стал бродить по улицам, все еще думая о моем больном, как вдруг ко мне подошел какой-то субъект. Но я не говорю по-немецки, а он ни звука не мог сказать по-французски. Наконец я все-таки его понял. Он предлагал мне купить у него реликвии. Мысль о Жильберте пронзила меня. Я ведь знал, как она была набожна и фанатична. Подарок был изобретен. Я отправился за торговцем в его лавочку, где продавались всевозможные мощи, и выбрал там для себя маленькую косточку из останков 11 000 девственниц. Эта реликвия лежала в очаровательном медальоне из старинного серебра, и это меня окончательно пленило. Я положил медальон в карман и, довольный, сел в поезд. Приехав домой, я захотел еще раз взглянуть на свою покупку. Я взял ее, медальон был полуоткрыт, реликвия потеряна. Тщетно я шарил по всем карманам, выворачивал их. Маленькая косточка величиной с половину булавки исчезла. Мой милый аббат, ты ведь знаешь, что моя набожность весьма относительна, но твое душевное величие и твоя дружба прощают мне эту холодность в деле веры в ожидании будущего, как ты говоришь. Но уж в реликвии-то, продаваемые уличными торговцами, я абсолютно не верю. И даже подозреваю, что и ты в этом отношении согласен со мной. Поэтому потеря бараньей косточки меня не огорчила. Я без труда раздобыл такую же, аккуратно приклеил ее к стенке драгоценного медальона и отправился к своей невесте. Как только она увидела меня, она бросилась ко мне навстречу, встревоженная и улыбающаяся. «Что вы привезли мне?» Я сделал вид, что я забыл о своем обещании. Она не поверила. Я заставил ее просить, заставил умолять. И когда заметил, что ее любопытство доведено до крайности, отдал ей священный медальон. Она вся застыла от восторга. Реликвия! И начала страстно целовать медальон. Ох, как мне стало стыдно за свое плутовство. Но вдруг ей овладело беспокойство, перешедшее в крайнюю тревогу. Глядя мне прямо в глаза, она спросила меня: «А вы уверены, что это подлинные реликвии?» «Абсолютно уверен». «Почему?» «Я был пойман. Если бы я сознался, что купил эту косточку у торговца, бегающего по улицам, я бы погубил себя. Что делать?» Безумная мысль пронзила мой мозг, и я ответил ей таинственным шепотом: «Я ее украл для вас». Она посмотрела на меня своими большими глазами, заблестевшими от восхищения. «Вы ее украли? Где?» «В кафедральном соборе. Из раки 11 000 девственниц. Вы это сделали для меня? Расскажите мне все!» «Ты понимаешь, милый аббат, что я уже не мог отступать. И я придумал такую...» «Слушай, что я придумал. Оказывается, я заплатил 100 франков сторожу, чтобы осмотреть внутренность собора одному. Раку чинили, и я попал как раз в тот момент, когда рабочие и притч завтракали. Приподняв плиту, которую сейчас же осторожно водрузил на место, я успел стащить из числа других маленькую косточку. Я сказал «из числа других», думая, что останки 11 000 скелетов девственниц представляют собой порядочную кучу. После этого я отправился к ювелиру и купил медальон, достойный вместить реликвию. Ловко. Да, я не без удовольствия прибавил, что подарок обошелся мне в 500 франков. Но она уже не слушала меня. Она только глядела на меня, трепеща от восторга, и, прошептав «как я люблю вас», упала в мои объятия. Заметь, я совершил кощунство, я украл, ворвался в церковь, взломал раку, стащил святые мощи, и за это она обожала меня, находила меня нежным, преданным, совершенным. Такова женщина, мой милый аббат, всякая женщина. И тем не менее в течение 2 месяцев я был счастливейшим из женихов. Но вот весной ею овладело безумное желание увидеть место моего подвига. Она так упорно уговаривала отца свести ее в Кёльн, не говоря, конечно, о причине своего желания, что он согласился. А надо сказать, что я никогда не видел собора внутри. Не знаю, где находится гробница этих 11 000 девственниц. Вообще даже не уверен, существует ли она. И вот через несколько дней после их отъезда я получил от нее небольшое письмо, в котором она отказывалась стать моей женой. При виде раки она поняла мой обман, мою ложь и в то же время мою полнейшую невинность. Когда она спросила сторожа, не было ли когда похищение мощей, тот расхохотался, доказывая им всю нелепость подобного предположения. А раз я не совершил взлома в священном месте, не погрузил богохульственные руки в святые останки, я уже не был достоин моей белокурой невесты. Такова женщина, мой милый аббат, всякая женщина. С горя я захворал. Но вот на днях ее кузина, которая одновременно приходится кузиной и тебе, госпожа Дарвиль, просила меня зайти к ней. Вот условия, на которых я могу быть прощен. Я должен отыскать и привести мощи какой-нибудь святой или девственницы, но настоящие мощи, подлинные, черт бы их побрал, и непременно засвидетельствованные святым папой. Я схожу с ума от тревоги и беспокойства. Я поеду в Рим, если нужно. Но не могу же я явиться к папе и рассказать ему всю нелепость своего приключения. Кроме того, я вообще сомневаюсь, чтобы реликвии продавали частным лицам. Не можешь ли ты дать мне рекомендацию кому-нибудь из кардиналов и прелатов, обладателей мощами какой-нибудь мученицы? Наконец, может быть, у тебя имеется требуемый для меня драгоценный предмет? Спаси меня, мой дорогой аббат, и я обещаю тебе стать истинным христианином 10 годами раньше. Вот госпожа Дарвиль, принимающая близко к сердцу все эти события, сказала мне: бедная Жильберта никогда не выйдет замуж. Дорогой друг, неужели ты допустишь, чтобы твоя кузина умерла 11 000 первой девственницей? Умоляю тебя, помешай этому. Прости меня, я богохульник, но я обнимаю тебя и люблю от всего сердца, твой старый друг Анри Фонталь. Thank you.

Наша передача подошла к концу. В ней были заняты народные артисты Союза СССР Алексей Грибов, Анатолий Кторов, народные артисты РСФСР Евгений Весник и Зиновий Герд. Вела передачу Наталья Глебова.

Сегодня мы посвящаем нашу программу бойцам студенческих строительных отрядов. Летняя стройка закончится через несколько дней. Для одних она была первой, для многих последней. Но для всех нынешнее лето было полно событий. Это дни, когда студенты работали в фонд строительства города Гагарина, посвящали свой труд 10-му всемирному фестивалю, принимали участие в митингах под лозунгом «За антиимпериалистическую солидарность, мир и дружбу».

ты возьми с собой в дорогу книгу, самый основательный багаж. И шагай, студент, науку двигай, набирай смелей рабочий стаж. Утро

0: Вот что сообщает комсомольский телетайп о делах студентов-строителей в последние дни трудового семестра. Тоснинский район. Отряд «Квант» закончил радиофикацию в деревне Коркино. Провел субботник в помощь сельской школе. Кингисеппский район. Отряд «Фосфорит» освоил 750 тысяч рублей капиталовложений. Это составляет 130% плана. Оказывая помощь труженикам села, студенты убрали 24 гектара картофеля, заготовили 18 тонн сена, пропололи 18 гектаров свеклы и 10 гектаров капусты. К 25 августа линейный отряд «Дельфин» обязался сдать школу на 1300 мест. Ладейно-Польский район. Районный строительный отряд «Корабел» провел фестиваль «Широка страна моя родная». В конкурсе по специальностям лучшим мелиоративным отрядом оказался отряд «Шторм». Лучшими железнодорожниками были признаны бойцы отряда «Марсовый», а самыми быстрыми ловкими плотниками – ребята из «Колумба». Гатчинский район. 15 августа стоматологическая бригада районного отряда выехала в поселок Войсковицы. Врачи обследовали 60 рабочих местных птицефабрик. Послушайте репортаж нашего корреспондента Ирины Сум, который был записан для сегодняшней программы 5 августа, в день ударного труда в Лужском районе.
1: К этому дню готовились в отрядах, в штабе, готовились и в хозяйствах. Районный отряд «Ладога» обязался бесплатно отремонтировать 25 медицинских учреждений Лужского района. Но ударно работали студенты и накануне этого дня.
2: Мы из отряда «Ладога-3». Но сегодня нас послали в город Лугу на ремонт оргметод-кабинета.
1: Говорит Наташа Емельянова.
2: В котором было задание отремонтировать комнаты. Ну и на это задание было выделено 3 дня. Но мы сегодня это задание все выполнили за один день.
1: Вот так в преддверии ударного дня работали бойцы. В этот же день в деревне Заклинье был отремонтирован фельдшерский пункт отрядом «Ладога-4». В Голубково и Черемну студенты из «Ладоги-7» и «Ладоги-16» также закончили ремонт фельдшерских пунктов. А на следующий день мы выехали на основные объекты стройки. «Ассоль» – так назвали студенты свой отряд «Ладога-17». Он занят на строительстве фермы на 160 голов в совхозе Скреблова. Вот что рассказывает о планах дня ударного труда мастер отряда Володя Митрофанов и бригадир штукатуров Николай Скрипачев.
3: На сегодняшний день отряд решил выполнить дневное задание на 130%. Бригада штукатуров должна выполнить 42 квадратных метра оштукатурить. Бригада, которая занимается бетонными работами, 150 квадратных метров бетонных полов. Кроме этого, должны быть установлены 7 колонн.
4: В бригаде было обсуждено это задание, и были выявлены возможности заштукатурить больше. То есть мы взяли на себя обязательство заштукатурить 56 квадратных метров.
1: Общий цифровой итог сведений, поступивший в этот день со всего Лужского района в штаб, превысил 2000 рублей. Это вклад студенческого строительного отряда «Ладога» в фонд солидарности.

0: Среди 150-тысячного отряда студентов-строителей, выехавших в этом году на стройки страны, трудится отряд «Альтаир», созданный на базе Ленинградского инженерно-строительного института. Место его дислокации – Коми АССР, Ударский район. Оттуда мы получили пленку нашего корреспондента с записью мастера отряда Владимира Смирнова и командира отряда Анатолия Мартынова.
1: Нам предстоит освоить капиталовложений в трест Коми Промжилстрой на сумму около 80 тысяч рублей. Заключительный этап работ по вводу в строй трехэтажной блочной школы, которую возводят в поселке Кослан.
2: Отряд на 1 августа освоил 45 тысяч рублей. Очень большой объем выполнен по земляным работам. Ребята выбрали без малого 500 кубометров грунта. Грунт здесь тяжелый, третья категория, очень тяжелая глина. Сдали с оценкой хорошо, эксплуатационникам 180 метров теплотрассы. Отлично потрудилась бригада Володи Белицкого. Ну, вот здесь есть своя специфика у нашего объекта. Дело в том, что школа 25 августа должна быть сдана в эксплуатацию, а как на всяком сдаточном объекте, очень много мелких работ, доделок. Поэтому бригадам приходится по 3-4 раза менять место работы за день. За каждую декаду отличившаяся бригада получает такой вымпел. То есть вымпел на голубом фоне, эмблема отряда. То есть рука, держащая звезду счастья. И, значит, бригада, которая соберет наибольшее количество вымпелов, понятно, у нас будет и лидером.
0: Скоро отряд «Альтаир» вернется в Ленинград, и мы сообщим об итогах его ударной работы на строительстве школы.
3: Я стою на земле, надо мной звездный мир, там среди моря звезд.

молчи, дай сигнал, что слова ждешь мои. Целый век буду петь для тебя,

могла. Может быть, песни звезд доплывут к нам в эфир. Засветись для меня ярче всех.

0: Мы дойдем, додумаем, доделаем. Мы оставим теплые следы, где березы, где зорницы белые окунулись в сонные пруды. Мы откликнемся грядущему, ответим голосами новых городов. Мы протянем руки на рассвете юношам 2000-х годов. Целина имеет свои традиции, нести которые комиссарам студенческих строительных отрядов. Им предстоит передать их нашим потомкам, студентам будущего. Но пока сегодняшние носители этих традиций озабочены другим. 2 месяца с землей, 2 месяца с кирпичами, щебенкой, цементом. Это трудно, если в отряде нет человека, который нашел бы тот цемент, сплачивающий и рождающий дружбу, которая, в свою очередь, превращает труд в радость, а сложности работы в романтику строительных будней. В 1968 году абитуриент Виктор Воронин стал студентом Ленинградского авиаприборостроительного института. Летом в его комсомольскую путевку вписали «Боец студенческого строительного отряда». Он открывал свою первую целину в Ленинградской области. В этом 1973 году рядом с партийным билетом теперь уже молодой дипломант носит красную книжечку, в которой написано «Виктор Викторович Воронин является комиссаром районного студенческого строительного отряда «ВУСТРОЙ». Между первой и последней стройками пролегло 5 лет, насыщенных, неистовых, трудных, ставших для Виктора настоящей школой целины. 1970 год. Виктор – командир сельскохозяйственного отряда в Астраханской области. В тот год он понял, что у каждого человека наступает время, когда ему, дотоле отвечавшему только за себя, вручаются судьбы других людей, их труд, воспитание. И надо научиться не только ответственности за этих людей, но и активно воздействовать на них. 1971 год. Виктор – комиссар районного студенческого строительного отряда в Ленинградской области.
1: Первый год, когда я поехал комиссаром, я впервые столкнулся с такой формой комиссарской работы, как работа с трудновоспитуемыми подростками, потому что ребята действительно попадаются самые разношерстные. Вот. И вот именно вникнуть в судьбы каждого, узнать, чем они живут, это было, в общем, довольно таким трудоемким делом. Ну, если относиться, конечно, с нему с любовью, то это дает свои плоды. Результаты комиссарской работы, в отличие от производственных показателей, нельзя пощупать, нельзя потрогать. После первой моей комиссарской целины, когда мы вышли уже из электрички на перроне Московского вокзала, приятно было смотреть на тех же подростков, на тех же молодых мальчишек. У них закончилась тоже целина 69, а они уже думали о целине 70.
0: 1972 год. Виктор – комиссар Гурьевского областного отряда студентов. Этот этап целинной работы научил Виктора готовиться к комиссарской деятельности.
1: Еще подготовительный период мне пришлось перечитать работы Владимира Ильича Ленина, прежде всего, организация соцсоревнования, директивные документы нашей партии, да и вообще, так сказать, мои старые записи, мои старые дневники, которые я храню и которые мне год от года помогают в работе. Кроме того, приходилось много читать художественной литературы, знакомиться с театральной жизнью нашей страны, чтобы в дальнейшем можно было правильно организовать диспуск, воскресник, лекцию. Комиссар – это человек, идущий впереди отряда. И не просто впереди отряда, а на 2 шага впереди.
0: С такой же серьезной меркой подошел Виктор и к своей работе комиссара в этом году. Даже серьезнее, потому что в этом году отряд особенный.
1: В городском отряде «ВУСТРОЙ» хочется выделить буквально 3 особенности. Это прежде всего свой вуз своими руками. Ребята строят учебные корпуса, лаборатории, общежития для своего института. Вторая – это то, что мы дислоцируемся в своем родном городе Ленинграде. Но работа в отрядах, внутриотрядная работа, налажена таким образом, что ребят просто домой не тянет.
0: В районном отряде в Устрое 13 отрядов, значит, 13 комиссаров. Все они люди разные. Но, как оказалось, с огоньком, поэтому и работа спорится, и отдыхать они умеют.
1: В этом году у нас в отрядах очень много интересных мероприятий. Работа в этом году строится под девизом у нас «Третьему решающему», наш третий трудовой, пропаганда 10-го Всемирного фестиваля молодежи и студентов, который только что закончился в Берлине. То есть это новые направления, которых не было в прошлом году, допустим. Вот, проводится эстафета трудовых дел. Она тоже впервые в масштабе даже всего объединенного отряда. Фонд строительства города Гагарина, наш отряд перечислил около 2000 рублей. Был воскресник, фонд солидарности. В течение дня были выпущены молнии, боевые листки, фотомонтажи, стенгазеты. Прошли митинги. Очень интересный митинг у нас состоялся на месте последней подпольной квартиры Владимира Ильича Ленина на Сердобольской улице. Даже несмотря на проливной дождь, присутствовало очень много жителей с ближайших домов.
0: В этом году студенческому строительному движению исполнилось 15 лет. Треть его стала судьбой Виктора. На стройке он рос, обогащаясь ее опытом. Это позволило ему в 1973 году взять на себя ответственность за 700 человек студентов и за их дело, к которому они относятся со всей серьезностью молодости.
1: Советский народ строит коммунистическое общество. Но для того, чтобы его построить, предстоит еще очень много сделать. Отряд его строя строит общежития, учебные корпуса для самих себя и для будущих студентов, которые через несколько лет, так же как и мы, поедут на студенческую стройку, приумножая и развивая наши традиции. А вот черты нового нашего завтрашнего дня уже проявляются в том, что на Царине действует принцип коммуны. И поэтому в нашей комиссарской работе мелочей нет и быть не может. Как сказал поэт, все в мире состоит из мелочей. Мы по крупицам собираем знания. Мы строим удивительные здания из маленьких граненых кирпичей.
0: Вот так он мыслит, комиссар в Устрое. Высокими категориями, большими понятиями. И это некрасивые слова. В долгие бессонные ночи, трудные дни пришел он к выводу, что его работа комиссара измеряется не кубами и не тысячами освоения, а вкладом в общее дело всех тех людей, в воспитании которых он принимал участие.

0: В ноябре Горный институт празднует свое 200-летие, поэтому студенты назвали свой отряд «Юбилейный». Это один из лучших отрядов в Устрое. Строительный девиз «Свой вуз своими руками» означает здесь строительство нового студенческого клуба, завершающий монтаж второго корпуса, подводку теплотрассы к первому корпусу, прокладку гидроизоляции и другие работы вплоть до закладки фундамента. Командир отряда Володя Подолян. Мы познакомились и с комиссаром Владимиром Вальковым, с Сережей Шаховым и со Славой Лапшовым в штабе. И говорили о том, что после трудного дня хочется отдохнуть и послушать любимую музыку.
1: Мне нравится старинная музыка. Я хожу в консерваторию на концерты органной музыки Баха. В вашей передаче я хотел бы послушать оркестр старинной и современной музыки.
2: По складу характера я человек, так сказать, уравновешенный. Уважаю я больше песни лирические, хватающие, так сказать, за душу. Я бы с большим удовольствием послушал вашей передаче песню в исполнении нашего молодого ленинградского певца Геннадия Бойко.
0: Ваши заявки и заявки других бойцов студенческих строительных отрядов мы постараемся выполнить в сегодняшней программе.
3: Есть на земле.

ждет на пороге мать, вдаль устремив свой взгляд. Мать не станет ждать, знай, придешь назад.

0: пел солист Ленинградского мюзик-холла Геннадий Бойко. Мы выполняем одну из заявок студентов. Геннадий Бойко – старый знакомый «Невской волны». А встреча с ним состоялась в то время, когда наша программа только организовывалась. Она была объявлена молодежной, и каждого, кто хотел в ней участвовать, мы приглашали к нам в редакцию. Однажды на пороге появился невысокий парень, смущаясь, произнес: «Здравствуйте, меня зовут Геннадий Бойко. Работаю в областной филармонии, певец, вот пришел». В тот момент все вокруг, как говорится, кипело, и мы не смогли даже толком поговорить. Прошло довольно много времени, прежде чем мы увиделись с Геннадием Бойко вновь. Выпало несколько свободных дней между гастролями, и Бойко забежал на несколько минут, чтобы оставить пленку с новыми записанными им песнями. Мы сели, послушали записи. Геннадий коротко рассказал о себе. Армия. Затем работал оптиком на заводе. Пел в самодеятельности. Пробовал поступать в консерваторию. Неудачно. Сказалось отсутствие школы. Но петь хотелось, и он решил всерьез заняться вокалом. Поступил в студию к педагогу Борису Осиповичу Гефту. Встреча с этим опытным мастером определила всю дальнейшую судьбу молодого певца. Пришлось начинать с азов, дыхания, гаммы, ритмика, постановка голоса. Бесконечное повторение одних и тех же упражнений. Настойчивый подчас изнуряющий труд. И только много позже несложные классические камерные произведения, народные песни и романсы. Случайно зашедший на занятия композитор Феркельман заинтересовался начинающим исполнителем и предложил ему участвовать в своих авторских концертах. Так в 27 лет Геннадий Бойко впервые вышел на профессиональную сцену. Пожалуй, вся биография певца – его песни. С ними связаны самые сильные впечатления, переживания, воспоминания. Наверное, поэтому многие из них остаются в памяти на всю жизнь, никогда не стареют.
1: Неожиданно слово вырвалось, есть еще слова палачи. И от этих слов ты обиделась и молчишь. И как будто снег на твоих губах и в глазах погасли лучи. Я люблю тебя, я люблю тебя, я люблю тебя, не молчи. Я люблю тебя, я люблю тебя.

Разве можно так сразу все забыть, потерять от счастья ключи? Так не может быть, не должно так быть, не должно так быть, не молчи. Но как будто снег на твоих губах и в глазах погасли лучи. Я люблю тебя, я люблю тебя, я люблю тебя, не молчи. Я люблю тебя, я люблю тебя, я люблю тебя, не молчи.

тебя, значит, не судьба, как в пустыне я хоть кричи. Я люблю тебя, я люблю тебя, я люблю тебя, не молчи. Но как будто снег на твоих губах и глазах погасли лучи. Я люблю тебя, я люблю тебя, я люблю тебя, не молчи. Я люблю тебя, я люблю тебя, я люблю тебя, не молчи.

0: снег на твоих губах и в глазах погасли лучи. Я люблю тебя, я люблю тебя, я люблю тебя, не молчи. Я люблю тебя, я люблю тебя, я люблю тебя, не молчи. Я люблю тебя, не молчи. Я люблю, я люблю, я люблю.
1: Сегодня Геннадий Бойко снова у нас в студии. Геннадий, специфика работы в мюзик-холле несколько отличается от чисто концертных выступлений, где вы сами могли выбирать себе репертуар и свободно менять его в зависимости от актуальности и аудитории. Участвуя в подобном спектакле, вы, вероятно, не только певец, но и актер, чья роль должна органично влиться в общую форму и композицию.
2: Мюзик-холл – это музыкальный театр, где усилия каждого исполнителя подчинены единому целому. Не скрою, мне нелегко было первое время воспитывать в себе необходимую дисциплину и ответственность, зато сейчас я получаю от своей работы огромное удовлетворение.
1: Но ведь главное в профессии певца – это широта диапазона. Не ощущаете ли вы, скажем, однообразие топтания на месте в своем амплуа?
2: Нет. Скорее наоборот, многие профессиональные навыки, которые я приобрел в мюзик-холле, я бы никогда не получил на концертной площадке. К тому же я постоянно поддерживаю связь со многими композиторами, записываюсь на радио, телевидении и грампластинки.
1: Геннадий, мы благодарим вас за участие в нашей программе и просим для бойцов студенческих строительных отрядов исполнить песню Бабаджаняна на слова Роберта Рождественского «Благодарю тебя».

0: Он был во всем велик душой. Так сказал об Отелло Вильям Шекспир устами Кассио в финальной сцене своей трагедии. История о Мавре Отелло не раз привлекала внимание писателей и композиторов. Впервые она появилась в XVI веке в книге итальянского новелиста Джеральди Чинтио, но настоящую славу завоевала ей трагедия Шекспира, которую в октябре 1604 года зрители увидели в лондонском театре «Глобус».
1: Венеция в тревоге. Ежечасно приходят вести новые в Сенат. Могучий флот турецкой Родоса объединился и плывет на Кипр. Сенаторы разбужены, все в сборе, у дожа совещание во дворце. Нельзя терять минуты. У причала уже готов венецианский флот. Его возглавит доблестный Отелло, бесстрашный Мавр, Венеция оплот. Призвав Отелло во дворец, решение ему поспешно сообщает дож. Но тут встает Брабанцио, сенатор.
2: Наш добрый дож, я помощи прошу. Где дочь моя? Погублена, погибла. Ее сманили силой, увели заклятьем, наговорами, дурманом. Вершите приговор. Виновник здесь. Он перед вами. Вот он, Мавр Отелло.
3: Что скажешь нам?
4: Сановники, вельможи, властители мои, что мне сказать? Не буду спорить. Дочь его со мною. Он прав. Я браком сочетался с ней. Вот все мои как будто прегрешения. Других не знаю. Я не говорун и светским языком владею плохо. Однако вот бесхитростный рассказ о том, при помощи каких заклятий и тайных чар завлек я дочь его. Ее отец любил меня. Я часто бывал у них, описывал не раз бои, осады, все, что я изведал. Припоминал лишения и труды, испытанные на море и суше. Рассказывал, как я беды избег на волосок от смерти, как однажды я в плен попал и в рабство продан был, и спасся от неволи. И когда увидел я, что слушавшая плачет, открыл ей сердце. Вот и все. Я ей своим бесстрашьем полюбился. Она же мне сочувствием своим. Дездемона пред вами. Пусть ответит, солгал ли я, в чем колдовство мое.
5: Я полюбила Мавра, чтобы отныне быть вместе с ним повсюду и везде. Я отдаю себя его призванию, и храбрости, и славе. Для меня краса Отелло в подвигах Отелло. Мой жребий посвящен его судьбе, и мне нельзя в разгар его похода остаться мирной мошкою в тылу. Опасности милее мне, чем разлука. Позвольте мне его сопровождать.
3: Согласен я. Но помните, события торопят нас. Вам надо выезжать.
4: Готов я. По печенью твоему Дездемону я поручаю, Яго. Вели своей жене ходить за ней. Как только будет первая возможность, счастливо отплывайте с ней на Кипр.
0: С тех пор уже несколько столетий Отелло не сходит со сцен лучших театров мира. Своим вторым рождением история эта обязана Джузеппе Верди, прославленному композитору Италии. Премьера оперы состоялась 5 февраля 1887 года. Она превратилась в настоящий национальный праздник. Вот что пишут об этом очевидцы. Шквал аплодисментов нередко вспыхивал в зале. По ходу действий в газеты поступали сообщения. После спектакля тысячная толпа собралась у окон дома Верди И Тамания громовым голосом повторил первую реплику Отелло: «Победа!» Тысячеголосый хор подхватил этот клич. Сам композитор, как это бывало с ним не раз, грустил, расставаясь со своими героями. «Я любил свое уединение с Отелло и Дездемоной. Теперь публика, всегда жадная к новому, похитила их у меня, и мне осталась лишь память о наших тайных беседах, о нашей радостной близости». Великолепная, полная драматизма музыка, глубокая психологическая разработка характеров, отличное либретто – все это принесло заслуженную славу опере. Она начала свой победный путь.
1: Бушует грозно море, чаек стоны, порывы ветра, свист и грохот волн. Толпятся в страхе люди у причала, они следят, как где-то вдалеке, то в бездну падая, то появляясь, среди волн корабль ведет неравный бой с разгневанной стихией. Держит путь он на Кипр, корабль Отелло, и высоко на мачте бьется стяг венецианский.

0: ликует Кипр. Один лишь Яго мрачен. Отелло ненавидит он за то, что Кассио Мавр отдал предпочтение, ему обиду этим нанеся.
1: Три личности с влиянием предлагали меня на лейтенантство. Это пост, которого, ей-богу, я достоин. Но сам себе Мавр выбрал офицера. А кто он? Математик, грамотей, Микеле Кассио некто. Он в атаку еще ни разу не водил войска, но выбран он. Я на глазах Отелло спасал Родос и Кипр и воевал в языческих и христианских странах, но выбран он. О, Мавр заплатит мне. Сначала должен я покончить с Кассио. Мне б только влить в него стакан вина, и он начнет, как дамская собачка, на всех кидаться, тявкать и ворчать. Я вместе с ним поставил на дежурство три здешних, три бедовых головы, воинственных, как все у нас на Кипре. Не может быть, чтоб Кассио стерпел и не сцепился с этим стадом пьяниц. Не знаю, как все будет наяву, подул попутный ветер, я плыву.

0: Что же я, мадонна? Скажу от кого? Отправлюсь на дежурство.
1: Смешно вам!
2: Пьяный начальник!
1: Ты вздумал смеяться? Огляд ты!
2: Ты кровью ответишь!
1: Мой смех я проткну этой шпагой! Мешать мне не смей, должен он быть доказан.
2: Я пьяный. Беги, прокричи, там покорчись, испуганным видом.

0: Однажды, темным осенним вечером, я по обыкновению шел рядом со Степаном Ивановичем по высокому обрывистому берегу Кубани. Небо было бездонно черное, и звезды лучисто мерцали в вышине радужными переливами и порхали, как живые. Мутно-белые лучи фонарей перед городским садом сияли далеко и казались единственными в городе, а он невидимо сливался с густой тьмой ночи, и только кое-где мерцали редкие искорки огоньков да пыльные окна мельницы и макаронной фабрики Боброва. В Курине тихо и красиво пели казаки. Глубоко внизу, под глинистым обрывом, глухо бурлила, плескалась и сердито пыхтела Кубань. Даже во тьме видна была ее выпуклая, клокочущая махина. От фонариков на плавучем мосту играли на воде веревочки. Они трепыхались, рвались, дымились, гасли, вспыхивали и роились, как светляки. Я сначала удивлялся, почему Степана Ивановича тянула к себе эта пустынная ночь. Ведь он днем без людей, когда работал в ночной смене, не мог оставаться у себя в комнате в крахмальной рубахе с галстуком и в шляпе с широкими обвислыми полями. Потом я понял, что в этих прогулках он отдыхал и думал о чем-то своем, заветном, а меня брал с собою, чтобы не быть одному и вслух высказывать свои мысли. Мне казалось, что он постоянно таил в себе какую-то беспокойную думу и решал какие-то трудные вопросы. И словно в подтверждении моих догадок, он иногда вдруг произносил неведомые мне стихи. «Роятся мысли светляки, да только цели далеки». И сутулис, задумчиво опустив голову, широко и медленно шагал, молча и сосредоточенно, а потом, словно встревоженный чем-то, опять говорил стихами. «Нет, наши цели – это мы в борьбе с властителями тьмы за мир свободы и труда, за наше счастье навсегда». Вот в чем наша жизнь, Федя. Запомни это. Наизусть выучить стихи. Они крепче всяких наставлений в памяти остаются. Их петь можно. И ежели сейчас ничего не поймешь, возьмешь в разум, когда подрастешь немного. «Аль я не понимаю», — обиделся я. «Ну, брат, это ты врешь. Чтобы понимать, куда нас тащит история, надо хорошо видеть ее аркан и знать, в чьих руках этот аркан. Без этого знания и понятий мы стадо, а еще вернее, арестанты, прикованные к аркану. Рабочий класс у нас еще темный, с него еще не содрана шкура раба, от него еще деревенским духом несет. А когда он прокалится на рабочем огне, вот тогда он этот аркан и оборвет. Но поймешь ты и узнаешь, как живут и чем должны жить рабочие люди скоро. У тебя суровая житейская школа. Учиться бы тебе надо читать и читать. Книгу любишь? Хорошую, умную книгу». Хоть и робко, но откровенно и искренне я рассказал ему, как прятался от городового в хозяйском сарае, как нечаянно нашел книги в ящиках среди ворохов, испорченной мышами и крысами бумаги, и как утащил отверженных, тружеников моря и 93-й год. Я поспешил уверить его, что не крал эти книги, а только взял прочитать. Книг в ящиках много, и мне жалко, что их пожирает поганая тварь. Степан Иванович выслушал меня серьезно и внимательно. Он раздумчиво остановился и, заложив руки за спину, стал вглядываться в мерцающий разлив реки на той низинной стороне. Очень далеко во тьме вспыхивал и угасал желтый огонек костра, а где-то внизу, в черной глубине, тоскливо и зовуще посвистывала какая-то птица. «А ты признайся в этом перед хозяевами», — строго, но мягко посоветовал он. «Это каким хозяевам? Их ведь не разберешь. Тут и Сосновский, и Старухи, и Коневецкой, а в сарай они не ходят. Замок-то весь проржавел, и крысы непуганые. А зачем мне вереду себе наносить? Подумают, что я ворую у них всякое барахло». Он сжал мое плечо и, озираясь, живо спросил: «Значит, сарай-то заброшен? Это верно, что туда никто не ходит? А ты, дядя Степан, сам погляди. Замок-то с болтами словно скипелся от ржавчины». Мне было непонятно, почему он так живо заинтересовался сараем, а меня не осудил за самовольно взятые книги. Он расспрашивал, какие вещи лежат в сарае, много ли их там нагромождено, и не лазит ли туда еще кто-нибудь, кроме меня. Потом вдруг остановился, огляделся по сторонам и чутко прислушался к тишине, нет ли кого-нибудь поблизости. «Я тебя хорошо знаю, Федя. На тебя положиться можно, ты верный паренек. И от полиции уже научился скрываться. Но все-таки скажи мне, умеешь ли ты хранить секреты? Да так, чтобы и крысы не могли пронюхать». Я с горячим порывом воскликнул: «Аль я не знаю, как таиться надо». «Тс, чего ты кричишь?» Степан Иванович засмеялся, поворошил мои волосы. «Надо уметь молчать вовремя. Так вот, сумеешь ли ты в этом сарае кое-какие сверточки надежно схоронить?» «Ну, давай хоть сейчас, ни одна душа не узнает». «Ну, вот хорошо. Ты и сам не любопытничай, иначе дружба врозь. Но и думать не думай, что я хочу всучить тебе краденое. Это тайное, а не краденое. А делать что-нибудь украдкой не значит красть. Нам приходится часто свет скрывать во тьме, чтобы горел ярче. Вот ты говоришь, что книжки украдкой взял. А я не считаю это кражей. Ведь ты опять положишь их в тот же ящик. Но это не значит, что я одобряю воровство. Воровать преступно. Но брать хорошее с бою похвально. Есть такое сказание, которое и кражу за благо, и подвиг считает. Был такой герой Прометей. Он у богов огонь украл и людям передал. За это его боги покарали, но люди его прославили как благодетеля. Это, конечно, притча. Люди огонь-то сами открыли. А Прометей – это разум и труд человеческий. И не боги Прометея к скале приковали цепями, а богачи трудового человека – в цепи заковали и поработили. Вот мы и боремся за то, чтобы своего Прометея освободить. Понимаешь, о чем я говорю?
1: Конечно, понимаю.
0: О, рановато еще тебе понимать.
1: Нет, понимаю. Я еще на ватаге и в деревне эту тайну узнал. Хочешь, скажу на ушко?
0: Он наклонился ко мне и с шутливой строгостью приказал: «Говори». Я победоносно прошептал ему в ухо:
1: «Это подметные листки».
0: Он откинул ладонью мою голову назад и пристально всматривался в меня, потом потрепал по плечу и толкнул меня вперед. «Да, мой друг, эти листки летают по всей России и знают, куда кому метнуться. Но у меня не подметные листки. Это тоже книги, которые ты еще не умеешь читать, но со временем научишься. Подрасти надо. Не торопись. Узнаешь и поймешь, когда вырастешь. Значит, будешь помогать мне?»
1: Я схватил его руку и страстно прошептал: «Я для тебя, дядя Степан, все, что хочешь, сделаю. Только ты верь мне, верь».
0: «Верю, верю, милок. А придет час, и проверю тебя».
1: Говорил он со мной серьезно, по-дружески, и мне было приятно чувствовать его ласковую руку и слушать глуховатый, задумчивый голос. Но все-таки он для меня оставался загадочным человеком. Он жил какой-то особой, скрытой ото всех жизнью, о которой никто не ведал и не догадывался. Мать вела себя с ним странно. Она благоговела перед ним, как перед святым, и относилась к нему, как к сироте и ребенку, который нуждался в ласковом участии. Когда он изредка заходил к нам, она не сводила с него глаз, и я видел в них восторженный трепет. И я с тревогой чувствовал, что она готова отдать ему всю свою душу, не думая о властном господстве над нею отца. А я уже давно привык к сознанию, что отец не интересуется мной, что в моей жизни он чужой мне человек. Несомненно, он по-своему любил меня, как любят мужики своих сыновей, будущих работников и наследников. Но как и чем я живу, о чем я думаю и мечтаю, это не интересовало его. Озабочен он был только одной мыслью, как бы поскорее сбыть меня с рук, определить в мальчике в какой-нибудь торговый склад или в магазин, где из меня мог бы выйти ловкий приказчик, а может быть, со временем и доверенный хозяина. Участь рабочего он презирал. Он считал свое положение рабочего последним делом, потому что податься некуда. Выросший на земле, он часто завидовал казакам, которые владели большими наделами, и иногородним арендаторам, которые брали с торгов казачьи угодья и промышляли хлебом. Но это были барышники, изворотливые шабаи, обладающие денежными капиталами. Он мечтал за обедом или за чаем: тут земли-то неоглядно. И надел у каждой семьи по 15 десятин на душу. Вот бы где размахнуться-то, да распотешиться. Раздолье, простор, красота. Знай, трудись, да вместе с жаворонками Бога хвали. Мать раздумчиво отвечала, как будто себе на свои мысли: на земле нам уж не жевать. Оботрачить хуже скотины быть. Скотину-то хозяин кормит да холит, а батрак на то и человек, чтобы над ним издеваться да душу его терзать. «А здесь-то, аль не на чужого дядю работаем?» – осадил ее отец. «Хозяину тут тоже на человека наплевать. Ему не человек нужен, а руки человечьи». Мать также раздумчиво и без робости отозвалась: «Зато мы в рабочем содружье, а в беде да в обиде товарищи и утешут, и защитят». Отец с суровым удивлением уставился на нее, словно почувствовал в ней что-то новое, дерзкое. Но он не рассвирепел, не оборвал ее окриком, а снисходительно усмехнулся в бороду. «Больно уж смела стала. Ума у кого-то набралась. На всяк сюжет готов ответ». Мать кротко проронила. Жила, мучилась, кровью плакала, ну и поумнела. Душа-то в бесчастной судьбе родится, да слезами поливается. А что было в нашей жизни хуже моей доли? Гляди, как бы от ума своего на рожон не нарваться. Мать пропустила мимо ушей угрожающую насмешку отца и твердо заявила: «Я, Фомич, хочу на работу наняться. Хоть бы к нам на мельницу мешки зашивать, аль на макаронную фабрику, к Боброву».
0: «Это еще что выдумал от скуки? А кто будет кормить нас да обшивать?»
1: Мать очень, кстати, подсекла его. Она хорошо знала его слабость к деньгам. «А я думала, что лишние-то 10-12 целковых даром не даются».
0: Отец неожиданно засмеялся. «Вот такая Анная! Ну, такой бабой похвалиться можно!» И вдруг встревожился. «А парнишка-то как же? Ведь избалуется, засамовольничает, да еще и городовым в лапы попадет.
1: Я обиженно запротестовал. Чай, я знаю, что хорошо, что плохо. А городовым меня ни за что не взять. Я уж привык сквозь землю от них проваливаться.
0: Это необычная борьба между матерью и отцом, и легкая победа матери впервые открыли передо мною умное ее превосходство. В сарае я выбрал самое неприступное место в дальнем углу, но и тут наткнулся на вороха бумажной трухи, на мышиные объедки и решил выкопать здесь яму, а в яму зарыть какой-нибудь железный ящик или глиняную макитру. В свалке всяких обломков, бутылок и кухонных вещей я нашел большую эмалированную кастрюлю с дырявым дном. Всю работу я проделал лежа на животе под двумя изломанными креслами. Верхний край кастрюли я опустил на пол аршина и накрыл оторванным сиденьем от стула, засыпал землей, а землю завалил бумажной трухой. Тайник вышел на славу. Никому, даже ищейкам, и в голову не пришло бы копаться в этом месте. После ночной смены, когда отец и Осип легли спать, Степан Иванович по уговору пришел ко мне в сарайчик с небольшим тючком в мешочке для крупчатки. Он внимательно оглядел сарайчик, передал мне тючок и тихо приказал: «Действуй!» Я юркнул с тючком под свою койку и по привычке быстро пролез через подкоп в сарай. Для того, чтобы не карабкаться на свалку мебели, я еще раньше нашел проход вдоль стены. Когда я пробрался к этим теснинам, меня остановил сдавленный голос Степана Ивановича: «Ты где, Федя? Давай-ка проберемся вместе». Было удивительно и смешно, как он большой, длинный, мог быстро пролезть сюда через узкую нору под стеной сарая. Ведь эта дыра была и для меня, парнишки, тесноватой. Я вышел к нему и не мог удержаться от смеха. Он весь был выпачкан черной землей и пылью. Оглядывая нагромождение мебели и всякого лома, он соображал что-то и без улыбки пояснил: «Надо уметь проникать всюду, даже пролезть через твою норку. Мне нравятся твои потайные ходы. Полиция научила тебя скрываться в надежном месте. С обыском она в сарай Коневецкого не посмеет войти. Тебе, милок, остается только придумать, как замаскировать подкоп под твоей койкой, чтобы его не могли обнаружить. Ну-с, веди меня к своему тайнику. Мне при случае и самому придется лазить сюда. Давай же сговоримся хранить эту тайну обоюдно. Кроме нас с тобой ни одна душа не должна знать нашего секрета». Я провел его через узкие щели между свалками вдоль стены, и мы с трудом пролезли к тайнику. Под креслами я прополз один и откопал кастрюлю, потом влез туда и он. А когда вылез оттуда, улыбнулся: «Молодец, лучшего места и не надо. Вот с этого дня мы закрываем».

Так он передавал мне всю осень и зиму тючки и свертки таинственных книжек и листков, и я прятал их, как клад. По его наказу я вынимал связку или сверток и никогда не ошибался. Раза три он сам пролезал через мою норку, которую я закладывал кирпичами и засыпал землей, и сам брал из тайничка то, что ему было нужно и важно. Книги, взятые мною из сарая, я опять положил в тот же ящик, и хотя мне было больно расстаться с ними, я чувствовал себя в этот день легко и радостно, словно я выздоровел от затяжной болезни. Но книги я все-таки брал и не держал у себя после прочтения, а сейчас же клал их обратно. Книжные ящики стали для меня библиотекой, где я выбирал то, что казалось мне интересным. Так я прочитал за зиму Дон Кихота, Гаргантюа, Тартарена, Обломова, «Войну и мир». Иностранные книги, кроме Гюго, показались мне просто забавными, похожими на анекдоты. Их внутреннего смысла я не понимал. Но «Война и мир» потрясла меня. Толстого я читал и раньше, еще в деревне. Это были маленькие книжечки, которые я выменивал на тряпки у шиболятников. Эти книжечки были очень трогательные, но напоминали мне душеспасительные сказания о праведниках, которые я читал по-славянски в лицевых книгах. Они напоминали мне и наставления бабушки Анны о терпении, смирении. А это было мне не по душе. Как я мог простить злодейству Максима Сусина, Шустенка и Попа? А такие рассказы, как «Бог правду видит, да не скоро скажет», внушали прощать обиды и преступлений врагов. Вспоминалось и негодование Кости Крашенника против Толстого, который в книжке «Много ли человеку земли нужно» внушал, что человеку нужно только 3 аршина земли для могилы. Но в «Войне и мире» об этом не говорилось. Эта книга пленила меня борьбой русского народа с французским нашествием. А Бородинская битва заставляла повторять стихи Лермонтова. Тут все было родное, дорогое сердцу. В Пете Ростове я чудесным образом не видел Бурчука. Он был мой ровесник, и вместе с ним неотделимо одной душой стремился я защищать русскую землю от врагов. Впервые испытал я великое чувство любви к своей земле. Когда я читал Обломова, мне было скучно, и я сразу же уставал. Трудно было одолевать однообразную и какую-то старческую речь. Чудилось, что Гончаров нехотя, с натугой рассказывал о своем лежебоке барине и все время позевывал. Книга мне не понравилась, и я ее не мог дочитать. Да и о барах мне читать было противно. Я их ненавидел, как своих личных врагов. Но, читая «Войну и мир», я сам участвовал во всех событиях, и люди были живые, близкие и родные. Я не читал, а жил вместе с этими людьми и совсем не замечал письменные речи, не чувствовал языка. Передо мной была настоящая жизнь, а не литература. Понял и осознал я это чудо уже впоследствии. Так воплощаются в образах действительности люди у гениальных художников. Речь, язык, как звук и начертание полностью растворяются у них в сотворенной жизни. Но те страницы, где князья да графы в барских палатах бормотали по-французски, и напечатан это был французскими буквами, я перелистывал с негодованием и ненавистью. Все эти бари и барыни были не наши, не русские, им не жалко было отдать французам всю нашу Россию и русский народ. Одно мне только было обидно, что мужики и солдаты проходили мимо меня толпами, а ни одного в лицо я не видел так, как видел стариков и молодых Волконских, и Ростовых, как Пьера Безухова, а имя Пьера.

0: Пьер просто оскорбляла меня. Но мне нравилась старуха Ахросимова, совсем не похожая на барыню. Она напоминала мне Парушу. И все-таки я злился до слез в тех местах, где Николай Ростов усмиряет нагайкой мужиков, которые посмели восстать против воли помещиц княжны Марьи, и где граф Ростопчин, чтобы скрыться от возмущений московских жителей, простых людей натравил их на невинного парня Верещагина. Читая эти страницы, я вспоминал расправы полиции над нашими мужиками и провокацию попа, который нарочно обвинил меня в святотатстве и хотел устроить самосуд надо мною. Этими своими чувствами я поделился со Степаном во время наших прогулок по высокому берегу реки. Он помолчал, подумал и сказал: «Толстой – великий писатель. Он ненавидит самовластие и рабство. Но ты верно почувствовал. Он барин, столбовой дворянин, только очень совестливый. Ему невыносимы всякие злодейства помещиков, капиталистов и полиции. Он этим помогает нам копить силы для борьбы». Как-то я показал ему свою тетрадку, где я подробно описал, как поп возвел на меня поклеп в святотатстве, подговорив Шустенка проделать эту подлость и свалить на меня, чтобы расправиться с поморцами, и как урядник истязал меня на съезжей, а кузярь спас меня в те минуты, когда толпа мужиков и баб взбунтовалась против расправы надо мной урядника. Степан при мне же прочитал у меня в сарайчике мой рассказ, с улыбкой поглядел на меня и похлопал ладонью по тетради. «Это у тебя живо вышло. Сам перестрадал. Волнует. О таких мерзостях надо писать. Пиши, набивай руку, учись. Будешь подрастать, будешь размышлять и писать будешь хорошо. Верь, что достигнешь своего, потому что способности есть. Даже по этой тетрадке видно. Дай-ка мне ее, я прочитаю ребятам. Есть у меня такие». Он помолчал, подумал и смущенно улыбнулся. «Помнишь, я читал тебе стихи?» «Это мои стихи. Меня тоже тянет сочинять. Никому только не говори. Я и в газете пишу. Только не стихи, а статейки. Стихи я сочиняю только для одного человека, для себя». В моей литературной судьбе Степан Иванович был одним из первых, кто толкнул меня на сочинительство, пробудил во мне упрямство и настойчивость, чтобы овладеть пером. Он читал и записанную мною былину об Иване Буяныче и похвалил меня. Он сам читал мне свои стихи. Я отважился прочитать ему свои стихотворения, но он покачал головой и сказал хмуро: «Плохо». Хотя тоже посоветовал сочинять дальше. «Знай одно, Федя, все дорогое, заветное берется с бою. Не робей, не сдавайся, не отступай. Дело свое и борьбу до конца доведи, чего бы это ни стоило». Я открывал тяжелую дверь в обойку, где работал отец, и меня сразу же оглушал и прошивал насквозь бурный ливень зерна в металлических трубах и барабанах. Всюду высоко трепетали широкие и тугие ремни, натянутые на шкивах, дрожала железная обшивка самотасок и слепила глаза душной пыль. Все 6 этажей этого обойного отделения обслуживались одним отцом, и он в этой неумолкаемой буре ходил с этажа на этаж и следил за работой машины, аппаратов, очищающих зерно от шелухи. Пока он съедал обед, я по железным лестницам вбегал на самый верхний этаж, где эти оглушительные вихри постепенно затихали и переходили в шорох, но густая пыль и здесь разъедала глотку и покрывала грязным налетом и стены, и самотаски, и стекла окон. Я впервые почувствовал уважение к отцу и удивление перед его необыкновенным терпением и выносливостью. А он, должно быть, уже давно привык к этому непереносному для меня шуму и металлическому дребезгу и спокойно, самодовольно работал в своем отделении, отгороженном от других цехов толстой капитальной стеной. Дома он не раз хвастался перед гостями. Я один распоряжаюсь в своей шеритовке. Даже крупчатник редко захаживает. Все этажи мне доверены, и без меня ваши рассевы да вальцы окоченели бы. Над ним подшучивали и били по его самолюбию. Да ведь тебя, Вась, приставили к самой скверной работе. Ни у кого нет охоты становиться на бойку. И грязно, и силы выматываются, и пыль в груди, и слух портится, и глаза болеют. Это у вахлаков, да у таких, которые честью своей не дорожат. А Осинин с беспощадным хладнокровием басил: «Ты работаешь один, а пятеро бедолаг ждут, когда тебя хозяин за ворота выбросит». Он, хозяин-то, об барышах думает, а вахлак ты или чистоплю ему дела нет. С улицы он за грош любого пригонит. Вот сбавит он нам жалование, и ты будешь так же трубить, как и сейчас. Лучше признайся, Вася, что тебя нужда заставляет держаться за эту проклятую обойку. Но за то, что не унываешь и о рабочей чести говоришь, мое тебе почтение». Отец недоверчиво таращил глаза и усмехался себе на уме. «Нет, мол, меня не собьешь с толку. Хозяин усердный работник дороже вахлака, вахлак хозяину в убыток». Я хорошо знал характер отца. Он мог бы работать и на рассевах, и на вальцах, но там он был бы под постоянным наблюдением крупчатника, сытого, спесивого человека, который как будто не замечал рабочих и на поклоны не отвечал, но пробирал их вкрадчивым голоском, а в обойку заходил редко. Постоит молча, как идол у двери, приложит платок к носу, отмахнется им от пыли и с гримасой исчезает. Отец поэтому считал, что к нему особое отношение, что его ценят высоко и не находят нужным проверять его работу. И верно, работал он старательно, во все вникал и сам относился к себе строго, а главное, хотел показать, что все у него в образцовом порядке и ни к чему не может придраться ни крупчатник, ни сам хозяин. Своим сменным шеритовщиком он часто был недоволен. При смене проверял всякую мелочь сверху донизу и, как всегда, находил какой-нибудь недосмотр или нерадение. То подшипники плохо смазаны, то не протерта обшивка самотасок, то не очищены от металлического сора магниты. Сменщик Сидор Телегин с тяжелыми ресницами и сонным лицом, весь какой-то серый, совсем не слушал упреков отца и молчал. Или вдруг разбуженный глухо огрызался: «Ишь, родитель какой хозяйской выискался! Кому нужна твоя халуйская забота?» И опять сонно застывал, глухой и слепой. Но меня удивляла новая черта в характере отца. Он был доволен своей работой и, кажется, любил ее, потому что только о ней и толковал с удовольствием, считая, что труднее и вреднее его работы нет нигде на мельнице. В остальных отделениях и этажах привольно, свежо, много воздуху и нет одуряющего шума. Рабочие там не работают, а гуляют, и когда соглашались с ним и сочувствовали ему, он улыбался удовлетворенно и пальцами расчесывал свою жидкую бороду. Я любил смотреть на город с верхнего просторного этажа, загроможденного железными коробами самокаток и трансмиссиями. Здесь всегда было пусто и тихо, только играли колеса и плескались ремни. И пыли здесь не было. Окна в покатых стенах выходили на крышу в виде скворешин. Некоторые из них всегда были распахнуты, чтобы проветривать помещение. Я высовывался наружу и сразу ощущал, как зыбко и упруго покачивается все огромное здание мельницы. У меня замирало сердце и немного кружилась голова. Жутко думалось, а что если расколются кирпичные стены и обвалом ринутся в воздушную бездну? Город до самого горизонта утопал в зелени садов. И только вблизи, среди этой мохнатой зелени, горели на солнце разорванные алые пятна черепичных крыш. Внизу, окаймленные акациями, поднималась вправо к вокзалу булыжная Екатерининская улица. Слева она спускалась к протоку Карасунки, который проходил под ней по трубе. Дальше улица опять поднималась по пологому склону и исчезала в зарослях акаций и лип. По тротуарам, замощенным кирпичами, шагали люди, и с высоты они казались уродцами, у которых короткие ноги начинались сразу от головы. Проезжали грязные фаэтоны с парой ленивых лошадей или грохотали на железном ходу мажары, нагруженные тугими мешками. Они въезжали во двор мельницы и выезжали со двора, сворачивая по мостовой и вправо на вокзал, и влево в город. Прямо в широкой низине, за дровяными и лесными складами и старыми дощатыми сараями, блистала в камышах и зарослях осоки и чакана заводь Карасунки, которая далеко у Дубинки и Покровки гнила и смердила неприступным болотом, где тучами плодились малярийные комары. Налево, над садами и высокими акациями, поднимался большим куполом собор в центре города. А ближе, на Екатерининской площади, тоже в лохматой зелени, вскидывала свои кресты и главки старая церковь, построенная еще в куренные времена. Вправо, в дубовой роще, виднелись красные кирпичные особняки железнодорожного начальства.
1: Наветами отравлена душа, и ярость омрачает ум Отелло. Поверил он бесстыдной клевете и осудил чистейшую из женщин. Все благородное обречено. Неверность будет лгать, а верность — верить. Решение принято. Сегодня в ночь она умрет в своей опочивальне.
2: Таков мой долг, таков мой долг. Стыжусь назвать пред вами девственные звезды ее вину. Стереть ее с земли я крови проливать ее не стану, и кожи не коснусь белей, чем снег и глажа алебастра. И однако она умрет, чтоб больше не грешить. Задую свет, сперва свечу задую, потом ее. Когда я погашу светильник и об этом пожалею, не горе, можно вновь его зажечь. Когда ж я угашу тебя, сиянье живого чуда, редкость без цены, на свете не найдется Прометея, чтоб вновь тебя зажечь, как ты была. Я плачу и казню совсем как небо, которое карает, возлюбив. Пускай увянет сорванная роза, не стало правды, пусть уходит все.
1: Опочивальня тонет в полумраке, белеет ложе смутно в глубине, охваченно предчувствием печальным, Дездемона прихода мужа ждет. С ней верная Эмилия.

Ja, da haben wir es. Brasil, Iago. Iago!

0: rapide, un roca fucacia!
1: Streusser! Streusser!

Когда началась война, я уже был концертирующим дирижером и жил в Италии, куда попал по делам. Никак я не предполагал, что останусь здесь так надолго. Пушки заставили меня бросить все. Я стал яростным участником сопротивления. Гнусность нацизма, с которой я столкнулся лицом к лицу, поведение немцев в Италии не могли оставить меня равнодушным. Вы не можете себе представить, с какой силой события той эпохи побуждали к поискам новой человечности. У нас была подпольная радиостанция, немцам так и не удалось ее обнаружить. У нас был печатный станок, приводившийся в движение автомобильным мотором, на нем упечатали свою газету. Я писал для нее пламенные статьи, призывающие к отпору и саботажу, сочинял для партизан гимны, один из которых стал довольно популярным. Я не сыграл ни одной ноты за эти годы, но в искусстве пускать под откос поезда достиг заметных успехов. Никогда не забуду нашего командира Сандро. Это был настоящий профессиональный революционер, участвовавший в гражданской войне в Испании в составе одной из интернациональных бригад. Как своеобразно складывались отношения между ним, человеком железной дисциплины, и мной, полнейшим профаном в делах конспирации. Но вот освобождение стало реальностью. Жадно хотелось слушать всю музыку, запрещенную фашистами, особенно французскую музыку. Ни одна нота ее не была сыграна, начиная с 1940 года.

0: Вспоминаю концерт, который я дал по распоряжению союзных властей в Риме в годовщину Красной Армии. Тогда русские шли на Берлин. Зал был охвачен настоящим исступлением.
1: Война. Она стала рубежом, резко разграничившим жизнь на до и после. Она произвела переворот в душах.
0: Да, мы ничего не возобновляли и ничего не продолжали. Я просто начал с нуля. И мне казалось, что я новый человек, живущий в новом мире, который сам пытался осознать себя среди развалин.
1: Возвращение к музыке. Теперь мы несколько углубимся в подробности дирижерской деятельности Игоря Маркевича. Он предстает перед оркестром, как перед безукоризненным инструментом, и предлагает ему план битвы, который должен провести с ним вместе.
0: Как я заранее разрабатываю этот план? Здесь выступает на сцену изучение партитуры. Вот где может проявиться интерпретаторский талант. А часто, смею сказать, и гений дирижера. Чтобы не только понять партитуру, но и придать ей аромат эпохи, найти верный и живой стиль ее произнесения, нужно нечто большее, чем талант. Я изучаю партитуру, пока она не становится как бы моей. Работаю над ней слышащими глазами. Я подхожу к партитуре как архитектор. Рассматриваю ее основные контуры, которые по возможности буду выявлять на репетициях. Пусть конструктивные особенности произведения станут совершенно ясными оркестру. Затем изучаю партитуру с точки зрения инструментовки, выявляя все подводные камни, заключающиеся в ней для оркестрантов, технические трудности, которые придется преодолевать. Решаю проблемы дыхания для духовых инструментов. И только после этого возникают вопросы звучности, нюансировки. Но что же в конечном счете наиболее существенно для всякой интерпретации? Что сообщает ей содержательность и стиль? Этому вопросу я придаю настолько серьезное значение, что намерен посвятить ему часть своей жизни. При слишком примитивных представлениях о точности исполнения можно утратить вкус к свободе и полету фантазии, столь необходимых для интерпретации композиторов, подобных Гайдну, Баху или Генделю. Гайдна я назвал в первую очередь, потому что, как мне думается, мы еще очень далеки от должной оценки богатства его творчества. Хорошо произнести какую-нибудь гайдновскую фразу со всеми присущими ей характерными особенностями, выявить беспокойный дух его музыки, все это настолько сложно.

Я требую, чтобы исполнитель давал музыке дышать свободно. А для этого нужна собственная полная свобода. Например, в музыке Баха темы переходят от одного инструмента к другому. Весь характер совершенно меняется в зависимости от того, исполняет ли их последовательно труба, скрипка и гобой. Ну, совсем как если бы мою фамилию произнесли хотя и правильно, но по-разному. Я, моя жена и маленькая дочь. Такой разницы не следует бояться, ибо это сама жизнь. Это то, что делает музыкальный язык интересным. Естественно, что существует необходимость постоянно пересматривать трактовку произведения. Именно поэтому я не люблю исполнять что-нибудь часто, из-за боязни, что музыка окостенеет в моем сознании, что создастся рутина. Как мне удается передавать свою концепцию оркестру? Музыка настолько сильный и выразительный язык, что она без особой помощи сама по себе создает необходимую атмосферу. Можно было бы сказать всем дирижерам: помогайте себе самим, и музыка вам поможет. Иногда достаточно нескольких слов, чтобы вскрыть содержание пассажа и создать нужное настроение. Лично я против длинных речей, столь докучающих оркестру. Оркестр любит играть и играть хорошо. Как только он чувствует крепкую руку, ведущую его в правильных темпах, ясно передающие исполнительские намерения дирижера, он охотно осуществляет их.

репетирующего дирижера можно в некотором отношении сравнить с врачом. Нужны годы практики, чтобы поставить правильный диагноз и знать, что следует сделать в каком-нибудь плохо звучащем месте. Усилить звучание кларнетов или ослабить звучность гобоев. Часто, как и в медицине, дирижеры действуют слепую, на ощупь. Самый хороший тот, кто быстрее всех, с наибольшей эффективностью находит наилучшее решение вопроса. Мне приходилось слышать бесконечные речи молодых дирижеров перед оркестром, когда достаточно было переменить штрих смычка, чтобы добиться желаемого результата. Самое ужасное – дешевые эффекты. Громкая медь или ударный, производящий впечатление на невзыскательную публику. Все несчастье в том, что грубые топорные эффекты также легко превращаются в исполнительские традиции, как и самые благородные приемы, если не легче. Когда учишь других, учишься сам. Иными словами, учитель и ученик учатся заодно. Вот почему я с радостью принял предложение ежегодно вести курс дирижирования в Моцартеуме во время Зальцбургского фестиваля. Туда съезжаются молодые дирижеры из многих стран. Мы хорошо работаем. Чему учу я их? Принципам простым, но незыблемым. Трудно описать, говорю я им, какую радость доставляет произведение, оживающее во всем своем очаровании, верно найденном стиле, благодаря коллективному творчеству хорошо руководимого оркестра. Словно происходит чудо, возможное лишь при сочетании редкостных качеств.

Мне кажется, Маркевич принадлежит к тому типу современного дирижера, для которого произведение и его исполнители, то есть оркестр и оркестранты, более важны, чем он сам. Что он прежде всего служитель искусства, а не повелитель, диктатор. Я причисляю Маркевича к тем исполнителям, которые не стремятся себя выставить на показ, но расценивают себя как первого среди равных в оркестре. Обнимать духовно много индивидуальностей, этим искусством Маркевич, безусловно, владеет, всегда является доказательством большой культуры, таланта и ума. Генрих Густавович Нейгаусс.

0: В конце ноября 1939 года на московских улицах появились афиши с чайкой, так хорошо знакомые любителям театра всего мира. В афишах сообщалось, что 4 декабря в Московском художественном академическом театре Союза ССР имени Горького состоится премьера спектакля «Тартюф», пьеса великого французского драматурга Мольер. Это было обычно. Необычность афиши была в том, что она начиналась, словно эпиграфом, словами «Памяти Константина Сергеевича Станиславского посвящается эта работа, начатая под его руководством». Последняя работа великого режиссера, актера, реформатора сценического искусства, одного из основателей Московского художественного театра, завершенная его учениками и показанная почти полтора года спустя после его смерти. Естественно, что спектакль вызвал огромный интерес. Зрителей интересовало все – и выбор пьесы, и исполнители, и ход работы над пьесой, и, конечно, сам спектакль. Москвичи с самого раннего утра выстраивались в очереди за билетами у касс художественного театра. Приезжие с необычайной настойчивостью искали возможности побывать на Тартюфе, на этом праздничном, страстном, нарядном, на этом веселом и серьезном спектакле. Занавес закрывался каждый раз под дружные рукоплескания зала. Знатоки театра спорили о Мольере и мольеровских традициях. В прессе появились первые рецензии, и не только в отечественной. Так французская печать оценивала исполнение Тартюфа на сцене МХАТа как пример глубокого, современного прочтения Мольера. Но немногие из тех, кому посчастливилось увидеть Тартюфа, знали, какая гигантская, скрупулезная, порой мучительная работа стояла за этим спектаклем, который, казалось, шел от акта к акту, как бы сам собой. Начнем с выбора пьесы. Почему Константина Сергеевича Станиславского, умудренного огромным сценическим опытом, привлекла именно эта комедия Мольера? Творчество Мольера занимало Станиславского еще в самом начале его долгой жизни в искусстве. Вспоминая свою артистическую юность, работу над спектаклем Московского общества искусства и литературы «Жорж Данден», в котором он играл роль Сатановиля, Константин Сергеевич писал: «Кто не знает мольеровского мундира? Он один для всех, его и ему подобных пьес. Попробуйте вспомнить какую-нибудь постановку на сцене его произведения, и вы вспомните все постановки сразу, всех его пьес во всех театрах. У вас запрыгают в глазах все виденные вами театральные Оргоны, Клеандры, Клотильды, Сганарели, которые похожи друг на друга, как капли воды. Это-то и есть священная традиция, старательно охраняемая всеми театрами. А где же Мольер? Он спрятан в карман мундира. Его не видно за традициями. А между тем, прочтите его «Версальский экспромт», и вы убедитесь в том, что сам Мольер жестоко осуждает как раз то, что составляет сущность приписываемых ему традиций. Что может быть скучнее мольеровских традиций на сцене? Это Мольер, как всегда, Мольер, как полагается, Мольер вообще. Ужасное, пагубное для театра слово «вообще». Оно-то и стало между мной и Сатановилем Мольера точно каменная стена, разделяющая нас. Надо сказать, эта каменная стена не рухнула в полной мере и в спектакле «Мнимый больной», поставленном Станиславским во второе десятилетие существования Московского художественного театра, где сам Константин Сергеевич играл главную роль органа. Интересно отметить, что еще перед постановкой «Мнимого больного» Станиславский начал работу над Тартюфом, но по каким-то причинам не довел ее до конца. Очевидно, что пьеса нравилась ему, и на примере ее постановки он хотел не только разрушить ту пресловутую каменную стену, но и показать, что его система работы актера над собою и над ролью, его метод применимы для любого произведения мировой драматургии. Логическая ясность и стремительность действия Тартюфа, целеустремленность персонажей, их действенность также привлекали и способствовали выражению мысли Станиславского. Действие, активность – вот на чем зиждется драматическое искусство. И далее. Надо действовать обоснованно, целесообразно и продуктивно. А целесообразность действия в Тартюфе не может быть подвергнута сомнению. Станиславский стремился воплотить в сценических образах бессмертную комедию Мольера с помощью новой, наиболее совершенной и убедительной актерской техники. Практические занятия первоначально вели с ближайшим учеником Станиславского Кедровым, впоследствии завершившим работу над спектаклем. Первые занятия с Константином Сергеевичем над Тартюфом начались весной 1937 года, а точнее 23 апреля 1937 года. Всего их было 18. Константин Сергеевич говорил: «Мне остается жить 2-3 года, и последнее, что я должен сделать, это передать свой опыт и метод тем, кто хочет его взять. Берите, я отдаю все, что знаю». Сохранилась уникальная запись одной из репетиций Тартюфа весной 1938 года, сделанная за несколько месяцев до смерти великого артиста. Знакомый по фотографиям кабинет Константина Сергеевича. Идут занятия с группой артистов художественного театра над Тартюфом. За столом Станиславский, Кедров, Тартюф, Топорков, исполнитель роли Оргона, Гейрот, Клянт, Бендина, Дорин. Репетируется сцена первого акта, где Клянт старается внушить своему зятю Оргону мысль о корыстных целях обманщика Тартюфа, скрывающегося под личиной святоши. Оргон же спорит с Клянтом и, в свою очередь, старается доказать бескорыстность Тартюфа.
1: Она смеется над тобой. И по делам, скажу я прямо, обманывать себя возможно ли так упрямо? Ты не сердись, друг милый мой, но где же видно, чтоб человек почтенный себя, семью, все позабыл для личности далеко не почтенной? Ну, будь справедлив.
2: Постой, постой. Уйми свой пыл. Ты попусту слова теряешь. И ты же говоришь о том, кого не знаешь.
3: Ну, стоп, остановимся.
4: Вот слушайте, значит, вы сейчас, что вы делали, когда начали играть? Вы приспособлялись друг к другу или нет? Ощупывали друг друга или нет?
1: Насколько возможно.
4: Ориентировались или нет? Вот этому было мало. Вы уже начали, собственно, выкладывать свои, каждый свое мнение, и вы выслушиваете, вы говорите, тот выслушает, тот говорит. А вот все эти слова употребите на то, чтобы подготовить общение. А в чем заключается общение? Вы, когда хотите, вот оба, два врага сошлись, этот хочет к нему как-то подольститься или как-то смягчить его, а вы его смягчаете или подольщаете. Вот это у вас было в вашем намерении?
2: Присмотр на самих.
4: Скажите, в чем ваша ошибка? Вы шли по линии общения или нет? Или начали играть сцену? Это был последний. А вы должны эти слова, вот, которые вам кажутся уже началом сцены, они в жизни-то, они были бы только подходом к настоящему общению. Вот этим ощупыванием, во время этого диалога вы друг друга так зондировали.
5: Ну, как это сказать, новые предлагаемые пьесой.
4: Как это может быть?
5: А вот так вот, обманывать, вот я тут, я никогда не обманывала, я более откровенные роли играла. Так? И наивно я могу с вами общаться, а вот еще наивно, да еще обманывать.
4: А что, вы наивно будете играть?
5: Нет, не играть, а так...
4: А наивность, буду... она в ваших действиях будет.
5: Ага, ну вот те действия прямые, а вот обманывать я еще не умею.
4: Да просто
5: как
4: обманывать,
5: актриса.
4: Значит? А как человек? А как человек?
5: И как человек я умею, но в себе это не культивировала.
4: Да все равно умеете.
5: Умею, это у меня в природе, это у меня есть.
4: Но вот вы, вот это то, что вы умеете, мне больше ничего не нужно.
5: Каждый человек это имеет в природе.
4: А ведь видите, то, что я вам предлагаю, почему это особенно важно? Я вас сразу выключаю из плоскости актерства. И вас помещаю в плоскость ваших человеческих жизненных воспоминаний. Там вы сильны, там у вас материал огромный. В области актерской техники, давайте разберем, сколько у каждого актера штамп. Путь актерский, у меня ничего этого не ясно. Я никаких процессов этих в себе не ощущаю. А мне нужно говорить. Мне приказывают говорить. Как же мне выйти из этого положения? Для этого есть ему установлены масса всяких штампов, всяких там приемчиков и так далее. Я становлюсь на этот путь и вывихиваюсь. Это одно, понимаете? Есть другое. Я сразу знаю, что мне нужно, мне ясна линия, но так как я еще не чувствую, то я, чтобы начать говорить, не могу еще. Но знаю, что этот процесс органический, он создается из таких-то вот моментов. Подготовление, ощупывание, ориентирование. Потом, когда вы уже ориентировались, тогда вы какую-то бросаете пробную вопрос, стрел такой первый бросаете. Потом другую, смотрите, вот, какой-то, значит, какое-то изучение самого себя, то есть этого партнера и объекта. Потом, когда вы это, его хорошо поняли, в чем дело, вы начинаете ему, значит, уже вкрадывать в душу одно видение, понимаете? Не просто говорить уху, а, как мы называем, говорить глазу. Вы ему, значит, пустите одно какое-то внутреннее видение, постарайтесь, чтобы она его увидала, и будете упорно следить, чтобы она его увидала. Потом другой, третий. Чувствуете, что это совсем другой путь, чем тот первый. Первый – это актерский путь, ремесленный. Второй – вот это.
0: Так в работе над ролью Константин Сергеевич Станиславский шаг за шагом избавлял актеров от невольной лжи и искусственности и возвращал им правду, прекрасную своей простотой. Он решал проблему органического единства психического и физического поведения актера на сцене. Непрерывная цепь конкретных физических действий рельефно раскрывала внутренний мир героев. Замечательный артист Василий Осипович Топорков очень живо и интересно рассказывал о своей работе над ролью Оргона. Его рассказ был в свое время записан на пленку.
6: Мне мучительно долго не давалась замечательная сцена Оргона с Дориной в первом акте. Вернувшийся из деревни Оргон расспрашивает Дорину, какие события произошли в доме во время его отсутствия. И, выслушивая подробности ужасного заболевания своей жены, он неизменно задает один и тот же вопрос. Ну, а Тартюф? И, несмотря на самые утешительные сведения о своем любимце, он то с тревогой, то со слезами умиления каждый раз произносит «бедняжка». И так 5-6 раз в течение сцены. Я чувствовал весь юмор и всю прелесть этой сцены, но передать все это никак не удавалось. Сколько ни менял я различных вариаций в произнесении «ну, а Тартюф» и «бедняжка», фразы получались неживыми, не вплетались в изящное кружево монолога Дорины, повисали в воздухе, были тяжелыми и фальшивыми. Я сам себе не верил, приходил в отчаяние. И, как это вообще часто бывает, сцена, которая больше всего нравится при чтении пьесы, на которой ты возлагаешь большие надежды, труднее всего дается или даже совсем не выходит. Так было и в данном случае. Все очень сочувствуют мне, дают советы, учат, как надо ее играть. Я и сам могу рассказать это. А вот сыграть... Ну, что вам тут мешает? Спросил Константин Сергеевич, когда я беспомощно пролепетал ему эту сцену. Я не знаю, что мешает, но чувствую, что это никуда не годится. Понимаю, что сцена остроумная, изящная, а когда приступаю к ней, все получается тупо, коряво, неинтересно. Я думаю, что вы не то видите. Вы вот видите внешнюю сторону сцены, изящность ее структуры, и хотите сразу вот это сыграть. А вам надо прежде всего направить видение в спальню жены, в комнату Тартюфа, то есть в те места, о которых вам рассказывает Дорина. А вы не слушаете ее. А вы стараетесь понять мысли партнера. Слушайте рассказы Дорины. Вот она говорит, супруга ваша заболела. Слушайте, и никаких движений ни рук, ни головы не надо, а вот глаз, верный ваш глаз, высасывающий от нее сведения. Изволь подробно все рассказывать. Вы все делаете с паузочками через каждое слово, все у вас на мускулах языка, у вас нету видений. Вы совершенно не знаете своей спальни, о которой вам говорят, а нужно знать ее до мелочей. Вот видите, супруга ваша заболела, и мысль ваша уже в спальне, где ночью в горячке лежит жена, никто в доме не спит, все суетятся. Это надо увидеть. Послали за доктором, несут лед, шум, беготня. Но позвольте, ведь там на пути к спальне кельи Тартюфа, где он общается с Богом, ему мешали молиться, и уже забыта жена, забыто все на свете. Скорее узнать, что же с Тартюфом. Ну, а Тартюф, вот что вам нужно тренировать. Не думайте совершенно о том, как произнести свои слова, а слушайте, внимательно слушайте Дорину и соображайте, что при таких обстоятельствах могло случиться с Тартюфом. На ваш вопрос, ну, а Тартюф, Дорина отвечает, две куропатки съел, и от баранины немного-то осталось. Вот какие у вас возникают видения от этих слов? Боже мой, до чего же человек измучился за ночь, раз у него появился такой необыкновенный аппетит? Бедняжка! Вот и зародилась живая интонация. Вы слушайте ее и делайте свои предположения, те, которые не написаны в тексте, но результатом которых является текст. Вот в этом умении слушать весь секрет сцены. Дорина со своей стороны должна учитывать ваши впечатления от каждой своей фразы и в зависимости от него подбрасывать то или другое. Разгадывать ваши мысли она должна по глазам. Она такая умная и притом так хорошо вас знает. Поэтому помимо текста у вас есть параллельный диалог. Если произнесенные фразы текста соединить с вашими невысказанными мыслями, то примерно будет так. Дорина, заканчивая свой монолог о благополучном исходе болезни вашей жены, говорит, что она поправилась и нас же всех благодарила. Что об этом думает Оргон? Ну, слава Богу, значит, все благополучно. Воображаю, как все ликовали и радовались. Совсем с радости, должно быть, забыли несчастного Тартюфа, который, наверное, своей молитвой-то и исцелил ее. Наверное, не покормили его, беднягу. А он из скромности сидит у себя в келье. Дорина думает, ага, вижу, уже заволновался о своем святоше. Оргон, ну, а Тартюф? Дорина так и знала. Ну, погоди ты, сейчас я тебя осажу. Узнав, что много сил от операции больная потеряла, ага, забеспокоился, сейчас. Он тотчас же потерю возместил. Оргон, что же, господи, что такое он сделал? Отдал свою кровь или что? Ну, ради бога, скорее. Ага, вас интересует, какую жертву он принес? Извольте, если вы такой дурак и ничего до сих пор не поняли. За завтраком два лишние бокала благоговейно осушил. Вот как поступил ваш святоша. Оргон, боже мой, два бокала, и это не пьющий человек. Как же он любит нас всех, так обрадоваться, чтобы во вред собственному здоровью, бедняжка. И так всю сцену прослоите мыслями не написанными, но подразумевающимися автором.
0: В 1938 году, после смерти Константина Сергеевича Станиславского, работа над Тартюфом осталась незавершенной. Бросать работу было жаль, И сами актеры еще не могли в полной мере оценить сделанное и понять, готовы ли они от застольных репетиций перейти к завершающей стадии своих исканий – репетициям на сцене. Руководство театра решило просмотреть наработанный материал и решить дальнейшую судьбу спектакля. Театр предоставил актерам время и место для работы. Тартюф был включен в расписание репетиции, и занятия возобновились под руководством Михаила Николаевича Кедрова. Кедрову предстояла титаническая работа, необычайно ответственная и сложная. Довести до конца, воплотить на сцене замысел Станиславского, не расплескать то драгоценное, что было найдено великим мастером. День показа был счастливым днем для участников спектакля. Первый этап работы был завершен весьма успешно. На следующий день, беседуя с Кедровым, Топорковым и Богоявленской, исполнительницей роли госпожи Пернель, матери Оргона, режиссер Василий Григорьевич Сахновский сказал: «Я никогда не думал, что можно эту мольеровскую пьесу, как, впрочем, и всякую другую его пьесу, играть в таком качестве, чтобы жизнь в ней происходящая была настолько убедительна. Я верю, что каждый входящий входит не на сцену из-за кулис, а в комнату, и непременно по какому-то важному для него делу, весьма им озабоченный. Все вы связаны друг с другом тысячами нитей семейных взаимоотношений. Я верю, что Эльмира действительно жена Оргона, а Марьянна – дочь, а не просто актеры и актрисы, играющие эти роли. Словом, я верю, до конца верю, что это подлинная жизнь. Я понимаю всю страстность, с которой члены семьи борются за спасение своего очага. Я им сочувствую. Я не мог равнодушно следить за развитием этой борьбы. И каждую секунду готов был сам вмешаться в нее, несмотря на то, что знаю пьесу почти наизусть. Меня это так взволновало, так поразило. Значит, актеры шли верным путем, указанным Станиславским, и не свернули с этой трудной, порой тернистой дороги. Работа продолжалась. Из педагогического эксперимента, предпринятого с целью совершенствования мастерства актера, вырастал спектакль. Василий Осипович Топорков работал самозабвенно, не зная устали, и работа его увенчалась заслуженным успехом. Актер до конца понял, впитал в себя, притворил в жизнь заветы своего великого учителя. Сейчас мы предложим вам послушать сцену Оргона и Дорины в том виде, в каком она звучала в спектакле.
7: А, здравствуй, брат.
8: Здорово. Что, успешно ты съездил, а? В деревне Благодать, хоть и не весело, конечно.
7: Дорина! Извини, мне хочется узнать, что нового у нас. Одна минутка. Два дня ведь не было, я не шутка, так потерпи. Ну, слушаю.
8: Изволь подробно все рассказывать.
9: Сначала супруга ваша захворала. Озноб и жар, и головная боль.
8: Ну, а Тартюф?
9: Тартюф! И спрашивать напрасно. Ему ли здесь живется непрекрасно?
8: Бедняжка.
9: За ужином едва могла сидеть, все голова, и кушать вовсе отказалась.
8: Ну, а Тартюф?
9: Две куропатки съел, и от баранины немножечко осталось. Больше сам не захотел.
8: Бедняжка.
9: Вся ночь прошла в тревоге, не спит, горит, и мы заснуть не смей. Измучились, едва волочим ноги. И так вот до утра промаялись мы с ней.
8: Ну, а Тартюф?
9: Довольный, сытый, из-за стола покойно встал, в постель свалился, как убитый, и до утра всю ночь проспал.
8: Бедняжка.
9: Кровь пустить давно бы надо было, не хочет. Наконец от страха вся дрожа решилась наша госпожа, и нас же всех потом благодарила.
8: Ну, а Тартюф?
9: Узнав, что много сил от операции больная потеряла, он тотчас же потерю возместил. За завтраком 2 лишние бокала благоговейно осушил.
10: Бедняжка!
9: К вашему, однако, возвращению покинул барыню недуг. Пойти сказать, что любящий супруг ужасно рад ее выздоровлению.
0: Благодаря блистательной игре Топоркова тема лицемерия, обычно главная при постановках Тартюфа, отступила. Тема доверчивости, обычно второстепенная, стала главной. «Что главное в Оргоне Топоркове?» писал в «Известиях» театральный критик Юзовский. «Страсть! Страсть в этой доверчивости к Тартюфу, в этой преданности, в этом обожании без ограничений, без оговорок, без оглядок, без остатка. Нет ничего, кроме Тартюфа. Весь мир должен погибнуть, но должен остаться Тартюф». Вот где рухнула каменная стена между актером и Мольером. И к обычному изяществу сценического воплощения великого комедиографа прибавилась острота конфликта, истина человеческих страстей, динамическое столкновение характеров и, главное, сатирическая сила мольеровского обличения. Глубокое и верное постижение характера Оргона Топорковым, его эмоциональная одержимость буквально потрясали зрителей. Вот послушайте еще одну сцену из спектакля. Получив от Дорины все сведения о положении дел в доме, Оргон отпускает служанку и остается наедине со своим шурином Клеантом.
8: Она в глаза смеется над тобой. И по делам скажу я прямо. Обманывать себя возможно ли так упрямо? Ты не сердись, друг милый мой. Но где же видано, чтоб человек степенный себя, семью, все позабыл для личности далеко непочтенной? Будь справедлив.
2: Постой. Уйми свой пыл. Ты попусту слова теряешь. Ты говоришь о том, кого совсем не знаешь.
8: Не знаю? Может быть. Но чтоб его узнать и верное о нем составить мнение...
2: Узнай! Узнай! Готов я клятву дать, что от него придешь ты в восхищение. Вот это человек! А, что за человек? Такой уж человек, какого... Ну, словом, человек. Величия такого нам не достичь с тобой вовек. Кто следует ему, вкушает мир душевный и с высоты глядит народ людской со всей его тщетой плачевной. Меня возьми, я стал совсем другой. Для нежных чувств душа моя закрыта. Вот умирай сейчас у ног моих хоть вся семья. Я не взгляну на них. К родным и близким всем убита малейшая привязанность во мне.
8: По-человечески вполне.
2: Вот если б ты, как я, Тартюфа встретил, то тоже б друга в нем нашел.
8: Я сразу, как и все, его заметил, когда к нам в церковь он вошел. Сначала до конца, коленопреклоненный, неподалеку от меня молился он.
2: То кротко умиленный, то преисполненный священного огня, вздыхал, стонал и к небу очи благоговейно подымал. Поклоны бил и землю целовал, и кулаками в грудь стучал, что было мочи. Когда ж я выходил, вперед он поспешал и со святой водой меня у двери ждал. Я, наконец, не выдержал, решился. С его слугой, таким же, как и он, знакомство свел. Разговорился и все узнал. Вот был я поражен. Как нищий жил он, скудно и убого. Тут начал я бедняге помогать, сначала ни за что.
7: потом стал принимать частицами. С меня и половины много. А если я назад не брал, он на моих глазах все нищим раздавал. И, наконец, благодарение Богу, переселился он в мой дом. И вот ты видишь, понемногу все изменил в быту моем. Жена и та не увернулась. За ней как нянька смотрит он. И чуть кому заметить приглянулась, того без рассуждения вон. Когда меня зовут ревнивцем даже, так он-то что? Мне до него куда же? В себе самом, к малейшему греху, к простой оплошности суров без снисхождения. Случится посреди ночного размышления, убьет нечаянно блоху. И то, поверишь ли, не спит от сокрушения.
8: Да ты с ума сошел, мой бог! Или смеешься надо мной? Затеял глупый монолог. Уже ли этой болтовней?
7: Кощунством дышит эта речь. Мой долг тебя предостеречь. Послушайся меня, остепенись. Еще не поздно, ведь иначе берегись.
8: Слыхал я эти рассуждения. По-вашему, кто слеп, тот праведно живет. А кто хоть чуточку позорче, без сомнения, и негодяй, и вольнодумец, тот и нет несчастному прощения. Не страшный приговор. Когда я не таю в себе ни подлых чувств, ни замыслов злодейских под маской кривляний фарисейских, я не дрожу за будущность свою.
7: Ну да, ведь ты один умен и образованный учен, тебе и честь, тебе и книги в руки, а мы ослы и дураки. Ни опыт жизненный, ни мудрые науки нам не дались.
8: Какие пустяки! Поверь себе, я цену знаю. Ни скромничать, ни хвастать не хочу, но плута под любой личиной угадаю. И ложь всегда от правды отличу. Я в людях набожность глубоко уважаю, зато уж не взыщи, не выношу ханжей. Не выношу всех этих лицемеров, проныр, святошей, изуверов и благочестия бесстыдных торгашей. Таков и этот молодец. И он-то, наглый проходимец, в почете здесь, как редкий образец всех добродетелей. И он-то низкий лжец, наставник твой и первый твой любимец, твой друг и брат. Аргон, Аргон! Одумайся, ты страшно ослеплен.
7: Ты кончил?
8: Да.
7: Всего тебе благого.
8: Ну, хорошо. Оставим этот спор и поведем семейный разговор. Ты не забыл, что дал Валеру слово?
7: Нет, не забыл.
8: И день назначил ты?
7: Я ничего не забываю.
8: К чему же тогда откладывать?
7: Не знаю.
8: Быть может, у тебя другие уж мечты?
7: Все может быть.
8: Нарушить обещание?
7: Я не сказал об этом ничего.
8: Ты не сказал, но это колебание и без причин. К тому же,
7: как для кого?
8: Валер просил меня поговорить с тобой.
7: Прекрасно.
8: Что ж прикажешь передать?
7: Что хочешь.
8: Норго, зачем тебе со мной к таким уверткам прибегать? Я вижу, у тебя решение готово. Так почему же его не объявить?
7: Мое решение не тайна. Поступить, как долг велит.
8: Ты, значит, сдержишь слово.
7: Прощай.
0: Да, это Мольер, освобожденный от штампов, традиционных наслоений, обветшалой театральности.
6: Ты здесь одна?
9: Одна.
6: Прекрасно. Я желаю, пока нет никого, поговорить с тобой.
9: Вы ищете кого-нибудь?
6: Постой. Здесь уши есть везде, я знаю.
9: Но мы одни.
6: Дай я смотреть вокруг спокойнее. Вот видишь ли, мой друг, как дочерью послушную не скрою, я до сих пор доволен был тобою.
9: Батюшка, поверьте, я...
6: Да, слушалась меня, ты, может, статься, как малое невинное дитя. Теперь ты выросла, как знать и как ручаться.
9: Клянусь вам, у меня сильнее желания нет, как только быть для вас всегда, во всем угодной.
6: Вот это я люблю.
7: Ответ почтительный, разумный, превосходный. А что ты думаешь о нашем дорогом, возлюбленном Тартюфе?
5: Я?
7: Понятно. Послушаем, что скажешь ты о нем.
5: Все то, что будет вам приятно.
7: Ты умница совсем. Скажи же, коли так, что ты его настолько уважаешь, настолько любишь, что считаешь за счастье вступить в законный брак.
5: Что?
7: А?
5: Я?
7: Ну?
5: Мне показалось.
7: Как?
5: Я вас не поняла. Кого я уважаю, кого люблю и с кем считаю за счастье вступить в законный брак?
7: С Тартюфом?
5: Нет. Я уверяю вас, батюшка, что нет. К чему ж я буду лгать?
7: А я хочу, чтобы это было.
5: Хотите вы, чтобы я Тартюфа полюбила?
7: Ну да. Его женой должна ты стать. Уж это я решил. Станешь? Пожалуйста, без слез. Не тронешь, не обманешь. Я знаю вас. Ты здесь зачем? От любопытная. Подкралась незаметно и слушает. Мне, наконец, ни с кем нельзя поговорить секретно.
11: Я вам должна сказать, что в доме разговор давно идет об этом. И точно так же под секретом. Но я смеюсь, конечно. Что за вздор?
7: Скажите, вздор. Уверенность какая. Не вздор, голубушка, а истинно святая.
11: Не может быть.
7: Я говорю.
11: Вы шутите.
7: Ну, вот я посмотрю.
11: Да не поверю никогда я.
7: Поверишь?
11: Нет.
7: Ой, не серди меня.
11: Вам право нечего бояться. Ваш батюшка изволит потешаться.
7: Дарина!
11: Да, все вздор и болтовня.
7: Молчи!
11: Ну, хорошо, поверим мы. Тем хуже. По виду человек с умом, в почтенном возрасте таком, и сумасшествует, чтоб угодить кому же.
7: Послушай, долго я терпел, но всякому терпению есть предел.
11: А вы еще немножко потерпите и, не сердясь, со мной поговорите. Подумайте, ведь дочь у вас одна. За что же вы губить ее хотите? Ну, будь она уродлива, бедна, но не такую же красотку и не с таким приданым выдавать. За нищего. Вот вырыли находку. Да вам-то в нем какая благодать.
7: Как много смыслишь ты. Своею нищетой-то он и велик. В деяниях своих он к небесам стремится всей душою и оттого лишился благ земных. Из этого, однако, затруднения я выведу его. Тогда-то он вернет свои прекрасные имения и восстановит знатный род.
5: Имения? Знатный род. Вот чудеса какие. Все это он рассказывает сам. Подумаешь, стремиться к небесам, а помыслы как будто бы земные. Не нравится, я вижу, это вам я замолчу. Бог с ним, с его происхождением, поговорим о нем самом. Вы на него глядите с восхищением, а не подумали о том, к чему всегда ведут подобные союзы. Коль молодость кипит ключом в крови, а к мужу нет и признака любви, не сдержат женщину супружеские узы. Того гляди, любовь другому отдана. А если грех укрыть бедняжка не сумеет, никто ее не пожалеет. А виновата ли она?
7: Вот умница. Вот у кого учиться надо, как жить.
11: А что ж, я поучу, и, может быть, моя наука пригодится.
7: Ну, хорошо, я больше не шучу. Я твой отец, и ничего дурного я не потребую, конечно, от тебя. Что говорю, то говорю, любя. Положим, я уж дал Валеру слово, но, видишь ли, он, кажется, игрок.
5: Вот клевета.
7: Без рассуждений. Игрок. И вообще не наших убеждений.
5: Какой, подумаешь, порок?
7: С тобой не говорят. Так значит, мой дружок, приходится забыть нам о Валере. Ну, и не горюй, ты, право, не в потере. Тартюф, да из него прекрасный выйдет муж. У вас конца не будет воркованию.
12: А мы, гляди, да радуйся. К тому же ты можешь им вертеть по своему желанию.
11: Вертеть еще сумеет ли она? А что тот проведет и рожками наделит, вот в этом я убеждена.
12: Что мелит, господи, что мелит?
11: Я не мелю, я дело говорю.
12: Не говори, молчи.
11: Вот это мило. Да если б я вас не любила.
12: Не смей меня любить.
11: А я люблю, что ж делать? Ведь будет мне обидно, когда смеяться станет всяк.
12: Нет мочи.
11: Ну и отец устроил, скажет, брак. И как ему не совестно, не стыдно.
12: Да замолчишь ли ты, змея?
11: Ой, как вы сердитесь. Смотрите, не грешно ли.
12: Ты согрешить заставишь, поневоле. В последний раз приказываю я. Молчать.
11: Молчу, а думаю все тоже.
12: Ну, это можешь. Про себя. Но говорить ни-ни. Я за тебя все обсудил, что надо.
11: Боже, как чешется язык.
12: Тартюф не хлыщ, не мод. Напротив, он, ну как сказать...
11: Урод.
12: Не то чтоб строг или скуп, ты понимаешь? Ну, выйдешь за него, сама тогда узнаешь.
11: Убьет бобра. На мне бы кто жениться силою затеял. Уж я сумела бы вернуть. Ожегся бы, пожал бы, что посеял.
12: Итак... Меня не ставят здесь ни в грош.
11: А я вас ничем не беспокою. Стою, молчу, как приказали.
12: Лжешь! Ты говоришь?
11: Сама с собой и думать уж нельзя, так это что же?
12: Нет, вижу, милая, тебе нужна наука. Сейчас получишь ты отличнейший урок. Отбрось же все сомнения, дружок. Мой выбор — лучшая порука. Ты что ж молчишь?
11: Мне нечего сказать.
12: Ну, хоть словечко.
11: Не желаю.
12: Постой же, я тебя поймаю.
11: Не так глупа, чтоб вам меня поймать.
12: Надеюсь, ты одумаешься скоро. Ты не дитя, рассудишь и сама.
11: Не будет этого позора!
12: Мой друг, ты видишь, здесь чума. Последних сил могу я с ней лишиться. Я вне себя. Дрожу я весь. Побудь одна, все хорошенько взвесь, а я пройдусь. Мне надо освежиться.
6: Маленькой Джилли.

Недалеко от устья Тибра, на его берегах раскинулся Великий Рим. Лежит он на знаменитых семи холмах вот уже 3 тысячелетия.

Италия, страна солнца и моря, страна древней культуры. Можно, не задумываясь, назвать десятки звучных, известных итальянских имен: Боккаччо и Микеланджело, Паганини и Карузо, Верди и Тосканини. Даже сам язык Италии пронизан музыкой. Да это и не удивительно. Италия – страна музыки, колыбель музыкальной культуры –

Робертіно. Робертіно Лоретті. Итальянское чудо, как его называют сейчас во многих странах. А вы знаете Робертино? Маленького Робертино Лоретти из Рима. Вспомните, их теперь уже в семье 8 братьев и сестер. Вспомнили, нет? А я помню. Хорошо помню. Мы встретились с Робертино 3 года назад. Я сидел в маленьком римском кафе. Было скучно. Народу в кафе почти не было. Время потихоньку ползло к вечеру. Да, это было в маленьком римском кафе.

Все было забыто. Никто не двигался. Один напряженно держал на вытянутых руках развернутую газету. Другой замер с недонесенной до рта чашкой кофе. На противоположной стороне улицы стали останавливаться прохожие. Мальчишеский голос заворожил всех.

Когда отзвучала последняя нота, все как бы очнулись. В кафе сразу стало многолюдно. Я видел десятки горящих глаз, лес жестикулирующих рук. Все это толкалось, двигалось, бурлило, как кипящая вода. Но я ничего не слышал, как будто заложило уши. Я продолжал слышать голос. Наконец, шум ворвался в сознание. Говорили все разом: «Вот это малыш! Вы слышали, какое пьяно! Браво, Робертино, сеньор! Это же бесподобно! Этого просто не может быть! Брависсимо, маленький Джильи! Это маленький Джильи!» Подхватило сразу несколько голосов. «Маленький Джильи! Маленький Джильи!» Начали скандировать все. Кто-то, хлопая меня по плечу, совал мне в руки бокал. «Выпьем, сеньор, за маленького Джильи! Выпьем!» А он, покрывая шум, пел.

Кто же он? Робертино. Обладатель этого изумительного голоса. Маленький волшебник с черными громадными вдохновенными глазами. Над высоким лбом гладкие, черные, как смоль, волосы. Большой бант подчеркивает детскую припухлость щек. Он в коротеньких штанишках. Пожалуй, трудно найти человека, которого не взволновало бы великолепное мастерство маленького итальянского мальчика. Я уже говорил, что Робертино Лоретти всего лишь 13 лет. Маленький Джильи начал петь очень рано, в 9-10-летнем возрасте, если 9-10 лет можно назвать возрастом. В 11 лет он выступает перед публикой. В 12 это уже известный певец. В 13 лет Робертино Лоретти знаменит. Он признан самым популярным певцом легкого жанра с самым высоким гонораром. Певец легкого жанра – это, я бы сказал, не совсем точное определение дарования маленького Джильи. В его репертуаре, кроме легких песенок, типа «Ямайки», которую вы только что слышали, большое место занимают народные и популярные итальянские мелодии. И это основа его исполнительского творчества. Кроме того, он пробовал свои силы, и не без успеха, в классической музыке. Весь мир облетела в его исполнении «Ава Мария» Шуберта. Впервые я ее услышал ранним утром.

Это было ранним утром. Я шел мимо большого и довольно мрачного серого дома католической школы в Риме. И откуда-то сверху, то ли с верхних этажей, то ли прямо с неба, звучала молитва.

0: Продолжение слушайте через 1-2 минуты.
1: Да, это и был Робертино Лоретти, сын рабочего штукатура, Орландо Лоретти. Отец Робертино, правда, давно не работает. У него туберкулез позвоночника. Вся тяжесть материальных забот о семье легла на плечи маленького Джильи. Еще когда отец только заболел, Робертино пришлось оставить учение и перейти в школу по обучению технике канцелярской работы. Надо было зарабатывать деньги, помогать семье. Но мечта Робертино петь. На его голос уже обратили внимание. Он уже посещает консерваторию Тита Скипа, в прошлом известного итальянского тенора. Занимается с ним маэстро Ренато Массими. Робертино начинает петь для публики, начинает получать гонорар. Когда его спрашивают, что для него главное, что он любит больше всего на свете, Робертино обычно отвечает: «Больше всего на свете я люблю петь и еще раз петь. А также я люблю играть на фортепиано и на гитаре». Репертуар маленького певца разнообразен. Но, конечно, Робертино лучше всего поет итальянские мелодии. Например, песенку «Как уточка полюбила красный мак».

увидела уточкой красный мак и полюбила его. Попросила она благословения у родителей, но мама сказала ей, что красный мак слишком высок, он знатный сеньор, а ты всего лишь маленькая уточка. Он не полюбит тебя. И действительно, красный мак женился на другой.

У Робертино удивительно четкая дикция. Слышен каждый слог, каждый гласный звук. Итальянская вокальная школа славится очень давно, а Робертино, она дана от природы. Как говорят вокалисты, в его голосе много музыки, у него поющая душа, необычайная гибкость и выразительность. Да, у маленького Джильи природная постановка голоса. Это позволило ему в 13 лет стать виртуозным вокалистом, приобрести такое мастерство, владение голосом, такую технику, когда она не чувствуется, когда пение кажется естественным и простым. Вот послушайте, как он поет итальянскую песенку про ласточку.

древней башне живет моя подружка, ласточка. Она возвращается, когда расцветает миндаль. Возвращается в одно и то же время. Ее можно не звать. Она все равно вернется. Когда улетела моя любовь, улетела далеко-далеко, я надеялся, что она вернется, но надеялся напрасно. Пришла весна, щебечут ласточки, а я грустный хожу один. Все время зову ее, но не возвращается моя малютка. Я отдал своей любви всю жизнь, а она улетела и не вернулась.

Как-то маленького Джильи услышал датский музыкальный критик, редактор увеселительных программ датского телевидения Вольмер Соренсен. Впечатление было настолько сильное, так много обещал голос этого маленького итальянского певца, что он был немедленно приглашен в Копенгаген. В столице Дании началась стремительная карьера Робертино Лоретти. Чистый голос мальчика разносится уже над скандинавскими странами. Еще недавно он пел в Риме, и уже первый ангажемент, первые самостоятельные концерты за границей, начало трудной каждодневной работы. Ведь Робертино 13 лет. Это очень мало и в то же время много. Год-полтора и все. Наступит переходный возраст, и он не сможет петь. Надо спешить. И спешит импресарио, спешит владелец крупного музыкального издательства Копенгагена Кнут Мерк, пользующийся монополией на грампластинке Робертино и выступающий как покровитель и приемный отец молодого певца. Спешит даже родной отец Орландо Лоретти. Что ж делать? В Риме большая семья. А маленький Робертино, он поет.

Да, хорошо, что Робертино родился в стране музыки. Гастролируя по Европе, он, конечно, поет и легкие иностранные песни. Что ж делать? Есть еще и законы бизнеса. Он непрерывно гастролирует по странам Европы. Надо спешить, время не ждет. Мало ли что может случиться с голосом 13-летнего певца.

0: На этом мы заканчиваем литературно-музыкальную композицию «Маленькой Джилли». Автор и режиссер Александр Овчинников. Ассистент режиссера Аэлита Еловец.
1: Музыкальное обозрение. Звуковой журнал, выпуск 2 за 1982 год. Рулон 2.
2: Струны скрипки отличаются одна от другой по тембру. Басок имеет несколько суровый и густой тембр. Средние струны – мягкий, матовый, квинта звонкий, блестящий. Наиболее ярко звучат верхние регистры инструмента. Однако тембр скрипки можно видоизменять и с помощью специальных приемов. Например, если в определенных местах нажать струну не плотно, а чуть касаясь пальцем, то получится своеобразный свистящий звук, носящий название флажолета. Техника игры флажолетами очень трудна, особенно в быстрых темпах, и хорошо владеют этой техникой только скрипачи, обладающие высоким мастерством. Тембр скрипки можно изменить и с помощью сурдины. Сурдина представляет собой небольшой деревянный или металлический гребешок с двумя-тремя зубцами. Она надевается сверху на подставку и уменьшает ее вибрацию, благодаря чему звук становится приглушенным и очень мягким. Сурдину обычно применяют при исполнении пьес интимного лирического характера. Извлекают звук из инструмента смычком. Основные части смычка – гибкая деревянная трость и лентообразно распластанный волос. Трость оканчивается с одной стороны головкой, с другой – колодкой. Колодка прикреплена к трости посредством металлического винта. С его помощью, оттягивая колодку к концу трости, исполнитель может регулировать степень натяжения волоса. Характер звучания скрипки зависит от приема движения смычка. Различные виды движений смычка по струнам называются штрихами. Скрипичные штрихи очень разнообразны. Начало скрипичному мастерству было положено в XVI-XVII веках в Италии и оказалось связанным с двумя северными городами этой страны – Брешией и Кремоной. Брешанская школа скрипичного мастерства более ранняя. Она возникла в первой половине XVI столетия. Родоначальником ее был знаменитый мастер Гаспаро Бертолотти, прозванный Досало по имени городка, где он родился. Инструментов Гаспаро Досало сохранилось очень мало. Скрипок его работы насчитывается менее 10 во всем мире. Учеником Бертолотти и самым известным мастером брешанской школы являлся Джованни Паоло Маджини. У брешанских мастеров скрипка впервые получила форму, близкую к классической, но сохранила еще и некоторые архаические черты. Кремонская школа – наиболее выдающаяся в ряду итальянских школ скрипичного мастерства. Ее расцвет падает на вторую половину XVI века и продолжается до конца XVIII века. За полутораста лет существования она дала десятки мастеров, разных по своему творческому направлению. Основателем этой школы был знаменитый Андреа Аматти. Его скрипки меньше по размерам, чем инструменты брешанцев. Они имеют серебристый, не очень сильный звук, напоминающий сопрано. Стремление приблизиться к тембру человеческого голоса было отличительной чертой итальянских мастеров. Сыновья Андреа Аматти, Антонио и Иероним, являясь последователями своего отца, развивали и совершенствовали тот же тип скрипок. У Антонио Аматти скрипки обычно имеют нежный певучий звук. У Иеронима инструменты большего размера и звучат сильнее. Из семьи Аматти самым талантливым мастером был сын Иеронима Никола. Его золотисто-желтые скрипки прелестны. Они сочетают в себе мягкость и нежность тембра скрипок Андреа и Антонио и наряду с тем звонкость и силу, качества, развитые в дальнейшем учеником Николо Амати, гениальным Антонио Страдивари. Николо Амати воспитал целую плеяду замечательных мастеров. Из них, помимо Страдивари, мировую славу получили Андреа Гварнери, Франческо Руджери, Санто Серафино и ряд других. Всемирно известно имя Антонио Страдивари. Биографических сведений о нем почти не сохранилось, а в посвященной ему превосходной новелле Тыняновой много художественного вымысла легенд. Согласно этим легендам, Страдивари родился в 1644 году в маленьком поселке близ Кремоны, куда семью отца пригнала свирепствовавшая в самой Кремоне чума. В поселке прошли детство и юность великого мастера. Перебравшись затем в Кремону, Страдивари испробовал множество профессий, в том числе ваятеля и резчика по дереву. Затем его привлекла музыка, и он начал учиться играть на скрипке. Но если исполнительство не дало больших результатов, то сами инструменты безраздельно овладели воображением юноши. В 18 лет Страдивари поступает учеником к Николо Амати, а в 36-летнем возрасте начинает работать самостоятельно. Вся остальная жизнь прошла в неутомимом труде, воспитании детей и многочисленных учеников. Умер Страдивари в возрасте 93 лет 10 декабря 1737 года. Страдивари отличался чрезвычайным трудолюбием. Изготовление скрипок было буквально страстью, смыслом существования мастера. В настоящее время насчитывается около 1150 инструментов его работы. В действительности их было больше, но многие по разным причинам погибли за столетия, прошедшие со дня смерти Страдивари. Первоначально Страдивари придерживался манеры своего учителя, за что инструменты, принадлежащие к первому периоду его деятельности, принято называть условно «аматизе» в стиле Амати. Во втором периоде он отходит от этого стиля и придает своим скрипкам более удлиненную форму. Если первые звучали светло, имели сопрановый оттенок тембра, то вторые более густо и напоминали тембр меццо-сопрано. Высших же результатов Страдивари достиг в инструментах третьего периода, начавшегося примерно с 1704 года. Изменяя соотношение настройки дек, он добивался тембрового богатства, силы и носкости звука. Звучание этих инструментов способно наполнить громадные залы современных филармоний и одновременно ласкать слух нежной прелестью тона. Инструменты, созданные Страдивари в третий период, очень красивы. Особенно хорош лак, красновато-оранжевый, наложенный на золотисто-желтый грунт и переливающийся различными оттенками. О Страдивари можно сказать с полным правом, что он довел скрипку до высочайшего совершенства, благодаря чему звучание его инструментов на протяжении столетий, вплоть до настоящего времени, воспринимается как классически прекрасное. Среди учеников Страдивари выделился Карло Бергонци. Сделанные им инструменты имеют много общего с работами учителя, но обнаруживают и оригинальные черты. Его скрипки звучат плотно, ярко и сильно. Соперником Страдивари должен быть признан Бартоломео Джузеппе Гварнери по прозвищу «Дель Джезу». Он являлся представителем целой династии скрипичных мастеров, родоначальником которой был его дед Андреа Гварнери. Прозвище «Дель Джезу» присвоено ему потому, что на этикетках своих инструментов он ставил значок, напоминающий эмблему монашеского ордена иезуитов. О жизни Гварнери почти ничего не известно. Долгое время была распространена легенда о том, что он последние годы провел в тюрьме и там делал скрипки, а тюремщик сбывал их на рынок не без выгоды для себя. Но достоверность этой легенды сейчас оспаривается. – Инструменты гварнери грубоватой работы имеют более плоскую форму, чем у Страдивари, и покрыты лаком самой различной окраски, от золотисто-желтой до вишневой. Звук скрипок сильный и густой, особенно благодарный при игре в больших концертных залах. Вот почему инструменты гварнери приобрели особую популярность в XIX веке, в эпоху, когда скрипки все чаще и чаще начинали покидать тесные рамки камерных помещений. В Италии 17-18 веков существовало множество скрипичных школ. Венецианская, с такими мастерами, как Санто Серафино и Доминико Монтаньяно. Миланская, с Паоло Кранчино, Карло Тисторе и особенно Джованни Батиста Гваданини. Неаполитанская, ярким представителем которой был Александро Гальяно. Флорентинская, с Джованни Батиста Габриэли и другие. Однако все перечисленные школы не приобрели такого значения, как Брешанская и Кремонская. Каждая страна внесла свой вклад в развитие скрипичного мастерства. Вслед за Италией должна быть названа Франция. Во Франции, как мы уже знаем, скрипка появилась много позднее, чем в Италии. Долгое время здесь безраздельно царила виола. И любопытно, что первые скрипки французских мастеров оттенком звука напоминали виолу. Одним из самых ранних французских скрипичных мастеров, имя которого сохранила история, был Каспар Тиффенбрукер, или иначе Дуефопругер, выходец из Баварии и житель Лиона. Дуефопругер долгое время считался изобретателем скрипки. Однако ни одного инструмента работы этого мастера не сохранилось, и сейчас высказываются даже сомнения, делал ли он их вообще. До нас дошли только виолы Дуефопругера. В 17 веке во Франции работала семья Медар, а также итальянцы Паоло и Андреа Кастаньери и Винченце Панорму. В XVIII веке вместе с развитием французского скрипичного исполнительства заметно увеличивается спрос на скрипки, а значит и производство их. Появляются уже относительно крупные мастера, например, Клод Пьеррей и его ученик Луи Герзан, Жак Бакей и Фариу. Инструменты французских мастеров с конца 17 и в течение почти всего 18 века по типу близки к скрипкам школы Амати. И только в самом конце столетия начинают приближаться к моделям Страдивари. Одним из первых мастеров, отказавшихся от подражания скрипкам Амати, был Франсуа Пик. Но все это как бы предыстория французского скрипичного мастерства. Действительно же крупным, выдающимся мастером Франции надо считать Никола Люпо. Пожалуй, после прославленных итальянцев Люпо должен быть признан наиболее интересным из художников скрипки. Люпо происходил из семьи, которая на протяжении нескольких поколений занималась производством скрипок. Он работал сначала в Орлеане, затем в Париже. Его инструменты до парижского периода крупные, темно-красного цвета, грубоватые. Парижские скрипки, сделанные примерно после 1805 года, превосходны. В своих работах Люпо опирался на модели скрипок Страдивари. Звук его инструментов необыкновенно громкий, хотя такого богатства тембра, каким отличаются итальянские образцы, он не достиг. Из французских мастеров всемирную славу завоевал Жан-Батист Вильом. Родился он в 1798 году в Мерикуре, откуда в 1819 году переселился в Париж. В столице Франции он вскоре встретился с Франсуа Шано. Будучи высокообразованным человеком, Шано заставил Вильома напряженно изучать образцы скрипок прославленных мастеров, помогая ему разобраться в их особенностях. Совершенствуя свое мастерство, Вильом усиленно копирует итальянские модели – Маджини, Гварнери, Страдивари – и так искусно, что его работы принимают за оригиналы. Однако оценивать деятельность Вильома только как подражательную было бы несправедливо. Инструменты мастера имеют характерный для французских скрипок звук. Яркий, сильный, хотя и не такой глубокий по тембру, как у итальянских. Лучшие из них очень хорошо звучат в концертных залах. Всемирную славу завоевали тирольские скрипки. Тироль – маленькая горная страна, жители которой издавна занимались резьбой по дереву, а также изготовлением музыкальных инструментов. Тирольские крестьяне делали лютни, арфы и скрипки. Не случайно, что именно из среды народных умельцев выделилась плеяда превосходных скрипичных мастеров. Самым крупным из них был Якоб Штайнер, пользовавшийся до конца XVIII века чрезвычайной популярностью в Западной Европе. Значительных успехов в производстве скрипок достигли мастера славянских стран Чехии, Польши, России. В России, а также на Украине и в Белоруссии издавна работали кустари, делавшие скрипки для народных исполнителей. Первым выдающимся русским скрипичным мастером был Иван Андреевич Батов. Родился Батов в семье крепостных графа Шереметьева под Москвой. В 1784 году он был определен в инструментальную мастерскую Василия Владимирова. Здесь Батов овладел начатками знаний по изготовлению музыкальных инструментов и, окончив в 1791 году обучение, занял должность скрипичного мастера Шереметьева, снабжавшего инструментами своей работы графский оркестр. Батов был, если можно так выразиться, мастером души скрипки. Для того, чтобы лучше познать ее тайны, он научился играть на ней и, пробуя инструменты, обыкновенно разыгрывал русские песни, к которым всегда имел патриотическое пристрастие. Всю жизнь Батов мечтал вырваться из крепостной зависимости, однако Шереметьев цепко держал его в неволе. В 1814 году Батов преподнес Александру I скрипку и получил в награду за нее 2000 рублей. Но и это не оказало воздействия на графа. Свобода пришла поздно, когда Батову было уже за 50 лет. Продолжение книги слушайте в следующем номере журнала.

Портреты музыкантов. Творчеству выдающегося советского пианиста, народного артиста СССР Эмиля Григорьевича Гирельса посвятил свою книгу музыковед Дельсон. Книга опубликована издательством «Советский композитор» в 1959 году. Путь артиста. Весной 1933 года в Москве состоялся первый всесоюзный конкурс музыкантов-исполнителей. Украинская республика направила на конкурс студента второго курса Одесской консерватории, 16-летнего Эмиля Гирельса. Это было первое выступление Гирельса на всесоюзной эстраде. И сразу же на первом туре конкурса он произвел огромное впечатление. Энергичный, уверенный, стремительный, он покорил аудиторию молниеносно и прочно. Все слышавшие его тогда поняли сразу, что перед ними совершенно исключительное виртуозное дарование, писал его будущий педагог профессор Нейгаус. Но по существу дарование его было тогда лишь драгоценным материалом, некой художественной потенцией, которая еще предстояло перевоплотиться в мастерство. Эмиль Григорьевич Гирельс родился 19 октября 1916 года в Одессе в семье служащего. Музыкальные способности его проявились очень рано. В трехлетнем возрасте он уже подбирал мелодии, пытался импровизировать. В детстве я мало спал. Ночью, когда все в доме стихало, я доставал из-под подушки папину линейку и начинал дирижировать. Маленькая темная детская превращалась в ослепительный концертный зал. Стоя на эстраде, я чувствовал сзади себя дыхание огромной толпы, впереди в ожидании замер оркестр, я поднимаю дирижерскую палочку, и воздух наполняется прекрасными звуками. Звуки льются сильнее и сильнее, форте, фортиссимо. Но тут обычно приоткрывалась дверь, и встревоженная мать прерывала концерт на самом интересном месте. Мои детские мысли были всецело поглощены музыкой, и я стал учиться музыке. Когда Эмилю исполнилось 5 лет, он начал учиться на курсах при Одесском музыкально-драматическом институте в классе преподавателя фортепиано Ткача, серьезного и способного педагога. Музыкальное дарование Гирельса развивалось быстро. Маленький музыкант часто выступал на вечерах. Помню свое первое выступление 7-летним учеником Одесской музыкальной школы. Я поднялся на эстраду для того, чтобы сыграть домажорную сонату Моцарта. Сзади, в торжественном ожидании, сидели родители и педагоги. На школьный концерт пришел знаменитый композитор Гречанинов. В 9 лет я дал свой сольный концерт. 18 мая 1929 года Всеукраинское товарищество революционной музыки ВУТОРМ организовало концерт 13-летнего пианиста. С 1931 по 1935 год Гирельс занимается у доцента, впоследствии профессора, Одесского музыкально-драматического института Берты Михайловны Рейндгбальд. В памяти пианиста осталось неизгладимое впечатление о ее необычайной чуткости и внимательности. Под руководством Рейндгбальд Гирельс делает большие успехи, и, несомненно, ее заслуги в пианистическом развитии талантливого ученика чрезвычайно велики. В 1931 году на втором украинском конкурсе пианистов Гирельс выступил вне конкурса стаккатой ре-мажор Баха, жигой Леи Годовского и свадебным маршем Мендельсона Листа. Жюри отметило замечательное дарование юного пианиста, подающего большие надежды. В те годы Гирельса слышали всемирно известные зарубежные пианисты Александр Боровский и Артур Рубинштейн. Совершенно потрясен совершенством игры на рояле 15-летнего Эмиля Гирельса, писал Боровский. «Когда я был в Одессе, — рассказывал Артур Рубинштейн в беседе с корреспондентом ТАСС, — ко мне привели мальчика, который сыграл на рояле несколько произведений Бетховена и Равеля.
Игра мальчика по силе и технике произвела на меня потрясающее впечатление. Этот мальчик был Эмиль Гилельс, который сейчас может уже быть назван крупнейшим мастером. И тот факт, что Эмиль Гилельс в Советском Союзе не один, показывает, каких огромных побед добилась советская музыкальная культура в области воспитания новых кадров. После блестящей победы на первом всесоюзном конкурсе музыкантов-исполнителей весной 1933 года Гилельс выступил на специальном концерте лауреатов, где исполнил свадьбу Фигаро Моцарта Листа. На следующий день Гилельс вместе с другими юными лауреатами был приглашен в Кремль, где находились виднейшие деятели партии и правительства. Здесь был зачитан приказ о денежном награждении правительством юных лауреатов. Наркомпрос Украины наградил Гилельса роялем. Победа Гилельса на всесоюзном конкурсе явилась стимулом к его выходу на большую концертную эстраду. Начиная с осени 1933 года, он ежегодно дает по 20 концертов в Москве, Ленинграде, Одессе, Киеве, Харькове, Тифлисе, Баку, Свердловске и других городах Советского Союза. В 1935 году, окончив Одесскую консерваторию, Гилельс поступил в аспирантуру Московской консерватории по классу профессора Нейгауза. Влияние Нейгауза, одного из самых культурных и ярких музыкантов-педагогов, не могло не сказаться на юном пианисте. Гилельс, как художник-интерпретатор, стал глубже.

0: Гилель сыграл органную прелюдию и стержнем творческой работы Гилельса.
1: Свет, перечисленные выше танго. Композитор писал также вальсы, фокстроты, песни, романсы, которые записывали на пластинке многие популярные певцы, среди них Константин Сокольский, Мечислав Фок, Изабелла Юрьева и другие. В годы Великой Отечественной войны Оскар Строк принимал активное участие в концертах фронтовых бригад мастеров искусств. Большим успехом пользовались у бойцов его песни на военную тематику «Два друга», «Дивизия гвардейская 8-я», «Фронтовой шофер». Каждый концерт с участием Строка заканчивался его песней «Мы победим», по признанию автора, самой дорогой для него песней, которой он очень гордился. В конце войны и в первые послевоенные годы приобрели известность благодаря записям на грампластинке и высокому мастерству исполнителей, среди них были в частности Утесов и Шульженко, такие произведения композитора, как «Вальс Бастон», «Желтые листья», слова Лобковского, «Синяя рапсодия» с новым текстом того же Лобковского, из-за чего рапсодия стала называться «Лунной», «Сталинградский вальс», слова Давидович и Драгунского, «Танго, былое увлечение», слова самого композитора, «Вальс в старом саду», слова Степановой и Мануйловой. В 50-х годах музыка Оскара Строка звучит значительно реже. Танго было почти вытеснено новыми модными танцами. Но композитор не изменил любимому жанру. В стареньком домике в Риге он продолжал сочинять, ожидая нового звездного часа танго. И вот в конце 60-х годов во всей мировой эстраде начался бум реставрации старых мелодий и ритмов. Пожалуй, начало этому положило возрождение популярности песни Фомина «Дорогой длинную», написанной еще в середине 20-х годов. Вновь зазвучали чарльстоны, фокстроты, румбы и, конечно, танго. Начали вспоминать и авторов, их создававших. Возник интерес к творчеству Строка. К нему зачастили корреспонденты газет, журналов, радио, телевидения. Ведущие эстрадные исполнители стали обращаться к композитору с просьбами о пополнении их репертуара новыми произведениями, поэты начали предлагать стихи. Будучи уже в преклонном возрасте, Строк переживал свою вторую молодость. Фирма «Мелодия» выпустила в те годы несколько дисков с реставрированными записями старых танго Строка и их новых аранжировок в исполнении ансамбля «Мелодия» под управлением Гороняна. Удачным интерпретатором произведений композитора оказался Владимир Трошин. Он записал старые танго Строка «Скажите, почему», «Не покидай меня» и новые «Моя Натали», слова Лобковского, «Твои глаза», слова Цейтлина, «Старый романс», слова Бокова, а также песни из цикла «Москва». Произведения Строка включили в свой репертуар Николай Никитский, «Танго в разлуке» на слова Бейлина и песни из цикла «Москва», Мария Миронова, песни «Старый китель» на слова Лобковского, Юрий Гуляев, «Танго «Звездное счастье» на слова Горохова и «Старый романс», Валентин Будилин, «Танго Марианна» на слова Лобковского. Появилась в грамзаписи и «Танго «Черные глаза» в исполнении японского певца Йоити Сугавара. В 1977 году фирма «Мелодия» подготовила новый диск-гигант танго Оскара Строка, записанных ансамблем «Мелодия». Наряду с популярными довоенными танго сюда были включены и новые, специально написанные по этому поводу композитором «Ожидание», «Мечта», «Танго-фантазия», «Не упрекай», «Неаполитанская танго». До конца своих дней Оскар Давыдович Строк, он умер в 1975 году, активно работал. Наследие композитора велико, интерес к его творчеству не ослабевает. Имя Оскара Строка всегда будет стоять в ряду тех талантливых музыкантов, кто посвятил свое творчество, быть может, не очень благодарному, но нужному и весьма популярному жанру эстрадно-танцевальной музыки. В исполнении Клавдии Ивановны Шульженко послушайте песню Оскара Строка «Былое увлечение».

было увлечение, и я должна о вас забыть. Быть может, правы вы глубоко, разумно.

никогда не скажем людям про нашу встречу и разрыв. Но в тайной воле сожаления за эти годы много раз еще я вспомню то мгновенье, когда увидела я вас. Быть может, правы вы глубоко, разумно поступили вы. Но это было так жестоко,

Предлагаем вашему вниманию беседу с народной артисткой СССР Людмилой Георгиевной Зыкиной. Беседу ведет журналист Ольга Лобанова. Опубликована в 20-м номере еженедельного воскресного приложения газеты «Известия» за 1981 год. Эту певицу любит вся страна. Имя ее известно во всем мире. Сотни женских судеб, о которых она поведала в песнях, слились в единый образ русской женщины, щедрой души, самоотверженного сердца. Почитатели вашего таланта утверждают, что только человек, рожденный на сельском приволье, может так понять и донести до слушателя глубину русской души. И многие убеждены, что вы родом из Рязанского села. Это так? В одном из писем я прочла себе такие строки. «Как в Рязани на окраине родилась девчонка». Насчет окраины верно, только я москвичка. Но семейные корни наши в самом деле рязанские. Бабушка моя, Василиса Дмитриевна, мать моего отца, первая моя учительница пения, родом из-под Скопина. Это недалеко от есенинских мест. Василиса Дмитриевна была известная на всю округу песельница. Пела, как сама любила говорить, нутром. Песня буквально клокотала в ней, хотя она никогда не форсировала голос. Душой я слышу ее до сих пор. После кончины деда в 1920 году бабушка с детьми переехала в Москву. В Москве родилась я. Родители ваши, наверное, тоже пели. И хорошо пели. Теперь, спустя много лет, могу классифицировать. У бабушки был альт, у отца бас, у мамы голос совершенно своеобразного тембра, высокий, с колоратурным взлетом. Помните ли вы первую песню, которую спели соло не для себя, а для зрителей? Еще бы не помнить. Хотя было мне тогда всего лет 6. Но я знала уже почти все бабушкины песни и потихоньку пробовала ей подражать. Однажды пришли гости. Я все дожидалась, когда взрослые закончат разговоры и начнут петь. И вдруг бабушка говорит: «А ну-ка, Милуш, запевай, как я тебя учила». Поначалу я даже не поняла, что это мне. Потом выпрямилась, напряглась и запела бабушкину любимую «Соловей кукушечку уговаривал». Голос у меня был слабенький, хрупкий. Допела, едва не убежала от страха. Но кругом захлопали, а бабушка сказала: «Ну вот и смена». Желание петь со сцены появилось после того первого успеха? Нет, что вы. Ни сцена, ни концертная эстрада манили меня тогда. Как и тысячи сверстниц, я в те предвоенные годы бредила именами Чкалова, Байдукова, Белякова, Росковой, Грязодубовой, Осипенко. Мечтала поступить в аэроклуб, стать летчицей, прыгала с вышки и с аэростата, играла в волейбол, в хоккей, даже в футбол. Через годы мне выпало счастье подружиться с наследниками и продолжателями чкаловской славы – Валентиной Терешковой, Павлом Поповичем, Виталием Севастьяновым. Знала я и Юрия Гагарина, и Владислава Волкова. Они для меня воплощение той несбывшейся мечты детства – сесть за штурвал самолета и взлететь над землей. Как же вы все-таки стали певицей? Как-то мы с подругами поехали в центр Москвы в кино. На площади Маяковского увидели объявление. Конкурс в хор русской народной песни имени Пятницкого. Девчонки стали меня подзадоривать. Попробуй, слабо. Я с ними даже на мороженое поспорила, что поступлю. Тогда я уже активно пела в самодеятельности. Вошла в зал для прослушивания, рассказала о себе. Подошел Захаров, тот самый, чьи песни пела вся страна. А за ним Петр Михайлович Казьмин, один из тогдашних руководителей хора, племянник самого Пятницкого. «В какой тональности будешь?» Что такое тональность, я толком не знала, страшно смутилась, но запела: «Уж ты сад, ты мой сад, сад зелененький». Через 2 часа посмотрела и глазам своим не поверила. В списке принятых моя фамилия первая. Так и решилась судьба. Было это вскоре после войны.
Изменилось ли за эти годы ваше отношение к сцене, например, к мгновениям перед выходом на подмостки? Пожалуй, нет. Остался тот же трепет, та же тревога, как пройдет концерт. Но прибавилось чувство, которое обостряется с каждым проведенным на сцене годом. Ответственность за свое дело. Это, вероятно, закономерно. Чем старше актриса, чем больше почести ей воздается, тем больше обязана она требовать от себя для творчества. До мелочей продумываешь не только то, какие песни включить в программу, как исполнить каждую, но и какое платье надеть на концерт, как причесаться. Выверенный наряд – одно из начал создаваемого на сцене образа. А есть у вас любимые песни? Нелюбимые просто не пою. Случается, конечно, разучишь какую-нибудь песню, споешь раз-другой и понимаешь, для тебя она случайная. Жаль потраченного времени, но из репертуара я ее исключаю. Как в течение этих лет менялся ваш репертуар? По законам диалектики, от простого к сложному. Вы исполнили оратории и поэтории Родиона Щедрина, наверное, одни из наиболее сложных произведений, которые вам довелось петь. Несколько лет назад Родион Константинович предложил мне исполнить ряд его новых произведений. В первый момент я отказалась. Даже не могла предположить, что у меня хватит голоса на ораторию. Певицы моего плана обычно имеют в диапазоне 1,5, реже 2 октавы. Но Щедрин утверждал, что у меня есть необходимые 2,5 октавы. Даже дал прослушать записанную песню, мол, пожалуйста, 2 с лишним октавы. Но одно дело спеть песню, и совсем другое – целиком исполнить большое произведение, рассчитанное на такой диапазон. Словом, то была для меня большая школа вокального мастерства. Оратории и поэтории Щедрина – разновидность произведений, написанных на основе народных мотивов. Значит, народная музыка за последние годы существенно изменилась, стала сложнее. Глинка говорил, что музыку пишет народ, а композиторы ее только обрабатывают. Это же происходит в наши дни. Естественно, композиторы ищут новые, порой чрезвычайно сложные формы. Правда, в последние годы меня стало тревожить одно явление. Многочисленные вокально-инструментальные ансамбли включают в свой репертуар народные песни, ими же самими аранжированные. И, к сожалению, иные аранжировщики и исполнители – нередко то ли забывают, то ли вообще не задумываются о традициях народного искусства и о том, когда и ради чего данная песня была создана народом. Записывала я как-то на радио обрядную свадебную «Отставала лебедушка» – чудесный плач невесты, обращенный к родителям. Во время записи хормейстер рассказал, что накануне эту же песню записывал молодежный ансамбль и превратил ее в лихую плясовую. И ладно бы это поветрие охватило только самодеятельной группы. Так нет же, и некоторых профессионалов, чья святая обязанность формировать вкус слушателей и воспитывать музыкальную культуру. На вашем недавнем концерте особенно поразил слушателей номер, исполненный вами без музыкального сопровождения «Вдовий плач». Я видела, как плакали женщины в зале. Перед этим номером конферансье объявляет, что плач записан мною. Точнее сказать, он мною написан. Во время войны я видела множество женщин, матерей, которых вражье нашествие сделало вдовами. Их образы остались в моей памяти и сердце до сих пор. Становясь старше, я сумела, наверное, глубже прочувствовать их горе. «Вдовий плач» родился из этих воспоминаний несколько лет назад, но до сих пор я его не фиксирую на нотной бумаге. Держу в памяти несколько его вариантов, как, кстати, бывает с большинством произведений народного творчества. В зависимости от состава зрительской аудитории на концерте исполняю один из вариантов. У вас теперь немалый опыт работы на сцене. Нет ли желания делиться этим богатством с молодыми? Мне много раз предлагали преподавать, но совмещать полноценную педагогическую работу с певческой, я думаю, невозможно. Однако выход нашелся. В нашем ансамбле стажируются 6 молодых певиц, которые недавно закончили, либо скоро заканчивают музыкальное училище. Очень способные девушки с прекрасными вокальными данными, но нужна школа. Вот с ними я и занимаюсь.
Вы имеете в виду республиканский русский народный ансамбль «Россия»? Нельзя ли о нем чуть поподробнее? Всего 3 года назад состоялся первый концерт нашей России. К этому мы готовились долго, музыкантов собирали по всей стране. Не хотелось оголять местные коллективы, и в то же время очень нужны были люди, которые бы соответствовали нашему замыслу. Создавая этот ансамбль, вы хотели через него выразить свое понимание народного искусства? Безусловно. Он должен отличаться от всех подобных коллективов прежде всего академизмом и программ и исполнения. Для этого требовались специалисты высокого класса, непременно с высшим музыкальным образованием. Таких людей мы нашли. Все они успешно выступают и почти все занимаются композицией. Лучшие из произведений включаем в свои программы. В этом немалая заслуга музыкального руководителя ансамбля Виктора Гридина. Он и сам талантливый композитор и много работает с молодыми музыкантами. Думаю, ансамбль получился почти таким, каким мы его себе представляли. Может быть, нескромно так говорить, но достать билет на наш концерт непросто, хотя и выступаем мы почти каждый день. За 3 года выпустили 5 долгоиграющих пластинок. А девушки, которые у вас стажируются, останутся в ансамбле? Трудно сказать определенно. Пока в ансамбле одна солистка. Возможно, со временем их будет несколько. Быть художественным руководителем и солисткой большого ансамбля, постоянно выступать в концертах, на радио, телевидении – напряженная жизнь. Бывают моменты, когда петь не хочется? Бывают. И тогда сажаю всю свою семью в машину, сама за руль, и едем за город. Кстати, машину вожу с величайшим наслаждением. Идя по березовой роще, напеваешь тихо-тихо, а голос получается звонкий. А в сухом лесу у песни непременно появится эхо. Чуть прошел дождь, голос звучит глуше, но вовсе не так, как в сосняке или ельнике. Природа успокаивает, все встает на свои места. Мысли о работе, о предстоящих концертах перестают нервировать. В такие минуты осознаешь, что выбор сделан правильно, что народная песня – моя судьба. В исполнении Людмилы Зыкиной и Государственного республиканского русского народного ансамбля России под управлением Виктора Гридина послушайте песню Григория Пономаренко на слова Виктора Бокова «Оренбургский пуховый платок». Запись 1980 года.

о джазе. В этом номере журнала мы продолжаем знакомить вас с книгой французского музыковеда Панасье «История подлинного джаза». Послушайте главу, которая называется «Дюк Эллингтон». Композитор, аранжировщик и пианист Дюк Эллингтон на протяжении вот уже четверти века остается самой яркой фигурой среди руководителей Большого джазового оркестра. Оркестр Эллингтона принадлежит к числу лучших и пользуется огромной популярностью. Эдуард Кеннеди Эллингтон родился 29 апреля 1899 года в Вашингтоне, округ Колумбия, в квартале для цветных. Ребенок рос в кругу семьи. С раннего детства он был очень восприимчив к музыке. Слушая, как сестра играет читки, четырехлетний малыш повторял сквозь слезы: «Как красиво! Как красиво!» Цитирует Барри Уланов в книге об Эллингтоне. В 7 лет мальчик начал заниматься роялем и сольфеджио. В школе маленький Эдуард был рассеянным. На уроках, разыгрывая гаммы на воображаемой клавиатуре, барабаня пальцами по парте. Готовясь стать архитектором, Дюк в 15 лет поступил на курсы рисования. 8-летний Эдуард получил прозвище Дюк Герцог от своего соседа, пианиста стиля рэгтайм, за элегантный костюм, вежливые манеры и изящную походку. По вечерам он садился дома за рояль и часами, охваченный интересом к гармонии, перебирал аккорды. Соседи начали жаловаться. Однажды, когда Дюк спускался по лестнице, один из них заметил: «Дюк, это невыносимо!» «О чем вы, сударь?» «Да о вашем рояле!» «Что? Ах, да, о моем рояле!» «Ну, конечно, но должен вам сказать, сударь, что в один такой день я стану знаменитым!» В юности Дюк очень любил пианистов в стиле рэгтайм и часто ходил слушать их на квартплатные вечеринки. Он купил перфоролик со знаменитой песней штата Каролины Джеймса Джонсона и ставил на пианоле до тех пор, пока не выучил. По этому поводу Барри Уланов рассказывает интересный случай. Когда Джеймс Джонсон приехал в Вашингтон, Дюк бросился слушать прославленную песню штата Каролины в исполнении автора. После того, как под аплодисменты публики Джеймс Джонсон кончил, Дюк сел к роялю и в честь старшего коллеги заиграл песню штата Каролины. Так как он много слушал исполнителей рэгтайма и хорошо изучил их манеру свинга и приемы, его игра была столь впечатляющей, что ошеломленный великий Джеймс Джонсон не нашел ничего лучше, как ретироваться, оставив Дюка Эллингтона победителем этого дружеского состязания. Дюк впервые выступил в кабачке случайно. Однажды он сидел в пуделе. Пианист сильно подвыпил и был не в состоянии играть. Дюк сел за фортепиано и сыграл свой рэг содовой воды. Постепенно он приобретает известность, его приглашают в кабачки и на танцевальные вечера. В конце 1918 года Дюк решил с друзьями создать маленький любительский ансамбль «Вашингтонцы». Но поскольку вашингтонцы играли исключительно для собственного удовольствия, Дюк продолжал работать пианистом в профессиональных, более или менее коммерческих оркестрах. У Сэма Вудинга, Дока Перри и в других. В 1922 году ударник вашингтонцев Сонни Грир получил от руководителя Нью-Йоркского оркестра Уилбера Свитмана предложение, но, не желая расставаться с друзьями, пригласил их поехать вместе. Вашингтонцы, Дюк Эллингтон, фортепиано, Отто Хардвик, кларнет и саксофон, долгое время бывший одним из самых блестящих альт-саксофонистов, Артур Уэтцел, труба, Элмер Сноуден, банджо и Сонни Грир отправились попытать счастье в Нью-Йорк. Однако вскоре им пришлось подтянуть пояса и вернуться в Вашингтон. Но в памяти навсегда осталось несколько дней, проведенных в бурлящей музыкой и танцами Гарлеме. В то время в Капитоле на Ленокс-авеню давал прекрасные вечера Вилли Смит Лев, который произвел колоссальное впечатление.

1943 году в Эйкене, штат Южная Каролина, 6 лет жил в Гарлеме, умер в 1932 году. Став в 1919 году профессионалом, он часто ездил в турне, аккомпанируя певицам блюзов, и до прихода в 1924 году к Эллингтону имел свой оркестр. В детстве на Баббера большое впечатление производили спиричуэлс и ритмичные проповеди священников. В своих соло он цитировал из этой религиозной музыки фразы и главным образом подражал интонациям увещевающего паству проповедника. Чтобы получить нужный эффект, Баббер Майли вставлял в раструб полусферу, какой пользуются водопроводчики для прочистки раковин. Прикрывая и открывая ее ладонью, он менял высоту звука, и выходило что-то вроде «уа-уа». Отсюда название, которое позднее дали сурдинам, изготовляемых по этому образцу – сурдины «уа-уа». Инструмент словно разговаривал. Баббер умел придавать его речи драматическую, насмешливую, шутливую интонацию. В дальнейшем сурдину «уа-уа» применяли многие трубачи, однако в искусстве придавать звуку особую выразительность Майли остался непревзойденным. Майли великолепно играл и без сурдины. Тут он напоминал трубачей Нью-Орлеана, в частности Кинга Оливера. Майли был талантливым композитором. Он принимал участие в работе над некоторыми самыми известными произведениями Эллингтона, например, «Черная и коричневая фантазия», «Утренняя прогулка по Сент-Луису». Его ранняя смерть – большая потеря для джаза. Тромбонист Джон Энтон, известный под шутливой кличкой «Трики Сэм», «Ловкий Сэм», следовал по пути Баббера Майли. Нентон родился в 1904 году в Нью-Йорке, умер в 1946 году, играл в небольших ансамблях Гарлема. В 1926 году Майли рекомендовал его Эллингтону, и Трики Сэм входил в состав оркестра Дюка до своей кончины. Как и Майли, Трики Сэм мастерски владел сурдиной уа-уа. Его тромбон говорил, смеялся, плакал, пел и иногда удивительно походил на человеческий голос, так что, слушая пластинки Трики Сэма, многие впадали в ошибку. Трики Сэм умел много сказать немногими звуками. Его фразы всегда просты и лаконичны, каждому звуку присуща предельная выразительность. Особенно проникновенно Трики Сэм играл медленные блюзы. Ни одному тромбонисту не удавалось добиться подобного качества звучания. Постепенно Дюк увеличил число музыкантов, некоторых заменил. В 1927 году, когда оркестр начал выступать в прославленном Котти-клубе, он имел следующий состав. Баббер Майли, Луис Меткоф, труба, Трики Сэм, тромбон, Отто Хардвик, Гарри Карни, Барни Биггард, кларнет-саксофон, Фред Ги, банджо, Уэлман Браут, контрабас, Сонни Грир, ударные. Партию фортепиано исполнял сам Эллингтон. Гарри Карни родился в 1910 году в Бостоне, единственный джазовый солист на баритон-саксофоне, очень трудном инструменте. В 1926 году он пришел в оркестр совсем молодым и с тех пор не покидал Эллингтона. Барни Биггард родился в 1906 году в Нью-Орлеане, играл у Дюка с 1927 по 1942 год. Это один из выдающихся и наиболее самобытных кларнетистов, вышедших из Нью-Орлеана. Его сверкающие переливы, широкие глиссандо и очаровательные соло в низком регистре стали неотъемлемой принадлежностью неповторимого колорита звучания оркестра Эллингтона. Контрабасист Уэлман Браут родился в 1891 году, тоже в Луизиане. Умер 29 октября 1966 года в Лос-Анджелесе. Работал с Дюком с 1926 по 1935 год, внося в оркестр колоссальный свинг. Под впечатлением игры Попса Фостера и Уэлмана Брауда руководители больших оркестров заменили тубу контрабасом. Для того, чтобы полнее раскрыть возможности своих великолепных оркестровок, Эллингтон пригласил еще несколько инструменталистов. Таким образом, в начале 1929 года

оркестр приобрел следующий состав. Арт Уэтсел, Кутси Уильямс, Фредди Дженкинс, труба, Трики Сэм, Хуан Тизел, тромбон, Джонни Ходжес, Гарри Карни, Барни Бигард, саксофон, кларнет и прежняя ритмическая группа. Этот состав сохранился до 1935 года. Правда, в 1932 году пришел третий тромбонист Лоренс Браун и четвертый саксофонист Альт Отто Хардвик, который играл у Дюка до 1928 года. Среди новичков было два крупных солиста – Джонни Ходжес и Кутси Уильямс. Джонни Ходжес родился в 1907 году в Кембридже, штат Массачусетс, последователь Сиднея Беккета и Луи Армстронга. Ходжес отлично играет на сопрано-саксофоне, но еще лучше на альт-саксофоне. Он обладает темпераментной, напористой звучностью. Всегда вдохновенная игра Ходжеса отличается большим свингом, богатой мелодической изобретательностью и изумительной простотой. Наряду с Бенни Хартером Ходжес оказал сильное влияние на других альт-саксофонистов. Джонни Ходжес ушел от Эллингтона в 1951 году, но в 1955 году вернулся снова. На долю Кутси Уильямса, родился в 1904 в городе Мобиле, штат Алабама, выпала трудная задача заменить у Дюка Баббера Майли, и он с честью с ней справился, будучи мастером сурдины Уа-Уа. В его стиле чувствуется сильное влияние Армстронга. Прекрасный яркий тембр, мощность и экспрессивность звучания трубы Кутси Уильямса делают его больше других трубачей похожим на Армстронга. Кутси играл у Эллингтона с начала 1929 года до конца 1940 года. Тромбонист Лоренс Браун был блестящим виртуозом и играл хорошие корусы. Однако несколько напыщенная, даже сентиментальная интонация в медленных пьесах помешала ему стать столь же выдающимся джазменом, как Трики Сэм, Джонни Ходжес, Кутси Уильямс и Барни Бигард. Эти музыканты Эллингтона были не только замечательными солистами. Они любили, тонко понимали музыку своего руководителя и в импровизациях умели идеально выдерживать его стиль. Об Эллингтоне мало сказать, что это великий аранжировщик. Он величайший аранжировщик за все время существования джаза. Впрочем, слово «аранжировщик» не совсем здесь подходит, потому что Дюк сочиняет много прекрасных пьес, составляющих львиную долю его репертуара, мелодическая линия которых кажется созданной при аранжировке. И слушая музыку Дюка, иногда невозможно отличить, где кончается тема и начинается аранжировка. Даже тогда, когда Эллингтон аранжирует темы других авторов, он вносит в них столько своего, эллингтоновского, что вся музыка, включая тему, звучит как его собственная. Поразительные примеры тому – «Розовая комната», «Марджи», «Лунный свет». Обычно джазовые аранжировщики приспосабливаются к возможностям того оркестра, для которого работают. Эллингтон, наоборот, добивается от оркестра того, что требует идея. Стремление выразить себя с помощью средств своего оркестра вполне естественно для Дюка, ибо он скорее человек-оркестр, чем руководитель оркестра. Его идеи, чувства реализуются в виде сочетаний партий различных инструментов, в виде ансамблевых связей. В музыке Эллингтона тема аранжировка и инструментовка являются результатом хода одной мысли и образуют единое целое. С удивительным искусством, вкусом и безукоризненным музыкальным тактом пользуется Дюк тембровой палитрой, тонко и оригинально сочетая по сходству или контрасту звуковые краски. Необычен колорит его оркестровок в стиле джунгли, когда трубы и тромбоны применяют ворчание и сурдины уа-уа. Черная и коричневая фантазия, эхо джунглей, например. Однако не стоит думать, что Эллингтон является композитором в классическом понимании этого слова. Им написано всего несколько концертных произведений. «Черные, коричневые и бежевые», «Сюита запахов», ряд других, которые представляют собой исключение в его творчестве, хотя в них и ощущается влияние джаза.
Многие оркестровки Эллингтона, поражающие нас своей продуманностью и изысканностью, никогда не были написаны. Все это устные аранжировки. Они создаются в ходе репетиций примерно так. Дюк садится за рояль и излагает музыкантам свой замысел. Он показывает фразы трубы. Благодаря исключительным слуху и памяти трубачи запоминают продиктованную мелодию и гармонизацию. Тогда Дюк играет фразы для тромбонистов, потом для саксофонистов. Когда каждый ознакомился со своей партией, музыканты играют вместе. Если Дюк удовлетворен, идут дальше. Если нет, он изменяет не понравившееся место в партии того или иного инструмента. В создании аранжировки участвует не только Дюк, но и остальные музыканты. Один из трубачей, например, предлагает что-то переделать или добавить. Если мысль Дюку нравится, она принимается. Таким образом, многие аранжировки этого оркестра являются результатом коллективного творчества, хотя ведущая роль и принадлежит Дюку. Изменения вносятся и в письменные аранжировки. Тенор-саксофонист Эл Серс рассказывает, как он был поражен, когда в первый раз играл в оркестре Эллингтона. Он читал по нотам свою партию, все шло нормально, как вдруг его музыка перестала согласоваться с тем, что играл оркестр. Серс вынужден был остановиться, и сосед объяснил: «Мы давно не исполняем этот пассаж так, как указано в нотах. У Дюка появились другие соображения, он все изменил, а мы запомнили наизусть и не исправили в нотах». На этом примере видно, что даже в большом оркестре, исполняющем относительно сложную музыку, джаз не утрачивает своей стихийности. Творческий подход к пьесе находит отражение не только в сольной импровизации, но и в исполнении, казалось бы, уже окончательно сложившихся ансамблей. Устную аранжировку практиковали все большие оркестры, но у Эллингтона такой метод работы стал особенно необходимым из-за сложности оркестровок. В фортепианной игре Дюка чувствуется его индивидуальность композитора-аранжировщика. Когда он солирует, создается впечатление, будто он играет фортепианное переложение оркестровой партитуры. А когда аккомпанирует, сочиняет прелестные аккордовые ходы и фразы, с большим свингом расставляет акценты, чем прекрасно дополняет импровизацию солистов или ансамблевую игру. Роялем он ведет весь оркестр. Что не менее замечательно и даже несколько таинственно у Дюка Эллингтона, так это насыщенное и вместе с тем нежное и мягкое, тающее звучание уникальной окраски и бархатистости. Поначалу эту особенность объясняли составом исполнителей. Однако позднее, когда большинство музыкантов первого состава было заменено музыкантами, сформировавшимися не у Дюка, к общему изумлению оказалось, что звучание оркестра ничуть не изменилось. Тогда стали считать, что оно творение самого Дюка, сумевшего добиться от музыкантов, чтобы звучание их инструментов всегда одинаково растворялось в ансамблевой игре, а в соло сохраняло свою индивидуальность. Поистине можно сказать, что это неповторимое звучание оркестра – голос самого Дюка. Было бы слишком долго подробно останавливаться на всех музыкантах, которые играли в этом оркестре. Назовем лишь некоторых. Трубач Рекс Стюарт родился в 1907 году в Филадельфии, умер 7 сентября 1967 года в Лос-Анджелесе. Прежде входивший в состав оркестра Хендерсона, почти непрерывно играл у Эллингтона с 1934 до конца 1945 года. Он обладает удивительной беглостью. Иногда он нажимает клапаны лишь наполовину и получает задыхающиеся звуки, достигая большого свинга. Рэй Нэнс родился в 1913 году в Чикаго, пришел к Дюку в конце 1940 года вместо Кути. Этот превосходный трубач испытал сильное воздействие манеры Армстронга и отлично владеет сурдиной уа-уа. Кроме того, Рэй Нэнс – приятный певец и один из немногих хороших джазовых скрипачей. Он играл у Дюка много лет с небольшими перерывами. Гарольд Бейкер родился в 1914 году в Сент-Луисе, штат Миссури. Умер 8 ноября 1966 года в Нью-Йорке.
Играл у Эллингтона с 1942 года по 1951 год и в 1957 году снова вернулся в оркестр. Его мелодичной игре свойственна редкая нежность. Трубач Кэт Андерсон родился в 1916 году в Южной Каролине. Играл у Дюка с 1944 по 1947 год и вернулся в оркестр в 1951 году. Это удивительный мастер крайнего верхнего регистра. Он умеет играть на головокружительной высоте с большой мощью и сурдины уа-уа. Разносторонний, прекрасно свингующий музыкант. Тефт Джордан родился в 1915 году в Виргинии. Сначала играл у Чика Уэбба, а с 1943 по 1947 год у Эллингтона. Его игра отличается непосредственностью и проникновенностью. Из самых талантливых трубачей, игравших в то или иное время у Эллингтона, назовем Нелсона Уильямса, Вилли Кука и ослепительного виртуоза Кларка Терри. Родился в 1920 году в Сент-Луисе, штат Миссури. После Трики Сэма, умер в 1946 году, у Эллингтона было два хороших тромбониста. Сначала Тайри Гленн, потом Квентин Джексон. В 1951 году вместо Лоренса Брауна стал играть Брит Вудман. Кларнетиста Барни Бигарда заменил Джимми Хэмилтон, прекрасный виртуоз, но менее талантливый джазмен. На тенор-саксофоне с 1944 по 1950 год у Дюка играл замечательный свингмен Эл Серс. Потом его заменил Пол Гонзалес, о котором мы будем говорить в последней главе. На альт-саксофоне с 1945 года играл Рассел Прокоп, блестящий солист и проникновенный музыкант. Особо следует отметить выдающихся контрабасистов Эллингтона. Это Билли Тейлор, Хейс Элвис, а с 1939 года юное чудо Джимми Блентон, родился в 1921 году в Сент-Луисе, штат Миссури, обладатель великолепного звука, ошеломляющей техники и феноменального свинга. Джимми Блентон извлекал из контрабаса почти столько же оттенков, сколько другие из трубы или тромбона. Дюк так любил его, что сделал с ним несколько записей дуэта контрабаса и фортепиано. К сожалению, Джимми Блентон умер от туберкулеза в возрасте 21 года. Блентон преобразил джазовый стиль игры на контрабасе. Начиная с 1941 года, ему стала подражать вся молодежь: Чарли Мингус, Джон Леви, Джордж Дювивье, Ллойд Тройтман, Рэй Браун, Эл МакКиббон, Керли Рассел, Арвел Шоу, Уэндел Маршалл. Лучшим из последователей Блентона был Оскар Петтифорд. Родился в 1922 году в Оклахоме. Умер 8 сентября 1960 года в Копенгагене, который играл у Эллингтона с конца 1945 по 1948 год. За первоклассный соло и свинг его можно было назвать вторым Джимми Блентоном. Кроме того, Петтифорд был единственным джазменом, который замечательно играл на виолончели, до него в джазе не употреблявшийся. Следует еще отметить, что с 1931 по 1943 год с Дюком выступала прекрасная певица Ави Андерсон, а с 1939 года появился серьезный помощник по части аранжировок Билли Стрейхорн. Родился в 1915 году в Огайо, умер 31 мая 1967 года в Нью-Йорке, который иногда заменял Дюка у рояля. В аранжировках Стрейхорна временами ощущается влияние современной европейской музыки, поэтому их нельзя считать полностью джазовыми. Однако есть и такие, что почти не уступают аранжировкам самого Дюка. Например, знаменитый «Поезжай на метро А». Начиная с 1930 года, влияние оркестра Дюка Эллингтона было очень велико и распространялось почти на все большие оркестры, в частности на оркестр Джимми Лансфорда, Эрла Хайнса и на оркестр грустного ритма. Вот уже 30 лет оркестр Эллингтона занимает среди больших оркестров такое место, как Армстронг среди солистов.
В исполнении оркестра Дюка Эллингтона послушайте пьесу «Утренняя прогулка».

0: Проблемы популярной музыки Запада. Предприятие «Абба». Под таким названием в 7-м номере журнала «Ровесник» за 1981 год помещена статья шведских журналистов Экестама и Фицпатрика, посвященная популярному шведскому ансамблю «Абба». Предлагаем ее вашему вниманию.
1: На каком бы языке и где бы ни писали об «Аббе», о самом творчестве речь не заходит. Так американский журнал Time, опубликовав недавно фотографию Аббы, дал под ней такую подпись. Бенни Андерсон, Анни Фрид Люнгстад, Агнетта Фельдскук и Бьорн Ульвиус, поющие под аккомпанемент $20 миллионов. Далее повествовалось о доходах предприятия Абба, и лишь в конце приводились слова Бьорна Ульвиуса. «Мы не поем под диктовку держателей наших акций». В интервью, которое мы вам сегодня предлагаем, создатели мелодии Абба рассуждают о свободе творчества. Конечно, никто не ставит под сомнение композиторское дарование Андерсона и Ульвиуса. Мелодии их изящны, легки, доходчивы, прилипчивы даже. Люди мурлычут их на пляже, в метро, на шумной улице. Под них можно танцевать, вести беседу, читать, есть и вообще делать массу дел. Они приятны, они развлекают, они не мешают никому. Они удобны. Как удобна позиция их создателей, считающих себя людьми абсолютно свободными. Но, как выясняется в ходе интервью, свободными во всем, что не мешает их благополучию на рынке. В вопросах журналистов чувствуется раздражение. Неужели вы не видите, что не вы хозяева вашего богатства, а ваше богатство управляет вами? В ответах тоже чувствуется раздражение. Хватит без конца твердить об этом. Мы сами по себе, мы делаем только то, что хотим. Но, видимо, если музыканты устали доказывать, что они свободны, а журналисты, заметьте, сотрудники буржуазного издания, настойчиво продолжают говорить о коммерческой заданности творчества Аббы, значит, что-то в этом есть. Это что-то видно всем, в том числе и столь упорно твердящим о своей свободе музыкантам. Статистика гласит, вы вряд ли найдете Библию в каждом шведском доме. Но в каждом шведском доме вы наверняка увидите хотя бы одну пластинку Аббы. Статистика гласит, оборот капитала в шведской индустрии грамзаписи упал в 1978 году на 10% только потому, что в том кошмарном году Абба не выпустила ни одного альбома. Статистика гласит, по данным на начало прошлого года, Абба продала во всем мире 150 миллионов своих пластинок. Хватит статистики? Еще? Пластинки Аббы продаются в Западной и Восточной Европе, в США, в Японии, в Австралии, в Африке, в Индии. Говорят, скоро падут Латинская Америка и Китай. Ведет дела Аббы компании Polar Music International, PMI, половиной кои владеет Абба, а второй половиной – менеджер Аббы Стиг Андерсон по кличке Дубина. Но PMI отнюдь не ограничивает себя делами музыкальными. В ведении ее находится одна из крупнейших в Европе картинных галерей, компания по сдаче в наем производственных помещений. Ей принадлежит изрядная доля в компании, управляющей недвижимостью, в том числе и стокгольмскими общественными банями. Не брезгует ПМИ и нефтью. А недавно путем замысловатых банковских операций Абба стала крупнейшим в Швеции производителем велосипедов. Национальная экономика вряд ли может теперь обойтись без Аббы. По части экспорта ее опережает разве только автомобильный концерн «Вольво». Но ежели дело пойдет такими темпами. Стигу Дубине Андерсону 50 лет. В прошлом он учитель. Он начал сочинять песни в середине 50-х годов. В 60-м одна из его песенок стала всешведским хитом. А к концу 60-х песни Дубины заполняли всешведские таблицы популярности. За полтора десятилетия он создал 2000 песен. Он основал Polar Music и начал искать свою группу. Именно Стиг Дубина Андерсон создал Аббу и имидж Аббы. Именно он повинен в международной популярности ансамбля. Он также является их финансовым богом. Стиг Дубина Андерсон. Балдерсгатан – живописная маленькая улочка в Стокгольме. Все дома на ней каменные и солидные, монументы преуспеяния. Дом номер один не исключение. Да почему бы ему не быть каменным и солидным, ведь в нем штаб-квартира Аббы. Почтенное четырехэтажное здание. Внутри все белое да беж, коврами устлан пол и лестницы, на стенах серебряные, золотые и платиновые диски. Премии богатству. Кабинет директора огромен и воздуха полон. Кнопочные телефоны, шикарная стереосистема, полотна Шагала и Пикассо. Оригиналы, заметьте. Я замечаю, что у него дрожат руки. Знакомый симптом – стресс делового человека. Цена успеха Аббы. Многие люди приписывают этот успех деятельности Дубины. Был ли этот успех запланирован? Или просто удача? Все, что было после первого успеха, запланировано. Но не забывайте, что в основе нашего успеха лежит талант. Я рано понял, что Бьорн Ульвиус и Бенни Андерсон очень талантливые авторы. Но я понимал еще одно. Когда вы никому не известны, самый главный момент – удачная продажа ваших произведений. Мы были первой группой в мире, которая стала продавать свою продукцию различным компаниям в разные страны. Обычно вы имеете дело с одной и той же фирмой грамзаписи, которая потом распространяет вашу продукцию по всему континенту. Знающие люди тогда удивлялись, но оказалось, что мы поступили правильно. Вы написали для Аббы массу вещей, но на последнем альбоме вы не упомянуты в качестве автора песен. Я совсем перестал писать песни. Я начинал в 50-х, в 60-х, я был самым популярным шведским композитором, но сейчас я должен уступить дорогу талантам. Слава богу, Бьорн и Бенни прекрасно справляются без моей помощи. Кроме того, у меня на творчество просто не осталось времени. Я обязан изучать экономику, право, теорию управления, следить за биржевыми операциями, вкладывать деньги в собственность. Мы ведь должны пускать в оборот и наилучшим образом те деньги, которые нам удалось заработать. Потому я отныне только директор компании. А каковы функции директора? Ну, управление собственностью принадлежащей компании, картинная галерея, акции, нефть. Мало ли что, я очень занят. Потому ПМИ ведет дела только Аббы. У нас нет времени на других музыкантов. Вот когда мы наймем себе хорошего управляющего... Ну, мы сейчас как раз собираемся основать свой собственный фонд, который будет поощрять начинающих музыкантов. К тому же мы дали денег Стокгольмскому концертному залу на новый орган. Не скажу точно сколько, но много дали. Так что, видите, мы все же вкладываем капиталы в музыку. Вы член Ассоциации шведских фирм грамзаписи. Эта организация в течение долгого времени добивается специального налога на чистые кассеты для магнитофона. На что пойдут деньги? В прошлом году в Швеции было продано 25 миллионов чистых кассет и только 5 миллионов кассет с записями. Большинство чистых кассет приобретается для того, чтобы переписывать с пластинок и кассет друзей. Понятно, как много теряют при этом фирмы грамзаписи. Шведское правительство признало необходимость такого налога, около 8%. Лично я предпочел бы еще больший налог. А полученные деньги распределялись бы между музыкантами, авторами, издателями. Вы часто ссоритесь с журналистами. Почему вы так плохо относитесь к прессе? Потому что они задают дурацкие вопросы. Ну хорошо. Вот сугубо музыкальный вопрос. Какие новые турне предполагает совершить Абба? Мы обсуждаем несколько новых проектов. Нас пригласил президент Анвар Садат выступить на фоне пирамид, но мы пока еще не приняли окончательного решения. Также мы планируем приобрести или нанять большой самолет, который может доставлять нас на концерты в том случае, если на них ожидается не менее 100 тысяч слушателей. На меньшей аудитории мы намерены не соглашаться. Каким образом вы... Одна из самых процветающих шведских компаний намерена помочь хворающей национальной экономике. Эти болезни характерны для всего западного мира. Мы должны понять, что не имеем права тратить больше, чем можем себе позволить. Мы, то есть весь народ Швеции. Первым шагом, как мне кажется, должно стать замораживание цен и заработной платы. Мы также должны помочь снять столь высокое налоговое бремя с держателей акций и ценных бумаг. Ведь в конце концов люди, вкладывающие деньги в акции и ценные бумаги, помогают компаниям и, следовательно, национальной экономике. Да и мало ли что. Ну, хватит. Ваш час истек. Бенни Андерсон, вы начинали как рок-музыкант, а потом под руководством Стига Андерсона вы переключились целиком на изготовление песен, подходящих для шведских таблиц популярности. В Швеции было два типа таких таблиц. Одна для песен иностранного происхождения и для рок-музыки, вторая сугубо шведских вещей, очень аккуратненьких и вполне безобидных. Почему вы так сделали? Многие ваши прежние поклонники, поклонники ваших социально ориентированных рок-песен, сочли это предательством. Я могу понять их чувства, но это все в прошлом. Абба существует уже 11 лет, мы реальность, мы то, что мы есть, и нас любят такими, какие мы есть. Мы находимся в привилегированном положении, потому что мы можем выбирать. Мы независимы. Нас всегда критиковали за то, что мы якобы подлаживаемся под вкусы аудитории. Говорили, что мы сугубо коммерческая, сознательно коммерческая группа. Но это совершенно неверно, потому что мы единственные музыканты в этой стране, которые могут себе позволить делать то, что хотят делать. В экономическом отношении? Нет, в артистическом. Потому что у нас есть все. У нас есть своя студия, у нас есть деньги, у нас есть статус. Да, у вас есть статус. И этот статус нечто предполагает. От вас ждут чего-то определенного. Нет, я не стал бы так говорить. Мы сами предполагаем что-то определенное, когда начинаем что-то делать. Но мы никогда не программируем наше творчество. Тот ждет от нас того-то, а этот этого. Мы делаем пластинки ради самих пластинок, и мы просто всегда стараемся сделать их как можно лучше. Но я знаю, что вы лично любите музыку более сложную, серьезную, менее доходчивую, чем та, которую исполняет Абба. Мало ли, что я люблю. И вы можете, не кривя душой, сказать, что вас полностью удовлетворяет та музыка, которую играет ваша группа. Да, я могу утверждать это. Вы говорите, что слышали, будто я люблю более серьезные вещи. Конечно, я воспитан на серьезной музыке, на хорошем роке. Но ничто не захватывает меня так, как крепко сделанная поп-песня. Как вы пишете песни? Все вместе. Я пишу мелодии чаще, чем Бьорн, а Бьорн чаще пишет тексты. В общем, 50 на 50. Мы сначала пишем музыку, это легче, когда приспосабливаешь под музыку стихи. В нашем случае. Мы ведь не вкладываем в свои песни какое-то послание, какую-то идею. Тогда пишутся сначала стихи, а музыка потом. Но разве в своих песнях вы ни о чем не говорите? Я этого не сказал. Точнее, я так не думаю. Наша цель – развлекать людей. Этого уже достаточно. Мы можем иметь свои собственные мнения по любому поводу, от политики до религии. Но у индустрии развлечений свои законы. Если вы считаете, что ваша музыка должна нести какую-то мысль, агитировать, пропагандировать что-то, тогда и делайте такую музыку. Я бы делал это, если бы я считал, что есть какие-то серьезные вопросы, о которых я должен высказаться, что-то очень важное, о чем я должен говорить. Если бы я так думал, я поступал бы в соответствии со своими мыслями. То есть, если бы я был другим человеком. Значит, вы считаете, что вас критикуют только за то, что вы делаете музыку для развлечения. Но я привел это только как пример. Думаю, в глазах критиков это не самая худшая наша черта. Они часто набрасываются на нашу предпринимательскую деятельность. Вы так легко об этом говорите. Все зависит от того, какой вы человек. Некоторым людям не нравится путь, которым они достигли успеха. А мне нравится моя жизнь. Я ничем не поступаюсь. Делаю только то, что хочу.
0: В исполнении ансамбля «Абба» послушайте песню с пластинки «Вулеву» «Хотите ли вы», выпущенной недавно фирмой «Мелодия». Песня называется «Сильнее, чем прежде».

Дорогие товарищи, вы прослушали второй выпуск звукового журнала «Музыкальное обозрение» за 1982 год. Журнал подготовлен, записан и тиражирован в лаборатории звукозаписи Казанского государственного педагогического института по заказу Центрального правления ВОС. Редактор-составитель Юрий Зверев, читали Ирина Ливнева и Владимир Фейгин. Казань, июнь 1982 год.

Завтра праздник такой великий, что никто ничего не должен делать, а только радоваться. Потому что если бы не было Благовещения, никаких бы праздников не было Христовых.

Каждый должен обрадовать кого-то, а то праздник не в праздник будет. Кого же обрадовать? А всем радость, потому что нынче Благовещение совпадает с вербным воскресеньем. И теперь сколько же народу радоваться будет в церкви, Христа встречать. И Горкин не нарадуется на вербу. Задалась-то какая нонче, румяная, душистая, золотцем тронула вербишки. За всеночные осветим, домой принесем свеченую, в бутылочку поставим. Она как раз к радонице на Фоминой белые корешочки ниточки выпустит. И понесем на Даниловское. Покойному Мартыну Плотнику в голова посадим, порадуем его душеньку. И Пелагея Ивановне посадим на Ваганьковском. Все премудро сотворено, радуется на вербу Горкин, поглаживая золотистые вербишки. Нигде сейчас не найти цветочка, а верба разубралась. И завсегда так. На святого Лазаря, на вход Господень, завсегда так. И дерева кланяются, ему поют осанну. Осанна-то что? А такое слово духовное. Сияние, значит, божественное. Осанна. Вот она с нами и воспоет завтра осанну, святое деревце. А потом дома за образа поставим. Помнить год цельный будем. Я спрашиваю его, а чего помнить-то? Как чего? Завтра Лазаря воскресил Господь. Вечная, значит, жизнь всем будет. Все воскреснем. Какая радость-то! Так и поется. Общее воскресение. Из мертвых Лазаря воздвиг Христе Божие. А потом осанну поют. Вербное воскресение называется. Читал, небось, в священной-то истории? Я тебе сколько говорил. Вот-вот ребятишки там воскликали в Иерусалиме граде. Христос на ослятии на муку крестную входит. А они с вербочками, с ваями. По-ихнему вая называется, а по-нашему верба. Дети-то все чистые, безгрешные. А дети будут возглашать, то камни каменные возопьют, во как! Осанну возопьют, прославят. У Господа все живет. Мертвый камень и тот живой.

и подавно живая. Вишь, цветет. Как же не радоваться-то глубоко. Он обнимает вербу, тычет головой в нее. И я нюхаю вербу, горьковато-душисто пахнет дремучим духом.

Верба в церкви теперь красуется. Народа набирается все больше. Тянется долго служба. За свечным ящиком отец в сюртуке с золотыми запонками в манжетах ловко выкидывает свечи, постукивают они, как косточки. Много берут свечей.

Светятся ясные лица через вербы, все огоньки и огоньки за прутьями, и в глазах огоньки мигают, светятся и на лбах, и на щеках, и в окнах, и в образах, на ризах.

Какая же сила вербы! Ехала по лесам, ночевала во враге, мыла ее дождем, и вот свеченая в нашей церкви со всеми поет осанну. Конечно, поет она, все ведь теперь живое, воскресшее, как Лазарь, общее воскресенье. Смотрю на мохнатые вербишки. Таких уж никто не сделает, только Бог. Неуловимое это, как тонкий сон –

0: Сейчас в шоферов играть будем. Будто вот мы шоферы. А вот тут вот у нас грузовой автопарк.
1: Где?
0: Под письменным столом. А вот здесь заправочная станция.
1: А столовая?
0: Какая столовая?
1: Ну где мы обедать-то будем? Ты что думаешь, шоферы не обедают? Они сразу как вернутся из рейса, сразу обедают.
0: Здесь будет столовая.
1: Далековато. Ну ладно, ничего, дойдем.
0: Ну, я открываю ворота. Ну ладно, поехали.
1: Стой! Куда ты поехал-то?
0: Стой!

0: Вот тут у вас происходит.
1: Он выдержал ее взгляд и несколько рассеянно заметил.
2: Как хорошо, что мы встретились. Поставить диагноз вдвоем будет значительно легче.
1: Она осторожно вынула у меня из подмышки градусник.
3: 37,1.
1: Я почувствовал, что краснею.
3: Мы имеем дело со скачущей температурой.
1: Озабоченно сказала она.
2: Это очень опасно.
1: Горячо поддержал ее он. И он решительно шагнул к телефону.
4: Алло, диспетчерская? Я должен задержаться. Случай очень серьезный.
1: Я испуганно приподнялся на кровати.
2: Не волнуйтесь.
1: Успокоил он меня.
2: Иначе мне пришлось бы уйти. А я...
1: Тут он выразительно посмотрел на нее.
2: Я хочу побыть здесь, возле вас.
1: Она ответила ему благодарным взглядом и тоже сняла трубку.
3: Вы слушаете? Я не могу оставить больного. Он совсем один. Пришлите людей с аппаратурой, пусть сделают ему кардиограмму. Я дождусь их.
2: А вы пока попытайтесь уснуть.
1: Шепнул он мне. Она вскипятила чай. Он достал из холодильника торт, позвякивая ложечками в чашечках. Они тихо переговаривались. Изредка до меня долетали фразы, проникнутые трогательной заботой обо мне.
2: Не женат.
3: Как бьется сердце.
2: Да, однокомнатная.
1: Я чувствовал себя легко и спокойно. Я знал, что нахожусь вне опасности, пока эти замечательные люди здесь, рядом. Очень хотелось задремать, но я сдерживался. С минуты на минуту должны были приехать специалисты-кардиологи.
5: Вездесущая статистика подсчитала, что сегодня в списке наиболее читаемых книг важное место занимают всевозможные медицинские справочники и пособия.
1: Не случайно многие солидные журналы на своих страницах находят место, чтобы сообщить те или иные факты, касающиеся медицины.
5: Не хотим и мы быть в стороне.
6: И предлагаем вашему вниманию те из фактов, которые показались нам забавными и любопытными.
7: В приемной одного лондонского врача висит такое обращение к пациентам. Убедительно прошу пациентов, ожидающих приемной, не рассказывать друг другу о своих болезнях и не обмениваться своими познаниями о симптомах. Мне стоит потом большого труда рассортировать все симптомы по принадлежности.
6: В Риме недавно появился еще один клуб. Членом его может стать всякий, кто сможет подряд и непринужденно чихнуть не менее 20 раз. При этом не разрешается применять средства, способные вызвать чихание искусственно. Президент клуба Мариа утверждает, что чихание свидетельствует о хорошем здоровье. Больные люди многократно и непринужденно не чихают.
5: Изобрели градусник для детей, который пользуется большой популярностью у родителей. Он выполнен в виде чайной ложки. Достаточно ребенку подержать во рту ложечку 60 секунд, и температура станет известной. Какой ребенок откажется подержать ложечку во рту, да еще если родители положат в нее что-нибудь сладкое?
8: В Токио в одной из библиотек хранится манускрипт, из которого яствует, что в средние века у японских императоров был такой обычай. Если кто-нибудь из его семьи или он сам заболевал, придворным врачам переставали платить до тех пор, пока больной не выздоравливал. Историки утверждают, что японские императоры почти не болели.

0: доктор и пошел. Пусть меня научат.
1: Эту строчку из стихотворения Владимира Маяковского мы вспомнили, чтобы лишний раз подчеркнуть. Прежде чем стать врачом, нужно учиться. А то ведь многие просто уверены, в чем, а уж в медицине-то они разбираются и прекрасно знают, как надо лечить. Чудотворные пилюли.
2: Однажды во время обеда у меня явилась несчастная мысль пожаловаться на боль в горле.
3: Ни слова больше,
2: воскликнула хозяйка.
3: У меня есть как раз...

0: То, что вам нужно, ревензен, по одной пилюле каждые 2 часа.
1: Вмешался один из гостей.
2: Вы шутите, ревензен давно устарел. Надо применять эвитазил, который имеет то преимущество, что не будет притуплять ваши умственные способности. Его надо принимать всего лишь каждые 4 часа.
3: Эвитазил?
1: Перебила какая-то дама.
3: Это старая история. Уже изобрели необычайное лекарство табакмин. Его у меня солидный запас. И я с удовольствием дам вам немного его на пробу.
1: Среди присутствующих был один единственный человек, который посоветовал мне.
4: Вам надо принять аспирин.
1: Эта реплика произвела всеобщее замешательство. После обеда я пошел к даме, которая так настойчиво предлагала мне пилюли табакмина. Перед сном я принял 2 таблетки. Около 4 часов утра боль в горле прошла. Но зато так свело желудок, что это вполне заменило боль в горле. По дороге к себе в контору я встретил одного друга. Разумеется, он узнал симптомы с первого взгляда.
5: У вас сильная аллергия,
1: сказал он с воодушевлением.
5: Идемте со мной, я вам дам верное лекарство.
1: Войдя в комнату, он открыл огромный кожаный чемодан, набитый склянками со множеством разноцветных пилюль. Я проглотил красивые коричневые пилюли и на сей раз пошел прямо в контору. Наконец-то я чувствовал себя совершенно здоровым. Кроме одной детали. Я не мог двигать левой рукой. К счастью, меня тотчас ободрил друг.
5: В самом деле, врач меня предупредил, что такое может случиться.
1: Сказал он по телефону.
5: И он дал мне лекарство, которое избавит вас от этой маленькой неприятности. Я вам его пришлю.
1: Действительно, вскоре после того, как я проглотил 2 таблетки оранжевого цвета, я смог владеть рукой. В тот же вечер, за обедом, я почувствовал, что у меня снова заболело горло. На сей раз я тут же принял 2 таблетки аспирина. Но никому об этом не сказал.

0: Парижский врач Галимати лечил своих пациентов шуткой. Постепенно его популярность выросла настолько, что он не стал успевать на все визиты. Врач нашел выход из положения. Его целительные шутки, каламбуры и анекдоты стали доставлять пациентам в конверте.
1: Между прочим, именно так и родилось слово «галиматья». Но, как видите, его первоначальный смысл был другой, нежели сегодня.
2: Но зато счастливая мысль помогать при лечении шуткой и анекдотом осталась без изменений сегодня.
3: А вспомнили мы эту историю для того, чтобы открыть сейчас нашу рубрику
0: «Анекдоты».

0: У кого вы консультировались перед тем, как обратиться ко мне?
1: Спрашивает у больного врач.
2: У нашего аптекаря.
0: Воображаю, какими глупыми были его советы.
2: Он посоветовал мне обратиться к вам.
3: Ну как? Помогли вам советы врача?
4: Нисколько. Он советовал мне утром 20 раз коснуться тапочек кончиками пальцев. Я просыпаюсь, не вставая с кровати, ставлю тапочки на стул и касаюсь их раз 30. И все напрасно. Никакого эффекта.
0: Вы должны немедленно бросить курить.
5: Но я не курю, доктор.
0: Ни капли спиртного.
5: Да я совсем не пью.
0: И вам следует есть вегетарианскую пищу.
5: Доктор, я ненавижу мясное.
0: Но что-нибудь вы же любите, черт побери.
5: Картошку.
0: Вот так с сегодняшнего дня я запрещаю вам есть картошку в любом виде.
1: Врач после осмотра богатого пациента говорит:
6: советую вам вызвать также пастора и адвоката.
7: О, неужели так серьезно?
6: Нет, но я не хочу быть единственным, кого вы подняли с постели в 2 часа ночи.
1: Студент-медик.
8: Нет ли у вас учебника анатомии поновее?
1: Библиотекарь.
0: Уж не думаете ли вы, что за последние годы в скелете человека прибавилось костей? Я ничего не могу сделать с вашим заболеванием, оно наследственное.
4: Я прошу вас, месье, пошлите тогда счет моему отцу.
3: Скажите, доктор, это верно, что сон на свежем воздухе вылечивает от бессонницы?
0: Совершенно верно. Более того, сон в помещении приводит к такому же результату.
1: Даме младенца глаголит истина.
8: Вот, правда, мы не смогли пригласить к нашему микрофону самого младенца. Глаголить за него будут вполне взрослые артисты. И объясняется это тем, что...
1: Впрочем, чем это объясняется, вы поймете сами, послушав юмореску Анатолия Расса «Перегрузка».
9: Вот за что я недолюбливаю своих родителей, так это за их любопытство. Неужели они не понимают, что расшатывают мою неокрепшую нервную систему? Судите сами. Каждый вечер укладывают меня спать в 9:30, а сами садятся рядом и смотрят на меня, как на ненормального. Потом начинается.
10: Витюня, Витенька, а чьи у тебя глазки?
9: Я, естественно, молча закрываю глаза, но мама не унимается.
10: Витюня, скажи, сыночек, кого ты все-таки больше любишь? Папу или маму? Или, может быть, своего медвежонка?
9: Я загадочно улыбаюсь и многозначительно молчу.
10: Ну, скажи хоть словечко.
9: Продолжает она сюсюкать.
10: Порадуй мамочку.
9: Папа не выдерживает и подсказывает.
11: Одинаково, верно?
9: Я всем своим видом показываю, что хочу спать.
10: А кого больше, бабушку или дедушку?
9: Следует новый мамин вопрос.
11: Одинаково.
9: Отвечает за меня отец.
10: Умница ты наша.
11: Радость ты наша.
10: Солнышко.
11: Цветочек.
10: Ягодка. Дай мы тебя расцелуем.
9: Пытаюсь вырваться. Не получается. Хочу сказать, что пора спать. Но родители продолжают засыпать меня вопросами.
11: Витюня!
10: Деточка!
11: А кем мы станем, когда вырастем?
10: А кем мы станем, когда вырастем?
9: Здесь я уже знаю наизусть. Если вопрос задала мама, то папа скажет: человеком. Если же спросит папа, то мама будет настаивать, чтобы из меня вышла знаменитость.
10: А когда ты вырастешь, будешь нам помогать?
9: Не унимается мама. Нет, вы скажите, можно задавать такие вопросы человеку, когда он еще не встал на ноги? Я неопределенно мотаю головой, а сам уже чуть не плачу. Однако родители истолковывают мое мотание по-своему.
10: Ангел, золотко ты наше!
11: Из квартиры нас не выпишешь.
10: И перед своей женой за нас заступишься.
11: Ее родителям в обиду не дашь.
10: И кричать на нас не будешь.
12: Здесь я, как правило, не выдерживаю психологической перегрузки и поднимаю рев. А что вы хотите от ребенка, которому еще нет и 3 месяца?
1: А сейчас на очередной странице веселой прозы, как мы и обещали, вы получите возможность присутствовать на процессе рождения необыкновенного обряда обручения.
8: Обручение со справкой.
1: Нам остается только сказать, что именно так и называется юмористическая сценка московского юмориста Владимира Панкова. Из кабинета начальника в приемную к секретарше Тонечке входит хозяин кабинета Павел Петрович.
13: Тонечка, я давно хотел вам сказать, вы неправильно выдаете справки.
3: Я что-то напутала в содержании?
13: Не в содержании, а скорее в форме. Все это у вас получается как-то легко. Иной посетитель даже поди и не почувствует, где он был, зачем приходил.
3: Я не понимаю.
13: А справку выдать — это процесс. Это должен быть целый обряд, Тонечка. Торжественный, долгий, чтобы проситель почувствовал всю важность этого, на первый взгляд, незначительного клочка бумаги.
3: Да справки-то все ерундовые, Павел Петрович. Разговор долгого не стоит.
13: Эх, молодость, молодость, как бы это вам объяснить? Вы же, Тонечка, не просто справку даете. Справка – это как невеста, которую выдают замуж, понимаете?
3: Ой, Павел Петрович, как вы говорите красиво.
13: Видишь, тебя это волнует. Вот давай-ка попробуем на следующем посетителе. Пусть он будет у нас женихом, а вы торжественно выдаете за него справку. А я тут в сторонке посижу. Следующий, пожалуйста.
14: Здравствуйте.
3: Здравствуйте. Чем могу служить?
14: Мне в справочку.
3: Справочку? А вы все хорошо продумали?
14: А что тут думать-то?
3: Ну как же, это важный и серьезный шаг. Бывает раз в жизни.
14: Раз в жизни? Да что, в наше время такой шаг делаешь 1000 раз.
3: Мне кажется, мы говорим о разных вещах. Заявление у вас с собой?
14: Какое заявление?
3: С просьбой выдать за вас справку.
14: А я не знал, что нужно заявление. Хорошо, я сейчас напишу.
3: Успейте написать, все равно потом 2 месяца ждать.
14: Как 2 месяца?
3: Ну, подумать надо, проверить чувства.
14: Господи, какие чувства?
3: Ну как же, вы по любви ее берете или по расчету?
14: Кого?
3: Справку.
14: А, слушайте, а какое отношение имеет любовь к справке?
3: Ну, получить справку по любви — это совсем не то, что по расчету. Свидетели у вас есть?
14: Какие свидетели?
3: Вы же справку хотите получить.
14: Справку?
3: А без свидетелей это уже будет просто записка. Без свидетелей вы не жених.
14: О боже, я сойду с ума. Я что-то перепутал. Я ведь шел за справкой, а здесь ЗАГС, что ли? Вы что здесь расписываете?
3: Кстати, нужна ваша подпись на заявлении.
14: А подписи у меня нет.
3: Как? У вас совсем нет подписи?
14: С собой нет.
3: Чем же вы собираетесь скреплять свой союз?
14: Союз? Какой союз?
3: Ваш союз с нашей справкой.
14: Значит, я все-таки женюсь? А девичья подпись вас не устроит?
3: У вас есть девичья?
14: Конечно, есть и девичья, и чайничья. Вы что, не видите, что я чайник?
3: Так, так, так, значит, пора.
10: Тонечка ставит печать на листке и с опаской вручает его посетителю. Посетитель целует справку, делает ей из белого носового платка свадебное платье и уводит под ручку к выходу. Из укрытия выходит Павел Петрович.
3: Ну вот, Павел Петрович, за одного выдала. В другой раз, я думаю, он за справкой к нам не придет.
13: Молодец, молодец, хватка у тебя есть. Но что ж ты до конца-то не выстояла? Жалко стало, да?
3: Да я ему только разрешение дала.
13: Какое разрешение?
3: На получение справки. В порядке живой очереди.
13: Ну, Антонина, ну, талантище. Пожалуй, надо тебя рекомендовать к Семену Семеновичу в управление. Там ты нужнее.

0: «Бюрократическое танго». Так называется эта шуточная французская песенка. Прозвучала она в исполнении ансамбля «Три Менестреля».
1: Каждый раз, готовя очередной выпуск передачи «Вы мен кусали», мы особенно внимательно просматриваем редакционную папку, где собраны литературные материалы радиослушателей. Собственно, из этих материалов и складывается традиционная рубрика нашей передачи «Улыбки в конверте». На этот раз мы улыбнулись, прочитав юмореску, которую прислал нам наш постоянный автор и слушатель из Ленинграда Владимир Ломаный. Называется она «Самый верный способ».
2: «Проклятая бессонница!» – простонал Юрий Сергеевич и в 37-й раз перевернулся с живота на спину. «Ну, прямо ни в одном глазу, а ведь завтра на работу!» Он отшвырнул одеяло и побрел к домашней аптечке. Как назло, ни одной таблетки снотворного там не оказалось. «Ночным сторожем оформиться, что ли?» – мрачно сострил Юрий Сергеевич. «Там хоть за бессонницу деньги идут. Вот, говорят, арифметика помогает. Считал, до тысячи считал и не заснул. Можно еще представить себе голубое-голубое небо, пушистые-пушистые облачка и стаи птичек. Представлял много птичек, много раз, и тоже никакого положительного эффекта. Некоторые внушают себе: спи, дорогой, у тебя все в порядке, все тебя любят, начальство скоро тебя повысит, бай-бай. Пробовал, внушал, а что толку, ни сна, ни повышения? Ой, что ж все-таки делать, как-никак завтра на работу?» Внезапно Юрий Сергеевич весь засветился. Пришла спасительная мысль. Осторожно, стараясь не разбудить свое семейство, он скользнул в ванную, где в два счета побрился и почистил зубы. Потом, бросившись на кухню, он в считанные секунды приготовил глазунью и с аппетитом уничтожил ее. Затем последовал прыжок в комнату, 4-5 энергичных движений, и Юрий Сергеевич оказался облаченным в свежую рубашку, костюм и туфли. С удовлетворением, оглядев себя в зеркале, Юрий Сергеевич сделал несколько шагов, раскланиваясь направо и налево и приговаривая: «Здравствуйте, с добрым утром, привет, и вам тоже добрый день, как поживаете?» После этого он водрузил на обеденный стол стопку книг, включил лампу, опустился на мягкий стул и, положив голову на кисти рук, умиротворенно прошептал: «Ну вот, все как на работе, самый верный способ», и мгновенно заснул.

0: рубрику «Улыбки в конвертах» продолжает подборка уникальных спортивных рекордов. Их собрала и прислала нам в редакцию наша радиослушательница, москвичка Надежда Георгиевна Соломахина. В своем письме она написала:
1: «Думаю, что эти спортивные истории в одинаковой мере будут интересны и любителям спорта, и любителям юмора».
0: Ну что ж, мы думаем точно так же, и потому...
2: Вратарь футбольной команды юниоров из английского городка Ридинг Джимми Тейлор – самый большой неудачник в своем деле, во всяком случае на Британских островах. В 27 матчах этот голкипер умудрился пропустить 456 голов, в среднем по 17 за игру.
3: Волнение – плохой советчик. Во время матча молодежных команд городов ФРГ Людвигсбурга и Гайслингена чрезвычайно волновавшийся судья назначил в течение 3 минут 3 11-метровых штрафных удара, а минуту спустя и 4-й. Но, что самое удивительное, ни один из пенальти не был реализован. Видимо, футболисты разделяли волнение арбитра.
4: Чехословацкий гроссмейстер Властимил Горд поставил своеобразный мировой рекорд в шахматном марафоне. Он провел сеанс одновременной игры на 550 досках. При этом он выиграл 477, проиграл 10 и свел в ничью 63 партии. За время сеанса, продолжавшегося 24 часа 25 минут, гроссмейстер, переходя от одного шахматного столика к другому, прошел 25 километров.
5: На новозеландском озере Карапира новый мировой рекорд в беспрерывной езде на водных лыжах установил 27-летний тренер сборной страны Уильям Кофи. На его спидометре 1802,8 километра. Для преодоления этого расстояния ему понадобилось 30 часов и 34 минуты. Прежний рекорд принадлежал американцу Рэю Фе из Портленда, штат Орегон. В августе 1958 года на реке Колумбия он проскользил на лыжах за 33 часа 27 минут 1600 километров. Чувствуете, как возросли скорости?
0: Постоянным слушателям передачи «Вы нам писали», я думаю, не нужно напоминать, что эта мелодия всегда открывает нашу традиционную рубрику «Юмор в коротких штанишках». Поэтому я просто уступаю место у микрофона ее постоянному ведущему, поэту Михаилу Либину и артистке Изольде Фроловой. Пожалуйста.
6: Дети растут, и рост этот выражается не только в сантиметрах и в килограммах. Казалось бы, совсем недавно они еще не умели ни ходить, ни разговаривать, а сегодня они уже полноправные авторы рубрики «Юмор в коротких штанишках». Но что самое приятное, они не остановились на достигнутом, а продолжают расти и растут во всех отношениях. А как они это делают, никто лучше них самих об этом не расскажет. Письмо из города Новоржева Псковской области. «Наде было 3 года, пишет Людмила Васильевна Андреева. Я приехала за ней в санаторий. Одеваю ее и вслух удивляюсь. Как ты поправилась, доченька, как выросла».
7: «Мама, нас так хорошо кормили, так кормили. Я так росла и так выросла, что где была голова, стал живот».
6: Обратный адрес следующего письма – станция Калмаюр Ульяновской области. Наиля Мисаутова сочла своим долгом поделиться с нами высказыванием своей 4-летней двоюродной сестренки Римочки.
7: «Сначала я была маленькая, а когда стала большая, сразу выросла».
6: Родители, конечно, тоже замечают, что их дети растут. Мама 5-летнего Андрюши Бабиенко, семья живет в поселке Борисовка Белгородской области, говорит сыну: «Сынок, тебе уже коротка детская кроватка. Давай купим тебе кресло-кровать».
7: «Нет уж, мамочка, я не хочу спать сидя».
6: 3-летняя ленинградка Танечка Артемова, видимо, чувствует себя совсем взрослой. Сидит, задумчиво подперев щечку кулаком, и размышляет о своем далеком детстве.
7: «Знаешь, мама, когда я была маленькая, я была очень грудная».
6: Москвичке Аллочке Блиновой тоже 3 года. Но почувствовать себя взрослой ей гораздо труднее. Объясняется все очень просто. У Аллочки есть старшая сестра, 10-летняя Света. И вот, смирившись с тем, что догнать Свету по росту вряд ли удастся в ближайшее время, Аллочка предлагает ей.
7: А давай мы обе будем большие. Я поменьше большая, а ты побольше большая.
6: Автор следующего письма, Иголаева Светлана, работает в детском саду и рассказывает о своих воспитанниках. Воспитательница прочитала детям сказку «Сестрица Аленушка и братец Иванушка». 4-летний Коля делится впечатлениями с другом.
7: Эх, где бы найти такую лужицу, чтобы сразу стать взрослым?
6: Папа 4-летней Светы Потылева из Вязьмы предлагает дочке более надежный способ вырасти. За ужином он говорит ей, вот когда ты хорошо ешь, тогда и растешь. Но Света особенным аппетитом не отличается, и, видимо, поэтому придерживается на этот счет другого мнения.
7: И нет, папочка, я расту, потому что у меня каждый год день рождения бывает.
6: Ленинградке Леночке Веселовой исполнилось 5 лет. В этот день мама дала ей с собой в детский сад большой пакет конфет, чтобы она угостила всех ребят в группе. Вечером бабушка спрашивает, ну как, всем хватило?
7: Конфет хватило, детей не хватило.
6: Андрюша Рябов отмечает свой 5-й день рождения и замечает что-то новое. Было 2 года, 3 года, 4 года, а теперь вдруг 5 лет. Долго размышляет по этому поводу и, наконец, все понимает.
7: Папа, я так быстро расту, что за мной не успевают года идти.
6: 5-летняя Руфа Шабалина стоит перед зеркалом и размышляет.
7: Мне кажется, что чем больше зубов у меня выпадает, тем я красивее становлюсь.
6: Эти 2 изречения прислал нам Валерий Андреевич Миронов из подмосковного поселка Болшево. А вот и последнее письмо. Оно пришло из села Левокумского Ставропольского края. Инна Дорожкина, о которой рассказывается в этом письме, тоже не такая уж маленькая. 4 лет еще нет, но 3 уже давно исполнилось. Она совершенно самостоятельно гуляет, мама даже удивляется. Инна, как же тебе не страшно в такую грозу по улице ходить?
7: А меня Валера до самого подъезда проводил, чтобы громом не ударило.
6: А ведь они и впрямь растут, наши дети. И это особенно ясно благодаря вашим письмам. Позвольте же поблагодарить вас за эти письма, пожелать вам всего хорошего и попрощаться до следующей встречи.

0: Очень неосторожны. Занимаются на велосипеде акробатикой, ломают его и сами калечатся. Я клялся, что буду осторожен. Плакал, дулся, грозился уйти из дому. И, наконец, папа обещал, что я получу велосипед, если буду в первой десятке лучших учеников по письменной арифметике. Именно поэтому я так радовался вчера, возвращаясь из школы. Ведь я оказался по письменной десятым. Нужно сознаться, что мне просто повезло, потому что в тот день, когда мы писали письменную, из-за гриппа в классе было всего 11 человек, и 11-м оказался Клотер, который всегда бывает последним, но для него это не имело значения, ведь у него уже есть велосипед. Через неделю я тоже оказался обладателем двухколесного чуда. Папа, любовно оглядывая приобретение, сказал мне: «А знаешь ли ты, что я был знаменитым чемпионом по велоспорту, и если бы не познакомился с твоей мамой, наверняка стал бы профессионалом?» Этого я не знал. До сих пор мне было известно только, что папа был чемпионом по футболу, регби, плаванию и боксу, но по велоспорту это было для меня новостью. «Я покажу тебе, как надо ездить», — добавил папа, сел на мой велосипед и начал кружить по саду. Конечно, велосипед был слишком маленький для папы, и ему было трудно справляться со своими коленями, которые чуть не упирались ему в подбородок. Но он как-то умудрялся держаться в седле.
1: «С тех пор, как я живу на свете, это самое нелепое зрелище», — вдруг сказал наш сосед, мсье Блао, который, оказывается, подглядывал из-за садовой изгороди. «Ты же совсем не умеешь кататься на велосипеде!»
2: «Что?» — воскликнул папа. «Это ты ничего не смыслишь в велосипеде!»
1: «Что?»
2: — в свою очередь закричал мсье Блао. «Знай же, невежда несчастный, что я был межрегиональным чемпионом-любителем и стал бы профессионалом, если бы не познакомился со своей женой».
1: Папа захохотал. «Чемпионом? Ты не смеши меня! Ты же не усидишь и на трехколесном!»
2: Ну, это уже совсем не понравилось мсье Блао. «Посмотрим!» — сказал он и перескочил через изгородь. «Дай-ка мне велосипед!» Он положил руку на руль, но папа не уступал. «Ага, боишься, что я опозорю тебя на глазах у твоего сына?» — спросил мсье Блао.
3: «Да мне просто жаль тебя, вот что!» — ответил папа, вырвал руль из рук мсье Блао и снова закружил по саду.
1: А я побежал за ним и стал просить дать мне сделать хоть один круг на моем велосипеде, но папа меня не слушал, и тут мсье Блао предложил: «У меня идея! Я вызываю тебя на соревнования. Проверим по часам, кто из нас быстрее объедет вокруг квартала».
3: «Согласен», — ответил папа. «Следить будем по хронометру, и победивший будет провозглашен чемпионом. Вообще, это просто формальность. Результат мне ясен заранее».
1: «Рад, что ты признаешь свое поражение», — сказал мсье Блао. «А мне что делать?» — спросил я.
2: Папа повернулся ко мне с таким удивленным видом, словно совсем забыл, что я тоже здесь. «Ты! Вот ты и будешь хронометрировать». И папа дал мне свои часы. Но лучше бы он отдал мой велосипед.
1: Мсье Блао отправился первым. Он ехал не очень-то быстро и не очень уверенно. Потом свернул за угол и исчез из виду. А когда красный с высунутым языком появился из-за другого угла, то почему-то ехал зигзагами. «Сколько?» — спросил он, подъехав ко мне.
2: «9 минут и большая стрелка между 5 и 6», — ответил я. Папа развеселился.
1: «Ну, старик, ты проиграл. Я же тебе говорил, что если бы не моя жена, я бы в 2 счета стал бы чемпионом». После чего папа взял велосипед и уехал. Мы стали ждать. Мне, конечно, хотелось, чтобы победил папа. Но минуты летели. Сначала 9, потом сразу 10. А папы все не было. «Я победил! Я чемпион!» — закричал мсье Блао.
2: Папа не вернулся и через 15 минут. «Странно», — сказал мсье Блао. «Надо бы пойти посмотреть, что случилось».
1: И тут мы увидели папу. Он шел пешком. Брюки на нем были порваны. Одной рукой он держал у носа платок, а другой вел мой велосипед, у которого был вывернут руль, измято колесо и разбит фонарик.
3: «Я налетел на урну для мусора», — объяснил папа.
2: На следующий день на переменке я рассказал об этом своему другу Клотеру. Он мне ответил, что почти то же самое случилось с его первым велосипедом.
1: «Что поделаешь», — добавил Клотер, — «с папами всегда так. За ними нужно смотреть в оба. Чуть зазеваешься — ломают велосипеды и сами калечат».

0: В эти дни во многих семьях оперируют одними и теми же цифрами от 1 до 5. Если по математике 4 считает папа, то по химии достаточно и 3. И тогда есть проходной балл. Набрать проходной балл – это заветная цель абитуриентов, то есть тех, кто поступает в высшие учебные заведения, а также, разумеется, их родных и близких. Об этой категории молодых людей, баллотирующихся в студенты, и зашла у нас речь с юмористом Вадимом Бабичковым, который сам в свое время был абитуриентом, а в последние 25 лет преподавал сопромат в Московском институте инженеров транспорта. Так что у него, естественно, есть кое-какие наблюдения.
1: Абитуриенты возникают каждое лето в июле, как грибы после дождя. Возникают они на очень короткий срок до окончания приемных экзаменов в институт. Кстати, слово «абитуриент» в точном переводе означает «собирающийся уходить». Однако в таком смысле его обычно не употребляют. Во всяком случае, мне не приходилось слышать, чтобы какому-нибудь засидевшемуся гостю хозяин, зевнув, сказал: «Все это отлично, мой милый, но ты ли не забыл часом, что ты все-таки абитуриент?» Называют же так обычно молодых людей, получивших среднее, иногда очень среднее образование и решивших его продолжить на высшем уровне. В этом смысле я бы слово «абитуриент» перевел так: «Хочу быть студентом». И как только кто-нибудь из них докажет, что он не только хочет, но и может им стать, он сейчас же как абитуриент исчезает, чтобы возникнуть в образе студента. А студент – это, выражаясь языком физиков, частица гораздо более устойчивая. Она существует как минимум 5 лет, а некоторым удается даже и продлить этот срок. Понятно поэтому, что абитуриент всей душой стремится стать студентом. Тем более, что если он им не станет, как абитуриент он все равно исчезает, превращаясь... Вот во что он в этом случае превращается, сказать трудно, ибо тут, как пишут в объявлениях по обмену квартир, возможны варианты. И все-таки, несмотря на нестабильность и кратковременность своего существования, группа абитуриентов тоже неоднородна, и в ней тоже можно обнаружить различные подгруппы. Есть среди них, например, такие молодые люди, которые твердо знают, чего они хотят, правда, не всегда хотят то, что знают. С одним из них у меня был недавно примерно такой разговор. Он твердо решил стать историком. Истфак и только истфак. «Ну а что ты знаешь, например, о Крымской войне?» – спросил я его. «Во-первых, она была в Крыму», — ответил он, и, снисходя к моей тупости, добавил: «Потому она и называется Крымской». Отдав должное его железной логике, я все же попросил добавить к этому какие-нибудь дополнительные сведения. Он дополнил. Один поэт написал об этой войне так: «Враг в Крыму, все в дыму, ничего не видно». Поэтому из-за плохой видимости других подробностей я вам сообщить не могу. Из дальнейших разговоров выяснилось, что для него в дыму оказались и некоторые другие исторические события. Но попадаются абитуриенты и иного типа. Документы подадут в медицинской, экзамены будут держать в строительной, учиться начнут в пищевом. Здесь все зависит от того, что скажут папа и мама. Но папа говорит одно, мама другое. Бывает еще и дядя, который говорит третье. Поэтому предсказать поведение такого абитуриента не может никто. Оно, как говорят ученые, является принципиально непредсказуемым. Я, конечно, назвал далеко не все варианты, встречающиеся среди абитуриентов, но так как сейчас самая пора их расцвета, каждый желающий может дополнить меня на основе собственных наблюдений. Но торопитесь, к сентябрю они уже исчезнут.

0: нехорошо, если о человеке говорят «разносторонняя личность». Поэтому мы вначале с некоторым сомнением отнеслись к рассказу писателя Владлена Бахнова, где в качестве героя, над которым автор иронизирует, оказался крайне разносторонний человек. Однако, поближе познакомившись с характером героя, мы убедились в том, что у писателя были основания посмеяться над ним. Судите сами. Итак, Владлен Бахнов, «Так мне и надо».
1: Ателье Интвашива называлось красиво «Радость». В витрине стоял манекен, и на нем был как раз такой костюм, о котором я уже давно мечтал. В эту радость я ходил раз 10. Сначала мой костюм кроили, потом шили, потом распарывали, перекраивали и шили опять. Но костюм с каждым разом все меньше походил на тот элегантный образец, который был выставлен в витрине. Вначале я был терпелив, как больной у зубного врача. Затем стал нервничать. И однажды, после очередной примерки, я, не снимая костюма, бросился к директору ателье и потребовал жалобную книгу. Директор встретил меня как родного и тотчас вызвал приемщицу.
2: Кто занимается костюмом этого товарища?
3: Замойченко?
1: С вызовом ответила приемщица, которой я, видимо, успел уже изрядно надоесть.
2: Павел Замойченко?
1: Удивленно переспросил директор.
3: Ну да.
2: Но в таком случае, дорогой товарищ, я вас не понимаю.
1: Сказал мне директор, разводя руками.
2: Если с вами работает сам Павел Замойченко, считайте, что вам просто повезло.
1: Повезло? Да вы взгляните на этот костюм.
2: И смотреть нечего. Замойченко – это гордость нашего ателье. О нем даже вот в газетах писали.
3: Да что в газетах, в журнале. И то была его фотография.
2: Совершенно верно. Вот, пожалуйста, пожалуйста.
1: На глянцевой обложке я увидел молодого человека во фраке, белых перчатках и цилиндре. Мастер ателье «Радость» Павел Замойченко с успехом выступил в роли Чацкого в спектакле Народного театра имени Станиславского, прочитал я.
2: Ну?
1: Да при чем же здесь Чацкой? Ваш Замойченко запорол мой костюм, а я за один материал, между прочим, отдал 120 рублей.
2: А Замойченко, между прочим, без отрыва от производства изучил португальский. А к тому же, опять-таки, без отрыва. Он овладел второй специальностью и теперь сам умеет чинить свою швейную машину.
1: Лучше бы он первой специальностью как следует овладел. Сказал я, теребя левую полу пиджака, которая была на сантиметров на 5 длиннее правой. Ну что это такое? Ну...
2: А спорт? Да знаете ли вы, что у Павла первый разряд по фигурному катанию и второй по шашкам?
1: А почему разрез на пиджаке не посредине, а где-то сбоку?
2: А, значит, вы не интересуетесь фигурным катанием, да? И шашки вас тоже не волнуют. Так я вас должен понимать.
1: Одно плечо у пиджака выше другого. Ну что это? Что это, новая мода, да?
2: Ну, если вы так ставите вопрос, то я вам скажу, что Замойченко на мандолине играет Баха и Шостаковича.
1: Даже застежку и ту ваш Павел умудрился сделать на месте левого кармана. Дайте жалобную книгу.
2: Знаете что, с вами очень...

0: многогранное развитие личности.
1: И мне вдруг стало стыдно за то, что, заставляя переделывать плохо сшитый костюм, я отрывал Замойченко от искусства и фигурного катания.
0: Ну так как, давать вам жалобную книгу?
1: Давайте, решительно ответил я. И когда приемщица принесла книгу жалоб, я все еще негодуя и волнуюсь, написал длинную жалобу на самого себя. Так мне и надо.

Недавно певцы Алла Ёшпе и Стахан Рахимов записали песню Павла Айданицкого на стихи Григория Поженяна «Раздумье». Сейчас мы хотим предложить вашему вниманию эту запись.

сейчас вы услышите монолог, повествующий о тяжелой семейной драме. Его произнесет герой рассказа юмориста Семена Комиссаренко. И хотя речь идет о драме, у нас есть все основания отнести этот монолог к жанру юморесок. Вот послушайте.

0: Слушайте его.
1: Маня, Маня, ты? Стасик говорит. Ну, Станислав. Вот решил объясниться. Может, по телефону-то она лучше. Короче, нам нужно расстаться, Маня. И чем скорее, тем лучше. Что случилось? Считай, типичная история. Не сошлись. Уверен, Маня, ты еще найдешь себя в личной жизни и будешь счастлива. Счастлива, счастлива будешь, говорю. Почему нужно расставаться? Да как объяснить? Ну, начнем хотя бы с салата. С салата, говорю, начнем. Ну, передаю по буквам. Свекла, арахис, лечо, ананас, ткемалий. Салат. Но это же начало всех начал. А что у тебя, Маня, получается за салат? Алло, перехожу на шепот. Вечно холодная картошка с подливой. Разве о такой картошке я мечтал, когда женился? О такой подливе? А на обед горячая картошка, на ужин картошка жареная. У Лампасова жена. Какие готовят салаты? Красный, оранжевый, желтый, зеленый, фиолетовый. Спектр. Любовь к мужу, Маня, это не картошка. А супругу Хорошевского взять, Ангелину Петровну? Ночью просыпаюсь, шепчу ее имя. Как мимолетное видение, как гений чистой красоты ее этот пирог с грибами. Говорят, в молодости один чуть не отравился, узнав, что она выходит замуж за другого. Еле откачали. Вот теперь он друг дома, каждый вечер к ним захаживает за пирогами. Поэтому, Маня, честно тебе говорю, нам нужно расстаться, и желательно еще до начала сезона грибов. Что? Откуда звоню? С обеда у одной знакомой. Вот только что первые подали. Борщ, капуста свежая, мелконарезанная, свекла с тружечкой, а на плаву помпушки с чесноком. Я найду еще свое счастье, Маня, и ты тоже. Ведь столько среди нас мужчин таких, которым, поверь, абсолютно все равно, что им подается на съедение. Я уж не говорю о диетиках. Этим бывает и манной каши достаточно. Прощаюсь, Манечка, прощаюсь. Несут второе.

как жалко, вы слышите, как жалко, и безнадежно как плакали сеньоры, их жены и служанки, собаки на лежанках и дети на руках. И стало нам так ясно, так ясно, так ясно, что на дворе ненастно, как на сердце у нас, что жизнь была напрасна, что жизнь была прекрасна, что все мы будем счастливы.

0: Рассказ, который вы сейчас услышите, не претендует на новизну поднятой в нем темы. Юмористических историй, связанных с ошибочным набором телефонного номера, было уже много. Тем не менее, ознакомившись с этим вариантом старой темы, мы улыбнулись. А улыбнувшись, мы всегда спешим поделиться этой улыбкой со своими слушателями. Именно поэтому мы предлагаем вам послушать эту старую историю.
1: Мне поставили телефон. Пришли двое и поставили. Только они вышли, как раздался телефонный звонок. Алло, снял я трубку.
2: Наконец-то! Битый час, к вам дозвониться не могу.
1: Я сейчас только включился, вежливо объяснил я.
2: Только сейчас? 12-й час, а он только включился. Ну и порядочки у вас на Курском вокзале.
1: Это не Курский вокзал, это однокомнатная квартира.
2: Это безобразие.
1: Это не безобразие, это так и есть. Вы ошиблись номером. Я положил трубку.
3: Это кассы? Или дежурный по вокзалу? Или опять комната матери и ребенка?
1: Нет, это однокомнатная квартира. Я повесил трубку.
2: Курский! Ой, слава богу! Это справочный крымского направления или черноморско-закавказского?
1: Нет, ни о каких из перечисленных направлений здесь не может быть и речи.
2: Маша!
1: Обратился голос к, видимо, стоявшей рядом Маше.
2: Это, наверное, дальневосточное направление. Может, поедем через Читу?
1: Я положил трубку.
4: Вокзал? Берите ручку и записывайте. Потерялся мальчик 7 лет, Валера Лбищев. Валера, папа ждет тебя у буфета. Передашь 3 раза с 3-минутным интервалом.
1: Я повесил трубку.
5: Я хотел бы ознакомиться с порядком сдачи билетов в день отъезда.
1: Приезжай и сдавай.
5: Договорились, приеду и сдам.
1: Положил трубку, поднял трубку.
6: На Южный Урал и Среднюю Азию возите?
1: Это не сюда, это Казанский.
6: Жаль.
1: Положил трубку. Снял трубку.
7: Курский.
1: Допустим.
7: Послушайте, мне не дозвониться до Павелецкого вокзала. Может, вы дозвонитесь за меня?
1: Попробую. Я набрал номер по справочнику. Павелецкий вокзал?
8: Павелецкий.
1: Очень хорошо. Я повесил трубку.
7: Ну как, дозвонились до Павелецкого?
1: Дозвонился.
7: Наконец-то. Ну и что они говорят?
1: А ничего они не говорят. Я... у них и не спрашивал. Вы сказали дозвониться, я и дозвонился.
7: Ой, ничего ж, голова не держит. Пожалуйста, дозвонитесь еще. Спросите, на Каширу сегодня уеду?
1: Я положил трубку.
7: Курский?
1: Курский.
7: Дозвонились до Павелецкого.
1: Ждите ответа. Ждите ответа.

0: Письмо радиослушательницы Арбузовой из города Николаева.
1: Здравствуй, дорогая редакция. В одной из передач «С добрым утром» прозвучала песня Андрея Петрова и Эльдара Рязанова «У природы нет плохой погоды» в исполнении Алисы Фрейндлих. Песня меня очень тронула своей задушевностью. Ее хочется слушать еще и еще.
0: Ну, что можно прибавить к такому письму? Разве что саму песню, что мы сейчас и сделаем.

0: Конец 14-го выпуска.
1: За горами, за озерами. Вначале я проехал деревню Заболотье, потом Заозерье. И ждал уж, что скоро появится какое-нибудь Заречье, но оно все не появлялось. Дорога опустилась во враг, за которым виднелась деревня. У крайнего дома я с удовольствием прочел табличку «Заовражье». Мне понравилась эта неожиданная дорожная игра, и я все придумывал, какие могут встретиться новые названия деревень. Загорье, Заполье, но никаких таких названий, которые я придумывал, не попадалось. По старому мосту с перилами переехал я речку и сразу увидел деревню. Наконец-то Заречье, подумал я. На ржавой табличке у дороги было написано «Закубежье». Закубежье. Что за чепуха? Какое закубежье? Не видно никаких кубов или кубиков. У деревенского магазина мне встретился дедушка на липовой ноге. Он нес под мышкой буханку хлеба. «Как у вас деревня чудно называется?» – сказал я. «Закубежье. Не пойму, откуда взялось такое слово?» «Чего ты, сынок, чего не поймешь? Речка наша Кубря, а деревня Закубежье. Очень просто». «Ах, вон в чем дело», – сказал я. «Речка Кубря. Понятно. У вас буква «Р» потерялась». «Что ты, сынок, что ты, милый мой? Ничего у нас не терялось. Все у нас в порядке. Только вон Пашка-тракторист столб ночью сшиб». Орехьевна. Издали этот дом мне показался серебряным. Подошел поближе, и серебро стало старым-старым деревом. Солнце и ветер, снега и дожди посеребрили деревянные стены и крышу, крыльцо и забор. За забором ходила среди кур старушка и покрикивала: «Цыба, цыба, цыба! Тюка, тюка, тюка!» «Хорошо-то как у вас», — сказал я, остановившись у забора. «Чего тут хорошего, ангел мой?» — сразу отозвалась старушка. «Лес да комары. Дом красивый, серебряный. Это когда-то он был красивый, 100 лет назад. Неужели 100? А вам тогда сколько же?» «И не знаю, ангел мой, не считаю, но 100-то верно нету. Да ты заходи, посиди на стульчике, отдохни». Я вошел в калитку. Мне понравилось, как старушка назвала меня «ангел мой». Она тем временем вытащила на улицу и точно не стул, а стульчик, усадила меня, а сама не присела. Она то спускалась в сад к курам, то подходила к забору и глядела вдаль, то возвращалась ко мне. «Посиди, ангел мой, посиди, цыба, цыба, цыба, отдохни на стульчике. Отец-то мой, батюшка Орехи Орехич, этот дом 100 лет назад построил. Вот тогда был дом золотой, а уж сейчас серебряный, а больше нету ничего, комары да мухи». «Как звали вашего батюшку?» – переспросил я. «Орехий, так и звали. Орехий Орехевич». «А как же вас звать? А меня Орехина. Ты посиди, посиди на стульчике, не спеши. Цыба, цыба, цыба, тёка, тёка, тёка. А так ничего хорошего, ангел мой, лес да комары». Цыбы и тюки. У Орехевны на дворе живут куры с цыплятами. К ним приставлен петух по имени Гордеич. Каждый день с утра до вечера Орехина гуляет с курами во дворе и покрикивает: «Цыба, цыба, цыба! Тёка, тёка, тёка!» «То цыба, то тёка», — сказал я. «Ничего не пойму. Кто тут цыба, а кто тёка?» «Чего ты не поймешь, ангел мой? Цыба — куры, а тёки — цыплята. Подрастут, цыбами станут. А пока что они тюки. Видишь, как носиками тюкают. А Гордеич тоже цыба?» «Ой, чего ты говоришь? Какая же Гордеич цыба? Услышит еще чего доброго, осерчает». Гордеич и вправду был гневный петух. Как увидит опасность, сразу гонит кур к дому, раздает пинки направо и налево, не разбирая, где тут цыбы, а где тюки. Загонит кур во двор, а сам на забор взлетит и кричит грозно: «Как берегу!» Меня Гордеич очень не любил, ругался и грозил шпорами. А вот Орехина любила, звала меня «ангел мой». Липушка. «Куда, Липушка, идешь?» Молчит Липушка. То ли слышит, то ли нет. Ступает неторопливо. «Отдохни, Липушка, посиди на стульчике», предлагает Орехина. Молчит Липушка. То ли думает о чем, то ли вспоминает. А кому он сено несет? Спросил я. Корова у него? Куда липушки коровы? Коза у него, Маруська. Козье молоко, говорят, полезно. От этой пользы нога не отрастет. Иди, липушка, отдохни, посиди на стульчике. А где он ногу потерял? На войне? Где потерял, там уж не найдет. Сам один, нога одна, коза одна. А дети есть? А как же нет? В городе дети, ангел мой. Как же нету детей? Скажешь тоже. Помогают отцу-то? А как же нет? Помогают, конечно. Вот рубаху недавно прислали, пальто с воротником. Иди, липушка, посиди, покури на стульчике. Молчит липушка, сено несет козе Маруське. Пылшики! Пылшики пришли, сказала Орехина. Кто? Не понял я. Ты что, ангел мой, оглох, что ли? Пылшики! Что за жуть такая? Что за пылшики? Подумал я и выглянул в окно. По деревне шли два здоровенных мужика в телогрейках, припоясанных веревками, за которыми торчало по топору. Один нес на плече двуручную пилу. «Эй, матки-хозяйки!» — сипло покрикивали они. «Кому попилить, поколоть?» «Спасибо, батюшки-пылшики-колшики!» — отвечали хозяйки. «Все попилено-поколено. Сейчас весна», — говорили другие. «На лето много ли надо дров? Осенью приходите». «Жалко пылшиков», — сказала Орехина. «Работы нету. Ладно, пускай у нас пилит, а я им картошки наварю. Будете за картошку пилить, батюшки-пылшики?» «За картошку попилим, за капусту поколем», – торговались пильщики. Полдня возились они и ладно работали. Попилили, покололи у Орехины все дрова. Сели картошку есть с квашеной капустой. «Я уж вам капусту постным маслом полью», – хвалилась Орехина. Долго ели пильщики, а потом полезли на сарай и легли на крыше передохнуть. «Пильщики на крыше спят! Пильщики на крыше спят!» – кричали ребятишки, бегая под сараем. «Эй, пильщики!» – кричали им прохожие. «Вы чего это на крыше спите?» Пильщики не отвечали. Им, видно, с крыши не было слыхать. «Пригрелись на солнышке, вот и спят», – отвечала Орехина. «Сейчас весна, самое время на крыше спать. На земле-то сыро». «Да ты бы их в доме положила. Вот еще, может, им и перину вспучить». Отдохнули пильщики и пошли в другую деревню пилить-колоть, а я полез на крышу, на их место. Хорошо, тепло было на крыше, пахло старыми сухими досками и почему-то медом. Да, думал я, задремывая, не дураки были пильщики, наелись картошки и на крышу. Шатала. Пошла по воду Орехивна, но тут же воротилась. Грохнула в угол коромыслом, брякнула пустыми ведрами. «Ну, ангел мой, сам иди». «Что такое?» «Он опять сидит». «Кто?» «Шатала черная». «Ну и что? Сидит, никого не трогает». «Ну да, не трогает. Я только к колодцу, а он передо мной дорогу перебежал». Я взял ведра и пошел к журавлю-колодцу. В белой рубашоночке, которая сияла из-под черного костюма, шатала и впрямь сидела на дороге. Заприметив меня, шатала выгнула дугой спину, томительно потянулась и сказала: «Мру я, мру». «Врешь, не умрешь», — сказал я. «Сиди спокойно, дай воды набрать». «Умру я», — ответила шатала и, лениво поднявшись с места, пересекло дорогу перед моим носом. Волей-неволей я остановился. Переходить шаталью тропу не хотелось. С другой стороны улицы шатала внимательно глядела, что я буду делать. «Плевать я на тебя хотел», — сказал я, — «не верю в кошачьи приметы». И я пересек невидимый путь шатала и пошел к журавлю-колодцу. А колодец у нас и вправду чистый журавель. Так всегда наклонится, что достанет носом в самую середину земли и всегда принесет воды чистой, сладкой, средиземной. Повесил я на нос журавлю ведро, нырнул журавль в глубину земли, а вынырнул без ведра. Вот ты, пропасть, провались. Ну, шатала. Оглянулся я, а шатала сладко потягивается. Мру я, мру. Мрет от удовольствия. Сбегал я домой за кошкой. Привязал кошку к носу журавля. Шарил-шарил в глубине земли. Нашарила кошка ведро. Кошка-то моя, это три стальные крючка. Понес я воду домой, да по дороге поскользнулся, воду расплескал. С пол ведра осталось. А шатал уж на крыльце встречает, к ногам моим ластится. Ой, умру я, умру. Глаза у него сияют, усы торчат, рубашонка белая горит из-под пиджака. Веселится шатала, молока хочет. Орехина вынесет ему бывало молока, пей, шатала бродячая. Напьется шатала и сгинет. День не приходит, два, а после опять сидит у колодца, добрым людям дорогу перебегать. Пойдешь за водой, положишь ему нарочно окунька, чтобы не перебегал. Так он вначале перебежит, а уж после к окуньку возвращается. Как-то объявились у нас в деревне заезжие рыбаки. Покормили они шаталу и взяли с собой на лодку. Он нам счастье принесет, прощались они. Не знаю уж, принес он им счастье или нет. А мы теперь по воду легко ходим, без задержки. Да что-то вроде вода не та стала, или чай не такой, не заваристый, что ли. Поздним вечером, ранней весной. Поздним вечером, ранней весной, я шел по дороге. Поздним вечером, ранней весной. Складно сказано, да больно уж красиво. А дело правда, было поздним вечером, ранней весной. Весна была ранняя, только началась, а вечер поздний. Так что ж было-то поздним вечером, ранней весной? А ничего особенного не было. Я шел по дороге, а вокруг меня и на дороге, и на поле, в каждом овраге светился месяц. Иногда я наступал на него, и месяц расплывался вокруг моей ноги. Я вынимал ногу из лужи, на сапоге блестели следы месяца. Капли месяца, как очень жидкое и какое-то северное масло, стекали с моего сапога. Так и шел я по дороге, по которой ходил и ясным днем, и тусклым утром. И так уж получилось, поздним вечером, ранней весной. Бабочка. Рядом с нашим домом лежит старое трухлявое бревно. После обеда вышел я посидеть на бревне, а на нем бабочка. Я остановился в стороне, а бабочка вдруг перелетела на край. Дескать, присаживайся, на нас-то двоих места хватит. Я осторожно присел с нею рядом. Бабочка взмахнула крыльями и снова распластала их, прижимаясь к бревну, нагретому солнцем. «Тут неплохо», — сказал я ей, — «тепло». Бабочка помахала одним крылом, потом другим, потом и двумя сразу. «Вдвоем веселее», — согласился я. Говорить было вроде больше не о чем. Был теплый осенний день. Я глядел на лес, в котором летали между сосен чужие бабочки, а моя глядела в небо своими огромными глазами, нарисованными на крыльях. Так мы и сидели рядом до самого заката. Голубая птица. Синюю птицу я пока не видал, а вот с голубой встречался. Но эта голубая была сильно синеватая, и я подумал, что это настоящая синяя, и побежал к ней поближе. Синеватая птица кружилась над стадом и кричала пронзительно. А в стаде командовала коза с золотыми глазами. Услыхавши в воздухе свист крыльев и резкий крик, коза насторожилась, но не догадывалась глянуть в небо. Собираясь бодаться, она подозрительно уставилась на меня золотыми глазами, как будто это я свистел крыльями. А птица голубая велась над стадом, кричала козе, чтобы глянула в небо, но златоглазая упорно глядела на меня, полагая, что я опасней. Улетела голубая птица, коза стала щипать траву, а я пошел домой. Это, конечно, не синяя птица, думал я. Синяя никогда не станет так кричать. Это голубая птица. Называется сивоворонка или сизоворонка. Жалко, что не видал я пока синюю птицу. Ну и голубую повидать совсем неплохо. Голоса. Все знают, как кричит кукушка. Чего ж проще? Ку-ку. Кукушке я всегда задаю глупые вопросы. Кукушка, кукушка, сколько я сегодня езей поймаю? Накукует кукушка полное ведро езей, а я и не поймаю ни одного. А как кричит дятел? Много лет я слушаю дятлов, и мне кажется, что дятел кричит «чик-чик». «Что ты, ангел мой?» – сказал Орехина. Дятел кричит «кчик-чи», а после клювом стукает. «А как кричит ворона?» «Кор!» – сказала Орехина, и отчего-то засмущалась. А голубая птица, сивоворонка, как она-то кричит? Вот уж не знаю, не видала сроду и не слыхала, отмахнулась от меня Орехина. Ей все еще было неловко, как она каркнула. Сива воронка кричит, как ворона, сказал я, только наизнанку. Надо воронье карр перевернуть, и получится. Что получится? Рак? Спросила Орехина и застеснялась пуще прежнего. Что ты говоришь, Тань, дел мой, опомнись. Рак и вдруг с неба. А крик сива воронки и вправду похож на вороний. Только у вороны голос черный, а тут голубой. Каркаем мы и кукуем, по-своему, по-людски передаем птичьи голоса. А иногда вдруг услышишь с неба гортанный и низкий, глубокий и густой голос. Господи, подумаешь, кто это? Глянешь в небо и увидишь ничего особенного. Просто ворона перелетает над деревней. И лис, и лес. Ах, ружья-то нет! Закричал шофер Гриша. Ах, нету ружья! Что делать? Ружья и вправду у нас не было, а на дороге стоял белогрудый лис. Шофер Гриша, который сроду не был охотником, бил себя в грудь и стонал. Ах, ружья-то нет! Что теперь делать, братцы? Вертаться домой? Лис, между тем, никуда не торопился. Он присел неподалеку от дороги и глядел в нашу сторону. Внимательными и веселыми глазами он уставился будто в одну точку, но точка эта была огромна. В ней умещались и мы, и наша замызганная машина, и небо за нами, и лес. Я не шевелился и тоже уставился в лисьи глаза, но видел все вокруг, и небо, и комья мерзлой земли у дороги, и лиса, и лес. «Ах, ружья-то нет!» – шепотом повторил Гриша и замолк, наконец, сообразив, что стрелять в такого зверя невозможно. Много раз встречал я лисиц, в березняках ли, во врагах, и всегда лишь мельком касался меня ускользающий лисий взгляд. А тут лоб в лоб, зрачок в зрачок, смотрели мы друг на друга, не отрываясь, не хлопая ресницами. Стало не по себе. Я чувствовал, что так вот глядеть зверю в глаза нельзя, нехорошо, запретно, и не мог оторваться. Сирень и рябина. Мне кажется, что сирень и рябина – сестры. Сирень – весенняя сестра, рябина – осенняя. Весной за каждым забором кипящий сиреневый куст, а плодов у сирени нет никаких, так, стручочки ржавенькие. Рябина тоже весной цветет, но какие у нее цветы, никто их не замечает. Зато уж осенью за каждым забором рябиновые гроздья. Кисти сирени и гроздья рябины никогда не встречаются. Кто думает весной о рябине? Кто вспомнит осенью сирень? Редко, очень редко, вдруг в августе снова зацветет сиреневый куст. Будто хочет поглядеть, хороша ли нынче рябина. Куплю себе дом и посажу у крыльца сирень и рябину. Справа сирень, слева рябину, а сам посередке на крыльцо сяду. Вот будет здорово, справа у меня весенняя сестра, слева осенняя, а я посередке сижу. Журавли. За оврагами, в которых мерцали сентябрьские дожди, я увидел в поле какие-то столбики. Прошел немного, столбики обратились в солдатиков. Они двигались, вертелись, наклонялись к земле. Я упал на землю и пополз. В деревне рассказывали, что на овсяном поле бывают журавли, но я их никогда не видел. Как шеренга солдат шли они, приближаясь ко мне. Думаю, со стороны это была неловкая, странная картина. Маленький человек ползет по полю, а навстречу ему шагают журавли. Первым, кто заметил неловкость, был передовой журавль. Взмахнув крылом, он остановился. Замерли на месте его товарищи. Ползти стало стыдно, и я поднялся. Теперь они ясно видели меня, грязного и мокрого, и могли, конечно, понять, что я им ничего не сделаю, а ползу так, по глупости, чтобы поближе поглядеть. Не знаю, что они увидели и поняли, но только дружно открыли крылья и, медленно поднимаясь над полем, стали выстраивать в небе клин. «Колесом дорога!» – вдогонку им крикнул я. «Колесом дорога!» – так надо кричать улетающим журавлям. Клин волновался, колебался над полем, уходил, утягивал за дальние леса. Огромным колесом лежала в небе журавлиная дорога. Колесом дорога. К Орехивне приехал правнук Пашка. А ты видел журавлей? Спросил меня он. Прошлой осенью, ответил я, но далеко отсюда, на овсяном поле, пешком не дойти. Но правнук и не думал ходить пешком. Он подговорил внука, соседскую Мишку, и оба они, внук и правнук, забрались верхом на лошадь нашу тучку и отправились искать журавлей. До овсяного поля они не доехали, доехали до картофельного, тут их и поймал возчик Агафон. «Отвези Павла, ангел мой», — уговаривал меня Орехина, — «покажи ему журавушек». Я завел машину, которая давно скучала в сарае, взял с собой внука и правнука, и мы поехали. Мишка-внук повесил на грудь большой морской бинокль, а Пашка-правнук надел на голову шапку-ушанку. «Для маскировки», — пояснил он, — «чтоб журавли меня не заметили». Солнце уже садилось, когда мы добрались до овсяного поля. Никаких журавлей видно не было, и ребята хотели выскочить из машины, но я не пустил. «Сидите спокойно», — сказал я. «Журавли машину не боятся, а как увидят человека, сразу напугаются». «Кто же страшней?» — задумался Пашка. «Человек или машина?» «По-моему, машина», — сказал я. «А по-журавлиному человек?» «Выходит так». Солнце ушло за дальний лес, настали сумерки. Из машины мы видели, как дорогу перебежала леса, а потом откуда-то издали послышалось тихое, очень уютное курлыканье, и над овсяным полем поднялись журавли. Низко-низко, задевая огромными крыльями колосья овса, они летели к нам, клиньями, семьями, косяками. Их было много, очень много, и когда первые достигли машины, мы не увидели неба, оно не умещалось среди журавлиных крыльев. Небо шуршало над нами, шептало, и Пашка-правнук шептал мне на ухо. «Куда это они? Куда?» На ночлег в журавлиное болото. Так летели журавли с полчаса и пропали. Затихло небо над нами. Большая медведица опустила на овсяное поле свой ковш. В сумерках поехали мы домой. В свете фар мелькали придорожные кусты, болотные травы. Болота подходили здесь к самой дороге. «А это болото журавлиное?» – спросил Пашка. «Не знаю», – сказал я. «Давайте проверим». Мы остановились и вышли из машины. На болотных кочках, неподалеку от дороги, виднелись странные светлые фигуры. Сидят. «Спят», – тихо сказал я. Пашка схватил бинокль. Мишка стал этот бинокль у него отнимать. И пока внук и правнук толкались локтями, журавли проснулись. Всколыхнулось что-то в болоте, зашуршали серые травы, и над нашими головами полетели журавли, все глубже забираясь в небо, и спрятались в ковш большой медведицы. «Зря мы разбудили журавлей», — сказал я ребятам, когда мы возвращались домой. «Пускай бы себе спали спокойно». Никто мне не ответил. Спал внук Мишка, прижав к груди бинокль. Спал правнук Пашка, накрывшись шапкой-ушанкой. В ту ночь мне приснилось, как журавушка-журавель пришел к нам в деревню. Он кланялся всем встречным, людям и кошкам, собакам и петухам. И я в ответ поклонился ему и сказал журавлиные слова. «Колесом дорога!»
2: Дорогие ребята, свои рассказы прочитал писатель Юрий Коваль. Напишите нам, какие из них наиболее вам запомнились. Напоминаем адрес: 113-326, Москва, радио, детская редакция, литературные передачи для школьников.

Музыкальное обозрение. Звуковой журнал. Выпуск 2 за 1979 год. Рулон 2.

В марте этого года государственному джаз-оркестру Леонида Осиповича Утесова исполнилось 50 лет. Послушайте статью Завадской «Золотой юбилей», опубликованную в 6-м номере журнала «Музыкальная жизнь» за 1979 год. В Доме актера отмечали 70-летие Ростислава Яновича Плята. Среди поздравлений прозвучали вдруг стихи Омара Хайяма, торжественные и мудрые. Их прочитал Леонид Осипович Утесов. А когда смолкли аплодисменты, он сказал: «К сожалению, Омар Хайям не успел написать эти стихи. Мне пришлось сочинить их самому». Это было талантливо, озорно, молодо. Встреча с народным артистом СССР Леонидом Осиповичем Утесовым всегда праздник. Такой заряд жизнелюбия, человеческого тепла исходит от этого удивительного человека. Встреча с Утесовым всегда испытание на чувство юмора, на умение схватывать мысль, стиль, атмосферу его рассказов. Но перед этой встречей я волновалась особенно. Предстоял разговор на самую дорогую для артиста тему. Разговор о джаз-оркестре Леонида Утесова в канун 50-летия коллектива. Леонид Осипович, что послужило для вас толчком? Как зародилась сама идея создания оркестра? В юности, помимо того, что я играл в театре и в оперете, выступал с куплетами, я еще и дирижировал хором. Нет-нет, не академическим, конечно, а комическим. Было это в Одессе, занятой белыми, голодной, растревоженной. Хористы мои изображали босиков, выброшенных за борт жизни, интеллигентов, словом, неудачников, не потерявших, однако, чувство юмора. Потерять юмор для одессита – последнее дело. Одеты хористы были кто во что горазд. Но дирижер, то есть я, был с моноклем и огромными накрахмаленными манжетами, которые время от времени слетали с моих рук. Тогда я, обращаясь к счастливцу, на столик которого упали манжеты, говорил очень вежливо: «Подай белье». Мой хор пел тему произведения. Особенно популярна была в нашем репертуаре песенка «Ах, мама, мама, что мы будем делать, когда наступят зимние холода?» А я импровизировал различные вокальные вариации. Между прочим, говорят, что джаз родился в Америке, и что джаз – это импровизация. Ну так вот, а я импровизировал в Одессе, в своем хоре. Потом я выступал с этим номером и в Москве, и в Ленинграде, что само по себе примечательно, потому что обычно я быстро и легко расставался со своими творческими находками. Например, начал выступать с пародиями на знаменитых артистов, до меня этого никто не делал, имел успех, но оставил номер без сожаления. Да, о первом толчке. Думаю, что комический хор был первым толчком. Я знаю, что на вас большое впечатление произвел американский джаз, услышанный вами за границей. Но до этого в моей жизни был еще свой оркестр, вернее, квартет. В Москве в 20-е годы существовал театр революционной сатиры «Тарифсат». Там я был занят в разных спектаклях, но почему-то особенно понравился публике в сатирическом обозрении «Путешествие Бульбуса 1721», где среди прочих ролей играл дирижер оркестра «Малой Антанты». В моей интерпретации он оказался румыном. Кроме меня в оркестре играли грек, чех и серб. Это был очень темпераментный квартет. Хотя никаких инструментов, конечно, у нас не было, но мы их смешно имитировали. Меня публика знала в Москве как румына из Тарифсата. Этот комический оркестр – второй импульс.
И, наконец, действительно решающим оказалось впечатление, которое произвел на меня американский джаз Теда Льюиса, услышанный в Париже. Я почувствовал тогда, что свободный характер музицирования, спонтанность, возможность показать индивидуальность исполнителей, своего рода внутренняя театральность, открывают большие возможности. Почувствовал, что все это можно применить на нашей сцене, создав при этом свой оригинальный коллектив. И, вернувшись в Ленинград, вы тогда работали там в Театре Сатиры, начали искать единомышленников. Признаться, мне пришлось нелегко, ведь джазовых музыкантов не было. Стал уводить их из оркестров драматических театров и даже из оперного, Мариинского. А замечательного трубача Якова Скомаровского я увел из филармонии. Все для них было непривычно. И то, что надо играть без нот, и то, что надо создавать на сцене определенный образ. Я мечтал о театрализованном джазе, где каждый оркестрант еще и драматический артист. Мы создавали действо, в котором дирижеры и музыканты вступали в определенные взаимоотношения. Инструменты и исполнителей мы наделили определенными характерами. У нас появились, в частности, оптимисты и пессимисты. Программа полнилась шутками, остротами. Много было поначалу споров и даже обид. И все-таки 8 марта 1929 года состоялась премьера нашего «Теа-джаза». Успех был потрясающий. Зал не просто аплодировал, а кричал, вопил от восторга. И пресса отнеслась положительно к нашему начинанию. Зато потом мы с оркестром хлебнули много горя от нее. Чего только про нас не писали, как нас только не называли. И все-таки победа осталась за джазом. В этой первой программе уже звучали песни советских композиторов. Скорее, в ней были, как говорят сейчас, песни разных народов. Грузинская «Где б ни скитался я», волжские «Любовные страдания», южноамериканская «Чикита». Заканчивала программу ставшая вскоре очень популярной песенка «Пока-пока, ведь ночь недалека». Звучали, конечно, джазовые инструментальные пьесы и даже «Золотой петушок» Римского-Корсакова в аранжировке нашего контрабасиста Николая Игнатьева. А вот музыка ко второй программе «Джаз на повороте» была написана уже специально для нас Исааком Осиповичем Дунаевским. Это была ваша первая встреча с композитором? Нет. Мы познакомились еще в Москве, в театре «Сада Аквариум», где затем выступали в одной программе Ленинградского мюзик-холла, где Дунаевский руководил оркестром. Но «Джаз на повороте» стал нашей первой совместной работой. Затем последовали музыкальный магазин, фильм «Веселые ребята», мюзикл «Темное пятно». Песни Дунаевского постоянно были в нашем репертуаре, и даже его «Лебединую» «Я песни отдал все сполна» исполнили первыми мы. В музыкальном отношении очень интересной и яркой была программа «Условно убитый», музыку которой написал Дмитрий Шостакович. Но наиболее принципиальный для нас успех имел музыкальный магазин. Это был целый спектакль по сценарию Эрдмана и Масса, удивительно смешной, с неожиданными ситуациями, с пародиями на злобу дня. Каждый из наших музыкантов играл там настоящую роль. Особенно талантливыми актерами оказались скрипач-лирик Альберт Триллинг, саксофонист Орест Кандат и блестящий ударник Николай Самошников. Я играл несколько ролей. И главную – продавца Костю Потехина. Но ведь и героя фильма «Веселые ребята» зовут Костя Потехин. Это совпадение? Какое там совпадение? Если б не было нашей программы «Музыкальный магазин», не было бы фильма.
Случилось так, что наше представление, а оно уже шло к тому времени 150 раз, увидел Борис Захарович Шумяцкий, который занимался в ту пору кинематографией. Он решил, что оркестр надо снять в кино. Я поставил условие, чтобы сценарий написали Николай Эрдман и Владимир Масс, музыку Исаак Дунаевский, а стихи Василий Лебедев-Кумач. Фамилии сценаристов возражений не вызвали. На участие Дунаевского я настоял, а Лебедева-Кумача в постановочную группу не включили. В качестве режиссера предложили ученика Сергея Эйзенштейна Григория Александрова, только что вернувшегося из Америки. Начались съемки. Костя Потехин по сценарию «Пастух». Уже отсняли первую панораму со стадом, когда я прохожу с маршем. Слова в нем были такие: «Ах, горы, горы, высокие горы, вчера туман был и в сердце тоска». В качестве же припева, обращаясь к стаду, я пел: «А ну давай, поднимай выше ноги, а ну давай, не задерживай, бугай». Сердце мое не выдержало. Когда мы приехали в Москву для павильонных съемок, я тайно попросил Лебедева-Кумача подтекстовать марш и спел его на репетиции с новыми словами: «Легко на сердце от песни веселой, она скучать не дает никогда». Это были строки, ставшие знаменитым маршем веселых ребят. Все пришли в восторг.

Я горд, что положил начало тогда творческой дружбе Дунаевского и Лебедева-Кумача, давшей нам столько прекрасных песен. Фильм вышел и буквально покорил мир. С успехом «Веселых ребят» не сравнится, пожалуй, успех ни одного другого музыкального фильма в истории советского кино. Музыканты вашего оркестра стали не менее знамениты, чем, скажем, футболисты. Вся страна запела марш «Веселых ребят», и сердце тебе не хочется покоя. А вы продолжали работу, и каждая ваша программа, вероятно, выводила на орбиту новые имена и новые песни. Пожалуй, что так. Спектакль «Темное пятно» о расовой дискриминации был сделан по пьесе Кадельбурга. В нем уже играла моя дочь Эдит. Ее голос внес свежую краску в палитру нашего оркестра. Этот спектакль стал, можно считать, первым советским мюзиклом. К моему большому огорчению пропала его партитура. А там были замечательные песни Дунаевского «О, помоги», «Колыбельные джунгли», «Музыкальный паровоз». Затем последовал спектакль «Кармен и другие», где мы осмелились аранжировать для джаза знаменитые мелодии Бизе. И хотя в дальнейшем мы продолжали включать в свои программы переложение симфонических произведений Глинки, Чайковского, Прокофьева, Хачатуряна, кстати, именно в нашем оркестре впервые прозвучал «Танец с саблями» в джазовой интерпретации, но я все больше и больше убеждался в том, что наш путь, наши успехи связаны прежде всего с советской песней. Какие принципиальные возможности открывала советская песня? Она была нужна как воздух. Песня может говорить с людьми от сердца к сердцу. Собственно, мои песни – это мои лирические монологи, обращенные к современникам. Уже в те годы мы выступали не только на концертных эстрадах, но и в цехах заводов, в шахтах, и всюду наши песни находили друзей. А какие прекрасные произведения вышли из нашей программы. «Песни моей Родины», их оркестровал Николай Минх, «Полюшка Поле» Льва Книппера и «Партизан-железняк» Матвея Блантера, «Гренада» и «Тачанка» Константина Листова, «Служили два друга» Сергея Германова и «Казачья кавалерийская» Василия Соловьева-Седова, «Казачьи братьев Покрас» и «Весенний» Николая Чимберджи. Они сразу же становились популярными, звучали по радио, записывались на пластинки. За свою жизнь я сделал 760 записей. Позже из программ «Два корабля» и «Царевна Несмеяна» мы выпустили в свет «Раскинулось море широкое» и «Нелюдимо наше море». У меня есть сердце Владимира Сидорова, «Черноморочку» Евгения Жарковского, «Парень кудрявый» Георгия Носова, «Муму» Михаила Воловаца. А уже во время войны его же «Мишку Одессита» и «Заветный камень» Бориса Макроусова, «Последнего извозчика» и «Темную ночь» Никиты Богословского. «Вернулся я на родину, дорогу на Берлин, здравствуй, здравствуй» Марка Фрапкина. Тогда же появились первые песни Аркадия Островского, он был тогда нашим пианистом, «Гадам нет пощады», «Фронтовая парикмахерша», которая пользовалась большим успехом у бойцов в исполнении Эдит. «Ваш оркестр выезжал на фронт?» «Да, на Калининский». Осенью 42-го. За месяц гастролей мы дали 45 концертов. Их аудитория составила 18 тысяч человек. А в 43-м выезжали на Волховский. Как многие советские люди в те годы, мы собрали деньги на 2 самолета. Назвали их «Веселые ребята». До конца войны мы переписывались с той летной частью, куда были переданы наши самолеты. И сейчас не прервалась эта связь. Никогда не забыть наше выступление в День Победы.

Тонкое выявление глубинной сущности оригинала характерно также для интерпретации Липсом и многих других выдающихся органных творений прошлого и современности, например, прелюдии и фуги а-моль Баха, хоральной фантазии номер 3 Франка, заключительной медитации из цикла «Рождение Господа» Мессиана. Липса с полным правом можно назвать музыкантом-мыслителем. В выборе художественных средств он всегда рационален. В его творческом мышлении преобладает конструктивное начало. Отсюда проистекает своеобразие стиля артиста, необычайная подчиненность частей разделов исполняемого произведения общей архитектоники и вместе с тем тщательная выверенность, продуманность каждой мельчайшей интонации, мотива, фразы. Есть исполнители обычно открытого эмоционального склада, которые могут увлечь публику стремительным темпераментом, бравурностью, неудержимым динамическим напором или эффектностью предельно быстрых темпов. При этом слушатели нередко прощают им смазанность отдельных пассажей, даже некоторую некорректность в оформлении своего исполнительского замысла. Липса можно смело назвать антиподом исполнителей подобного типа. У него не встретишь малейшей неточности в реализации образного плана. Все предельно осмысленно, тщательно выверено строжайшим самоконтролем задолго до концертного выступления. Видимо, именно в этом кроется удивительная стабильность его игры. Она может быть чуть более или чуть менее удачной, но сыграть плохо ниже своего обычного уровня для артиста немыслимо. Разумеется, отмеченная стабильность вовсе не означает, что в процессе самого исполнения Липс не оставляет места для творческого вдохновения. Напротив, полная продуманность всех микродеталей музыкального произведения, по мнению артиста, необходимое условие для подлинного творчества. Именно поэтому искусство Липса способно так завораживающе действовать на публику своим внешне сдержанным, но внутренне сильным накалом чувств. Можно отметить и другие особенности почерка артиста. Прежде всего, предельную сосредоточенность на сочинении. Она достигает нередко такой глубины, что создается ощущение импровизационного рождения музыки, как бы спонтанно возникающей на сцене. Такое ощущение парадоксально подчеркивается и другим характерным свойством творческого стиля Липса – максимально четкой ритмической организации исполнения. При любых агогических отклонениях от темпа, при любой степени свободы трактовки – произведение всегда остается пронизанным единым ритмическим пульсом, сразу же передающимся от музыканта к слушателю. Очень развито у Липса и чувство фразы. Оно проявляется в неизменной соподчиненности второстепенных кульминаций главной, в ясной артикуляции фраз, в штриховом разнообразии, а главное – в умелом использовании важнейшего средства звукообразования на баяне – ведения меха. Не секрет, что последнее остается уязвимым местом даже у некоторых известных баянистов. Нередко у них можно встретить неудачные смены направлений движения меха, нарушающие синтаксическое строение музыки. У Липса же мех баяна поистине выполняет функцию скрипичного смычка, что не только способствует достижению плавной и выразительной кантилены, подчеркивает фразировку, но и помогает четкому интонационному произношению даже в мельчайших виртуозных фигурациях. Однако, сколь бы совершенной ни была техника исполнителя, она настолько органично подчинена его художественному замыслу, что ее попросту не замечаешь. Внимание всецело захвачено непрерывно развивающейся музыкальной мыслью. Именно поэтому баянист постоянно обращается к крупным полотнам с лирико-философским содержанием. В них не бывает общих мест, все тщательно осмысленно, логично. Однако было бы неверным рассматривать Липса лишь как мастера крупной формы. Не менее удаются ему и миниатюры. Здесь хотелось бы выделить пьесы французских клавесинистов 18-го столетия. Необычайно бережно передает артист все детали их тончайшей звукописи. И хотя черно-белый оригинал клавесинного подлинника превращается в баянном исполнении как бы в свой цветной вариант, стиль эпохи, сущность произведения полностью сохраняются. Богатейшая красочная палитра инструмента используется Липсом очень осторожно и со вкусом. Например, для пьес «Кукушка» Дакена, «Тростники» Рамо выбираются прозрачные пастельные тембры. Когда же решается вопрос регистровки и динамики в таких пьесах, как «Перекликание птиц» и «Курица» Рамо, «Жнецы» Куперена, краски становятся более сочными. Нельзя не отметить и умение исполнителя сосредоточить внимание слушателей на основном для каждой из миниатюр образе.
набросать буквально несколькими лаконичными штрихами яркую звуковую характеристику. Так изящные акценты, точно найденные люфт-паузы создают очаровательный образ в пьесе Дакена. Предельно выразительное интонирование каждой детали фактуры, броская заостренность сильных долей тактов в перекликании птиц или курицы подчеркивают зрелищность возникающих юмористических сцен картинок. Послушайте в исполнении Фридриха Липса пьесу «Рамо. Курица».

Не менее выразительны в трактовке Липса переложения многих фортепианных миниатюр советских и зарубежных авторов. Юмореска, Басса Остинато и в подражании Альбенису Щедрина, Токката Хачатуряна, Кордова и Астурия Альбениса, испанский танец номер 5 Гранадоса, танец белого индейца Вилла Лобоса. Известно, что оригинальная литература – это лицо инструмента. Однако оригинальные сочинения для баяна на первых порах занимали в концертных программах Липса скромное место. Порой коллеги даже упрекали его в отсутствии патриотизма к собственной литературе. Но дело было совсем в другом. Исполнитель поставил своей целью утвердить баян среди других общепризнанных инструментов с помощью высокохудожественного репертуара. Поэтому так естественно было желание играть творения больших мастеров. В последние годы стремление Липса по-новому представить глубинные и животворные связи баяна с русским музыкальным фольклором обнаружилось особенно наглядно. Вот почему ему оказались так близки образы сонаты для баяна Волкова. Это сочинение также посвящено Липсу. Для претворения древних причитаний в первой части, игровых скоморожьих наигрышей в скерцозной второй, композитор совместно с баянистом нашел очень интересный прием антифонного изложения мелодического материала в партиях обеих рук. Липсу удается создать яркий эффект переклички кратких архаических попевок, то сливающихся в унисонном звучании, то красочно вторящих друг другу. Пожалуй, еще более впечатляет трактовка третьей части. Благодаря умению артиста интонировать, предельно точно схватывать образную суть мельчайшей мелодической ячейки, кажется, что в зале звучит подлинная крестьянская протяжная песня. Во внешне спокойной по характеру теме баянист выявляет чувство неизбывной скорби, перерастающее в драматическую экспрессию финала. Творческие контакты Липса не ограничиваются Москвой. Композиторы других городов тоже доверяют премьеры своих сочинений именно ему, назовем в частности написанный в Ленинграде третий концерт для баяна с камерным оркестром Репникова, фантазию и фугу Журбина, посвященные артисту, прелюдию харьковчанина Подгорного. Среди своих коллег Липс – один из самых горячих, беззаветных пропагандистов всего ценного и талантливого, появляющегося в музыке для баяна. Вместе с тем, он решительный противник дилетантизма в этом жанре, проявляющегося в частности во многих шаблонных вариациях, бессодержательных обработках. Отлично понимая, что музыкально-эстетическое воспитание широкой слушательской аудитории – дело сложное, требующее терпения, постепенности, Липс включает в свои программы также произведения более традиционные, привычные для слуха многочисленных почитателей баяна, но при этом он отбирает лишь те, которые находятся на достаточно высоком художественном уровне и представляет их слушателям во всем многоцветии колорита, богатстве ритмического орнамента. Таковы, например, пьесы и обработки Шендерева, нередко играемые Липсом на бис. Сегодня в репертуаре Липса некий баланс между переложениями и оригинальными сочинениями. Баянист проявляет себя как музыкант разносторонних интересов, глубоко чувствующий и современно мыслящий. Те же качества характерны и для его педагогической работы на кафедре народных инструментов Института имени Гнесиных. Артист рассматривает педагогику как дело первостепенной важности. Воспитанников Липса, а среди них уже есть два лауреата международных конкурсов, Мунтян и Долгополов, как правило, отличают качества, унаследованные от преподавателя, и прежде всего высокий профессионализм. В свои 30 лет Липсу уже удалось многого добиться. Среди тех, кто определяет уровень современной советской баянной школы, он по праву занимает одно из первых мест. И главный успех его искусства видится во все растущем признании баяна в академической музыкальной среде. Ибо, несомненно, что лишь высокие художественные достижения помогут завоевать должное уважение к баяну и баянистам со стороны самой серьезной аудитории.

Прозвучала песня братьев Дмитрия и Даниила «Покрас», «Мы красные кавалеристы». Ушел из жизни, не дожив одного года до своего 80-летия, композитор Дмитрий Покрас. Многие поколения советских людей помнят и любят его песни-плакаты «Марш Буденного», а также «Если завтра война», «Три танкиста», «Москва майская», написанные им совместно с братом Даниилом Покрасом. С живыми воспоминаниями о композиторе выступает старейший деятель советской эстрады Алексей Григорьевич Алексеев. Эти воспоминания опубликованы в журнале «Музыкальная жизнь» номер 6 за 1979 год. Их было четверо. Четыре брата, и все композиторы, все талантливые. Я встречался со всеми четырьмя, но по работе только с Дмитрием, если не считать единственной деловой встречи в 1915 году с самым старшим Самуилом Покрасом. В 1913-14 годах я работал в Одессе в Малом театре «Миниатюр». Любила ходить к нам на спектакли и за кулисы молодежь драматического, оперного и других театров. Молодо было у нас за кулисами. Я был актером, главрежем и писал одноактные пьесы сатирические. Одна из них, «Сан-Суси», пародия на тогдашнюю эстраду. Конец первой дорожки второго рулона.

летними августовскими вечерами, когда Большая Нева вспыхивала ярким светом фонарей, из распахнутых окон университетского общежития на Мытнинской набережной слышались смех, сербо-хорватская речь и мелодичные югославские песни.

0: пели студенты, молодые рабочие, школьники из города Загреба. Они приехали в Ленинград по приглашению комитета комсомола Ленинградского университета. И здесь, в нашем городе, вместе со студентами из интернационального строительного отряда «Побратим» работали в Купчино, ремонтировали трамвайную линию, а в свободное время знакомились с достопримечательностями Ленинграда, вместе с советскими ребятами отдыхали в своем клубе, рассказывали о своей стране. Наш корреспондент побывал в клубе отряда «Побратим» и встретился с командиром из Загреба Матей Павловичем.
1: Бригада, которая дошла на родную акцию СССР в Ленинград,
0: Бригада, которая приехала в Ленинград, носит имя семи секретарей Союза коммунистической молодежи Югославии, которые работали до войны в Загребе и один за другим были схвачены и расстреляны реакционным правительством. Это же имя носит большая строительная бригада, которая работает в нашей республике на реке Сава. Как и в прошлом году, наши ребята прекрасно чувствуют себя среди студентов Ленинградского университета, когда мы вместе работаем и когда проводим свободное время в нашем клубе. Прежде всего, мне нравятся люди, которые меня окружают, с которыми я по-настоящему сдружился здесь, в Ленинграде. Я много читал, смотрел фильмов о вашем прекрасном городе, но то впечатление, которое произвел на меня город, его люди, незабываемы. Я надеюсь, что такое же впечатление получат и мои друзья, которые приехали сюда вместе со мной. В этом году исполнилось 15 лет организованному строительному движению молодежи Югославии. К этому событию фирма «Югатон» выпустила пластинку. На ней записаны песни, которые поет молодежь на своих стройках. Мы поздравляем ребят с юбилеем строительного движения и с успешным окончанием работ интернационального отряда. И, конечно, с началом учебного года.

0: Немного грустно от того, что лето ушло. Но все-таки студенты и педагоги, как сказал Евгений Яковлевич Красковский, тоже живут будущим.
1: У нас 1 сентября отмечается как настоящий праздник знаний, праздник народного образования. Это означает первые лекции. Начинается с того, что вот руководители института, значит, информируют студенчество о всех делах, прошедших в институте за летний период, о новом приеме, о подготовке института, о работе студентов в строительных отрядах. И затем информация о международном положении, о внутренних делах нашей страны. Все это делается у нас в такой торжественной, приятной обстановке. Студентам Ленинграда хочу пожелать больших успехов в их интересной, увлекательной студенческой жизни.
2: Хорошо. Просто быть молодым и веселым, любопытным, любознательным быть хорошо. Распахнуть двери в мир незнакомый и понять, что ты не гость на земле.

волосы волнуют юность. Хочется все поскорее узнать, чтоб самим открывать острова неоткрытые. Хорошо заглянуть в неоглядные дали и смеяться, если это смешно, хорошо погрустить и расстаться с печалью. И каким бы ни был ветер беды, не сломите его и дверь молодых. Жить иначе на свете было бы скучно. Что, когда, откуда, почему эти вопросы волнуют юность. Хочется все поскорее узнать, чтоб самим открывать острова неоткрытые. Хорошо полюбить первый раз и последний. Бьется сердце неожиданно так хорошо. Уловить взгляд твой преданный, верный, и идти с тобой дорогой одной. Мир счастья только мерой двойной. Жить иначе на свете было бы скучно. Что, когда, откуда, почему

0: Посвящение в студенты – замечательная традиция ленинградских вузов. В этот день первокурсникам передается эстафета знаний. Вот что сообщили наши корреспонденты накануне выхода этой программы в эфир.
1: Ритуал посвящения в студенты начался с построения в колонны у здания 12 коллегий на Менделеевской линии. В строю первокурсники с 15 факультетов.
0: По улицам и проспектам Васильевского острова молодежь прошла к Дворцу культуры имени Кирова. Там поднялся флаг университета и был зажжен символический огонь знаний. Вчера зазвучали фанфары над стадионом Политехнического института. Ровными колоннами прошли факультет за факультетом. Первым – победитель прошлого года в учебе, общественной работе, трудовых делах. 2600 голосов, вливаясь в общий хор, произнесли клятву политехников. На аллее знаний в этот день появились новые саженцы.
1: «Наш труд – отличная учеба». Такой лозунг пронесли по ленинградским улицам первокурсники педиатрического института, будущие детские врачи. Час вручения студенческих билетов навсегда запомнится студентам. Возле квартиры музея Владимира Ильича Ленина на Сердобольской улице перед ними с напутственными словами выступили ветераны революции.

А на свете стоит жить, чтоб земной тропой ходить. Ради солнца, ради звезд, ради тоненьких берез. Стоит жить, чтоб земной тропой ходить. Чтоб земной тропой ходить, стоит жить. А на свете стоит жить, чтобы другу другом быть. Если надо, как в бою, жизнь отдать ему свою. Стоит жить, чтобы другу другом быть.

0: Если даже ради дня, чтоб в запасе у меня, стоит жить, лишь бы сердцу не остыть, лишь бы сердцу не остыть, стоит жить.
1: В эфире прозвучал студенческий выпуск «Невской волны», посвященный началу учебного года.
2: В передаче принимали участие ректор Ленинградского ордена Ленина Института инженеров железнодорожного транспорта профессор Евгений Яковлевич Красковский,
1: режиссер Галина Дмитренко,
2: музыкальный редактор Лев Привалов,
1: оператор звукозаписи Александр Тарсуков.
2: Программу вели артисты Игоря Крепилов, Татьяна Егорова и редактор программы Людмила Емельяненко.
1: До свидания, друзья!

0: Мы вышли из перекопа в самом сквернейшем настроении духа, голодные, как волки, и злые на весь мир. В продолжении половины суток мы безуспешно употребляли в дело все наши таланты и усилия для того, чтобы украсть или заработать что-нибудь, и когда убедились, наконец, что ни то, ни другое нам не удастся, решили идти дальше. Мы все недавно познакомились, столкнувшись друг с другом в Херсоне, в кабачке на берегу Днепра. Один солдат железнодорожного батальона, потом якобы дорожный мастер, рыжий, мускулистый человек с холодными серыми глазами. Он умел говорить по-немецки и обладал очень подробным знанием тюремной жизни. Когда второй наш товарищ, сухонький и маленький человечек с тонкими губами, всегда скептически поджатыми, говорил о себе, что он бывший студент Московского университета, я и солдат принимали это за факт. В сущности, нам было решительно все равно, был ли он когда-то студентом, сыщиком или вором. Важно было лишь то, что в момент нашего знакомства он был равен нам. Голодал, пользовался особым вниманием полиции в городах и подозрительным отношением мужиков в деревнях, ненавидел и ту, и других ненавистью загнанного голодного зверя, мечтал об универсальной мести всем и всему, одним словом, был нашего поля ягода. Третий был я. Итак, мы вышли из перекопа и шли дальше, имея в виду чабанов, у которых всегда можно попросить хлеба и которые очень редко отказывают в этом прохожим людям. Я шел рядом с солдатом. Студент шагал сзади нас. На плечах у него висело нечто, напоминавшее пиджак. На голове, острой, угловатой и гладко остриженной, покоился остаток широкополой шляпы. Серые брюки в разноцветных заплатах обтягивали его ноги, а к ступням он пристроил веревочками, свитыми из подкладки его костюма, найденные на дороге голенище сапога, назвал это сооружение сандалиями и шагал молча, поднимая много пыли и поблескивая зеленоватыми маленькими глазками. Солдат был одет в красную кумачевую рубаху, которую, по его словам, он собственноручно приобрел в Херсоне. Сверх рубахи на нем был еще теплый ватный жилет. На голове по воинскому уставу с заломом верхнего круга на правую бровь надета была солдатская фуражка неопределенного цвета, а на ногах болтались широкие чумацкие шаровары. Он был босс. Солдат шел и пел сиповатым басом.
1: И святое воскресение твое поем и хвалим.
0: Накануне этого тяжелого дня мы втроем съели 4 фунта ржаного хлеба и штук 5 арбузов, а прошли около 40 верст. Расход не по приходу. Так, глотая голодную слюну и стараясь дружеской беседой подавить боли в желудках, мы шли пустынной, безмолвной степью в красноватых лучах заката. Перед нами солнце

0: но в черной вспаханной земле не было никаких кореньев. Южная ночь наступала быстро, и еще не успел угаснуть последний луч солнца, как уже в темно-синем небе заблестели звезды.
1: «Братцы!» — вполголоса сказал студент. «Там влево человек лежит».
2: «Человек!» — усомнился солдат. «А чего ему там лежать-то?»
1: «Да где? Иди и спроси. Наверное, у него есть хлеб, коли он расположился в степи».
0: Солдат посмотрел в сторону, где лежал человек, и, решительно сплюнув, сказал:
2: «Идем к нему».
0: Только зеленые, острые глаза студента могли разобрать, что темная куча, возвышавшаяся в саженях в 50 влево от дороги, человек. Мы шли к нему, быстро шагая по комьям пашни, и чувствовали, как зародившаяся в нас надежда на еду обостряет боли голода. Мы были уже близко, человек не двигался.
2: «А может, и это не человек?» —
0: угрюмо выразил солдат общую всем мысль. Но наше сомнение рассеялось в тот же момент, ибо куча на земле вдруг зашевелилась, выросла, и мы увидали, что это самый настоящий живой человек. Он стоял на коленях, простирая к нам руку, и говорил глухим, дрожащим голосом:
3: «Не подходи! Застрелю!»
0: В мутном воздухе раздался сухой, краткий щелчок. Мы остановились как по команде и несколько секунд молчали, ошеломленные нелюбезной встречей.
2: «Вот так мерзавец!» — выразительно пробормотал солдат.
1: «Да, задумчиво сказал студент. С револьвером ходит. Видно, икренная рыба».
2: «Эй!» — крикнул солдат, очевидно решив что-то.
0: Человек, не изменяя позы, молчал.
2: «Эй, ты! Мы не тронем тебя! Дай нам только хлеба! Дай, брат Христа ради, будь ты анафема проклят!»
0: Последние слова солдат произнес себе в усы. Человек молчал.
2: «Слышь!»
0: С дрожью злобы и отчаяния снова заговорил солдат.
2: «Дай хлеба-то! Мы не подойдем к тебе! Ну, брось нам его!» «Да ты не бойся нас, добрый человек!» — мягко улыбаясь, заговорил солдат,
0: хотя человек не мог видеть его улыбки, ибо был отделен от нас расстоянием, по крайней мере, в 20 шагов.
2: «Мы люди смирные, идем из России в Кубань. Подшиблись деньгой в дороге, все с себя проели, а теперь вот уж вторые сутки не жрамши. Держи!» —
0: сказал добрый человек, взмахнув рукой в воздухе. Черный кусок мелькнул и упал неподалеку от нас на пашню. Студент бросился за ним.
2: «Еще держи! А больше нет!»
0: Когда студент собрал эту оригинальную подачку, оказалось, что мы имеем 4 фунта пшеничного черствого хлеба. Он был вывален в земле и очень черств. Черствый хлеб сытнее мягкого, в нем меньше влаги.
2: «Так, и так, и так», —
0: сосредоточенно распределял солдат куски.
2: «Стой, неровно. У тебя, ученый, надо ущипнуть кусочек, а то вот ему мало».
0: Студент беспрекословно подчинился утрате кусочка хлеба золотников 5 весом. Я получил его, положил в рот и стал жевать. Медленно жевать, едва сдерживая судорожные движения челюстей, готовых искрошить камень. Мне доставляло острое наслаждение чувствовать судороги пищевода и понемножку, капельками удовлетворять его. Глоток за глотком теплые, неописуемо вкусные проникали в желудок и, казалось, тотчас же превращались в кровь и мозг. Радость, такая странная, тихая, оживляющая радость, грела сердце по мере того, как наполнялся желудок.

0: Я позабыл о проклятых днях хронического голода, позабыл о моих товарищах, погруженный в наслаждение ощущениями, которые я переживал. Но когда я сбросил с ладони в рот последние крошки хлеба, то почувствовал, что смертельно хочу есть.
1: У него анафемы сало там еще осталось, или мясо какое-то. Ворчал солдат, сидя на земле против меня и потирая руками желудок.
2: Ведь, наверное, осталось, потому что хлеб-то имел запах мяса. Да и хлеб, наверное, остался, сказал студент и тихонько добавил. Эх, если б не револьвер.
1: Кто он такой?
2: Да ведь видно, наш брат Исаакий.
1: Собака, решил солдат.
0: Мы сидели тесной группой, посматривая туда, где сидел наш благодетель с револьвером. Оттуда до нас не доносилось ни звука, ни признака жизни. Ночь собирала вокруг свои темные силы. Мертвенно тихо было в степи. Мы слышали дыхание друг друга. Иногда где-то раздавался меланхолический свист суслика. Звезды, живые цветы неба горели над нами. Мы хотели есть. С гордостью говорю, я был не хуже и не лучше моих случайных товарищей в эту несколько странную ночь. Я предложил им встать и идти на этого человека. Не нужно трогать его, но мы съедим все, что найдем. Он будет стрелять, пускай. Из троих попадет только в одного, если попадет. А если и попадет, так едва ли револьверные пули убьет насмерть.
1: «Идем!» — сказал солдат, вскочив на ноги.
0: Студент поднялся медленнее его. И мы пошли, почти побежали. Студент держался сзади нас.
1: «Товарищ, товарищ!» — укоризненно говорил ему солдат.
0: Навстречу нам неслось глухое бормотание и резкий звук щелкающего курка. Вот сверкнул огонь, раздался сухой звук выстрела.
2: «Мимо!» — радостно крикнул солдат, одним прыжком достигая человека. «Ну, дьявол, я ж тебе теперь задам!»
0: Студент бросился к котомке, а дьявол упал с колен на спину и, разметав руки, хрипел.
1: «Что за черт?» — изумился солдат, уже поднявший ногу, чтобы дать пинка этому человеку. «Неужто он в себя ахнул? Ты? Эй, что ты? Застрелился, что ли?»
2: «И мясо, и какие-то лепешки, и хлеб много, братцы!» — раздался ликующий голос студента.
1: «Ну, черт с тобой, издыхай!» — сказал солдат.
0: Я вынул револьвер из руки человека, который уже перестал хрипеть и лежал теперь неподвижно. В барабане был еще один патрон. Мы снова ели, ели молча. Человек лежал и тоже молчал, не двигая ни одним членом. Мы не обращали на него внимания.
3: «Неужто, братцы родные, вы это только из-за хлеба?»
0: Вдруг раздался хриплый и дрожащий голос. Мы все вздрогнули. Студент даже поперхнулся и, согнувшись к земле, стал кашлять. Солдат, прожевав кусок, начал ругаться.
1: «Собачья ты душа, чтоб тебе треснуть, как сухой колоде! Шкуру, что ли, мы с тебя сдерем? На кой черт она нам нужна? Дурье твое рыло, поганый дух! На-ка, вооружился и палит в людей! Анафема ты!»
0: Он ругался и ел, отчего ругань его теряла выразительность и силу.
2: «Погоди, вот мы поедим, так рассчитаемся с тобой», — зловеще пообещал студент.
0: Тогда в тишине ночи раздались воющие рыдания, испугавшие нас.
3: «Братцы, Разве я знал? Стрелял, потому что боюсь. Иду из Нового Афона в Смоленскую губернию. Господи, Господи, лихорадка смаяла. Как солнце зайдет, беда моя. От лихорадки из Афона ушел. Столярил там, столяр я. Дома жена, две девочки, 3 года четвертой, не видал их, братцы, братцы. А, ешьте, ешьте, все ешьте. Съедим, не проси, сказал студент. Господи, Господи, Боже мой, кабы я знал, что вы мирные, хорошие люди, разве бы я стал стрелять? А тут, братцы, степь, ночь. Он говорил и плакал, вернее, издавал дрожащий, пугливый вой.
1: Вот скулит, презрительно сказал солдат.
4: У него должны быть деньги с собой, заявил студент.
0: Солдат прищурил глаза, посмотрел на него и усмехнулся.
1: А ты догадливый. Ну, ребята, вот что. Давайте-ка костер запалим, да и спать.
4: А он, осведомился студент.
1: А черт с ним, жарить нам его, что ли?
4: Да ведь следовало бы, сказал студент, качнув своей острой головой.
3: Братцы!
0: Окликнул столяр. Он лежал в 3 шагах от нас, и порой мне казалось, что он что-то шепчет.
1: Да, сказал солдат.
3: Можно мне к вам, к огню? Смерть моя приходит, кости ломит, Господи. Господи, не дойду я, видно, домой-то.
4: Ползи сюда, разрешил студент.
0: Столяр медленно, точно боясь потерять руку или ногу, подвинулся по земле к костру. Это был высокий, страшно исхудавший человек. Все на нем как-то болталось. Большие мутные глаза отражались недавшую его боль. Он весь дрожал, возбуждая презрительную жалость.
1: «Что же ты, а? В таком виде пешком идешь?» «Скуп, что ли?» — угрюмо спросил солдат.
3: «Посоветовали мне, не езди, говорят, по воде, а иди Крымом, воздух, говорят. А я вот не могу идти, помираю, братцы, помру один в степи, птицы расклюют, и не узнает никто». Жена, дочки будут ждать. Написал я им. А мои кости, дожди будут степные мыть. Господи, Господи!
0: Он завыл тоскливым воем раненого волка.
1: Дьявол! Взбесился солдат, вскочив на ноги. Чего ты скулишь? Чего ты не даешь покоя людям? Издыхаешь? Ну, издыхай. Да молчи.
0: «Ляжемте спать», — сказал я. «А ты, коли хочешь быть у огня, так не вой в самом деле. Ну что это такое?»
1: «Слышал?» — свирепо сказал солдат. «Ну и понимай. Ты думаешь, мы возиться с тобой будем за то, что ты в нас хлебом швырял, да пули пускал? Кислый черт!»
0: Солдат замолчал и вытянулся на земле. Студент уже лежал, я тоже лег. Напуганный столяр съежился в комок и, подвинувшись к огню, молча стал смотреть на него. Я слышал, как стучали его зубы. Студент лег слева и, кажется, сразу заснул, свернувшись в комок. Солдат, заложив руки под голову, смотрел в небо.
1: «Экая ночь, а! Звезд-то сколько!» — обратился он ко мне. «Небо-то, небо-то, а? Одеяло, а не небо.
5: Люблю я, друг, эту бродяжную жизнь. Оно и холодно, и голодно, но свободно уж очень. Нет над тобой никакого начальства. Хоть голову себе откуси, никто тебе слова не скажет. Наголодался я за эти дни, назлился, а вот теперь лежу и смотрю в небо. Звезды мигают мне. Ничего, Лакутин, ходи, знай, по земле и никому не поддавайся. И на сердце хорошо. А ты, как тебя, эй, столяр?
6: Ты не сердись на меня и ничего не бойся. Что мы хлеб твой съели, это ничего. У тебя был хлеб, а у нас не было, мы твой и съели. А ты, дикий человек, пули пускаешь.
5: Неужто ты не понимаешь, что пулей вред человеку можно сделать? Очень я на тебя давеча рассердился. И ежели б ты не упал, вздул бы я тебя, брат, за твою дерзость.
6: А насчет хлеба дойдешь завтра до перекопа, купишь там, деньги у тебя есть, конечно.
2: Давно ты схватил лихорадку-то?
0: Долго еще в моих ушах гудел бас солдата и дрожащий голос больного столяра. Ночь темная, почти черная, спускалась все ниже на землю, и в грудь лился свежий, сочный воздух. От костра исходил ровный свет и живительное тепло.
1: «Вставай! Живо идем!»
0: Я с испугом открыл глаза и быстро вскочил на ноги, чему помог солдат, сильно дернув меня с земли за руку.
1: «Ну, живо шагай!»
0: Лицо у него было сурово и тревожно. Я оглянулся вокруг. Всходило солнце. Уже розовый луч его лежал на неподвижном синем лице столяра. Рот у него был открыт. Глаза далеко вышли из впадин и смотрели стеклянным взглядом, выражая ужас. Одежда на его груди была вся изорвана. Он лежал в неестественной, изломанной позе. Студента не было.
1: «Ну, загляделся? Иди, говорю!»
0: Внушительно сказал солдат, таща меня за руку.
7: «Он умер?» — спросил я.
1: «Конечно, и тебя удушить, так и ты умрешь».
7: «Его студент?»
1: «Ну а кто же? Ты, может, а то я».
7: «Вот ти ученый.
1: Ловко управился с человеком. И товарищей своих в рюху всадил.
2: Знай я это, я бы вчера этого студента убил. Убил бы с одного разу. Трах его кулаком в висок, и нет на свете одного мерзавца. Ведь что он сделал, ты понимаешь? Теперь мы должны идти так, чтоб ни один глаз человеческий не видал нас в степи. Понял? Потому столяра сегодня найдут и увидят удушен и ограблен. И будут смотреть за нашим братом. Откуда идешь, где ночевал.
1: Хотя, правда, при нас с тобой нет ничего такого. Вот только револьвер его у меня за пазухой.
7: Да ты брось его, посоветовал я солдату.
1: Бросить, задумчиво сказал он. Вещь-то ценная. Ведь, может, нас и не словят еще. Нет, я не брошу. Кто знает, что у столяра оружие было? Не, не брошу. Он рубля 3 стоит. Пули в нем есть. Эх, ма, как бы я эту самую пулю милому товарищу нашему в ухо выпустил. Ведь сколько он, собака, денег огреб, а? Ох, анафема.
7: Вот те и дочки столяровы, сказал я. Дочки какие? А, у этого-то?
1: Ну, они вырастут. Замуж-то не за нас выйдут, об них и разговору нет. Идем, брат, скорее. Куда нам идти-то?
7: Да я не знаю, все равно.
1: И я не знаю, и знаю, что все равно. Идем вправо, там должно море быть.
7: Мы пошли вправо. я обернулся назад. Далеко от нас в степи возвышался темный бугорок, а над ним сияло солнце.
1: Смотришь, не воскресли? Небось, догонять нас не встанет. Ученый-то, видно, со сноровкой парень, основательно управился. Ну и товарищ, здорово он нас всадил. Эх, брат, портятся люди, из года в год все больше портятся, печально сказал солдат.
8: И жрать еще хочется. И чего мы сегодня поедим? И где? И как? Задача.
9: Наружность, я так считаю, очень обманчива. Вот у меня, например, вид. Ничего себе. Средняя упитанность. А жизнь прямо на волоске болтается. У меня порог. А вон врачи не верят. Амбулаторный врач говорит, вам ни на какие курорты ехать не надо, поезжайте на реку, на Клязьму, на свежем воздухе будете как огурчик. Очень мне нужно. Все на Кавказ едут, а я что, дура, на Клязьму? Я пошла к доценту. Тоже невнимательный. Я ничего не нахожу. Ну, скажите, пожалуйста. Я говорю, на его образование столько денег ухлопали, сейчас какую зарплату получает, найти ничего не может. Пришлось идти к профессору. Ну, правда, у него в прихожей мебель настоящей кожи, на нем крахмальный халат. Стукал, стукал, дышите, дышу, не дышите, не дышу. Прыгайте на одной ноге, прыгаю, но чувствуешь, мое дело плохо. А он моет руки так равнодушно, можете одеваться, вы совершенно здоровы. Я говорю, вы что, товарищ профессор, у меня, я говорю, порог. Вот мы с ним схватились. Порог, не порог, порог, не порог. В конце концов он кричит, выйдите вон из кабинета. И обозвал меня по латыни. Дурой, может, хуже, я по латыни не знаю. Пришлось, я говорю, на собственные средства путевку покупать. Я в нашем доме в прошлом году ездила одна насчет обмена веществ. Очень плохо обменяли. Очень плохо. Вы знаете, какую-то дрянь подсунули, а в этом году, заметьте, туда же путевку дают. Она мне ее продала, я ее обменяла на эти на лиманы с ревматизмом. Так с этими ревматизмами я по всей Москве гоняла. Никто не берет. Одна уж какая-то купила, дала мне диабет. Диабет я сменила на язву желудка. Ну, язву желудка трамвайщики с руками отхватили. И дали мне путевку на юг. Приезжаю. Здравницы замечательные, а врачи опять ничего не находят. Верите? Присматриваюсь. Такое кумовство развели, одним все. И ванны, и массажи, и горное солнце. А мне, я говорю, не то, что горного солнца, а вот этого вот, в самом делешнего, так и то, по 10 минут, слышите? Я взяла в первый же день назло, 3 часа к ряду загорала. Загар получился замечательный. Знаете, где сеточка была надета, так в клетку пошел, а тут полосками под зебру. Очень хорошо загорело. Ну, правда, спать неудобно стало, потому что волдыри по всему телу. Ну, что ж такое? А я в скрюченном положении очень хорошо отдыхала. С загаром справилась, а ванны не дают, просила. Так ночь придет, я спущусь в ванный корпус, напущу холодной воды цельную ванну и лежу. Хочу час, хочу полтора, сколько вылежится. Но почему-то кашель пристал и коленка стала ломить. Ну, тут уж врачи дали мне этот синий свет. Тоже по 10 минут, а я лампочку Пущу под одеяло и прогреваю, знаете, так в центре и по периферии вожу. Но раз уснула, лампочку раздавила, но порезалась, конечно, больно. Назначили в перевязочную, а рядом с перевязочной там электрокабинет, медицинская сестра зазевается, я туда. Я раз в одной электрической клетке 4 часа сидела. Вышла оттуда, от меня электричество, знаете, так снопами. Но почему-то аппетит пропал. Знаете, тут уж все врачи схватились, возможно, говорят, у вас желудочные, вам, говорят, яички в смятку или касторку. Я говорю, касторку. Касторку у нас в Москве, в любой аптеке. Вы, я говорю, процедуру давайте. У вас есть промывание желудка? Почему не так? Хорошая процедура. Вы знаете, двое держат за ноги, двое за руки, кишку в рот вставляют и качают. Просила, отказали. Отказали. Определенно все своим. Я вот только последнюю неделю лечилась. Тут уж лечение всем надоело, эти талончики бросают, я подбираю. У меня началось уплотненное лечение. Я одних ванн по 5 в день принимала. Холодные, горячие, углекислые. Бывало, так на процедуре что носил, до койки долезешь. И я поправилась, только путевки конец. Приезжаю домой, все: что с тобой, на тебе лица нет. К доктору, к профессору повели, к этому светиль-то. Он: дышите, дышу, не дышите, не дышу, прыгайте на одной ноге, я уж прыгать не могу. Моет руки: у вас порог. Я говорю, а что я вам перед отъездом говорила? Так вы мне не поверили.

молодой повеса ждет свидания с какой-нибудь развратницей лукавой. Иль дурой им обманутой, так я весь день минуты ждал, когда сойду в подвал мой тайный к верным сундукам. Счастливый день. Могу сегодня я в шестой сундук, в сундук еще не полный, горсть золота накопленного всыпать. Немного, кажется, но понемногу сокровища растут. Хочу себе сегодня пир устроить. Зажгу свечу пред каждым сундуком и все их отопру. И стану сам среди них глядеть на блещущие груды. Я царствую, какой волшебный блеск! Послушна мне, сильна моя держава.

0: Эти позывные, дорогие друзья, возвестили вам о том, что в эфире очередной выпуск еженедельной воскресной программы «Отдушина». А небольшой отрывок из монолога пушкинского «Скупого рыцаря» в исполнении одного из авторов и постоянных ведущих программы «Отдушина» актера Михаила Черняка, наверное, сразу подсказал вам тему сегодняшней передачи. Деньги.
1: И вслед за музыкальным редактором Мариной Ланды, тоже, кстати, автором и постоянно ведущей программы «Отдушина», мне от всей души хочется сказать вам здравствуйте, дорогие друзья. Вы даже представить себе не можете, как мы с Машей рады очередной встрече с вами.
0: Потому что деньги деньгами, но не в них счастье.
1: И, как гласит народная мудрость, не имей 100 рублей, а имей 100 друзей.
0: Да, друзей в нашей программе очень много. Об этом говорит огромное количество писем. И за них вам огромное спасибо.
1: Тем более, что большинство из них добрые, сердечные, благожелательные, с хорошими и дельными советами, а ведь все это дороже золота, правда, Маша?
0: Правда, Миша. Вот как раз о золоте у нас сегодня и пойдет речь, а также о серебре, бриллиантах, драгоценных камнях и прочих сокровищах.
1: А также о бизнесе, предпринимательстве, накопительстве, о бизнесменах и деловых людях.
0: А также о несметных богатствах, о миллиардных состояниях, о долгах, взносах, взятках, выкупах.
1: О ливрах, юанях, саверенах, франках.
0: О гривнах, тугриках, долларах, карбованцах.
1: О марках, пистолях, кронах, пиастах.
0: О дукатах, цехинах, дублонах, гинеях.
1: Об ассигнациях и звонкой монете.
0: И обо всех деньгах на свете.
1: Итак, в программе «Отдушина»
0: деньги.
1: Деньги.

0: Ох-ох-ох.
1: Машенька, что ж ты так грустно вздыхаешь? Тебе не понравилась песня ансамбля «Абба»?
0: Ну что ты, песню эту я очень люблю. Просто я сейчас подумала, что какой-нибудь наш скептический служитель, заслышав про деньги, скажет, вот, мол, и так время для многих трудное, а они, мол, выбрали такую мерзкую тему.
1: Ой.
0: Нет, чтобы о чем-нибудь высоком, о поэзии, о любви, о птичках, о бабочках, они про низменные, про деньги да про бизнес.
1: Машенька, вот только этого не надо. Во-первых, не такая же это низменная тема. Тем более, что о деньгах, да о бизнесе думает нынче вся страна. А во-вторых, чего греха таить, деньги – это действительно для многих отдушина.
0: Да, как это не прискорбно.
2: Ох, мы деньги, деньги, деньги, рублики, франки, фунты, стерлинги, да тугрики. Ой, день, день, деньжата, деньги, денежки, слаще пряника, милее девушки. Все ищут ответа, быть или не быть. Плевал я на Гамлета, раз не умеет жить.
0: Великолепный комментарий к нашему разговору Андрея Алексеевича Попова.
1: Да, да.
2: Ох, вы деньги, деньги, деньги, рублики, франки, фунты, стерлинги, да тугрики. Ой, день, день, день, день, деньжата, денежки, слаще пряника, милее девушки. Все ищут ответа, где главный идеал. По

0: Простите, капитан.
1: Да, ну что ж поделаешь. И все-таки именно деньги столько захватывающих сюжетов подарили мировой литературе, музыке, искусству.
2: Конечно, тот же «Скупой рыцарь» Пушкина, например.
1: Или «Скупой» Мольера.
2: Или «Бешеные деньги» Островского.
1: Или «Трехгрошовая опера» Брехта.
2: И так далее, и тому подобное.
1: Да, так что чем ругать денежную тему, лучше совершить небольшой экскурс в денежные песни, а?
2: Ну, с чего же мы начнем?
1: С шедевра.
2: С какого?
1: А вот хоть с этого, например.

вертеле с собой. Лубинений сердечным прославляя, и туган, люди разных годных стран, ляжут в круге бесконечно.

0: Да, тут, конечно, трудно спорить. Это шедевр. Да еще в исполнении Федора Ивановича Шаляпина в записи 1907 года.
1: Вот, то-то. И заметь о деньгах. Люди гибнут за металл.
0: Да уж, знаешь, мне пришло сейчас в голову, что, наверное, именно от Мефистофеля произошло неувядающее, неистребимое, неутомимое племя деловых людей.
1: Ну уж, далеко не все деловые люди произошли именно от Мефистофеля, я думаю. Некоторые, наверное, от Гермеса, а есть, я полагаю, даже такие, кто произошел от богини Афродиты.
0: Да бог с тобой, Миша, Афродита – это ведь богиня любви и красоты.
1: А кто спорит, Маша, кто спорит? Однако это не помешало ей повести себя очень даже деловым образом в споре с Афиной и с Герой, посулив Парису весьма выгодный куш.
0: Да. От этого, помните, даже началась Троянская война.
1: Но не о войне сейчас речь. Речь о выгодной сделке и деловых качествах. Я уверен, что уж деловые женщины точно произошли от Афродиты.
0: Ну, знаешь, Миша.
1: Извини, Маша, но знаю. Вот и героиня Ирины Муравьевой из очень хорошего и мудрого фильма, это уж без всякого сомнения.

0: Что ж, действительно, послушаешь, просто ангел во плоти.
1: Вот и имей после этого дело с женщинами. Такая милая, такая кроткая, на самом деле просто волчица.
0: Ага, хищница.
1: Да.
0: То ли дело мужчины. Они в таких вопросах куда откровеннее. Как, например, персонаж так любимого всеми в свое время фильма «Рецепт ее молодости». Помнишь, господин Прус?
1: Да-да-да. Которого так блистательно сыграл Олег Борисов.
2: Да, хищник – неругательное слово. Есть в хищниках высокая корысть. Есть в хищниках здоровая основа, желание и обязанность загрызть. В наш славный век лишь ярче их натура. Когтям так близко все, что видит глаз. Пусть даже против хищников культура, зато цивилизация за нас. Мы хищники, большие демократы. Нам думать о различиях смешно. Мы нищему равно, как принцу рады. Здоровому желудку все равно. В наш славный век сильнее та фигура, чья правда острый зуб и острый глаз. Пусть даже против хищников культура, зато цивилизация за нас.
1: Ух ты, ну не прикрытый оскал хищника, просто акула капитализма.
0: Да, уж хорошая, надо сказать, песенка в преддверии цивилизованного рынка, о котором мы все мечтаем.
1: Ну, положим, далеко не все, но у нас, слава богу, не экономический вестник, а программа «Отдушина», поэтому я предлагаю продолжить галерею портретов деловых людей.

0: Вот Луи Армстронг, голос которого, кстати, до сих пор ни разу не звучал в нашей программе.
1: Да, это было большое упущение.
0: Он представил нам еще один тип делового человека.
1: Да, знаменитый разбойник Мэкки Нош из трехгрошовой оперы Бертольда Брехта. Но ты знаешь, Маша, после таких вот портретов деловых людей может сложиться впечатление, что мы с тобой ярые противники деловых качеств и хотим доказать, как это плохо.
0: Ну что ты, нет. Я надеюсь, что наши слушатели понимают, что во все времена высмеивалась не деловая жилка и не умение хорошо заработать, а жажда наживы, скупость и безудержная страсть к обогащению.
1: Особенно за чужой счет.
2: Эй, Касым, а Касым?
3: Говори, Фатима.
2: Брат твой ходит босым?
3: От большого ума.
2: Очень умный твой брат, очень добрый твой брат, на базаре о нем говорят.
3: А что они обо мне говорят?
2: О тебе все вздыхают подряд. Брат Касым, он всего лишь богат.
3: Эй, Фатима.
2: Слушаю, мой господин.
3: Лимоны здесь, вот здесь хурма, инжир. Все в погреб. Съешь апельсин. Наш Али-Баба, это знаешь сама, очень глупый бедняга. А ты съешь апельсин. Болтунов на базаре ожидает тюрьма, твой папаша судья, а ты съешь апельсин. Золотое шитье, какова бахрома, ткани быстро в подвал, и съешь апельсин. Ва-бу-бу-ба, ва-бу-бу-бу. А завистников драных в такие дома не пускают хоть трижды, он брат Фатима, слышишь?

0: Видишь, Маша, даже в сказках отрицательные персонажи обязательно богатые, жадные и коварные. Вот, между прочим, и в этой версии старинной истории про Али-Бабу и 40 разбойников злой и богатый Касым в исполнении Сергея Юрского погибает от собственной жадности, а его жена Фатима в исполнении Натальи Тиняковой, надо отдать ей должное, исправляется.
1: Однако, Мишенька, основная награда главным героям во всех сказках за их безмерные страдания всегда почему-то или дворец, или какие-нибудь несметные сокровища, или в крайнем случае полцарства. И их почему-то никто не обвиняет в том, что они разбогатели.
0: Да, ну это проблема, над которой пусть поломают голову специалисты по фольклору, если, конечно, они слушают нашу передачу. А мы с тобой все-таки должны признать, что и отрицательные герои зачастую не лишены известного обаяния.
2: Не прячьте ваши денежки
3: по банкам и углам.
2: Несите ваши денежки,
3: иначе быть беде.
2: И в полночь ваши денежки
3: заройте в землю там.
2: И в полночь ваши денежки
3: заройте в землю где?
4: Заройте в землю где?
3: Ни горы, ни враги, и лес. Не океан без дна и берегов, а поле, поле, поле, поле чудес. А поле, поле, поле, поле чудес.
5: Поле чудес.
3: В стране дураков.
1: Вот-вот уже и слепые пошли, и хромые, и нищие.
0: Ну, я думаю, не надо объяснять, чьи голоса мы только что услышали. Лиса Алиса и кот Базилио. К сожалению, эти голоса мы с вами слышим очень часто на улицах наших городов.

0: Что это?
1: Это музыкально-политическая пауза. Свой голос подает нищий Николка из оперы Мусоргского «Борис Годунов. Дела давно минувших дней».
0: Да, но будем считать, что политическая пауза закончена, и мы с тобой, как я понимаю, добрались до самой интересной части нашей передачи, да?
1: То есть?
0: Ну как же, немые нищие, пройдохи, воришки и тому подобное, и мошенники высокого полета, ну, например, как Остап Бендер, видели себя ни много ни мало, как в Рио-де-Жанейро в белых штанах.
2: Молчите, молчите, прошу, не надо слов. Поверьте бродяге и поэту, на свете есть город моих счастливых снов. Не говорите, что его нету. Он знойный, он стройный, он жгучий брюнет. Там солнце и музыка повсюду. Там все есть для счастья, меня там только нет. Так это значит, что я там буду. Рио-Рио, рокот прилива, шум прибоя южный размах. О, Рио-Рио, сколько порыва, сколько зноя в черных очах. О, Рио-Рио, о, Рио-Рио, о, Рио-де-Жанейро. О, Рио-Рио, о, мама мия, потерпи, я прибуду на днях.
1: О, Рио-Рио, нет-нет-нет, лучше об этом не думать. В конце концов, не в деньгах счастье. Можно и, будучи бедным, не терять бодрости духа. И если богатые тоже плачут,
0: то бедные тоже смеются и поют.

0: Маша, кто же это спел такую симпатичную песенку из мюзикла Лайонелла Барта «Оливер»? Уж не...
1: Нет.
0: И что, не...
1: Нет, и не она тоже.
0: Тогда кто же?
1: Должна тебе признаться, что это была я.
0: Боже мой, неужели? Наконец-то и твой голос прозвучал в программе «Отдушина».
1: Почему наконец-то? А кто же заставку-то тебе поет?
0: Как? Ну, вот слушатели пишут, что это Марина Капура.
1: Ну, Марина Капура замечательная певица, и мне, конечно, очень приятно, но это не она, это я.
0: Ну, слава богу, знаешь, это, по-моему, единственное, что безоговорочно нравится слушателям в нашей программе.
1: Да, очень лестно.
0: Но я думаю, что сегодня им понравится еще и дуэт из мюзикла «Кабаре», который так и называется «Деньги».
1: Миша, я думаю, здесь неуместно слова «понравится» или «не понравится». Это блистательная композиция, да еще в исполнении Лайзы Минелли. И без нее, наверное, наша сегодняшняя передача была бы неполной.
2: When you haven't any coal in your stove and you freeze in the winter and you curse to the wind at your face. When you haven't any shoes on your feet, your coat's thin as paper and you look 30 pounds underweight. When you go to get a word of advice from the fat little pastor, he will tell you to love evermore. But when hunger comes to rap, rat-a-tat, rat-a-tat at the window.
3: At the window.
2: Who's there?
3: Hunger.

0: Да, к сожалению, в нашей жизни богатство и бедность всегда рядом.
1: И всегда хочется, чтобы бедности было меньше, а богатства как можно больше.
0: Но это не обедняло бы богатство наших душ.
1: И именно этому и хотели мы сегодня посвятить нашу программу

0: Сегодняшний выпуск программы «Отдушина» для вас подготовили режиссер Галина Дмитренко, звукорежиссер Лев Хазан, оператор звукозаписи Алина Лапко и авторы и постоянные ведущие программы, музыкальный редактор Марина Ланда и актер Михаил Черняк.
1: Мы прощаемся с вами до следующего воскресенья и ждем от вас писем по адресу 191-011, Санкт-Петербург, Итальянская, 27, программа «Отдушина».
0: Не хочется повторять банальную истину о том, что ни за какие деньги не купить здоровье, дружбу, любовь.
1: Поэтому мы очень хотим вам пожелать сегодня и того, и другого, и третьего.
0: И еще побольше денег.
1: Но при этом всегда много музыки. Ведь музыка дороже денег. Именно так поется в новой песне композитора Лоры Квинт, премьерой которой в исполнении Николая Караченцева мы и закончим нашу программу.

В январе 1791 года Лондон был взволнован радостной вестью. В столицу Англии прибыл Иозеф Гайден. Прославленный композитор пробудет здесь целый год и продирижирует 6 своими новыми симфониями. Весь огромный город спешит побывать на его концертах. Оксфордский университет присуждает ему почетное звание доктора музыки. Торжественную церемонию завершает исполнение одной из симфоний Гайдна.

Усталый, но довольный, 60-летний композитор медленно возвращается к себе по улицам ночного Лондона. Как не похож этот грандиозный город с его вечно бурлящей толпой, театрами, рынками, кораблями на тихий австрийский городок Эйзенштадт, в котором Гайден безвыездно провел почти половину своей жизни. Воспоминания развертываются перед его мысленным взором, как рукопись гигантской симфонии. Вот первый приезд в Эйзенштадт. Ему тогда еще не исполнилось 30, и он только что написал свою первую симфонию. Жить было трудно. 10 лет он перебивался случайными заработками, бродил по улицам Вены, скитался по окрестным городкам, мечтая получить место органиста в церкви или даже в монастыре, чтобы, наконец, хоть раз наесться досыта. Случайные заработки, случайные ансамбли, исполнявшие его произведения. А в Эйзенштадте постоянная должность капельмейстера, руководителя капеллы, в его распоряжении прекрасный оркестр. Конец скитаниям, конец нужде. Правда, конец и свободе. Гайден поступает на службу к князю Эстергази, а тот известен деспотичным характером. И неудивительно, по своему богатству князь Эстергази может соперничать с самим австрийским императором. Не мудрено, что он чувствует себя самодержавным монархом. По образцу Версаля он построил роскошную летнюю резиденцию, куда каждое лето увозит с собой капеллу. Гайден хорошо помнит, как ему пришлось подписывать договор с Эстергази. Один из параграфов гласил: «Он, Иозеф Гайден, обязан ежедневно, до и после обеда, ожидать в приемной распоряжении его княжеской светлости относительно музыки на сегодняшний день». Но тогда он был молод, полон энергии, задора и не придал этому особого значения. Симфонии выходили из-под его пера одна за другой по 3-4 в год. Ими отмечались торжественные события в семействе Эстергази, именины, приезды гостей. Симфонии были жизнерадостными, часто шутливыми, с комическими эффектами. Он помнит, как сам весело смеялся, когда в одной из симфоний, правда, это было уже позже, раздалось кудахтанье курицы.

Но постепенно тяжесть подневольного положения, однообразие жизни, лишенной внешних впечатлений и знакомств с новыми людьми, чувство одиночества, отрезанности от мира все больше давали себя знать. Вот сижу я печальный в моей пустыне, почти без человеческого общества. Последние дни я не знал, капельмейстер я или капельдинер. Печально ведь постоянно быть рабом. Грусть рождала такие слова в письмах композитора. Грусть рождала непривычные названия и настроения его симфоний. Прощальная, траурная. Особенно врезался в память Гайдна печальный 1772 год. Душевное смятение овладело им. А тут еще мрачные слухи, один противоречивее другого. То будто бы князь Эстергази надумал не давать в этом году музыкантам отпуска, то наоборот он решил распустить всю капеллу, чтобы сохранить расходы. В таком настроении Гайдн пишет свою прощальную симфонию. Да и теперь, еще 20 лет спустя, стоит ему услышать первую часть, как в душе его воскресают волнения тех дней.

Гайден пытается преодолеть это душевное смятение в следующих частях. В них он вспоминает то беззаботные комические оперы, которые ему довелось слышать в Вене, то грубоватые деревенские танцы, запомнившиеся с детства.

Но этих веселых воспоминаний теперь не хватает на всю симфонию. Бурные, взволнованные чувства берут верх в четвертой части. А вслед за тем печально примиренный эпилог, словно прощание с радостями, а может быть, и с самой жизнью.

Музыканты оркестра один за другим прекращают играть. Вначале гасят свечи и уходят гобоист и валторнист. За ними удаляется фаготист, потом контрабасист и виолончелист. Наконец, в пустом оркестре в полутьме остаются лишь два скрипача. Они и заканчивают симфонию. Впечатление было поразительным. Об этом пишут все. Когда оркестранты начали гасить свои свечи и тихо удаляться, у всех защемило сердце. Когда же, наконец, замерли слабые звуки последней скрипки, тогда слушатели стали расходиться, притихшие и растроганные, словно навек простившись с гармоническими усладами. И никто не смеялся при этом, ибо это вовсе не для забавы было написано.

0: Но постепенно жизненная крепость, душевное здоровье берут свое. Опять сверкают в симфониях Гайдна юмор, шутка. То он изобразит в последней части картину веселой охоты со стремительной скачкой и звонкими призывами охотничьих рогов, то включит в финал нехитрые наигрыши деревенских музыкантов, бродивших по дорогам с дрессированными медведями. Пусть себе возмущаются чопорные критики. Гайдн разражается веселым хохотом, читая такие, например, негодующие замечания. Когда я слышу гайдновские минуэты в октавах, мне кажется, что двое нищих, отец и сын, гнусаво распевают, прося милостыню. С тех пор, как Гайдн изменил и по-новому установил тон венской музыки, она с высоты своего достоинства опустилась до легкомысленной шутливости. Широкая популярность, повсеместное признание его музыки помогают Гайдну примириться с подневольным положением. Вот в 1786 году приходит заказ из Парижа, и Гайдн посылает туда 6 новых симфоний, которые исполняются с шумным успехом. Слава его как создателя классической симфонии укрепляется во всех странах Европы. 4 года спустя приходит приглашение из Лондона. Там хотят не только слышать его симфонии, но и видеть его самого. Друзья отговаривают от поездки. Он стар, он не знает английского языка. Вот уже 30 лет, как он не совершал путешествия более дальнего, чем за 20 километров от Эйзенштата до Вены. Но Гайдн непреклонен. Старый князь Эстергази умер, и впервые композитор чувствует себя свободным. Во что бы то ни стало, он поедет в Лондон. И вот Гайдн в столице Англии. Как жадно впитывает он новые впечатления, как интересуется всем. Да, он утомлен концертами, банкетами, шумными почестями, но как сладок вкус свободы. Сознание того, что он уже не крепостной лакей, вознаграждает за все трудности.
1: Продолжение передачи слушайте через 1-2 минуты.
0: 1,5 года в Лондоне промелькнули незаметно. 6 новых симфоний написаны и исполнены с грандиозным успехом. Вернувшись в Вену, Гайдн не может забыть Англию и в начале 1794 года совершает еще одно путешествие в Лондон. И эти 1,5 года были также насыщены работой и принесли еще 6 новых симфоний, так что общее число их превысило 100.

кто скажет, что автору этих симфоний уже больше 60 лет? Они насыщены юношеской жизнерадостностью и задором. Веселье бьет в них через край.

Но что это? Кажется, публика вздумала задремать. Надо разбудить ее неожиданным ударом литавры.

Теперь Гайден, пожалуй, не стал бы рисовать в симфониях картины охоты или природы, как он это делал прежде. Однажды, еще только пробуя свои силы в этом жанре, он написал подряд 3 симфонии, озаглавив их «Утро», «Полдень», «Вечер», где утром пастух играет на свирели, а вечером разражается буря. Вряд ли симфонии, написанные в Лондоне, получат у слушателей такие названия, как прежние его произведения: «Курица», «Медведь», «Школьный учитель», «Философ». Ведь он уже не юноша, пора и остепениться. Правда, в одной из последних симфоний лондонцы услышали тиканье часов.

А какой неожиданный эффект произвело подражание военному оркестру в медленной части другой симфонии, тотчас же названной публикой военной.

живя в Лондоне, Гайден нередко вспоминал свою юность. Он видел себя бродящим по дорогам Австрии, останавливающимся то в одном, то в другом селе. Здесь свадьба, там крестины, и везде звучат песни и танцы, австрийские, венгерские, чешские, хорватские, цыганские. Из-под пера старого композитора выходят мелодии, очень напоминающие народные.

задумчивая хорватская песня, по-разному звучащая то у одного, то у другого инструмента. А вслед за ней грубоватый австрийский минуэт.

Не слышится ли в звуках этой жизнерадостной, полной юношеского оптимизма музыки, самые сокровенные мысли Гайдна, которые на склоне жизни за 7 лет до смерти он выразил в следующих словах. «Часто, когда я боролся с разного рода препятствиями, возникавшими на пути моих трудов, когда я ощущал упадок сил моего духа и тела, и мне становилось тяжело удержаться на избранном поприще, тайное чувство шептало мне: в этом мире так мало довольных и счастливых людей, везде их преследуют заботы и горе. Быть может, твоя работа послужит иногда источником, из которого обремененный заботой или усталый от дел человек будет черпать отдохновение и бодрость. Это служило мне мощным побудительным средством, заставлявшим стремиться вперед. И это же является причиной того, что я теперь с радостным одушевлением оглядываюсь на работу, в течение столь долгой вереницы лет с неотступным усердием и усилием, производившуюся мною для музыкального искусства».

0: Итак, Айс-стадион в Карл-Маркс-штате. Но прежде чем предложить вам репортаж из всемирно известной школы фигуристов, небольшое, если так можно сказать, спортивно-лирическое отступление. Почитайте, пожалуйста, вот отсюда, Галина Николаевна.
1: Они шли подтянутые, длинноногие и широкоплечие, в вязаных шапочках с помпонами и козырькастых кепи. Они то растекались по тротуару ровным потоком, то пробивались ручейками в толпе болельщиков. Они были сдержаны в жестах, немногословны, и оттого казались еще монолитней в своем стремлении поддерживать боевой дух любимого клуба. Иногда их можно было принять за знаменосцев, ибо на плече каждого из них лежала древко флага цветов Дрезденского «Динамо». Их было несколько сотен, и все они были школьниками, мальчишками, которым едва ли исполнилось 16 лет.
0: Эта запись в блокноте была сделана в Дрездене после окончания, не помню, кто с кем играл, футбольного матча. Нас поразила тогда та особая атмосфера массовой влюбленности молодого поколения немцев в спорт. Влюбленности, которая проистекает от обязательной личной причастности к занятиям спортом и не имеет ничего общего с поведением на стадионах, ну, к примеру, итальянских тифози. Вы, конечно, обратили внимание, какими семимильными шагами растут результаты спортсменов ГДР на Олимпийских играх, первенствах мира, европейских первенствах. Я имею в виду и легкую атлетику, и плавание, и гимнастику, и велосипед, и лыжи, и греблю, и коньки, ну и в том числе футбол. И в основе этих рекордных результатов действительно всеобщая увлеченность физическим совершенствованием, плюс огромные ассигнования государства на строительство самых удобных и современных спортивных сооружений. Вот и этот, похожий своими выступающими ребрами шпангоутами на перевернутое днище, Айс-стадион в Карл-Маркс-штате, сооружение действительно достойное называться центром по подготовке фигуристов Германской Демократической Республики. Крытый стадион, вмещающий 6 тысяч зрителей, имеет и современную аппаратуру для заливки льда, и специальную установку для создания микроклимата, и уникальное освещение, а главное, таких замечательных тренеров, как Юта Мюллер. Моя беседа с ней проходит здесь же, на Айс-стадионе.
2: Какие новые звезды собирается нам подарить Карл-Маркс-штат?
1: Ну, о звездах говорить пока еще рано. Можно сказать только о маленьких звездочках, которые только еще начинают свой путь в большом спорте. Это Аннет Кёмер и Марион Лебер в женском катании.
2: Естественно, ленинградцы любят и очень хорошо помнят вашу дочь Габи. И всех интересует, чем занимается Габи сейчас.
1: Прежде всего, я хочу сказать, что Габи также любит Ленинград. Она там прекрасно выступала, там показала лучшие достижения. А сейчас она домашняя хозяйка и мать пятимесячной девочки.
0: Пока я брал интервью у Юты Мюллер, здесь, на льду стадиона, кружило и взмывало вверх целое созвездие знаменитости фигурного катания. Тут и Кристина Эрот, и Уве Кагельман, и Ян Хоффман. Помните Хоффмана? Он выступал у нас в Ленинграде в 70-м году. А теперь мне повезло встретиться с ним на его родине, в Карл-Маркс-штате.
2: Как понравилась вам ленинградская публика? Как понравился Ленинград?
1: Конечно, это прекрасные воспоминания. Особенно поддержка и интерес зрителей. Даже в дни, когда мы катали обязательную программу, стадион был полон. Сам город мне также очень понравился. И достопримечательности города, и новостройки. И я бы хотел еще раз приехать в Ленинград.
2: Ленинградцы хорошо помнят вас и знают как хорошего фигуриста. Какие ваши планы?
1: Ну, что касается моих спортивных планов, хочу подтвердить мои достижения прошлого года. Это будет трудно сделать, так как конкуренция велика. Советские фигуристы очень хорошо подготовлены, и выигрывать у них будет трудно.
0: Должен сказать, что, подобно нашему дворцу спорта юбилейный, Айс-стадион – прежде всего обращает на себя внимание необычностью своего архитектурного замысла. Вот уж действительно и просто, и удобно, и оригинально.
1: Но это, наверное, относится не только к спортивным сооружениям. Современно, удобно, оригинально. Так пишут вообще об архитектуре ГДР.
0: И пишут вполне справедливо. То, что строится в ГДР сегодня, я уже рассказывал о жилищном строительстве, а теперь имею в виду общественные здания. Это, безусловно, новый этап по возведению социалистических центров культуры, спорта, науки и искусства. Подобно творениям Вестфалена, развеявшим сумрак Средневековья, нынешняя архитектура ГДР отодвигает в прошлое многое из того, что было построено на этой земле в 30-е годы. На смену подчеркнутой безликости, сухости, военно-казарменной целесообразности пришла смелость архитектурных форм, яркость и щедрость интерьера. Ну, лично на меня в том же Карл-Маркс-штате огромное впечатление произвел только что открытый здесь Штатхалле, городской дворец культуры. А вот заместителю председателя Ленинградского комитета по телевидению и радиовещанию Игорю Андреевичу Чуеву, которого я сопровождал в поездках по Дрезденскому округу, больше понравился дворец культуры в Дрездене. Мы так и остались при своих мнениях и о качествах зрительного зала, и об удобстве холлов, и о достоинствах того или иного красочного панно. Но в чем мы были едины, так это в высокой оценке того искусства, с которым наши немецкие друзья умеют вводить в интерьер, ну да и не только в интерьер, скульптуру, живопись, лепку. Вот страничка моих впечатлений от посещения Штатхалле. Галина Николаевна, пожалуйста.
1: Днем огромный вестибюль дворца пустынен. Свет с улицы льется сюда сквозь стеклянное полукружье стен. Слева от входа, там, где кончается анфилада входных дверей, почти трехметровая бронзовая скульптура. Человек опустился на колени и поднял в клятвенном жесте правую руку. Над его отставленной в сторону левой рукой шар, символизирующий солнце, и еще один маленький шарик – наша планета Земля. Это Галилео Галилей, произносящий как заклинание то, в чем не могла его разуверить инквизиция, а все-таки она вертится. За спиной Галилея и за стеклянным полукружьем стены средневековое здание, когда-то в 20-х годах служившее тюрьмой для участников рабочих демонстраций. За спиной Галилея бывший Хемниц. Хемниц, о котором английские газеты писали, что он, этот немецкий Манчестер, после очередного налета авиации прекратил свое существование. И там же, у подножья Штатхалле, центральная площадь города с ее молодостью, шумом, спешкой и бодрящим морозным днем. И уже бронзовый Галилей в вестибюле дворца – это не просто скульптура, а некий символ неисчерпаемой жизнестойкости разума. Да, она вертится. Вертится, пронизанная солнцем. Вертится, спасенная от огненных смерчей войны, наполненная духом созидания и становящаяся с каждым витком еще прекрасней. Вертится Земля. И вместе со старушкой-планетой поворачивается колесо истории, поворачивается неизбежно к лучшему, к победе разума, к торжеству социального прогресса.
0: И в том же Карл-Маркс-штате буквально потрясает, дает пищу для самых разнообразных ассоциаций памятник Карлу Марксу. Он установлен на фоне огромной бронзовой доски, по которой бегут начертанные на разных языках мира великие крылатые слова «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!». Памятник Марксу в пролетарском центре Саксонии, в городе, на улицах которого звучит сегодня разноязыкая речь приехавших сюда с разных концов света людей. Но согласитесь, он воистину работает на коммунизм, этот памятник. Хочется сказать и о памятнике Владимиру Ильичу Ленину, удачно установленному в самом начале социалистического центра Дрездена, я уже о нем рассказывал, улицы Прагерштрассе. Недавно на ленинградский завод «Монумент скульптура» от бургомистра Дрездена Шилла пришло письмо, в котором Шилл сердечно благодарил ленинградских скульпторов и мастеров-гранитчиков за создание для Дрездена выдающегося памятника высокоидейного содержания и художественного качества. Я читаю так, как написано в письме. Это, согласитесь, очень приятное письмо. Но, читая его, опубликованным в газете, мне вспоминается и другая благодарность дрезденцев советским людям. Благодарность, которая имеет отношение к майским дням 45-го года.
1: Теперь она выбита на стене при входе в Цвингер. Это когда-то наспех сделанная мелом короткая фронтовая надпись. Музей проверен, мин нет, проверял Ханутин. Сверкает позолотой барочное великолепие Цвингера. Проходит под арку ворот бесконечной чередой туристы. Еще несколько минут, и перед ними предстанут великие картины великих мастеров прошлого. Итальянские, испанские, нидерландские мастера. Всемирная слава Дрезденской галереи. Идут экскурсии, звучит разноязыкая речь. А он, солдат Ханутин, будто навеки там, при входе в ослепительный храм искусства. Майское солнце ложится бликами на его плащ-палатку. Прислонен к стене миноискатель. Развязан кисет с махоркой. И можно отдохнуть. И можно, присев на гранитную ступеньку, вытянуть ноги в тяжелых, покрытых серой пылью войны, сапогах.
0: Конечно, в этом есть немного журналистской фантазии. Но так ли это было или не так, она существует сегодня, Дрезденская галерея. Картинам, спасенным советской армией и частично реставрированным в Москве, прибавились и прибавляются год за годом все новые и новые полотна. Одну из экскурсий по Цвингеру ведет научный сотрудник Государственной картинной галереи Дрездена доктор Гарольд Маркс.
1: Эта картина написана в очень выразительной манере, которая сразу же производит впечатление на посетителей. Она интересна с точки зрения истории искусства, потому что выполнена в высокохудожественной манере конца XVIII века. 50 картин, которые выставлены здесь, лишь небольшая часть картин, которые поступили в галерею за последнее время.
0: Последнее время. Это и минувший год, и минувшие 2 года, и 25 лет существования Германской Демократической Республики. Но если говорить об истинной точке отсчета этого времени, то лежит она в майском, священном для всех нас дне 45-го года. Дне, когда был низложен фашизм, и между советским и немецкими народами стали устанавливаться новые, основанные на дружбе и сотрудничестве, отношения. Сегодня мы действительно тесно связаны друг с другом. Среди наших новых знакомых были и журналисты, которые кончали Ленинградский университет, и рабочие, приезжавшие к нам в страну за опытом, и инженеры, не раз командированные в Советский Союз, и совсем юные и прекрасно говорящие по-русски члены Дрезденского интерклуба. И потому мы покидали Дрезден с твердым убеждением, что эти встречи лишь только одно звено в цепи тех тысяч и тысяч дружеских встреч, которые уже были и обязательно будут.
1: Вы слушали передачу «Дрезденские встречи». Ее вели автор очерков Виктор Бузинов
0: и диктор Ленинградского радио Галина Колосова.
1: Режиссер Владимир Горьков, музыкальный редактор Нина Петрова, оператор звукозаписи Евгения Колесова, звукорежиссер Виктор Панкин.

Октябрьская революция получила в наследие от прошлого много театров с высокой культурой и многолетними традициями. Большой и Малый в Москве, Александринский и Михайловский в Петербурге и, наконец, Московский художественный театр. Все они, каждый по-своему, искали репертуарных и творческих связей с новым рабочим зрителем. Театр революции, куда я перешел из третьей студии МХАТ, являлся в полном смысле слова детищем октября. Он стал горячим пропагандистом новой социалистической тематики. В первые годы своего существования он искал революционную тему в историческом прошлом. Ставил Степана Разина, Каменского, Спартак Валькенштейна. Обращая взор к западной драматургии, он выбирал такие пьесы, как «Разрушители машин» и «Гопля мы живем» немецкого драматурга Эрнста Толлера. Театр нетерпеливо ждал произведений о советской действительности. И когда они стали появляться, первый поставил «Воздушный пирог» и «Конец Криворыльска» Бориса Ромашова, Ингу Глебова и ряд других. Первым художественным руководителем театра был Всеволод Эмильевич Мирхольд, осуществивший на его сцене «Озеро Люль», «Файко» и «Доходное место» Островского. «Доходное место» я считаю одной из лучших работ Мейерхольда. Удивительно хороша была в этом спектакле Бабанова. Полину она играла с необыкновенным мастерством и грацией. Это была чистая, наивная девочка-подросток, способная играть с Жадовым в пятнашки, почти по-детски влюбленная в него. И в то же время мы видели, что она, как губка, впитывала всю пошлость рассуждений своей мамаши о жизни и становилось страшно за это чистое существо, которому угрожало мещанское болото. Очень хорошо помню, как поразила меня Бабанова в «Доходном месте» своим звонким солнечным дарованием. Она не кричала, никогда не повышала голоса, но ее великолепно было слышно в 17-м ряду так же, как в первом, без потери самых тончайших интонационных нюансов. Это ее особое качество как актрисы. Непосредственность и искренность Бабановой на самом деле были результатом огромного труда. Даже обаяние по отношению к этой актрисе не является постоянным, устойчивым определением. Бабанова в жизни была очень нервна, производила впечатление человека колючего, нелегкого в общении. На сцене же обаяние было следствием не только каких-то внутренних природных данных, но огромного творческого труда, отработанности всех движений, филигранности сценического рисунка. Иногда, когда образ у Бабановой бывал уже близок к завершению, я помню, это было и в поэме «О топоре», где она играла Анку, и в шекспировской «Джульетте», часто актеры, не занятые в спектакле, заходили на репетицию и не могли сдержать своего восторга. Как обаятельно! А я, грешник, сидел и думал, вчера вы бы этого не сказали. Вчера полные мучений, она была не только не обаятельна, но даже неприятна. Обаяние, конечно, существовало в ней как дар природы, но оно выходило на поверхность, расцветала только в результате большой и филигранной работы над образом. Это особое свойство таланта чаще всего определяется понятием артистизма.
Помимо спектакля Мерхольда, в Театре революции до моего прихода две постановки осуществил Алексей Дикий. Они надолго удержались в репертуаре и стали этапными в истории советского театра. Это были «Человек с портфелем Файко» и «Первые конные Вишневского». С «Первой конной» ворвался в советскую драматургию Всеволод Вишневский. Еще до премьеры в Москве рассказывались целые картины и эпизоды из пьесы Вишневского. Рассказывали не только пьесу, но и то, как он читал ее. Алексею Дикому оказалась по плечу задача сценического воплощения совершенно новой по форме первой конной. Дикий знал царскую казарму, в свое время хлебнул в ней горе и потом был свидетелем зарождения Красной армии. А главное, режиссерский темперамент Дикого был родственен авторскому темпераменту Вишневского. Спектакль получился страстный и масштабный. Но были и свои беды у молодого театра. Прежде всего, страшнейшая текучесть режиссуры. За первые 8 лет существования театра на его сцене успели поработать 18 режиссеров различных школ и направлений. Поэтому не могло не быть разброда в вопросах творческой методологии и эстетических вкусов. Но тяга к идейному, мировоззренческому и художественному объединению у коллектива была поистине огромна. Актеры хотели учиться, жадно слушали вновь пришедшего режиссера, пытливо и страстно искали контакта с новым зрителем. Работа над поэмой о топоре протекала в довольно сложных условиях. С труппой я знаком был мало, метод работы, к которому привыкли актеры, был для меня чужим. Атмосфера на репетиции за кулисами и теснота, отсутствие репетиционных помещений – все это было для меня непривычным и, скажу прямо, угнетающим. Ободрял только то, что в коллективе я сразу нашел поддержку и необходимую опору. Многие талантливые работники за 8-9 лет существования театра, истрадавшиеся из-за художественной беспризорности, были рады начинаниям, направленным на упорядочение творческой жизни и объединение коллектива. Эти люди и поддержали меня. Кроме того, Погодин с первых же дней работы занял активную, воинствующую позицию человека, кровно заинтересованного в росте и укреплении театра революции. Поддержал меня главный художник театра Шлепянов, заведующий музыкальной частью Попов, а также ведущие актеры театра Бабанова, Астангов, Орлов, Штраух. Они сразу протянули мне руку помощи. О молодежи и говорить нечего. Она была рада оживлению творческой жизни театра. На первых репетициях поэмы о топоре мы не только нащупывали новый метод работы, но и искали и новые связи со зрителем, новые способы подачи пьесы, события, которые являлись не вымыслом, а былью тех удивительных лет. У нас родилась мысль организовать к премьере в фойе театра выставку, посвященную открытию нержавеющей стали и вообще заводу-новатору, его людям и героям пьесы. Мы собрали большой фотоматериал из жизни завода, привезли из Златоуста изделия из нержавеющей стали. Все эти материалы были выставлены в фойе театра,
и как бы документально свидетельствовали о правде происходящего на сцене. Мы были в числе первых зачинателей таких выставок. Позднее они практиковались уже чаще. Надо ли говорить о том, как я волновался, приступая к своему первому спектаклю в Театре революции? Первый шаг режиссуры.

Время и степень посвящения коллектива и каждого отдельного творческого работника в этот режиссерский замысел зависит от многих сложных обстоятельств. Ясно, что режиссеру отправляться в дальнейшее плавание без руля и без компаса невозможно. Я все-таки сделал на труппе экспликацию к поэме о топоре. Сделал развернуто и обстоятельно, с показом макета, с характеристикой основных образов спектакля и так далее. Я даже обосновал, определил принцип музыки в спектакле. Готовясь к такому режиссерскому сообщению, я старался подражать рациональному методу изложение режиссерского плана. В этом была и положительная, и отрицательная сторона. Положительная заключалась в том, что я очень детально прочувствовал и продумал весь режиссерский замысел спектакля во всех его деталях. Отрицательная сторона моего экзамена перед труппой заключалась в том, что в ряде решений сцены и образов я забежал вперед и тем самым ограничил инициативу актеров. Впоследствии, в процессе работы, мне пришлось исправлять эту свою ошибку. Интересно, мне кажется, как возникло и было решено музыкальное оформление спектакля. Пьеса Погодина, насыщенная атмосферой рабочего заводского быта, относилась в то время к рубрике так называемых производственных пьес. Но я, увлеченный ее поэтическим и даже героическим пафосом, не мыслил спектакля без музыки. И в то же время я чувствовал в те годы, что вводить обычным образом в заводские сцены такой откровенно театральный прием, как музыкальное сопровождение, просто невозможно. Разумеется, я и не думал о том, чтобы оркестр играл увертюру перед актами. Хотел, чтобы музыка входила в самую ткань спектакля. Я боялся, что звуки оркестра не вольются органически в атмосферу того, что изображается на сцене. Естественные и закономерные в шекспировском или мольеровском спектакле казалось мне чужеродным в пьесе Погодина. Поэтому я так долго мучился, пока не нашел приема введения музыки в спектакль. А нашел я его в постепенном переходе многообразных, мощных, производственных шумов металлургического завода в звучание оркестровой меди. Патетическая тема в оркестре начиналась как бы за занавесом. Из заводских шумов, грохота, лязга металла, которые меня так поразили на золотоустинских заводах. Постепенно ослабевал этот шумовой занавес и обнажалась музыкальная тема в оркестре. Это происходило настолько постепенно, что трудно было уловить, когда же возникло звучание оркестра. Я определил поэму о топоре как патетическую комедию, хотя у Погодина она называлась просто пьеса. Патетическая комедия. Я не сразу пришел к этой формуле. А когда пришел, почувствовал большую радость от этой своей находки, потому что это определение было внутренне антагонистично. Патетика и комедия. Патетика исключает комедийную дробность, искрящуюся веселость, а комедия вроде должна исключать патетический характер звучания. Только я уцепился за эту кажущуюся несовместимость, как понял, что нащупал истинный почерк Погодина-драматурга,
который

склонен высокий строй мыслей и чувств выражать в юморе, в шутке и тем самым сознательно как бы немного снижать высокий пафос своих пьес. Должен сказать, что атмосфера на репетициях поэмы о топоре была очень хорошей, полной высокого творческого накала. Коллектив был увлечен и самой темой, и художественной индивидуальностью автора, и свежестью материала, непосредственно почерпнутого из самой жизни. Что же из наших жизненных наблюдений отложилось в спектакле? Прежде всего, резкий контраст суровых, тяжелых условий труда и какого-то поэтического азарта, с которым работали люди. В этом трудовом энтузиазме не было и тени какого-либо надрыва. Рабочие на заводе в массе своей поражали нас сосредоточенностью и целеустремленностью действий. Даже улыбаясь, они не теряли своей сосредоточенности. Бросалось в глаза сочетание внутреннего азарта и невозмутимого, чисто уральского пренебрежения к опасности во время плавки или ковки металла. Постав фигуру рабочих, или, по выражению Немировича Данченко, мизансцена тела, помню, меня поразило своей свободной грацией. Этой свободе могли бы позавидовать актеры, специально тренирующие свое тело. В финале пьесы Степан, пережив мучительное творческое напряжение мысли, после бессонных ночей сварил, наконец, нержавеющую сталь. Сварил и уснул богатырским сном. По заводу быстро разнеслась эта весть об открытии советской нержавеющей стали. Народ сбегает со всех цехов, окружает спящего героя. Строя спектакль, я вспомнил множество кольцевых мизансцен, виденных на заводе, и здесь они мне пригодились». Степан проснулся в окружении народа и, взяв в руки пробные стальные пластины, посмотрел на них, потом пошел к своему шкафу, достал гармонь и заиграл. Погодин кончал эпопею своего героя этой игрой на гармонии. Как входил в пьесу Степан с гармонию, так и выходил из нее таким же гармонистом. Мне и актеру Дмитрию Орлову, игравшему Степана, казалось, что в рамках пьесы прошла большая жизнь, и Степан уже не тот, что был вчера, и заводской коллектив неузнаваем. Здесь гармошкой не отделаешься. В результате долгих моих и актерских поисков финал вылился в другую музыкальную коду. Очнувшись от глубокого сна, каким спят люди, наверстывающие бессонные ночи, Степан смотрит на стальные пластины и не может понять, явь это или все еще сон. Он разворачивает пластины веером, смотрит в них, как в зеркало, не замечая людей, сбежавшихся в цех. И так же, как Степан смотрит на сталь, оценивает ее и боится поверить в ее реальность, так рабочие смотрят на Степана, как на самый драгоценный чудесный металл. Степан бросил об пол стальные пластины, и смех его слился со звоном металла и с засмеявшимся заводом. А звон металла и счастливый смех людей вылился в оркестровую музыку. Все это звучало гораздо мощнее Степашкиной гармошки. Самым интересным
и, пожалуй, поучительным в поэме о топоре были не мизансцены и даже неверно переданная атмосфера металлургического завода, а тот первый опыт тесного сближения художников театра с жизнью, который помог нам разглядеть новые черты рабочего класса, увидеть его пробуждающийся творческий интеллект, талант изобретателя. Все герои погодинской пьесы, не только Степашка, но и инженеры, рабочие, и тот же кузнец Евдоким, они буквально бредили идеей открытия нержавеющей стали. Они даже наедине сами с собой разговаривали об этом. Помню, когда я слушал впервые наброски пьесы, и в частности сцену, где Евдоким один в пустом заводском цехе мысленно расставляет и планирует кузнечный агрегат, разговаривая сам с собой вслух, споря и даже переходя на ругань, в этот момент я понял, что пьесу обязательно буду ставить и именно во имя этой картины. Эта одухотворенность быта, повседневной заводской действительности явилась ключом к раскрытию первых пьес Погодина. Мне кажется, что это важно понять и современному театру. После премьеры поэмы о топоре я должен был решать вопрос о художественном руководстве театром. Так, по крайней мере, мы договорились с дирекцией. А фактически я в процессе работы над спектаклем уже так сдружился с Погодиным, Шлепяновым и многими актерами, что, можно сказать, врос в театр. Вслед за поэмой о топоре я поставил пьесу Погодина «После бала». Это было уже третье его драматургическое произведение. Пьеса рассказывала о людях коллективного труда в деревне. В ней был подкупающий лиризм, который шел главным образом от центрального образа колхозной бригадирши, молодой девушки, впервые приобщившейся к пушкинской поэзии. Девушка влюблена и мучается, не находя выражение своим чувствам. И вдруг она делает открытие. Письмо Татьяны идеально выражает весь строй ее девических переживаний. Бабанова, которая играла эту бригадиршу, опять получил для себя хороший материал. Думаю, что Погодин, когда писал пьесу, уже знал, что пишет роль для Бабановой. Моя творческая дружба с Погодиным крепла и продолжала развиваться. Его отношение к театру революции в те годы можно считать завидным, и я бы добавил, в лучшем смысле, традиционным для русской драматургии. Эта дружба напоминала связь Островского с Малым театром и Чехова с художественным. К 15-летию Октябрьской социалистической революции мы решили ставить новую его пьесу «Мой друг». Это одно из самых ярких произведений Погодина начала 30-х годов. По охвату мыслей, которыми дышала в те годы страна Советов, по партийной страстности, по остроте и смелости драматургических приемов, наконец, по напряженному, нигде не падавшему авторскому темпераменту, эта пьеса, по-моему, вообще принадлежит к лучшим образцам советской драматургии. В «Моем друге» были выведены большие люди, директора крупнейших строек социалистической промышленности. Размах крыльев пьесы был огромен. Действие начиналось на американском пароходе, где герой пьесы Гай ехал из Америки в Советский Союз.
потом перебрасывалось на крупную строительную площадку, подразумевался Горьковский автозавод, затем в Москву, Высший совет народного хозяйства, и, наконец, опять возвращался на стройку. Все это, а также образ Гая и руководящего лица, в котором зрители узнавали Серго Орджоникидзе, придавало пьесе необычайную масштабность. Оформление Шлепянова было откровенно условным. Оно состояло из огромных шестиметровых фотощитов, подвешенных на тросах. Тематика этих фотоплакатов была связана с новостройками первой пятилетки. В спектакле были заняты лучшие актеры театра. То, что центральная роль Гая, строителя и руководителя завода, была поручена Останговым, являлось неожиданным для труппы. Останков с головы до ног интеллигент, кроме того, специализировался на так называемых отрицательных ролях. Дать Останкову роль большевика, вышедшего из рабочего класса, было рискованно. Это напугало не только окружающих, но и самого Останкова. А Погодин сказал: «Ну, это, насколько я знаю, четвертая авантюра Алексея Попова в смысле распределения ролей». Он имел в виду Щукина Павла Суслова, Орлова Степашку, Бабанову Анку и, наконец, Останкова Гая. Конечно, это была шутка, но в ней заключалась доля правды. Дело, конечно, не в авантюризме режиссера. Когда я по прошествии многих лет думаю, откуда происходило мое стремление ломать представление об ограниченном актерском амплуа, то мне кажется, что мною руководило не только желание бороться с установившимися привычными исполнениями актеров. Главное, я стремился воплотить в сценических образах одну из основных черт характера моего современника, которую я видел в интеллектуальной природе советского человека. Ведь в совершенно различных актерах – Щукине, Орлове, Бабановой, Останкове – было одно, роднящее их качество. Они умели заразительно, действенно мыслить на сцене. Это являлось главным соблазном для меня, когда я брал их в современную советскую пьесу. Останков в моем друге одержал большую победу. Вдохновенное исполнение роли Гая цементировало весь спектакль, давало ему полет и силу, темперамент мысли, отличающий этого актера по сей день, как нельзя лучше отвечал замыслу драматурга и режиссера, выражая сущность центрального образа строителя первых наших пятилеток. В этот творчески продуктивный период мы отметили десятилетие нашего театра. Театр революции был самым молодым юбиляром в Москве. В эти дни мне было особенно приятно получить, среди прочих приветствий, письмо от Щукина, где он писал: «Я с большим интересом, пожалуй, несколько ревнивым чувством, слежу за вашим непрерывным творческим ростом как художника, как авторитета, как руководитель театра, театра, который от премьеры к премьере меняет свою художественную ценность. Я рад вашему празднику, рад результатам вашего неугомонного характера, вашим победам и буду радоваться вашему буйному цветению вместе с театром революции. Счастливый путь!» В этом теплом дружеском поздравлении я услышал голос окончательного признания меня как режиссера со стороны великолепного и требовательного актера,
которому в свое время я доставил много тяжелых и мучительных переживаний, когда работал над образом большевика Павла Суслова. К этому времени относится мой повышенный интерес к теоретическим основам сценического искусства. В театре шла интенсивная учебная работа и в составе труппы, и в организованной при театре школе, где подрастала талантливая молодежь. После постановки поэмы о топоре моего друга и улицы радости театр отважился взяться за классику. Для театра революции это было не так просто. Мы ясно отдавали себе отчет о том, что любая классическая пьеса должна быть решена с позиции современного революционного театра. Для нас это был не экскурс в прошлое, а ответ на волнующие вопросы нашей современности, своеобразный экзамен на мировоззрение. Выбор свой мы остановили на трагедии Шекспира «Ромео и Джульетта». В репертуаре театра появление этой пьесы вызвало недоумение. Куда более близкими казались такие пьесы, как «Вильгельм Тель» или «Овечий источник». Мы же считали свой выбор самым современным. Дело в том, что проблема любви и взаимоотношений нашей молодежи страшно горячо дискуссировались в те годы. На сцене театра шли такие пьесы, как «Без черемухи», «Луна слева» и так далее, в которых эти вопросы освещались с разных сторон, иногда достаточно противоречиво. Мы считали, что именно молодой театр, каким в то время был театр революции, должен поднять тему высоких и чистых человеческих отношений. Взять на идеологическое вооружение эту песню торжествующей любви, так мы понимали шекспировскую трагедию. Театр серьезно и длительно стал готовиться к постановке. Я помню, что делал предварительные доклады о «Ромео и Джульетте» и о плане постановки спектакля в Коммунистической академии. Доклады сопровождались развернутыми прениями. И когда был готов спектакль, коллектив театра революции посвятил его ленинскому комсомолу. Это было в те времена смелым и неожиданным шагом и даже потребовало специального согласования с руководящими работниками ЦК комсомола. Кстати, мы получили их полное одобрение. Замысел и осуществление на сцене «Ромео и Джульетты» мной неоднократно излагалось. Важно сказать, что в работе над Шекспиром в театре создалась целая учебная школа. Актеры работали над стихом, над движением, занимались фехтованием и танцами. Перед актерами и художником спектакля Шлепяном встало очень много технологических проблем. Это была одна из первых попыток освоения Шекспира в советском театре, и мы хотели идти новыми, непротаренными дорогами. Шекспир в своих пьесах отображал людей, наделенных богатым интеллектом и всепоглощающей страстью. На эту завидную гармонию мы, советские люди, претендовали как прямые наследники. В «Ромео и Джульетте» нас увлекали цельные крупные характеры, умные «любовники» в кавычках, которых так редко приходилось видеть в театре. Эта задача заражала и актеров, и прежде всего Бабанову и Астангова. Ни тот, ни другой до того не встречались с шекспировскими образами. Бабановой в процессе работы очень мешало предвзятое отношение к своему актерскому материалу. Она была убеждена, что Джульетта скорее подросток, нежели девушка, ибо считала, что это больше в ее материале. Я же хотел
как раз отвести актрису от какой бы то ни было инфантильности. Астангов заболел другой болезнью. Он уже давно мечтал сыграть Гамлета, и поэтому его бессознательно тянуло превратить Ромео в эскиз для будущего образа Гамлета. Он, как мне казалось, излишне перегружал, психологизировал образ юноши Ромео, тогда как актерский материал Астангова, несколько грузноватый для Ромео, надо было, наоборот, облегчать всячески. По линии этих преодолений шла большая работа, подчас мучительная и для меня, и для актеров. Тем не менее, она была завершена успешно. Любовники все же получились интеллектуальные и, как нам казалось, достойные масштабов своей эпохи, эпохи Возрождения. Спектакль вызвал огромный интерес, в особенности у молодежи. Мы чувствовали, что не ошиблись, выбрав именно Ромео и Джульетту. Критика считала, что спектаклем «Ромео и Джульетта» началось новое освоение Шекспира на советской сцене, впоследствии блистательно продолженное в таких образах, как Отелло у Остужева, Харавы, Тхапсаева, как Лир у Михоэлса и многих других. Большим праздником было посещение спектакля Владимиром Ивановичем Немировичем Данченко. Он неожиданно для нас изъявил желание посмотреть «Ромео и Джульетту». После спектакля мы долго разговаривали. Постановка его заинтересовала. Ему понравились прежде всего актеры Бабанова, Астангов и особенно Белокуров Меркуцеву, который действительно играл очень хорошо. Говоря о режиссерском решении спектакля, Владимир Иванович высказал такую интересную мысль. «Я всячески ратую за динамическое искусство театра, но, к сожалению, должен сказать, что такое, я бы сказал, активное решение Ромео и Джульетты в МХАТе, с моей точки зрения, невозможно. Просто актеры не привыкли так много делать движений. У них и сердца не выдержат такой нагрузки, какую требует ваш спектакль. Может быть, в этом смысле у вас есть перегиб. Может быть, в спектакле излишне много движений, танцев и смены мизансцен. Не знаю. Мы в этом смысле в МХАТе более солидно ведем себя на сцене. И, пожалуй, это... солидность в «Ромео и Джульетте» была бы не совсем к месту. Не знаю, не могу еще пока во всем разобраться, но вы меня заразили, хотя я и устал. После комедии «Мереме» это была моя следующая встреча с Владимиром Ивановичем. Жизнь в стране била ключом. Индустриальный рост, результат выполнения промышленных пятилеток, сказался на общем подъеме хозяйственной и культурной жизни страны. Вместе с тем все чаще и чаще слышались угрозы из-за рубежа. Нередкими стали военные провокации. Они вспыхивали то на одной, то на другой границе. Не могу говорить о других людях, но я в те годы жил в реальном ощущении неизбежности и близости войны. Эта опасность войны все время маячила на горизонте. Идеи патриотизма и защиты Родины становились во всех формах искусства ведущими идеями. И сделанное мне предложение войти в руководство вновь организованного театра Красной Армии, хотя и с одной стороны застало меня врасплох, но с другой ответила каким-то моим устремлением и гражданским чувством художника. Я очень колебался, прежде чем принять такое предложение. Когда сейчас как бы листаешь свою жизнь по годам и анализируешь факт довольно частых переходов
из одного театра в другой, невольно задумываешься, что же, собственно, меня толкало, как Чацкого, к перемене мест. Художественный театр, Костромская студия, Вахтанговская студия, Театр революции и, наконец, ЦТК. В конце концов, никаких конфликтов творческого порядка с коллективами у меня не было. И в то же время какая-то непоседливость меня не оставляла. Я всякий раз начинал самокритично прорабатывать себя. Опять уходишь. И всякий раз вспоминал слова Перчихина из «Горьковских мещан». А может быть, мое счастье в том и заключается, чтобы уходить. Входя в новый театральный организм, я чувствовал в себе новый прилив сил, а в коллективе огромную познавательную жадность. Жадность к тому, что я принес, и готовность ответить мне движением вперед в ритмах, свойственных мне как художнику. Думаю, что в моем бродяжничестве немаловажную роль играло и то обстоятельство, что в большинстве случаев мне приходилось работать в коллективах, уже сложившихся до меня. И если бы, например, с возвращением из Костромы в Москву я попытался заварить молодой театр и сам заложил бы первые кирпичи фундамента, то во мне сильнее бы сказался родительский инстинкт. В оправдании себе могу сказать, что у последней пристани, то есть в театре Советской армии, я задержался на целых 20 с лишним лет. Впрочем, не склонен ставить себе это в добродетель. Итак, с 1935 года я художественный руководитель Центрального театра Красной армии.

0: Говорит молодежная радиостанция «Невская волна».
1: Наша программа передается по проводам Ленинградской городской и областной трансляционной сети, а также по станциям на волнах 375 и 4,32 метра.
0: Слушайте литературно-музыкальное приложение тысячного выпуска «Невской волны».
1: Эта программа напомнит вам, друзья, о некоторых встречах с поэтами, певцами, музыкантами, которые произошли на страницах «Невской волны» за все эти годы.
2: На первое место, по моему мнению, вышла песня «У меня номер трубачи». Приятно поется, по-моему, близко очень нам по теме, вполне такая. То есть та песня «Комсомольская», которая могла появиться вот на этом конкурсе.
0: 5 песен ленинградских композиторов из 1000 выпусков молодежной программы. Пионеры комсомольской музы.
3: В беседе с Лениным я принимал участие. Я сердцем чувствую все явственней, все резче, что мной изведано такое счастье, какое сравнивать и незачем, и не с чем.
0: Поэты Александр Безыменский и Александр Жаров.
4: Вы знаете, мне трудно об этом сказать, потому что, когда я была девчонкой, я никогда не думала, что я буду певицей. Я мечтала быть лётчицей.
1: Гость программы Людмила Зыкина.
5: Тысячный выпуск молодежной программы. И я вспоминаю, что 7 лет тому назад...
0: Новые встречи с нашими дебютантами.
6: Вы не сердитесь, пожалуйста, на меня, что я и ваш Ленинград чувствую своим городом.
1: Встречи с зарубежными певцами.
7: Это старая песня, советская песня. Когда ее пою... Нет, просто надо сказать, что я очень люблю эту песню. Эту песню все знают, конечно. «Там вдали, за рекой».
0: Советские песни поют друзья из социалистических стран.
1: Мы думаем, вас заинтересовала аннотация выпуска и надеемся, что наша программа будет дослушана до конца.
0: Итак, первая страница вечерней Невской волны.
1: Она посвящается молодежным песням, созданным в дни комсомольских юбилеев. Ведь ни один комсомольский праздник не проходил без подарков. Подарков трудовых и творческих.
0: Председатель Ленинградского отделения Союза композиторов Андрей Павлович Петров, отвечая нашему корреспонденту в год 50-летия комсомола, сказал о теме комсомола в творчестве композитора.
8: Очень многие наши композиторы, как и более старшего поколения, так и более младшего, написали целый ряд новых песен о нашей молодежи, о их славных делах, о дружбе и о любви. Ну, здесь можно было бы перечислить очень много произведений, но я ограничусь, сказать, наиболее такими интересными и в какой-то степени показательными. Борис Кравченко написал оперу «Жестокость». Это опера о воспитании молодого человека, о формировании молодого характера вот в годы советской власти. Леонид Балай написал симфонию. Николай Мартынов посвятил цикл песен о молодежи.
1: Человеку холодно без песни, на земле открытой всем ветрам. Я не знаю, в мире место есть ли, где не верят песням и кострам?
0: Да, песням верят. Если песни – сама жизнь. И ленинградский композитор Владимир Дмитриев всегда помнит об этом.
9: На снегу родного Подмосковья наша юность расписалась кровью. Это строчки из стихотворения ленинградского поэта Сергея Беликова «Упрямый комсомол». Впервые эти стихи я услышал несколько лет назад. Они тогда сразу меня взволновали своей правдивостью и мужественным звучанием. Мне кажется, что песня получилась, потому что и сегодня песня звучит, звучит не только на нашей ленинградской волне. Первым ее спел Вячеслав Бесценный. В его исполнении вы сейчас и услышите эту песню.

0: «комсомол». Это слово вошло вместе с вешним рассветом, вместе с громом железа, вместе с плавками первых строительных дней.
1: «Комсомол» — это слово и честь, и энергия всех пятилеток.
0: «Комсомол» — это ты, это я, это мы, миллионы девчат и парней.

0: Только что прозвучала одна из песен лауреатов конкурса «Невской волны» на лучшую песню о молодежи, который проходил в канун 50-летия комсомола.
1: Сегодня, вспоминая о конкурсе молодежной песни, мы включаем запись обсуждения песен лауреатов. Своими мыслями о прослушанных песнях делятся композиторы, артисты и молодые рабочие Балтийского завода.
0: Но прежде нам хочется зачитать письмо, пришедшее в редакцию в сентябре 68 года, и рассказать вам историю создания песни, которая получила признание у слушателей.
1: «Здравствуй, Невская волна! Я хочу участвовать в конкурсе на лучшую песню, посвященную молодежи. Конечно, моя песня не сможет сравниться с теми песнями, которые представят вам настоящие композиторы. Притом я не могу прислать ноты, так как не знаю нотной грамоты. Я Марина Трифонова, студентка третьего курса геофака пединститута имени Герцена. Комсомолка. Пою в ансамбле «Северное сияние», участниками которого являются студенты отделения народов Крайнего Севера. Сама я по национальности... Орочка.
0: Мы пригласили студентку геофака к нам в студию, и она напела нам свою песню.
2: Марина Трифонова, трубачи. Кто вам сказал, что доживаю с грелкою, постарчески опершись на костыльке трубачи, что на полотна грек...
0: Песня нам понравилась, и мы попросили Александра Шепету обработать ее и записать со своим ансамблем. Песня прошла первый тур, второй... И вот наступил третий.
3: Спасибо, очень приятно. Опустите руки. Это та песня, которая была, та орочка, которую написала девушка из Северной Страны.
4: Кто вам сказал, что доживаю с грелкою, постарчески опершись на костыль те трубачи, что на полотна грекова роняют стон проселочную пыль. 20-й год тачанок преимущество. Николачи сулит тебе судьба. У пацана последнее имущество. Залатанная старая труба. Летят гребки над сполохами донь.

0: Горячи, трубите жизнь, трубите правду века, 20-го столетия трубачи, 20-го столетия трубачи, 20-го столетия трубачи.
1: На первое место, по моему мнению, вышла песня «У меня номер трубачи». Она просто такая какая-то человечная. Она получила 4 чистых и 3 плюса.
2: По-моему, у нее есть та теплота, которая, в общем, может спеться вот так вот в своей компании, где-то вот комсомольцы на собраниях, на каких-то...
1: Что о ней говорить? В общем-то, приятно поется, по-моему, близко очень нам по теме, и вполне такая... То есть та песня комсомольца, которая могла появиться вот на этом конкурсе.
3: Я впервые выступаю не как исполнительница, а как член жюри. Это звучит так мощно, я даже страшно волнуюсь, как на экзамене в университете. На эстраде и в конкурсах песни, и вообще песня – это нечто умное и сложное. И песня – это не примитивное произведение. В песне должна быть сложная музыка, в песне должны быть хорошие стихи, умные стихи. И в песнях должно быть рассуждение о пережитом, о том, что должно быть, а не просто говорить о том, что мы уже много раз слышали.
4: Сегодня слушателям нашей программы хорошо знакома песня Владимира Дмитриева на стихи Леонида Лучкина «Мы уходим поутру». А вот что говорили о ней члены жюри Эдита Пьеха, Владимир Матусов и комсомолец Балтийского завода Сергей Павлов.
5: Я о каждой песне говорю так, как будто бы мне предлагали ее петь. А я слушала очень много отзывов о советских песнях и за рубежом, и от советских людей, от простых парней, от умных людей, от музыкантов. Поэтому мне хочется быть в каких-то рамках объективной. И не хочется уступать, и не идти на какую-то вежливость. А если мы будем требовательны, значит, и это будет стимулировать, это будет заставлять людей лучше писать.
6: Мне кажется, от этой песни веет такой молодостью, современности. Ее можно отнести к такому машевому жанру, а также ее можно хорошо просто слушать, не как марш. И от нее как-то веет бодростью то, что должно присуще быть комсомольцам. Вот. И затем, мне кажется, она призывает строить наше общество.
7: Мне кажется, что эту песню запоют. И мне кажется, что ценность песни, не только этой, а вообще песни, ценность заключается в том, чтобы ее запели. Потому что вы знаете сами, что есть много очень хороших песен, которые исполняют только со сцены. Только, так сказать, профессионалы-певцы. Вот. И немногим песням, как говорится, удается такая счастливая судьба, и народ эти песни поет. Потому что мне кажется, что комсомольская песня должна быть именно массовой песней. Если она не будет массовой, то она теряет свое прямое назначение.

пока не грусти, молодые должны быть в пути. Птицей красная заря,

0: пока не грусти, молодые должны быть в пути.
1: Ты, ровесник, спешишь поутру, ты сегодня за время в ответе. Ты, ровесник, в ответе за труд грандиозных десятилетий.
2: Пионеры комсомольской музы. Так мы назвали рассказ о двух встречах с поэтами, чей комсомольский стаж более 50 лет. С поэтом Александром Безыменским мы встретились за 2 года до его смерти. Мы хотим вспомнить об этой встрече.
1: Москва. Улица Палиха, дом 7.
3: В кабинете, как, наверное, у каждого поэта, стеллажи с книгами, магнитофон, 2 пишущие машинки. «Ни минуты простоя», — говорит поэт и с усмешкой добавляет, «если одна машинка сломается, сразу пересаживаюсь к другой». На стеллажах стоят петухи разных размеров и фактур. Это мое увлечение, моя слабость. Коллекционирую портреты и скульптуры петухов. Может быть, потому что в старости человек встает раньше. Александр Ильич удобно усаживается в кресло. Ну, надо работать. Вы ведь из Ленинграда приехали не петушков рассматривать. Включайте магнитофон и спрашивайте. И я последовал совету. Александр Ильич, вот я вижу на столе большое количество писем. Это, наверное, письма читателей. О каких стихах чаще всего вам пишут?
4: Ну, в первую очередь это относится, конечно, к песне «Молодая гвардия». Написана она 46 лет назад. А поется сегодня на очень многих комсомольских собраниях. «Комсофлотский марш», написанный тоже 46 лет назад. Очень часто цитируют и пишут по поводу отрывка с поэмы «Комсомолия». Это одна из основных работ моей жизни.
3: Вокзал, прощание, миг священный, лицо к лицу, рука к руке. И так я переброшен в энный звонок и еду налегке. Прощай, знакомая каморка, мне нечего тебя жалеть. Везде есть свойская махорка, везде я буду песни петь. Ну, коммунисты, публика, все мысли об одном. Жила бы совреспублика, а мы-то проживем. Имея волю молодую, любую вынесем беду. Куда теперь не попаду я, в семью родную попаду. Так совершай свой путь, о солнце, плывите через нас года. Я буду сед, но комсомольцем останусь юный навсегда.
4: Всегда в строю, когда нам было всем по 18, а комсомол недавно лишь возник, привыкли мы друг к другу обращаться и весело, и ласково. Старик. Наш комсомол взрослел, и мы взрослели. И, наконец, настал тот самый миг, когда мы поняли, что в самом деле любой из нас по возрасту старик. Но комсомол не постарел немало. Он тайну вечной юности постиг. И пусть ему 500 миновало, никак не назовешь его старик. Но вот что важно. Если комсомолу необходимо нас в свои дела вовлечь, мы в них включаемся, мы, комсомола первоселы, и грузный возраст сбрасываем с плеч. Ни грана дряхлости у нас вы не найдете. Шаги у нас тверды и широки. Мы старшие комсомола, но в работе он не старик, и мы не старики.
1: А вот другая встреча с Александром Жаровым. Мы беседовали в дни работы 17-го съезда комсомола. И одним из вопросов к поэту: похожи ли сегодняшние комсомольцы на вас, комсомольцев 20-х годов?
5: Похожи по духу, по боевому стремлению, по готовности служить партии и родине до конца. А внешне, конечно, сравнения никакого. Вы гораздо красивее нас, вы гораздо богаче нас, вы гораздо благоустроеннее нас во всех отношениях, но ей живется совсем иначе, веселее, светлей, полней. Но решает она задачи наших прежних задач сложней, вырывается на просторы новых подвигов и побед по дороженьке, на которой мы оставили первый след.

0: Вы слушаете вечернее приложение к тысячному выпуску «Невской волны».
1: Дважды у нашего микрофона беседовала со слушателями народная артистка СССР, лауреат Ленинской премии Людмила Зыкина. Мы предлагаем вашему вниманию ответы певицы на несколько вопросов наших слушателей.
2: Дело в том, что я очень знаю много песен, и все-таки я работала много в хоре. Я 13 лет проработала в коллективе, поэтому я знаю, что такое найти народную песню. Я не боюсь этого слова сказать, что я знаю чуть ли не все народные песни. Поэтому для меня нет новой старинной песни. Она может быть в той или другой интерпретации быть. Но во всяком случае, это все песни знакомые. Но песен, конечно, сейчас, к сожалению, старинные песни знают очень мало. И мне кажется, что это вина наших больших коллективов, таких коллективов, как хора Пятницкого, Омского, Воронежского. И от кого же, если не от этих коллективов, наша молодежь будет знать наши старинные песни? Я протестую против плохих аранжировок. И потом некоторым певицам и певцам просто противопоказано петь, то ли от того, что они не знают специфики старинной народной песни, а может быть, просто они подлаживаются вот именно на западный манер. Если мы прощаем певцам, которые приехали к нам из-за рубежа, то есть заграничным певицам и певцам, прощаем интерпретации наших песен, то я считаю, что нашим певицам и певцам мы не должны этого прощать, потому что они должны нести очень красиво,

0: жаль.
1: Дебюты на Невской волне.
2: Под этой рубрикой наши слушатели знакомятся с молодыми артистами, певцами, композиторами.
1: В дальнейшем мы ревностно следим за успехами наших дебютантов и встречаемся с ними.
2: У микрофона Невской волны лауреат международных конкурсов, болгарский певец Борис Гуджунов.
3: Я с большим удовольствием приезжаю в ваш город. Вот уже пятый раз я здесь. Я очень рад выступать перед вашей публикой, которая умеет понимать песню. В последнее время мне пришлось много ездить. Был на Кубе. Мне как исполнителю приходится знакомиться с очень большим числом самых разнообразных песен. Но из всех этих песен ближе всего моему сердцу баллады. Вот у меня в репертуаре баллады, которые сейчас я вам исполню. Разрешите, я спою знакомую вам песню.

Время летит, как говорится, с космической скоростью. Что принесет стране, нам всем новый 1977 год? Ну, прежде всего, он принесет радость большого всенародного праздника. В 1977 году страна будет отмечать свое советское 60-летие. Но нельзя забывать, что 1977 – это еще и второй ответственнейший год пятилетки. Мы все понимаем, что для суммарной реализации наших великих и трудных планов производственные свершения предстоящего года имеют большое, если не решающее значение. Мы это знаем и не боимся трудностей. Разгон взят хороший, ритм трудового напряжения задан, направление выверено по точному компасу научного предвидения. Все будет хорошо. Старая русская поговорка гласит: «Делу время, потехе час». Если заменить несколько обветшалое слово «потеха» на более точное и емкое «юмор», то все у нас станет на свои места. Я говорю так потому, что наша передача «Час юмористического рассказа» будет вас сопровождать в эфире и в 1977 году, так же, как она сопровождала вас и в 76-м, и в 75-м. Итак, к делу, простите, к юмору, а точнее, к 14-й по счету передаче «Час юмористического рассказа».

0: Михаил Эдель был человеком яркой и бурной человеческой судьбы. Участник одесского комсомольского подполья в гражданскую войну. Он был судим военно-полевым судом деникинцев, и только несовершеннолетие спасло его от расстрела. Потом Михаил Эдель окончил литературный институт имени Горького, потом воевал своим пером с белофинами и немецким фашизмом, подписывая свои рассказы в армейских газетах просто «Майор Эдель». После войны продолжал много и плодотворно работать. Написал два юмористических романа, вернее, повести, много рассказов. Это был энергичный, шумный весельчак, надежный товарищ по цеху, великолепный устный рассказчик, выступальщик, как мы говорим. Послушайте рассказ Михаила Эделя «Домашний музей». Рассказ написан на старую тему, но автор нашел в развитии сюжета свои ходы.
1: Я живу в добротном доме старого стиля. В моей квартире давным-давно потускнели потолки, облупились двери, полиняли обои. И она давным-давно заслуживала капитального ремонта, но я все откладывал. Слова «купорос», «охра», «прораб», «маляры» отождествлялись в моем сознании с такими понятиями, как интервенция, разгром, конец мирной жизни. И поэтому, ценя покой, я упорно воздерживался от всякого ремонта. Вот и прошлым летом я вволю наслаждался квартирным покоем. Жена, тоже научный работник, уехала в санаторий. Сын, студент, на практику. Дочь в пионерский лагерь. Судьба, именуемая индейкой, вторглась ко мне нежданно и привела с собой управдома, прораба и маляров. Я понял, что ничего радостного от этой бригады не дождусь. Управдом держал себя как лицо, диктующее условия капитуляции. «Дадим вашей квартирке капремонтик», сказал он голосом судебного исполнителя, «за счет РЖУ». «Как это капремонтик?» – ужаснулся я. «Кажется, не было никаких поводов, не подавал я никаких заявлений». Управдом успокоил меня. «Можете жаловаться, ваше право. Предупреждаю, сделаем все заново. Паркетик заменим, положим высшего качества, проциклюем». Последнее слово управдома прозвучало как угроза. «Позвольте, как же так? За что, собственно?» бормотал я, словно собирались циклевать меня самого.
2: «Так что послезавтра приступим», не глядя на меня, заявил прораб.
1: «Я не хочу капремонтика», умоляюще залепетал я. «Я морально не подготовлен к этому полугодовому разгрому. Я еще хочу жить. Я еще способен работать, приносить пользу. У меня нет времени, чтобы жаловаться на качество ремонта, на все ваши недоделки. Дайте мне подумать, решить».
2: «Ваше решение не обязательно», – твердо сказал управдом. «У нас есть указание».
1: Я помчался к своему другу, профессору-невропатологу. «Мне грозит нервное потрясение. Может быть, даже шок», – выпалил я. «Моей квартире хотят дать капремонтик».
3: «Да», – задумался мой друг, – «в таких случаях есть одно средство – самовнушение. Старайся все время воображать, что могло бы быть хуже. Но на всякий случай я сейчас позвоню в клинику, там запишут твою фамилию, чтобы ты мог попасть туда в любое время».
1: Я ушел от друга успокоенным. Броня в невропатологической клинике придавала мне бодрость и веру в лучшее будущее.
3: И вот начался капремонтик. Нет, вы даже не представляете себе, как это все выглядело. Маляры приходили вовремя, как на работу, и вели себя, как на работе, купоросили, белили, красили, не покладая кистей, по договоренности со мной укрывали и передвигали мебель, не топтали книг,
1: не рвали рукописей, не разбивали оконных стекол и не халтурили за счет РЖУ в соседних квартирах. Я сходил с ума и мучительно ждал, чем это все кончится. В ванной сменили кафель, в кухне линолеум, удалили ржавые краны и расколотые розетки. Прошло ровно 14 дней. Ремонт был выполнен блистательно. Пришла комиссия РЖУ. Походила по комнатам, опробовала краски, одобрила ремонт и ушла. Потом появился полотер и натер полы. На следующее утро явилась вторая комиссия. Ушла. В полдень звонок. Прибыли студенты строительного техникума с инженером-педагогом на практические занятия. Изучали ремонт, график работы, ходили по комнатам, измеряли, вычисляли, составляли сметы, удалились. После их визита полы мы натерли сами. К вечеру нагрянул корреспондент многотиражки городского коммунального хозяйства. За ним фотокорреспондент. Не оставили нас без внимания и учащиеся школы прикладного искусства. Я позвонил в клинику. Нельзя ли вместо меня принять на излечение мою жену, вернувшуюся из санатория? Ответили, нельзя. Броня персональная. «Когда же это кончится?» – бесстрашно закричал я, помня о броне в клинике. «Мы с женой не работаем, не знаем покоя. Мы живем не в квартире, а на выставке». На изучение капремонта вашей квартиры записались еще 32 организации, не считая дома управлений. В голосе сотрудника РЖУ звенела гордость. «В таком случае, – заявил я, – никого больше я в свою квартиру пускать не стану. Ни одной комиссии, ни одной экскурсии. Будем рассматривать ваше поведение как антиобщественное, как срыв обмена опытом и практической учебы строителей. Я обратился к юристам. Мне объяснили. Вы, как объект показательного капремонта, в данном случае можете быть приравнены к музею. Так что дверь должна быть постоянно открыта. Конечно, можете закрывать на обед. В конце концов мы нашли выход. Я, моя жена, сын и дочь живем теперь у разных знакомых. И только иногда с опаской заходим в наш домашний музей. Впрочем, могло быть и похуже.
0: Рассказ Михаила Эделя «Домашний музей» исполнял народный артист Узбекской ССР Роман Ткачук.

0: Мне нравится мягкая пластика письма писателя-юмориста Евгения Шатько, автора книги рассказов, обратившей на себя внимание «Сын рисует кошку». Послушайте рассказ Евгения Шатько, взятый нами из этой книги. Рассказ называется «Мохнатые лапы ели».
1: В субботу мы с женой стали думать о том, как интереснее провести свой отдых. Жена мечтательно сказала, что ей очень хочется в дикую природу, в какую-то глухую, но комфортабельную избушку. «Хо, нет ничего проще», – заявил я. «У моего дяди есть летняя дача с зимней печью. Представляешь, мы сидим у горящей печи, сверчит сверчок. В печи ласково, будто лисенок играет огонь, а за окном таинственно покачиваются мохнатые лапы елей». Мохнатые лапы елей исключительно сильно подействовали на жену. «Едем немедленно», – решила она. «Заночуем, слушая сверчка, а утром проснемся, за окном солнце играет на мохнатых лапах елей. Но как мы туда попадем?» «Нет ничего проще», — сказал я. «Позвоню дяде и попрошу ключ». «Все ключи лежат там», — ответил дядя. «Каждый на своем месте». «Разве ключ не один?»
0: «Семь».
1: «Семь?» «Семь и три засова потайных».
0: «И где первый ключ?»
1: «Чтобы достать первый ключ от калитки, станьте перед ней на колени, просуньте руки на участок примерно до плеча и ройте снег до земли, пока не наткнетесь на парусиновую туфлю. Из нее достанете первый ключ и...»
0: «С туфлей войдем в калитку?» – спросил я.
1: «Нет. Не войдете, если не вытащите стальной прут из столба на уровне живота. Если прут не будет вылезать, подышите на него каким-нибудь теплым воздухом.
0: И тогда идем к даче».
1: «Нет, идете к клетке для кроликов и залезаете в нее».
0: «Примерно до плеча?»
1: «Нет, примерно на две трети. Разройте солому в правом, нет, в левом углу».
0: Я решил уточнить, в каком, извини, все-таки углу разроем мне солому?
1: Дядя подумал и спросил: «Какой у нас сейчас месяц?»
0: «Февраль».
1: «Так, в четные месяцы ключ лежит в левом углу. Оттуда его и достанете».
0: «И идем к даче?»
1: «Нет, к сараю. Откройте дверь в сарай двумя оборотами
0: и войдем».
1: «Нет, дверь в сарай не откроется, пока вы не отодвинете кирпич снизу и вертушку сбоку. Вот тогда войдете в сарай, и на вас тут же упадет доска сверху. Поймаете ее и пойдете к левой стене, на которой висит моя летняя соломенная шляпа».
0: «А под шляпой висит ключ от дачи», — с надеждой спросил я.
1: Дядя вздохнул. «Нет, под шляпой висят садовые ножницы».
0: «Ну зачем нам ножницы?» — закричал я. «Да еще садовые».
1: «Без ножниц, милый мой, вы не найдете очередной ключ, а ножницы как раз и указывают».
0: «Куда?»
1: «Туда. Указывают острием на вторую парусиновую туфлю в углу. В туфле и лежат оба ключа от веранды, завернутые в капустный лист».
0: «Ну и тогда идем к даче».
1: «Да, идете к веранде. Но один замок в двери на веранду поставлен вверх ногами. Его надо открывать, как бы закрывая. Понятно?»
0: «А закрывать, как бы открывая?»
1: «Да, и наоборот».
0: «Абсолютно ясно, ясно. Потом, конечно, нужно вытащить скрытый засов».
1: Дядя вдруг подозрительно спросил: «Слушай, откуда ты знаешь?»
0: «Я отгадал принцип вашей системы», — сказал я гордо.
1: «Ну так вот. Вытаскиваешь два засова,
0: входим на веранду и, конечно, лезем в погреб за ключом от, собственно, дачи».
1: «Наоборот. По лестнице залезаете на чердак и находите там резиновый сапог».
0: «Но в сапоге-то уж ключ от дачи?»
1: «Нет. В сапоге ключ от кухни. О, Господи! Ну тогда хоть откроем кухню и затопим печь. Только сначала достаньте из печи ключ.
2: Последний?
1: Разочарованно спросил я. Кажется, последний, сказал дядя неуверенно. Отдыхайте на здоровье. Только запомните, все ключи похожие. Поэтому держите их по разным карманам.
2: Милый, ну о чем ты так долго разговаривал с дядей? Спросила жена.
1: Может быть, мы не поедем? Спросила я почему-то.
2: Нет, нет, нет. Без мохнатых лапок ели я уже не могу, заявила жена.
1: Мы поехали.
2: В сумерках я встал на колени перед калиткой и полчаса рыл снег с той стороны. Потом я перелез через калитку. Клетка для кроликов была занесена снегом так удачно, что я нашел ее на втором часу. «Милый, мне кажется, тебе нужна лопата», подала жена совет из-за калитки.
1: «Для этого надо войти в сарай, а без ключа, так войди без ключа», сказала жена, «если ты мужчина».
2: Разбегаться по глубокому снегу было неудобно, и я довольно слабо ударился своим телом об дверь сарая. После 10-го удара жена мудро заметила, «Если уж биться, так сразу об дверь на веранду, но я уже влетел вместе с дверью внутрь сарая. Доска на меня не упала, но она упала, когда я выходил уже с ключом». Отлежавшись, я принялся за дверь на веранду.
1: «Может быть, тебе тоже стать вверх ногами?» – посоветовала жена.
2: Тогда я выставил окно и в темноте полез на чердак. Через час я ощупью нашел несколько сапог. Ни в одном из них ключа не оказалось. Я продолжал поиски, и они увенчались успехом. Я нашел еще несколько сапог, пока не понял, что перебираю в темноте одни и те же сапоги. В полночь я спустился вниз и сказал жене, что мы еще успеем на последнюю электричку. Мы развязали рюкзак и поели на дорогу кукурузных хлопьев со снегом. Над нами в таинственном свете луны покачивались мохнатые лапы елей.
0: Рассказ Евгения Шатько «Мохнатые лапы ели» читал заслуженный артист РСФСР Александр Ширвиндт.

0: Николая Исаева, молодого писателя-юмориста, живущего сейчас в Ленинграде. Я знал, когда он еще жил в Москве и был студентом литературного института имени Горького. Мне даже пришлось быть официальным оппонентом на защите писателем Исаевым своего выпускного диплома. Помнится, что нам всем понравился юный дипломант с его застенчивой улыбкой и розовыми щеками. Понравились его рассказы, хотя они и были в творческом отношении зеленоваты. Но их зелень невольно ассоциировалась с приятной зеленью свежей травки, только что пробившейся на свет ранней весной. И вот снова встреча с Николаем Исаевым. Тогда я выпускал его из Литинститута, а сейчас выпускаю «Эфир». Естественный ход времени. Послушайте рассказ Николая Исаева «Подвиг».
1: Любовь моя к цирку была безгранична. Я согласился купить билет в первый ряд. Да-да, я это сделал совершенно сознательно, хотя представлял, на что иду. Узнав о случившемся, болевшая тогда жена все же пыталась пойти со мной. Судорожно хваталась за мой галстук, уверяя, что видимся в последний раз, но я вырвался, схватил шляпу и бросился к цирку. Посмотрев мой билет, контролер засуетился. Через несколько секунд я был бережно доставлен в первый ряд. Не скрою, меня начали одолевать сомнения, но когда я увидел сотни сочувствующих глаз, устремленных в мою сторону, то это настолько взбодрило и поддержало меня, что я почти спокойно сел на свое место. В этот момент где-то наверху взорвался барабан, занервничали фанфары, их бросились успокаивать мирные скрипки. В результате проснулся саксофон и ряд щипковых инструментов. На манеж вышел шпрехшталмейстер и привычным движением открыл рот. «Первым номером нашей программы», – зазвучал его стабильный бас, – «выступают наездники, братья Уздечкины, недоуздок». «Началось», – прошептал я, вцепившись руками в кресло. Через секунду на манеже появились 5 лошадей, неся на себе по соответствующему брату. 6-й появился позже и пешком, держа в руках импортный бич и клок сена для подкормки. Лошади 5 раз обежали арену, методично забрасывая меня песком. Наконец, остановившись, джигиты выжидающе посмотрели на пешего брата. «Гоп!» – буднично сказал он и ударом бича сбил мою шляпу. Мгновение, и один из братьев бросился за ней вниз с лошади. Бросок оказался удачным, шляпа украсила его голову. Это не входило в план второго, и он сбил ее хвостом своего коня, притом так удачно, что она отлетела к третьему. Тот, вероятно, от радости пролез вместе с ней под животом лошади и скрылся за кулисами. Братья с криками повернули коней, бросившись в погоню. 6-й брат исчез позже и пешком, держа в руках импортный бич и соломинку. Я старался не думать о шляпе, а тем временем объявили следующий номер. Вскоре на манеже появились 2 клоуна. Рассказав анекдот, они попросили у меня плащ. Когда я разделся, они обещали, что вернут его сразу же, после интермедии. Завладев плащом, они бросили его посреди манежа и спрятались. Появился 3-й клоун. Поднял плащ и спросил у зрителей, кому его отдать. Я уже приподнялся, как он несколько изменил вопрос. На кому продать? Я присел. В это время появились 1-е 2 клоуна и, уличив его в нечестности, потребовали, чтобы он возвратил плащ законному владельцу, то есть им. Но непарный клоун отказался вернуть находку. Тогда они втроем стали очень смешно тянуть плащ каждый в свою сторону, пока не разорвали его. Потом они передо мной извинились, а за деньгами посоветовали обратиться в дирекцию или подыскать себе что-нибудь в костюмерной мастерской. 3-м выступал силач. Он вынес на манеж штангу с 2 огромными шарами на концах. В каждом из них оказалось по мотоциклу с мотоциклистом. Они завели их и стали объезжать арену, жонглируя гантелями. Сам же силач подбрасывал вверх крупное ядро и опускал его на шею. Чтобы доказать зрителям, что ядро действительно из чугуна, он предложил мне проделать то же самое. Не знаю, поднял ли я ядро, но судя по тому, что мне удалось уронить его на ногу, я добился определенных успехов. Однако мне уже было все равно, Голова кружилась, конечность то и дело напоминала о своем горе, так что остальные номера я видел как в тумане. Запомнился только фокусник, который, сняв с меня галстук и часы, потом поджег их в маленьком ящичке. Когда пламя разгорелось, он попросил меня удостовериться в его естественности. О дальнейшей судьбе часов и галстука я мог только догадываться. Наконец объявили антракт. Я налегке вышел в фойе попить водички, и там мне по секрету сообщили, что во втором отделении будет новый аттракцион с хищниками, но без клеток. Уже в больнице я узнал подробности. Аттракцион начался с того, что 4 льва и 1 ягуар, который крайне редко живет в неволе, последовательно пожали мне руку. Далее меня на них катали, и я прыгал на ягуаре, который крайне редко живет в неволе, через огненный обруч.

0: Рассказ Николая Исаева «Подвиг» читал Александр Линьков. Писателя-юмориста Леонида Трейера я уже как-то представлял в одной из наших последних передач. Напоминаю, Леонид Яковлевич Трейер живет и работает в Новосибирске, в Академгородке. Он молод и как ученый, и как писатель. Не будем судить о его научных заслугах, но как писатель-юморист Леонид Трейер весьма и весьма перспективен. Время покажет, что для Леонида Трейера является его основной профессией, а что увлечением. Научная работа и занятия литературой или наоборот. А пока послушайте рассказ Леонида Трейера «Нормальные мужчины». Он взят нами из его книги, выпущенной в свет под тем же названием Новосибирским книжным издательством.
1: Из всей лаборатории один Румянцев не курил. Каждые полчаса кто-то из сотрудников ненавязчиво произносил «покурим», и все привычно тянулись за сигаретами. Вместе с дымом сотрудники выдыхали оригинальные замечания по самым различным вопросам, начиная от дрессировки ядовитых змей и кончая разведением женьшеня в домашних условиях. И только некурящий Румянцев работал без перекуров. В обычный скучный день, когда наука, подталкиваемая учеными людьми, не спеша и поскрипывая, двигалась к истине, старший научный сотрудник Казачок подсел к Румянцеву. Затянувшись сигаретой, он задумчиво посмотрел на молодого коллегу и сказал: «Честно говоря, Володя, ты меня удивляешь. Чем, Сергей Иванович? А ты сам не догадываешься? Нет? Взгляни, Володя», — тихо и озабоченно говорил Казачок, — «в нашей лаборатории 15 человек. 14 из них, в том числе 3 женщины, курят. И только ты один не куришь». «Ну и что тут такого?» — улыбнулся Румянцев. «Понимаешь, в твоем поведении есть что-то нездоровое. Сам посуди. Если бы курение было ненормальным явлением, то вряд ли подавляющая часть цивилизованного человечества курила бы». «Возможно», — согласился Румянцев. «Вот видишь», — мягко и укоризненно сказал Казачок, — «не курят в основном 3 сорта людей. Те, кто серьезно занимается спортом, те, кто не могут по состоянию здоровья, и те, кто пытаются противопоставить себя остальным. Спортом, как мне известно, ты не занимаешься». «Не занимаюсь», — подтвердил Володя. «Может быть, ты чем-то болен и скрываешь от нас? На здоровье не жалуюсь». Наступило нехорошее молчание. «Значит, это противопоставляешь». «Да что вы, Сергей Иванович!» – растерянно произнес Румянцев. Казачок забарабанил по столу желтыми никотиновыми пальцами. «Странно все это, Володя», – сказал он, пристально глядя на Румянцева. «Очень странно». На другой день он опять подсел к Румянцеву. «Послушай, Володя», – сказал он, – «а в детстве ты разве не пробовал курить?»
2: «Пробовал», – ответил Володя, продолжая работать.
1: «Ну и как?» «Не понравилось». «А в зрелом возрасте пробовал?»
2: «Пробовал».
1: «Не понравилось?» «Совершенно». «А что именно тебе не понравилось?»
2: «Все».
1: Сергей Иванович слушал Румянцева с печальным вниманием, как исповедь грешника. «Скажи, Володя, а запах пачки сигарет тебе нравится?»
2: «Вот запах табака другое дело», — ответил Румянцев. «Это приятный запах».
1: Казачок оживился. «Значит, еще не все потеряно. У тебя есть шансы стать нормальным человеком». Сергей Иванович закашлял. Он кашлял хрипло и долго. «Между прочим, Володя», — продолжал он, кончив кашлять, — «ты ведь до сих пор холост. Тут прямая связь с тем, что ты не куришь».
2: Румянцев недоверчиво хмыкнул. Я говорю совершенно серьезно. Находясь вдвоем с девушкой, некурящий должен все время о чем-то говорить, чтобы ей не было скучно, при этом легко показаться неумным или болтуном. Курящий же может спокойно молчать. Молчание погруженного в дым человека загадочно, многозначительно и красиво. Отсюда и выражение «пустить дым в глаза». Румянцев, подавленный железной логикой, молчал. Все твои друзья станут отцами семейства, а ты, талантливый, симпатичный, будешь сам себе гладить рубахи, питаться в столовых и одиноко стареть у холодного очага. Что же делать? Растерянно прошептал Володя, пораженный картиной надвигающейся одинокой старости. Курить! Четко и твердо произнес казачок. Но мои убеждения, убеждения пусть остаются, но мне противно пускать дым в легкие. А ты все-таки пусти. Раз пустишь, другой постепенно почувствуешь вкус. Я утверждаю, что каждый, кто в течение года будет выкуривать ежедневно полпачки сигарет, сможет начать курить. А если не получится, засомневался Румянцев, ты ничем не рискуешь. В крайнем случае останешься некурящим, зато в случае успеха жизнь твоя станет богаче. А когда-нибудь ты захочешь бросить курить, и ты начнешь бороться с самим собой. И бросив курить, победив себя, ты испытаешь великую радость. А вы ее испытывали неоднократно. Ладно, согласился Володя и пустил дым в легкие. Через год он уже выкуривал по пачке сигарет в день и участвовал во всех перекурах, обсуждая достоинства ежовой икры и ругая Максимоду. Когда в лаборатории появился новый сотрудник Ильин, все встретили его приветливо, но с жалостью. Ильин был не курящим. Однажды к нему подсел Румянцев. Володя кашлял долго и хрипло. Кончив кашлять, он посмотрел пристально на новичка и задумчиво сказал: «Знаешь, Дима, ведь в некурящем мужчине есть что-то нездоровое. Согласись, если бы курение было ненормальным явлением, разве цивилизованное человечество курило бы?»

0: Про английский юмор принято говорить, что это улыбка в усы. То есть, что это не открытый во весь рот хохот или смех, а тонкая, едва уловимая ироническая усмешка. В этом смысле рассказ современного английского писателя-юмориста Генри Сесила «Перед операцией» вполне оправдывает это определение национальных особенностей английского юмора.
1: Сначала Эрнест Тернуэзер всячески скрывал свои страхи, надеясь совладать с ними сам. «А что тут такого особенного?» – спросил он себя за бритьем. «Чего я, собственно, боюсь?» – подумал он, принимая ванну. И уже одеваясь, заключил вслух. «Не я первый, не я последний». Мимо открытой двери спальни как раз проходила жена, и она услышала его слова и вошла. «В чем это ты не первый, не последний?» – настороженно спросила она. Так и закончились попытки Эрнеста справиться со своими страхами в одиночку. Он бы уже давным-давно признался в них жене, да удерживал долг перед собственной совестью. Неужели так и сдаться без борьбы? Но когда жена напрямик спросила его, он не устоял перед искушением. «А это я так», – беспечно отозвался он, словно услышал дежурный вопрос вроде «Что случилось?» или «Что с тобой?» «Просто меня несколько беспокоит предстоящая процедура». «Глупо, конечно, понимаю. А вот поди ж ты. Но дело-то действительно пустяковое, милый». «Знаю», – ответил он, – «знаю, что пустяковое. 100 раз уже себе говорил». «Бедняжка, так волноваться». У Элси была добрая душа, и стоило ей посочувствовать ему, как он тут же вздохнул с облегчением. В одной книге, я просмотрел ее в библиотеке, так и сказано, если не так нажмешь, можно сломать пациенту шею. «Ну, твоего-то доктора учили нажимать там, где надо, милый». «Знаю», — согласился Эрнест, «но опытнейший хирург порвал однажды подожди минутку, я записал». Он отыскал записную книжку и, полистав, открыл в нужном месте. Вот, была порвана дентантная связка, отчего альвеолярный отросток проник в спинной мозг на уровне 2-го шейного позвонка. «И что ему за это было?» – спросила Элси, пытаясь смягчить тон разговора. «Не знаю, что было ему, но пациент умер». «А хирург был опытный?» «Разумеется». «В конце концов, от несчастного случая никто не застрахован». «Вот именно. Я тоже». «Но вероятность настолько мала, по-моему. 1 к 1 000 000. Помнишь, ты ведь совсем не волновался, когда у тебя болело колено. А вдруг осложнение? Ты бы на всю жизнь остался с негнущейся ногой. Хирург даже предупреждал нас, операция тонкая, и такая опасность не исключена. Я тогда еще подумала, хочет застраховаться». «Я тоже, но то было совсем другое. Даже с такой ногой я бы все-таки мог наслаждаться жизнью, посещать театры и концерты, и ты была бы со мной. Жизнь бы только чуточку ограничилась. Короче бы она от этого не стала. Но шея... Если выйдет промашка, это ведь такое место. Недаром же существует казнь через повешение. Шею очень легко сломать. А тут уж 100 к 1, что человек погиб. Я слышал, люди живут и со сломанной шеей, но вряд ли их много таких-то».
2: «Да не думай ты о промашке. 100 людей перенесли операцию».
1: «Именно это я и говорил себе, когда ты вошла».
2: «Ага».
1: «Сотни», — говорил я.
2: «Конечно, и все остались живы».
1: «Нет, не все. А также этот человек, у которого, он снова взялся за книжку, была порвана дентантная связка, отчего альвеолярный отросток проник в спинной мозг на уровне 2-го шейного позвонка.
2: «Не надо было тебе ходить в эту библиотеку, милый. Давай сегодня вечерком заглянем по дороге 10 минут к Джералду. Уверенно услышим от него что-нибудь утешительное. Он во всем этом разбирается».
1: Джералд, врач, известный своей разносторонней практикой, был их другом. Эрнест, облегчив душу перед женой, почувствовал себя несколько лучше. Но ужасные мысли, которые не давали ему сосредоточиться, продолжали мучить его. В поезде по дороге на работу он взялся было читать газету, но уже вскоре колеса вагона стали выстукивать. В четверг через неделю, в четверг через неделю, в четверг через неделю, в четверг через неделю, в четверг через неделю. А когда скорость увеличилась, ему сломали шею, ему сломали шею, ему сломали шею. Он обрадовался, когда какой-то зануда, сидевший по соседству, спросил, не слышал ли он последний анекдот. В конторе у него как будто не было времени думать о себе. И тем не менее, вы не очень-то хорошо выглядите, мистер Тарнуэзер, участливо сказала его секретарша, разбитная девушка с легким акцентом кокни. Как ваше самочувствие?
3: Вполне нормально. Благодарю. Собственно, на будущей неделе мне предстоит довольно неприятная процедура. Видимо, мне немного не по себе.
1: Процедура? А что у вас, если не секрет? Моя сестра-физиотерапевт, уверена, ей будет интересно.
3: Тарнуэзер чуть тронул галстук.
1: «Шея», — сказал он, —
3: «ни больше, ни меньше. Будем надеяться, вам ее не сломают». «Мне бы этого очень не хотелось», — отозвался он с вымученной улыбкой. «Представляю, попробуй тогда застань вас тут. Но мы бы по вас скучали, правда, правда, правда».
1: «Спасибо, весьма тронут. А теперь позвольте-ка счета». На другой день секретарша сообщила, что у нее был разговор с сестрой.
0: «Насмешила меня ужасно!» – щебетала она. «Вот уж никому бы не поверила, что можно жить со сломанной шеей! А сестра говорит еще как!»
1: «В самом деле?»
0: «Ну да! Когда она сама лежала в больнице, к ним принесли человека со сломанной шеей прямо в ее палату. Он жил 3 дня».
1: «Неужели?»
0: «Целых 3 дня!» Намаялся, верно, порядком. Я бы предпочла, чтобы сразу. А вы, мистер Тарнуэзер?
3: Я бы предпочитал остаться целым и невредимым, мисс Беннис.
1: Наконец наступил четверг. И в 11:30 Эрнест был на месте. Долго ждать не пришлось. Хирург, жизнерадостный субъект, оказался само внимание.
3: Надеюсь, мы недолго. У вас уже было что-нибудь подобное?
1: Только не с шеей.
3: Ничего страшного, вы услышите хруст, может быть, даже вот такой.
1: Он хрустнул суставами пальцев, и Эрнест поморщился. Или щелк, и он звучно щелкнул пальцами. Боли не будет.
3: Ну, разве на миг?
1: Да, сказал Эрнест. Я вас только об одном попрошу. Держать я вас буду довольно крепко. Не сопротивляйтесь, пожалуйста, это очень опасно.
3: Опасно? Воскликнул Эрнест.
1: Я могу сломать вам шею.
3: Вы хотите сказать, что можете порвать дентантную связку, из-за чего альвеолярный отросток проникнет в спинной мозг на уровне 2-го шейного позвонка?
0: А что?
1: Механически отозвался хирург. И на его лице вдруг отразились удивление и любопытство.
0: Боже милостивый, воскликнул он. Вы не иначе, как читали труд Полгрейва о переломах?
3: Да, я заглянул в него.
0: Вот так номер!
3: Вы у меня первый такой пациент. Но раз уж вы знакомы с книгой, я кое-что добавлю к вашему сведению. Случай с летальным исходом, о котором там упоминается, о сломанной шее, то есть, был у него самого. Да что вы!
0: Пациент, разумеется, ничего не знал, но сам Полгрейв очень расстроился. Но все равно он был великий человек. Собственно говоря, всю подготовку по ортопедии я проходил у него. От и до!
1: А теперь снимите, пожалуйста, рубашку и воротничок.

0: «Мой рассказ, оказывается, существует» будет читать артист Андрей Миронов. Он, как вы, наверное, знаете, один из самых популярных наших артистов театра и кино. А я знаю его буквально с колыбели. Андрюша Миронов – это сын моих больших друзей, известных и любимых артистов советской эстрады Марьи Владимировны Мироновой и Александра Семеновича Минакера.
1: Давайте простим герою этого рассказа, симпатичному молодому человеку с круглым лицом мягкого славянского типа, в шубе и шапке из меха нерпы, появление перед читателями в несколько возбужденном состоянии. У него особые обстоятельства, о которых вы сейчас узнаете. Итак, герой рассказа вваливается ночью, точнее уже под утро, в салон Ила, отлетающего из Москвы на восток, с бутылкой крымского муската в одной руке и с пузатым портфелем в другой. Он бесконечно весел и бесконечно счастлив. С широкой блаженной улыбкой на лице он обращается к хорошенькой белокурой стюардессе с осиной талией и высокой грудью, стянутой почти до удушья синим форменным пиджачком. Громко, так что все в салоне его слышат, говорит: «Девушка, я вас очень прошу, сейчас появится моя жена, ее зовут Катя, она, собственно, еще мне не жена, свадьба будет дома, но все уже обговорено и железно, как говорится, решено, любовь до гроба и порядок в танковых частях». «Хорошо, хорошо, гражданин, идите, садитесь, не задерживайте посадку». Герой рассказа проходит между рядами кресел, находит свое место у окна, забрасывает пузатый портфель на сетчатую полку и садится, вытянув длинные ноги и поставив на пол между ними свою бутылку с мускатом. Сначала он ерзает на кресле, ежесекундно оборачивается, смотрит, не появится ли его Катя в проходе. Но потом с героем происходит то, что у поэта выражено одной емкой строкой. «Сон сморил богатыря». Уронив голову на грудь, герой рассказа засыпает сладким, беспробудным сном. В проходе между кресел появляется девушка, блондинка, невысокая и не очень красивая, а так ничего. Не принцесса, а Золушка, не уехавшая в золотой карете на бал во дворец к своему принцу. Она садится рядом со спящим героем рассказа на свободное кресло. Самолет выруливает на взлетную полосу, рев турбин, разбег, и вот Ил уже оторвался от грешной земли и летит со скоростью 900 километров в час навстречу поднимающемуся с востока солнцу. Через час после взлета герой рассказа просыпается и видит в окне чистую, огнистую лазурь небесного океана и розовые ватные вершины облачных гор под крылом самолета. Урча, как довольный кот, еще не совсем проснувшийся, он наклоняется к своей соседке и целует ее в щеку, а соседка возмущенно его отталкивает. «Вы что, гражданин, с ума сошли?» Герой рассказа очумело смотрит на нее и хлопает глазами. Сон мгновенно отлетел от него. Лицо выражает растерянность, даже ужас. «Извините, а где же моя Катя?» «Я Катя, но я не ваша Катя». «А где моя?» «Не знаю». Герой рассказа поднимается одним рывком с кресла и бежит по проходу, ищет свою Катю среди спящих пассажирок. Но Кати нет. В полном отчаянии, не соображая, что делает, он начинает бешено трясти ручку входной дверцы. Появившаяся стюардесса с трудом оттаскивает его от этой двери в никуда. «Гражданин, гражданин, что вы делаете? Во-первых, вы все равно дверь не откроете. А во-вторых, внизу все-таки 10 тысяч метров при 50 с лишним градусах мороза. Где моя Катя?» «Сидит рядом с вами. Я ее спросила: вы Катя?» Она сказала: «Да». «Она не моя Катя! Где моя Катя?» «Не знаю, гражданин, другие Кати в Москве не садились». Герой рассказа возвращается на свое место. Вид у него несчастный, пожухлый. Куда девалась вся его предутренняя молодецкая удаль? Катя-соседка изнемогает от любопытства и полна сочувствия. Что там у вас случилось? Если бы я сам знал, что случилось. Ну, расскажите, проанализируем, разберемся. Внимательный, жалеющие женские глаза располагают к себе и внушают доверие. Успокойтесь, голубчик, просят глаза. Возьмите себя в руки и расскажите все связно и по порядку. Мы дадим хороший совет. Взяв себя в руки, бедный жених без невесты начинает свою исповедь. Понимаете, простите, я волнуюсь. В прошлом году приехал в Москву в отпуск. Познакомился в одном доме с этой, с Катей, со своей. Она работает в библиотеке, и мамочка тоже библиотекарша. И вот, в общем, влюбляюсь как-то там в дребезги, а она в меня тоже в дребезги. А что? Разве в меня нельзя влюбиться? Ну, почему же нельзя? Наверное, можно. Тут в разговор бесцеремонно вмешивается пассажир, сидящий впереди. Лица его не видно, поэтому точнее будет сказать, что в разговоре участвует лишь его спина. Тяжелая, авторитетно подавляющая. Спина, иронически хмыкнув, говорит:
2: ни с того ни с сего взяла и влюбилась в тебя.
1: А по-моему, влюбляются всегда ни с того ни с сего. Влюбилась, голубушка, и все. Хорошо, уезжаю к себе, и начинается у нас бешеная переписка. До того дошел, что стал писать стихами. Снова приезжаю в Москву, вот теперь уж с железной целью, увести ее к себе. Смотрю, возле Кати вьются два приятеля, Шурик и Юрик. Ну, Шурик – это чепуха, не соперник. А Юрик, этот, вижу, серьезный вид на нее имеет.
2: Кто такой этот Юрик?
1: Ну, такой, кто такой? Ну, такой, с кооперативной квартирой, там, с усиками. Племянник какого-то директора, чего-то там, галантерейного. Веду честную борьбу с Юриком в энергично атакующем стиле. Юрик получает полную отставку. Мы с Катей железно решаем. Она берет отпуск в библиотеке за свой счет, летим ко мне, играем свадьбу. Потом она летит назад в Москву, все оформляет там на работе и дома, и возвращается ко мне, как полновластная жена и хозяйка. Мудро? Мудро, соглашается с героем рассказа Катя-соседка. Даю комбинатским дружкам телеграмму. Прилетаю в Москву, невесты, встречайте. Ну, приехали с ней в аэропорт, все шло честь по чести.
2: Спина деловито спрашивает: багаж она с собой взяла?
1: Нет, нет, только ручной чемоданчик. Ну, поднялись там в ресторан, как положено, а там уж сидели Шурик и Юрик. Оказывается, приехали ее проводить и проститься. Ну, там посидели, поскольку вылет самолета был отложен по метеорологическим условиям.
2: Платил кто в ресторане?
1: Кажется, Юрик. Он заказал, он и платил.
2: Понятно. Дальше давай, командует спина.
1: Ну, объявили посадку. Мы поднялись из-за стола. Вдруг Катя сказала: мне нужно маме позвонить, я забыла ей кое-что важное сказать. Ты иди в самолет, говорит мне, занимай места, я позвоню маме, а мальчики меня потом проводят. Время еще есть.
2: Так, понятно. Ну, а ты что?
1: Отдал ей билет и пошел. А потом...
2: Суду все ясно, объявляет спина.
1: Что суду ясно?
2: То, что ты, братец, извини, но форменный лопух. Они ж тебя нарочно завели в ресторан, а потом он ее увел.
1: Кто увел? Взвивается жених без невесты.
2: Юрик с усиками, который с кооперативной квартирой.
1: Куда увел?
2: К себе, дорогой, в кооперативную квартиру.
1: Но она ж меня любит, а не Юрика.
2: Ну, лопух, а? Ой, лопух, а откуда же такой взялся, а? У тебя тайга далеко на востоке, а у него кооперативная квартира и усики в столице нашей родины. И плюс дядя, директор чего-то там галантерейного. Ну-ка, прикинь, на весах трезвого женского расчета, ну, прикинь.
1: А любовь? Возмущается Катя-соседка. Куда вы любовь-то дели?
2: Любовь? Спина снова иронически хмыкает. Знаем, девушка, мы вашу сестру и вашу, с позволения сказать, любовь.
1: В Свердловске первая посадка. Хорошенькая стюардесса объявляет, что по техническим причинам остановка продлится 1,5 часа, и пассажиры могут, кто хочет, выйти из машины. Самолет садится и подруливает почти вплотную к зданию аэровокзала. Герой рассказа первым вскакивает со своего кресла, нахлобучивает на голову свою роскошную шапку из меха нерпы и стремительно убегает. Спина говорит:
2: через час его принесут в виде мертвого тела.
1: Что вы хотите этим сказать? Пугается Катя, соседка.
2: То, что он мертвецки напьется и своими ногами до лайнера не дойдет.
1: Герой рассказа возвращается в самолет через 45 минут. Он трезв, как стеклышко, и снова от него так и пышет счастьем. Он достает с полки свой портфель. Вы остаетесь в Свердловске? Спрашивает его Катя, соседка, с радостным удивлением. Остаюсь. Только ступил под своды аэровокзала, дикторша ангельским голосом объявила, что меня просят пройти в радиоузел. Бегу, вручают телеграмму. От Юрика. От того самого. От того самого. С уськами из кооперативной квартиры. Пишет: Катя не виновата задержки. Вылетела следующим рейсом. Там номер такой-то. Ждите ее в Свердловске. Желаю счастья. Юрик. Ну, я уже все оформил. В смысле там багажа, билета, Аэрофлот.

Нам пора закругляться. До свидания, дорогие товарищи. До новой встречи в эфире. Всего вам доброго.

Дорогие друзья, приглашаем вас послушать музыкальную передачу, подготовленную Польским радио «Атлас Польши в песнях».

0: приглашаем всех любителей польской эстрадной музыки на концерт «Атлас Польши в песне». Впрочем, как говорит само название, это не просто концерт, а концерт путешествий.
1: Если вы интересуетесь нашей страной, вы, конечно, примите наше предложение и посетите вместе с нами польские города и городки.
0: Мы не раз остановимся в пути, чтобы полюбоваться прекрасным видом, и к каждой остановке у нас приурочена песенка. Песенка приветствия.
1: Итак, предложение принято.
0: В таком случае наше путешествие следует начать с самой большой польской реки, на которой стоит столица нашей страны – Варшава. Мы, конечно, имеем в виду Вислу.
1: Вместе с нами прекрасную реку приветствует вокальный ансамбль «Алибабки» песни Матеуша Święcickiego и Grzegorza Walczaka «Zdrawia».

0: А теперь приглашаем вас в Мазовию, но прежде небольшая справка из путеводителя.
1: В центре мазовецкой низменности на обоих берегах Вислы величественно раскинулась столица Польши – Варшава.
0: Пора нам приветствовать ее, тем более, что название песни Ришарда Селицкого и Збигнева Ставицкого звучит так...
1: Так ароматно. Варшава в розах. В сопровождении оркестра Польского радио под управлением Стефана Рахоня поет Анна Герман.

0: глубокий поклон давней столице Польши, древнему Кракову. Наш музыкальный сувенир городу – песня в исполнении скальдов краковского ансамбля, признанного в настоящее время лучшей польской молодежной группой.
1: Песня, которую исполнит ансамбль скальды, называется «Ночь в Кракове».

0: Вы хороший лыжник?
1: Ну, говорят, неплохой.
0: А как вы чувствуете себя на лыжах?
1: Вполне уверен.
0: В таком случае пусть Краков послужит нам и нашим слушателям трамплином. Небольшой прыжок на юг, и мы в Закопанем.
1: Зимнюю столицу Польши. Город, который посещают многочисленные польские и зарубежные туристы, мы встречаем песней в исполнении Рене Рольской, а в Закопане идет снег.

0: Високих Татр спустимся вниз и через Мазовию направимся в Силезию. Народные мелодии этих районов включила в свой репертуар вокально-инструментальная группа «Нотто Цо», руководителем которой является Петр Янчерский.
1: В обработке ансамбля «Нотто Цо» фантазия на народные темы Мазовии и Силезии.

0: же теперь мы держим путь?
1: Ну, конечно, в Ополе.
0: Удивительно, как мы раньше не вспомнили об этой столице польской эстрадной песни.
1: Я то помню, но нельзя было вдруг изменить маршрут путешествия. Итак, Ополе, город, расположенный в Силезии, уже более 10 лет является местом ежегодных крупных песенных мероприятий под названием «Всепольский фестиваль эстрадной песни».
0: И, конечно, в Ополе мы вспомним песню, награжденную здесь на фестивале в 1967 году «Эти опольские девушки». Снова выступает ансамбль «Но тот

тут не одно воспоминание, тут жизнь заговорила вновь. Возможно, для кого-то из вас, уважаемые радиослушатели, это уже знакомое приглашение присоединиться для путешествия в страну воспоминаний. Согласитесь, когда возвращаешься в эту чудную страну, то чем дольше ты в ней находишься, тем правильнее оцениваешь свою прежнюю, да и настоящую жизнь. И тем больше разнообразных чувств охватывает тебя при воспоминании о прошлом. Печаль, радость, сожаление и гордость, а порой очень строгая критика или просто романтическое настроение. Вот такое настроение должно охватывать, мне кажется, каждого при путешествии в один из самых таинственных городов этой прекрасной страны, куда порою так хочется нам вернуться. Так хочется вернуться в тот позабытый сад, в ту речку окунуться, увидеть тот закат. Так хочется прорваться сквозь время. Где секрет? Быть может, попытаться достать туда билет? –

За все, что я сделал не точно, чего уж не выправить мне, прости меня, детство, за то, что уже не летаю во сне, за то, что печальнее и строже смотрю на былые года, за то, что не буду моложе уже никогда, никогда. Да, в детство мы уходим теперь только в своей памяти, а она услужливо нам напоминает о тех сладостных мгновениях, которые мы испытывали, слушая бабушкины или мамины сказки, которые вводили нас в самый удивительный из воображаемых миров. Кто из нас не помнит этих чудных добрых сказок? У лукоморья дуб зеленый, золотая цепь на дубе том, и днем и ночью кот ученый все ходит по цепи кругом. Жили-были старик со старухой у самого синего моря. Жил-был поп, толоконный лоб. Пошел поп по базару поискать кое-какого товару. В некотором царстве, в некотором государстве жили-были

Милая мама, о матерях можно рассказывать бесконечно, сказал Горький, с романтическими рассказами которого мы познакомились в школе, куда нас привела, конечно же, мама. Школьные годы чудесные, с книжкою, с дружбою, с песнею, это можно утверждать точно. Но не только с дружбою, а, возможно, или, как правило, с первой любовью. Помните, первый школьный вечер.

Случайный взгляд? А, как он красив! О, какая девчонка! Можно вас пригласить? Пожалуйста! И вот вы смущаетесь, стараясь попасть в такт под звуки изумительной мелодии из любимого фильма.

Я помню чудное мгновенье, передо мной явилась ты, как мимолетное видение, как гений чистой красоты. Первая любовь. Она так похожа на распускающийся цветок. Кстати, а вы не помните, когда и как вы впервые подарили девушке цветы? Смущаясь, робея, а ведь это могло быть и так.

кто из вас помнит хоть один школьный бал? Ну, новогодний, например. Может, это и был тот самый-самый главный ваш бал. Звучал вальс, именно вальс, захватывающий и вечно юный, как и вы в тот вечер. Кажется, на вас было белое платье, когда вы решили непременно, будь что будет, пригласить на белый танец юношу, нечаянно пленившего ваше робкое сердце.

0: Когда мы были молодыми, все было по-другому. И солнце было ярче, и листва зеленее. Мы были полны сил, и казалось, что впереди еще столько времени, столько можно сделать, достичь, и счастье. Счастье вот оно, лишь протяни руку. Да, но тогда мы были молодые.
1: Хорошо быть молодым, за любовь к себе сражаться, перед зеркалом седым независимо держаться. Хорошо всего хотеть, брать свое и не украдкой, гордой гривой шелестеть, гордой славиться повадкой.

0: хорошо ходить конем, власть держать над полным залом, не дрожать над каждым днем, вот уж этого навалом.
1: Хорошо быть молодым, просто.

0: Когда тебе 14, 15 или 16, все нипочем. Все беды, невзгоды, неудачи улетают быстро под стать этим сильным, стремящимся к солнцу качелям.
1: То к небу, то опять к земле несут качели.

Однако, согласитесь, не все так безоблачно было в нашем городе детства. Были и горькие опыты, на которых учились, взрослели. Были и первые обиды. Как там у Вознесенского? Мерзнет девочка в автомате, прячет в зябкое пальтецо все в слезах и губной помаде перепачканное лицо. Дышит в худенькие ладошки, пальцы льдышки, в ушах сережки, ей обратно одной, одной вдоль по улице ледяной. Талый след на щеках блестит, первый лед от людских обид. Первый лед, первые разочарования, познавание мира, себя. Познавая, учились понимать настоящую дружбу и различать истинное от ложного.

Задумаюсь вновь, и как нанятый жизнь истолковывай, и вновь прихожу к невозможности истолковать. Сережка ольховая, легкая, будто пуховая,

тот станет другим, кто тихонько ее разломил. Пусть нам не дано изменить все немедля, как хочется. Когда изменяемся мы, изменяется мир. Сережка ольховая, легкая, будто пуховая, но сдунешь ее —

Не пустяковая, совсем не пустяковая эта прекрасная, единственная наша жизнь, в которой надо беречь каждый день, каждый час, каждое мгновение. И как бы ни сложилось наше завтра, что бы ни произошло, но никогда, никогда не позабыть нам тех вольных, неповторимых солнечных лет.

В тот город надежд и мечтаний, где мой не теряется след, в лавину воспоминаний незримый храню я билет. На сегодня все. Догадываюсь, что кто-то из вас еще некоторое время останется со своими воспоминаниями. Что ж, тепла вам и радости. А я надеюсь встретиться с вами еще как-нибудь в другой раз. Присоединяйтесь.

0: прошлом году, на праздничной встрече они говорили о бунтующей совести Достоевского. На всю жизнь запомнится зал с горящими свечами, волнение выступающих ребят и Георгия Тараторкина, знакомого всем по ведущей роли в фильме «Преступление и наказание». Огромное место в вечерах занимает музыка и балет. Всегда это одна из волнующих и ярких страниц. Вот как об этом вспоминает учащаяся второго курса танцевального отделения Тамара Волчек.
1: Да, Достоевский необычайно сложен. Даже драматические спектакли, фильмы по его произведениям требуют гигантских усилий. А что же говорить о балете? И поэтому нам, ученикам культпросветучилища, было очень страшно браться за создание хореографической миниатюры по произведению Достоевского «Униженный и оскорбленный». И в то же время было радостно, потому что появилась возможность увидеть по-новому, по-иному героев, создать новые хореографические образы. И правильно сказал Георгий Георгиевич Тараторкин, который присутствовал у нас на вечере, что однажды, прикоснувшись к Достоевскому, уже невозможно уйти от него. Постановщик Милена Судницына и Геля Булдина, исполнявшая роль Нелли, просиживали в училище до позднего вечера. Они очень много и долго спорили, что-то писали, опять спорили и пробовали танцевать. И даже в самые нелегкие моменты, когда не оставалось никакой надежды на то, что они найдут исполнителя роли старика Смита, они все равно не отступали. Исполнителя роли старика нам помог найти Борис Яковлевич Бригвадзе, заведующий кафедрой хореографии Института культуры, который очень внимательно отнесся к нашей просьбе. Конечно, не все было гладко. Было очень много трудных репетиций, где очень много и упорно спорили. Казалось, что ничего не получится, что нужно отказаться от задуманного. Но от образов уже нельзя было освободиться. Они вошли в нас и требовали полной отдачи. И эта полная отдача сделала маленькую хореографическую миниатюру настолько яркой, ясной, полной и правдивой, что зал как бы онемел от неожиданности и впечатления. Достоевский в балете. Это удивительно. Получилось? Да, получилось.
0: Почему как яркие радужные пятна остаются в памяти эти вечера? Потому что они музыкальны, поэтичны и созданы не без участия многогранно талантливых педагогов. Вот Анна Ивановна Соколова. Без ее присутствия и участия в музыкальном оформлении не проходит ни один вечер. Ольга Михайловна Заморзаева преподает сценическую речь. А там, где танец, царствует Людмила Алексеевна Рахманова. Людмила Алексеевна сейчас у нас в студии. Пожалуйста, Людмила Алексеевна, расскажите о своей работе.
2: Для меня, как педагога и для учащихся танцевального отделения, явилась возможность необычной работы. Ну, необычность заключается в том, что постановочные работы, танцы для этих вечеров отличаются от учебных. Наши учащиеся в основном работают над танцами народно-характерными, а здесь же мы сталкиваемся со сложной тематикой. Когда я узнала, что нам предстоит принять участие в вечере, посвященному Пушкину, то мне показалось, что это намного легче, чем предыдущая работа к вечеру, посвященному Достоевскому. Но оказалось все не так просто. Нам пришлось по сценарию делать 4 работы. Классический танец, передающий образ Воронцовой, цыганский танец, который должен быть сценическим, и в то же время там должны были быть яркие цыганские образы. Заключительная сцена из Евгения Онегина, над которой работали учащиеся и первых, и вторых курсов, а также все молодые педагоги танцевального отделения. И, наконец, вальс, передающий атмосферу балов пушкинской эпохи. Этим вальсом мы открыли наш последний литературный вечер. А самое главное – приятно сознавать и видеть, что эта работа не проходит бесследно. Танцы, поставленные для литературного вечера, являются яркими образцами номеров, которые помогают учащимся в выборе сюжетов для своих постановочных работ. Например, учащиеся третьего курса, которые уже через 4 месяца поедут на работу в сельские дома культуры, клубы, сейчас делают дипломные работы. И вот в этих работах проявляется их самостоятельность, обретенная во время работы над литературными вечерами.

Искусство несет красоту. Красота пробуждает творчество. Я вспомнила сейчас маленький рассказ Пришвина «Наш сад». Рассказ о том, как человек перешагнул через одиночество в мечте своей к людям и создал прекрасные картины. Тихой доброты был этот человек. Но добро порождает добро. И так получилось, что мечта, воплотившаяся в картинах художника, была подхвачена людьми. И все сообща смогли эту мечту воплотить в жизнь. Это-то и сделало людей счастливыми. Мне невольно вспомнился этот рассказ. Бывает так, что в бегущих загруженных буднях люди утрачивают ощущение счастливых мгновений, из которых по возможности должна складываться человеческая жизнь. В юности это ощущение особенно необходимо.

0: это ответы на вопросы тем, кто начинает жизнь с подготовкой к вечерам, стало интереснее в училище. Собственное открытие нашим коллективом Лермонтова, Тургенева, Рихарда Зорге, Достоевского, наконец, Паустовского и вместе с ним близких и далеких, то есть Чехова, Андерсена. В период подготовки вечера Паустовского мне посчастливилось прикоснуться к удивительной, обаятельной личности Петра Петровича Шмидта. Судьба Шмидта полна трагедии и красоты. В нем жило с детства обостренное стремление к красоте, которое в дальнейшем вылилось в глубокую любовь к народу, к подвигу. Атмосфера легкости, праздничности, какого-то торжества охватила всех участников вечера. Читались стихи уже не имеющие отношения к вечеру, но в наших вечерах это допустимо, и это считается достижением вечера. И непременно любая поэзия, она несет мысли, ту мысль, которую в данный момент хотел сказать участник вечера. Этим и интересны наши литературные импровизированные вечера.
1: И снова у микрофона Анна Егоровна Фролова.
2: Я сказала, что оканчивая, уходят из училища ребята. Но они не уходят из моего мира. Они живут со мной постоянно. Они вторгаются в мою жизнь помимо моей воли и заставляют больно сжиматься сердце, когда приходит минута расставания. А потом идут письма, бесконечные письма. Недавно пришел огромный конверт с театральной афишей из Бийска. Долго не могла понять, какое отношение я имею к театру. Но размашистая надпись моей учительницы заставила меня присмотреться. Оказалось, режиссер театра миниатюр при Дворце культуры химиков наша выпускница Галя Кровякова. Пишет, что после литературного вечера, посвященного Паустовскому, создала сценарий по мотивам сказок Андерсена. И сейчас Бийске в театре миниатюр его поставила. Это письмо как большая награда. Опять вспомнила взволнованный разговор моих ребят о литературе, о наших вечерах, о жизни. Говорит Аня Литвинова, выпускница кинофотоотделения.
3: Ну, Тома вот сказала о том, что она литературу полюбила только в последнее время. А я литературу любила всегда, но только понимать ее по-настоящему я стала только в последнее время. Ну и пусть наши вечера не всегда, может быть, получаются, но когда мы готовим эти вечера, мне кажется, мы становимся лучше, чище. И эти вечера дают пищу для размышлений.
2: Литература – часть жизни. Новые дороги и новые замыслы у выпускников училища. Но верится, что где бы они ни работали, то ли в Большом дворце культуры, то ли в маленьком клубе, они будут знакомить людей с наследием замечательных людей русской культуры, будут нести высокие эстетические критерии, морально-нравственные качества. Доброго вам пути!

«Невская волна» свою работу заканчивает. В эфире прозвучала документальная радиокомпозиция Анны Фроловой «Открытые уроки» о литературно-музыкальных вечерах в Ленинградском культурно-просветительном училище. Ее подготовили режиссер Зоя Давыдова, звукорежиссер Леонид Калашников, редактор Людмила Емельяненко, вел передачу артист Борис Муравьев. До свидания, друзья!

0: Ох, черны глаза, черны. Не вернулся муж с войны. Как заснул, так не проснулся где-то около Двины. Возле сумрачной Двины, где воронка на воронке, шла оттуда похоронка с той заречной стороны. И одна осталась Люба. Люба, Люба, стать легка, нецелованные губы, как два алые цветка. Ох, черны глаза черны, две косы, как две волны, синей схваченной лентой на затылке сведены. Выйдет Люба на лужок, на крутой набережок. Где же, милый, ходит тот, что сердце бы зажег? Жил рыбак на том лугу, сеть вязал и гнул дугу. Неужели он не видел никого на берегу?
1: Из цикла песен баллад Роберта Рождественского и Оскара Фельдсмана песня о бессмертии поет лауреат всесоюзного и международных конкурсов Иосиф Кобзон.

начну рассказ теперь. Жаль, если не сумею, как наш товарищ пел в 20-м перед смертью.

душу бешеный оружием. Луна ползла, как тень, безжизненно сурова.

Песня из кинофильма «Минута молчания» «Из-за того парня». Музыка Марка Фраткина.

обещает быть весна, долгой ждет отборного зерна пашня. И живу я на земле доброй за себя и за того парня. Я тяжести такой,

Степная трава пахнет горечью, молодые ветра зелены. Просыпаемся мы, и грохочет над полночью, то ли гроза, то ли эхо прошедшей войны. Просыпаемся мы,

0: Buona settimana.
1: Стихи Роберта Рождественского, музыка Георгия Мовсисяна, вальс «Жены космонавтов».

В общем-то, вы обычно спутницы космонавт. Было судьбе угодно однажды в разгаре мая крикнуть хмельное горько над свадебными дымами. Думали за незнатным ни гуляк, ни монахов, и вышли за лейтенанта, а вышла за космонавта. Сутки тянутся долго, в сутках таится мука, вечная бабья доля ждать возвращения мужа с шахты или с завода, с моря или с обоя, и всматриваться до звона в это кино немое. Девушки, женщины, жены, пальцы ломая нервно, смотрите опустошенно в очень далекое небо. Ждите, любви доверясь, пусть поспорит с бедою вечная ваша верность, гордая ваша доля. Вечная ваша верность, гордая ваша доля.

0: Музыка Арно Бабаджаняна «Самотлор». Эта песня посвящена тем, кто добывает большую нефть в Сибири.
1: Я живу, считай, почти у моря, да к нему под

зимой такой снежище валит, будто на 10 зим. Самотлор, моя судьба и песня, самотлор.

Стихи Роберта Рождественского, музыка Оскара Фельдсмана, баллада о красках.

рыжий, как из рыжиков рагу. Рыжий, словно апельсины на снегу. Мать шутила, мать веселою была. Я от солнышка сыночка родила.

слишком ночь была черна. В 41-м, в 40-памятном году прокричали репродукторы беду. Оба сына

оба сына, оба двое плоти стать. Золотистых орденов не сосчитать. Сыновья сидят рядком плечу к плечу. Ноги целы, руки целы, что

Выступает старшая группа и группа «Юность» Большого детского хора Всесоюзного радио и Центрального телевидения. Художественный руководитель и главный дирижер Виктор Попов. Хормейстеры Татьяна Ануфриева и Хосе Филиппе. Песня «Наши дети» из реквиема Кабалевского на стихи Роберта Рождественского.

Композитор Фельцман. Песня «Неоткрытые острова» из спектакля «Мой брат играет на кларнете». Солисты: Таня Семенова, Таня Степанова, Алла Батрак.

Стихи Роберта Рождественского, музыка Френкеля. Песня «Погоня» из кинофильма «Новые приключения неуловимых». Солисты: Саша Александров, Вадим Тихонов, Сергей Кузюрин и Юрий Токарев.

Говорит Ленинград. Говорит радиостанция «Невская волна». Друзья, сегодня мы встречаемся с вами 20-й раз. И первые слова в этой передаче о нашем городе.

0: Рассказывать о Ленинграде очень трудно, даже для коренного ленинградца, потому что многое уже сказано и написано о нем, и еще потому, что он неисчерпаем, наш город, его история, его сегодняшний день и будущее. Очень хорошо сказал один из героев нашей передачи, вы познакомитесь с ним немного позже. Он сказал так.
1: Каждый на город смотрит своими глазами, воспринимает как-то по-своему. Вот расскажешь иному человеку, а он приедет, посмотрит и скажет: нет, не то. Он увидит его совсем другим. Интересно, в последнее время у меня появилось какое-то новое отношение к городу, к окружающим. Отношение, ответственность, что ли. Ответственность за улицы, за город, за людей, которых совсем не знаешь.
2: У Вячеслава Прудникова есть особая причина так говорить. Но об этом потом. А сказал он очень верно. Каждый ленинградец рассказал бы о своем городе по-своему и по-разному. И все-таки каждый был бы прав.
3: А бывает так. Вдруг до мелочей знакомый и привычный твой город ты видишь совсем иным. Так было с 17-летней ленинградкой Наташей Корнеевой.
4: Мне только что вручили комсомольский билет. Это было на крейсере «Аврора», и комиссар «Аврора» пожал мне руку. Раньше этот корабль был для меня просто музеем, реликвией революции. А теперь все по-другому. Мне кажется, что я только теперь и стала настоящей ленинградкой.
3: Так самой своей историей наш город воспитывает людей. История не ушла с ленинградских улиц. Она осталась в белом мраморе мемориальных досок, в бронзе памятников и в памяти человеческой, которая надежнее мрамора и крепче бронзы. История в самом названии улиц. Вслушайтесь в них внимательно, в эти названия. Они как выстрел. Площадь Восстания, проспект Стачек, площадь Революции. Этими булыжными мостовыми шла когда-то по городу революция.
2: А сегодня Наташа Корнеева строит новые дома на проспекте Стачек и ремонтирует старые. Она штукатур. Она ходит по городу как хозяйка. Смотрит, этот дом молодцы, чисто сделали. А этого беднягу давно пора в ремонт. Одряхлел, морщины и подтеки по фасаду от ленинградских дождей. На работу Наташа ездит на метро. И пока пересаживается на автобус, чтобы ехать дальше, все смотрит на дом напротив остановки. Очень не нравится Наташе этот дом. Старый, со слепой без окон стеной. Типичный дом старой петербургской рабочей окраины. Он боком врезается в площадь. Наташина сердце строителя, чуткое к гармонии, не может примириться с ним.
3: Наташа, наверное, не знает, что есть в Ленинграде еще один человек, который часто засматривается на этот дом. Сам он не ленинградец, из Ульяновска. Приехал сюда учиться. Он молод. Он, как и мы с вами, как Наташа Корнеева, изучал революцию по учебникам. Но город, где эта революция рождалась, рассказал ему больше иных учебников. Этот человек художник, и он будет рисовать картину прямо на стене дома на площади Стачек. Он хочет заставить заговорить вслух эту немую стену старого дома, заговорить о том, что видела она в те далекие годы трудной и славной борьбы за сегодняшний день. Это будет картина о первой русской революции. Она расскажет о том, как это было. Шли на штурм царизма рабочие Путиловского. Стачка в январе 1905 года зажгла огонь всеобщей забастовки в стране. И вот скоро встанут на картине 20-метровой высоты дымные корпуса Путиловского, а на фоне их его величество рабочий класс. Герой его такой, как Горьковский Павел, такой, как путиловец Шелдаков, такой, как сегодняшние парни с Кировского. На фоне серого ленинградского неба из строгих тонов площади, совсем скоро вспыхнут яркие краски этой картины. Алый стяг борьбы в руках рабочего, алое пятно крови под ногами. Кровавый 905-й, героический 905-й, скоро тебе будет еще один памятник в нашем городе. Его создает молодой выпускник художественного училища имени Мухиной Рифкат Багаутдинов.
2: Так оживает на ленинградских улицах история. Осталась в Ленинграде память и о героизме следующего поколения. Другое время, другой район, другие улицы и названия. Проспект Народного ополчения, улица Гастелло, улица Александра Матросова, улица Типанова. Последняя война оставила эти названия.
5: Дымилась роща под горою, а вместе с ней горел закат. Нас оставалось только трое.

0: незнакомого поселка на безымянной высоте. У незнакомого поселка на безымянной высоте.
1: Тебе знакома эта песня, друг. Ты поешь ее вместе с друзьями в туристских походах и на комсомольских собраниях. А знаешь ли ты, о ком сложена эта песня? У каждого из тех ребят, которые в зареве ракет бросались в яростные атаки, есть имя. У каждого поселка, отбитого у фашистов, есть название. У каждой безымянной высоты есть история. Слушай рассказ об одном из героев твоей любимой песни.

0: Под Ленинградом, у шоссейной дороги, что ведет на Москву, стоит небольшой холм. Он безымянный, этот холм. А когда-то на топографических картах военного времени он назывался высотой 112,0. Холм порос молодыми березами и ольхой. Тонконогие деревца плотно обступили воронки от бомб, будто хотят своими корнями прикрыть страшные следы минувшей войны. Может быть, когда-нибудь и удастся ветрам и деревьям сгладить израненные склоны холма. Но вечно будет стоять на высоте серая железобетонная громада фашистского дота, у которого 20 лет назад пролилась кровь русского парня Саши Типанова.
1: Это было 17 января 1944 года. Когда мы подошли к высоте 112,0, нас встретил сильный ураганный огонь из пулеметов и из дотов и дзотов, которые...

0: такой плотный, коренастый был. Ну, раз здоровый, то ему пулемет, значит, наводчик. А наводчик — это ответственное лицо, которое отвечает за пулемет. Полюбили его солдаты. В декабре месяце на одном из комсомольских собраний его избрали комсоргом роты. Все сразу же в один голос: Типанов, Типанов. И он стал у нас комсоргом роты. Молодой, волевой. И словом, и делом, посмеется, анекдот завернет где-нибудь, чтобы развеселить. Хороший парень был, хороший.
1: Таким запомнился Типанов своим однополчанам, которые каждый день называют его имя в застывшей тишине вечерней поверки. Наш рассказ дополнит мать героя, Наталья Михайловна Типанова. Она приехала сюда, под Ленинград, из заснеженной рязанской деревни Устье.
2: Саш, конечно, учился хорошо. Семилетку он кончил, потом на тракториста учился. Потом, конечно, плавал он на катере. И он даже добровольцем заявление подавал, когда началась война. Я, конечно, мама, жалко. Я говорю: Саша, а что же тебя так заставляет добровольцем? А он говорит: а что же, я не человек? И он идет, плачет даже. Зачем меня вернули, от товарищей разбили? Я желала бы вот сегодняшний день уйти. Да, Саша, Саша, ну что ж будешь и ты там? 26 сентября его взяли. И он был так доволен, доволен. Из армии писал, что я сейчас, мол, нахожусь во флоте, живу хорошо, плаваем, все у меня чистенько, все хорошо, приятно, обо мне не думай. Ну, потом через несколько время он пишет: мама, идем в опасный бой.
1: Этот бой начался ранним январским утром.

40-градусный мороз, рота лежала в снегу и не могла подняться в атаку. И тогда поднялся он, Александр Типанов, 19-летний комсорг роты. «Не беспокойтесь, ребята, сейчас все будет сделано!» — крикнул он друзьям и, прижимаясь к земле, пополз в сторону чернеющей на снегу амбразуры.

0: Когда мы уже подошли, то Типанова не был уже живой. Мы его сняли с пулемета, вынули документы. Было холодно, морозно. Это было утром, примерно часов 10 утра. Похоронили мы здесь его после того, как взяли эту высоту. Отдали ему последнюю почесть и пошли в дальнейшее наступление.
1: Сегодня, как и 20 лет назад, на высоте 112.0 все так же гуляют метели и скрипят на ветру березы. Все так же чернеет на снегу зловещая амбразура. Только сегодня дот не источает смерть. На его бетонной стене искрятся слова, выписанные руками молодых ленинградцев. 17 января 1944 года при снятии блокады Ленинграда герой Советского Союза, гвардии рядовой Александр Типанов, закрыл своим телом амбразуру этого дота. Он смертью своей отстоял твою жизнь, живущей ныне.

Тебе знакома эта песня, друг. Теперь ты знаешь, о ком она сложена. Она и о Саше Типанове, 19-летнем комсорге, и о многих других, таких же, как он. У каждого из тех ребят, кто в зареве ракет бросался в яростные атаки, есть имя. У каждого поселка, отбитого у фашистов, есть название. У каждой безымянной высоты есть история.

0: имен героев наших будней нет в названиях улиц и площадей. Но им обязаны своим появлением многие улицы Нового Ленинграда. Да и не только улицы. Им обязан город за то, что зовется городом-тружеником. Имена этих людей мы узнали в эти дни от вас. Имена кандидатов в депутаты местных советов. Об одном из них наш рассказ.
1: Легко рассказывать о человеке, жизнь которого для тебя как своя, без всякой утайки. Вот так, например, как знает мастер Балтийского завода Юрий Васильевич Степанов, жизнь токаря Вячеслава Прудникова. Каждый вечер Юрий Васильевич приходит в дом на Гаванской улице, где высвечен огнями агитпункт. Там его ждут. Он доверенное лицо кандидата и должен рассказывать людям о нем. Рассказывать, конечно, не только биографию.
2: Мне легче говорить о Вячеславе Прудникове, так как я несколько лет работал мастером на этом участке, где сейчас трудится Вячеслав Прудников. Мне хочется сравнить два дня. То есть первый день, когда пришел Вячеслав к нам в цех, как-то был растерянный, понимаете, так? И хочется привести второй день, то есть сегодняшний день, как Вячеслав Прудников выполняет сложные детали, выполняет их хорошего качества. И просто приятно посмотреть на этого парня, как он трудится очень хорошо.
1: Два дня, хоть и в одной жизни, но отдаленные друг от друга годами, это все равно, что два разных человека. А что было между этими днями? Что было даже до первого из них? Хотя за плечами у Вячеслава и лет-то два десятка с небольшим, но все-таки было у него разное. В памяти о детстве – война, юность – без родительской ласки, отец и мать в 44-м погибли. В 14 лет – первая встреча с заводом. Худенький черноволосый мальчишка смотрит на начальника цеха и упрямо твердит одно – «Токарем я хочу». «Ишь ты!» – тепло улыбается начальник. «Прям так сразу и токарем». А ты, малец, о токарном деле, ты знаешь что-нибудь? Знаю. Откуда-то из-под пальто Слава вытаскивает замызганную книжку. Вот, «Звездочка» называется. Вы, дядя, читали? Так с этой тоненькой книжки о ремесленниках и началось Славкино знакомство с профессией токаря. Ну, а за 10 лет, что прошли с того дня, все было, конечно. Он и по сей день не забыл минуты, когда вдруг понял, что запорол самую первую сложную деталь. Да не какую-нибудь деталь, фитюльку испортил, а шкив килограммов на 50. Неделю потом ходил, ничего, кроме щербатого цехового пола, не видел. Зато теперь так. Чем хитрее деталь, тем скорее она окажется на его станке. И ничего, не приходится больше пол в цехе изучать. Великая штука практика, но еще выше – рабочая совесть. Однако больше всего радости доставляют ему дни, когда на Неве у стен завода вдруг вырастает судно. Не ищи тогда токаря Прудникова в обеденный перерыв в столовой. Он прибегает сюда, на палубу корабля, где Невский ветер в лицо, да над головой небо с чайками. Постоит он малость, пройдется несколько раз от носа до кормы. Нет, не верится ему никак, что руками все это сделано. Ведь такая громадина. А главное, что где-то в глубине под палубой есть детали и с его рабочим клеймом. Как подумаешь об этом? Да разве передашь словами рой мыслей в ту минуту? Нет, конечно. Такое самому испытать надо. Долго стоит он на набережной и тогда, когда провожает корабли от заводского причала в дальние странствия по морям-океанам. Прощается словно с человеком, которому отдал много сил и который тебя научил многому. Но в памяти накрепко остаются крутые борта, да буквы по ним янтарный, Белград, Варна, Теодор Нетте. И так каждый год уходят корабли туда, где небо сливается с морем, увозят с собой тепло тысяч рабочих рук. А сколько раз еще будет приходить он на этот берег и, стиснув в пальцах кепку, махать ею, прощаясь с танкерами, рефрижераторами, лесовозами. Много раз он будет еще приходить сюда, ведь ему сейчас только 24. Иной раз задумывается Вячеслав над тем, что впереди, и выходит, что жизнь-то настоящая только начинается. Только-только начинаешь и понимать, что к чему. Потому, наверное, услышав недавно свое имя на заводском собрании, Вячеслав даже растерялся. Как? Он? и вдруг кандидат в депутаты.
3: Честно говоря, это для меня было очень большой неожиданностью. И по-настоящему, что ли, я еще даже не смог пережить вот этой неожиданности. Я очень-очень благодарен моим товарищам, рабочим котельного цеха, за то, что поверили в меня, назвали кандидатом. Это у них я учился, учусь делу, принципиальности, доброте. Учусь и буду учиться. И еще есть ощущение, что ли, тревоги, волнения. Смогу ли быть по-настоящему полезен людям? Практически. Но знаю только одно, что сделаю все, что будет от меня зависеть. Сделаю все, что потребуется, чтобы оправдать доверие.
4: Мы рассказали вам о кандидате в депутаты, молодом токаре с Балтийского завода Вячеславе Прудникове.

0: Работает радиомаяк НВ.
1: Сегодня на радиомаяке песни молодых ленинградских композиторов и их короткие интервью. Композитор Георгий Портнов.
2: Я очень люблю свой город. И хоть с каждым годом город меняется, отношение к нему мое, как и всех ленинградцев, остается прежним, как к хорошему старому другу. Ни одну песню я уже посвятил своему городу, и думаю, что та, что вы сейчас услышите, не последняя.

0: один из самых молодых ленинградских композиторов Анатолий Милославский.
1: Свою песню я дарю тем, кто, нарушив законы природы, влюбился не солнечным весенним утром, как положено, а в зимний морозный день. Пусть эта песня согреет сердца влюбленных, и тогда к ним весна придет в феврале.

Утром улицы умыты синевятом, мы шагаем по бульварам и проспектам. Утром каждого зовет институт или завод, ждет нас день больших забот. Скрылось солнце за дождливой занавеской или бьет в лицо метелью снеговой. Все равно идем на Невский каждый вечер мы с тобой.

Барин самый лучший в мире город. С белой чайкой над серебряной рекой. Ты живешь светло и гордо, город вечно молодой. Я люблю тебя,

0: На радіомаяке НВ звучали пісні ленінградських композиторів.
1: Я к ней пришел с приветом личным, да и проведать, как живет. Она землею земляничной меж берегов крутых плывет. Она такая, все осилив, не раз впадает в забытье, тогда немало звезд России считают зеркалом ее. Они серебряно искрятся на гранях влажного весла, и всю ту ночь они ей снятся. И с нам, как звездам, нет числа.
2: Николай Асеев. Весеннее человечество. Как звездочет наблюдает планету за миллионы миль, я изучаю действительность эту, в вечность плывущую быль. И открываются точно с подмостков будущего этажи. Сколько детей превратилось в подростков, юноши стали мужи. Я, окруженный на острове звуков морем немых времен, слушаю говор выросших внуков, лепет их юных жен. И воскресает передо мною запах весенних садов, вечная юность за пеленою тучами сплывших годов. Слабо и сладко пахнут мимозы, зыбко и зябко бегут облака. Все, что сдавили и сжали морозы, освобождает солнце рука. В гущу борьбы на весенней арене тут еще впутался ветер пострел. В это всеобщее непостаренье кто там поверит, что мир постарел? Скоро набухнувших почек березы выстрелит радостная шрапнель. Гулко и влажно кричат паровозы. Это весну выкликает апрель.
3: Николай Браун. Что меня с этой землей сроднило? Что привязало крепче цепей? Где эта сила? В чем эта сила? Вот ее грудь, припади к ней, дождик лучистый и ключ во вражке, в травах серебряную росу. Пей это небо в звездной рубашке, пей этот хвойный настой в лесу, ляг в эти травы и тронь рукою, тронь эту землю, этот исток жизни, кипящей полной рекою, жизни, баюкающей росток тонкой былинки, из лака, и клена, дуба, и яблони, и цветка, многородящая чистая лона, тронь, и услышит твоя рука сердцебиение, дыхание и трепет матери. Есть ли еще родней? Здесь твои корни. Здесь твои цепи, все это крепче самих цепей, крепче цепей, вот эта былинка, ветка черемухи на плече, каждая в пыльной дороге пылинка, каждая струйка в лесном ручье, крепче цепей, это власть, ожидания, сердце любимой, страсть во весь рост, встать в этом мире, страсть. Созидание, жажда вытянуться до звезд. Вот эта сила, что крепче цепей. Вот эта грудь, припадай и пей.
4: Дмитрий Блинский. Из стволов деревьев каждый год май извечный, опытный наводчик целятся, и прямо в солнце бьет золотыми выстрелами почек. Заглушая птичий звон и писк, каждая живая рвется почка, и горят от солнца тысячи брызг на ладони каждого листочка. И горит земля из края в край пламенем бездымным и зеленым. По моей стране шагает май, улыбаясь выстрелившим кленом. Рвутся почки, рвутся там и тут, и побеги новые растут.
2: Александр Твардовский. Газон с утра из-под машинки, и на лощеной мостовой светло-зеленые травинки уже отдали запах свой. И вот уже тот запах росный колесным ветром унесен, едва свои былые весны земля припомнила сквозь сон, когда на месте этих зданий лесная глушь еще была, был сенокосный угол дальний, куда и звона наковальни не доносилось из села.
5: Ярослав Смеляков. Давным-давно. Давным-давно, еще до появления, я знал тебя, любил тебя и ждал. Я выдумал тебя, мое стремление, моя печаль, мой верный идеал. И ты пришла, заслышав ожидания, узнав, что я заранее влюблен, как детские идут воспоминания из глубины покинутых времен. Уверясь в том, что это образ мой, что создан он мучительной тоскою, я любовался вовсе не тобою, а вымысла бездушною игрой. Благодарю за смелое учение, за весь твой смысл, за все, за то, что ты была не только рабским воплощением, не только точной копией мечты, исполнена таких духовных сил, так далека от всякого притворства, как наглый блеск созвездий бутафорских, далек от жизни истинных светил, настолько чистой и такой сердечной, что я теперь стою перед тобой, навеки покоренный человечной, стремительной и нежной красотой. Пускай меня мечтатель не осудит, я радуюсь сегодня за двоих тому, что жизнь всегда была и будет намного выше вымыслов моих.
2: Леонид Мартынов. Под зеленый тополь я прилег, и спросил я, наслаждаясь тенью: «Что ты скажешь, тополь-тополек?» И в ответ услышал шелестенье. Шелестел он только об одном, и, прислушавшись к его рассказам, тополь, я сказал, ты агроном, лишь с одной землею только связан. Тополь мне сказал, я астроном, и через листву мою сочатся лики солнца. В сонме их хмельном пляшут пятна и протуберанцы. Я сказал, ты, тополь, астролог, солнечными фокусами бредишь. Вот твоих фантазий потолок, далеко на этом не уедешь. Но, уйдя из шелеста дубрав, в небеса, что над полями стынут, Тополь мне сказал, я астронавт, к вам из бесконечности закинут.
4: Евгений Винокуров. Луна. Луна случайно в городском пейзаже, где фонари, где здания, где авто. Когда б она исчезла, то пропажи, наверное, не заметил бы никто. Зато в лугах она встает большая, зеленая над сочной травой, все ямы и канавы заполняя своей холодной влагой неживой. Еще не раз, любимой на колени, я голову покойно положу. Грызя травинку в предрассветной лени, в распахнутое небо погляжу. Туда, туда, где вечная над нами чужим огнем скупым озарена, с ущельями, с провалами, с горами возвышенная плавает луна.
6: Николай Рыленков. В честь весны отборных зерен горсти в окна мне бросает теплый дождь, а ко мне пришли ночные гости. Я созвал их из лесов и рощ. Дом наполнен шорохом и скрипом, горьким духом листьев молодых. Подхожу то к ясеням, то к липам, столько нужно расспросить у них. Но гостям тесно и неудобно, и смущенно шепчут мне они: мы тебе расскажем все подробно, только к нам домой ты загляни. Там у нас всего такого много, что сюда нести нам не с руки. Мы и так у твоего порога наследили, словно лишаки. Мне от них обидно слышать это. Я сдружился с ними не вчера, а они, почуяв час рассвета, ближе к двери движутся. Пора. Вот ушли, как все уходят гости. Лишь на сердце тень лесов и рощ. Тишина. Отборных зерен горсти в окна мне бросает теплый дождь.
4: Владимир Цыбин. Тишь. Сок апрельской на березе, как сосульки на морозе. Возле просеки слепы сохнут белые следы. Месяц лег на тучке зябкой, убывая на весу. На своих гусиных лапках дождик стоя спит в лесу. Розовеют цыпки почек. И над сном твоим к утру дятел вынет молоточек и начнет чинить кору. Тихо, тихо, тихо сны прясть начали свои льны. Бело, бело, белозорье, где тут сон, где лукоморье? И придется тишина меж березами из льна. Мягкий, мягкий, тихий, тихий пахнет сон лесной брусникой, с лета прошлого парной, доброй сыростью земной. На плече лежит луна с полметрового линя. Тише, с сердцем нету слада. Вижу, наспанная всласть, на губах твоих прохлада ягодная запеклась. Я хочу стоять подольше, чтобы ждать тебя вот здесь. Тонкий-тонкий колокольчик ты в свой тихий сон повесь. Сквозь беззвучный шепот синий ты услышь, услышь, услышь, как неслышно по России босиком проходит тишь.
6: Михаил Луконин. О мае. когда нас друг от друга отнесло, не в мае ли? Мы, загрустив, стояли. Светило ли солнце в этот день? Едва ли. Была метель, пустынно и бело. С тех пор мне месяц май одно число. А вот еще другое вспоминаю. Под пулями я маюсь и бреду, на ледяном ветру иду в бреду, и кровь течет. Когда, в каком году? Да говорят, что это было в мае. Зато письмо твое передадут. Иду, читаю, снег летит и ветер. Что снег? Да нет. Цветы в веселом свете, какой январь, когда сады цветут, а это в мае лыжи завизжали в тяжелую хрустящую пургу, все в майские костюмы наряжались, все в белом на сверкающем снегу бежали и стреляли на бегу, сбегали к Дону в снеговой пыли и в воду раз плывем, руками машем, вода ли это, ледяная каша? Цемлянскую отбили на заре. Когда был май вот этот? В январе. Зима ли? Лето? Что нам время года? Война. Зимою, летом не гляди. Когда зовут, в атаку выходи. Смешно спросить, какая там погода. Я маем только радость называю. Мой май шагнул на запад по земле. Мой май — письмо на узеньком столе. А мой январь — разлука наша в мае. Мы дожили до майской красоты, до первомая нашего святого. Теперь видать, что снег, а что цветы? Где ты? В январь ли? В май ли входишь ты? Как выглядишь теперь ты в платье новом? Свершилось это, и теперь, как встарь, май будет в мае, в январе январь.
7: Владимир Соколов. Майская ночь. Ночь в окно свежо и влажно дышит. В час такой особенно легко. Каждый звук случайный ухо слышит очень ясно, очень далеко. Запевает медленно и тонко отдаленной скрипкою комар. Но не будет спящую девчонку даже грома грозного удар. Спит девчонка, комара не гонит, дышит смесью ландышей и трав, головой упав на подоконник, четырех страниц не дочитав. Дунул ветер, покачнулись тени, колыхнулись отцветы зарниц, и смешался на одно мгновенье шелест листьев с шелестом страниц. Спи, девчонка, утро на пороге, тает месяц синим светляком, за окном лежат твои дороги, очень ясно, очень далеко. Птицы спят, им холодно и сыро, скоро солнце встанет у окна, а пока стоит над нашим миром на 100 верст большая тишина. Темный лес шумит листвою ранней, чья-то песня ходит стороной, да грустит о дальних расстояниях паровоз дороги окружной.
8: Борис Корнилов. Открытие лета. Часу в 7 утра, зевая, с просонья подойду к окну. Сегодня середина мая, я в лето окна распахну. Особенно мне ветер дорог. Он раньше встал на полчаса и хлопаньем оконных створок и занавеской занялся. Он от Елагина, от парка, где весла гнутся от воды, где лето надышало жарко, в деревья, в песню и пруды, в песок, раскиданный по пляжу, в гирлянд затейливую пряжу, в желающие цвесть сады. Оно приносит населению зеленые свои дары, насквозь пропахшие сиренью, сиреневая от жары, и приглашает птичьим свистом в огромные свои сады. Все в новом, ситцевом и чистом, и голубое от воды, все золотое, расписное, большое, легкое, лесное, ногички острые на траве, на сквозняке, на светлом зное и в поднебесной синеве. Я ошалел от гамма, свиста и песни, рвущейся к окну. Рубаху тонкого батиста сегодня я не застегну. Весь в легком, словно в паутинах, туда, где ветер над рекой, я парусиновый ботинок шнурую быструю рукой, туда, где зеленеет заросль, где пол воды срезает парус, где две беды, как полбеды, где лето кинулось в сады. Я позвоню своей девчине 4:20:22 по вышесказанной причине скорей туда, на острова. Вы понимаете, природа, уединение вглубь аллей, мои 4 бутерброда ей слаще всяких шницелей. Мне по-особенному дорог, дороже всяческих наград, мой расписной зеленый город, в газонах, в песнях Ленинград. Я в нем живу, пою, ликую, люблю и радуюсь цветам, и я его ни за какую не променяю, не отдам.
9: Любовь и подозрение для Отелло несовместимы. Правду хочет знать, одну лишь правду. Пусть сумеет Яго так убедить в виновности жены, чтоб не осталось места для сомнения.
10: Ее безукоризненное имя луны белее было, а теперь черно, как я, от подлого доноса. Я жажду ясности, и если это правда, и будут доказательства, что ты дичаешь, мой неприрученный сокол, прощай, лети, я путы разорву, хотя они из нитей сердца сшиты.
9: Нужны улики, но спокоен Яго. Где нет вины, отыщет он ее.
11: Платок – подарок свадебный Отелло, которым он безмерно дорожит, Дездемона случайно обронила, и с пола подняла моя жена. Подброшу Кассио. Пускай увидит Мавр подарок свой в руках у лейтенанта. Ревнивца убеждает всякий вздор, как доводы священного писания. Сразит и это. Мавра не узнать. Так действует уже моя отрава. Сомнение разгорается не вдруг, а медленно, как сера под землею. Чтоб ярче вспыхнул ревности пожар, последнюю добавить надо каплю. Я с Кассио затею болтовню и расспрошу его, шутя, про Бьянку. Она пылает Кассио любовью, а он смеется, говоря о ней. Отелло просто на стену полезет, в ревнивом ослеплении отнеся к Дездемоне смех и развязность Кассио. прекрасный план. Теперь уже не мак, не сонный порошок, не мандрагора, ничто ему не восстановит сна. Не всякий плод на свете скороспелка, но созревает все, что зацветет.

понять старайтесь оттенки беседы. Для успеха дела запаситесь терпением. Вот и Дездемона, ее вы, кстати, спросите.

0: если его ты не сохранила, несчастья, бойся!
1: Нет, не может!
0: Сказала правду!
1: Не расстрою!

Вот и скажи,

Боже, ты мог дать мне позор, унижение и рабской жизни. Страшные годы. Мог послать мне погибель в сражении, дать мне в темнице жизнь без свободы.

0: вся полага, что здесь найду Дездемону. И видеться хотел я, нужно мне узнать решение Отелло.
1: Узнаешь,

0: случай забавный должен сознаться. Знаешь...
1: Будь осторожен, потише.
0: Яго, ты знаешь мою квартиру.

0: Как странно, как странно.
1: Шагом не спал, но еще много ближе.
0: Чем не знаешь, полно.
1: Поверь мне, кто мог оставить, не знаю, прав.
0: Отелло слышал.

0: слышишь сигналы? Они извещают, что корабли послов подходят. Ты слышишь? Вот это на сигнал отвечают. Если встретить этого не хочешь, спрайся!
1: Прощай!

Signor. Grave. Ah, там есть наступно. Как печально. Скорее, Степа, кончить. Меня в атаку, меня в атаку.

0: Доброе утро, дорогие друзья!
1: Особенно те дорогие друзья, которые регулярно слушают еженедельную воскресную программу «От души».
0: Потому что именно вы, скорее всего, должны помнить, что именно этой очаровательной мелодией под музыку Вивальди заканчивалась одна из наших передач, посвященная музыке, этой отдушине из отдушин.
1: И вот с того момента выхода той передачи и вплоть до сегодняшнего дня нам не давала покоя совесть. Она нас мучила и грызла.
2: Что же это вы, авторы и постоянные ведущие программы «Отдушина» Марина Ланда и Михаил Черняк,
1: говорила совесть,
2: сделали передачу о музыке вообще? А кто же будет рассказывать индивидуально о каждом инструменте музыкальном, а?
1: Да, нельзя было не согласиться с этим упреком.
2: Молчите, то-то же, а ведь «Отдушина» у каждого своя, у кого рояль, у кого саксофон, а у кого, извините, и барабан. Так что подумайте.
1: Что мы и сделали. А подумав, решили, что героями сегодняшней программы и будут музыкальные инструменты.

0: идет. Но прислушайся, услыши, что ты веселый, барабанщик с барабаном вдоль по улице идет.
1: Да, вот я сейчас слушаю эту песню Булата Акуджавы о барабанщике и вспоминаю, что для меня барабан в моем детстве сыграл важную роль, я бы даже сказала, мучительно важную.
2: Барабан? Я-то всегда думал, что мучил тебя с детства рояль, а ты, в свою очередь, мучила
1: Нет,
2: его.
1: Прошу, без намеков. Нет, это было позже, это была уже музыка. А тут дело в другом. Я не выговаривала букву «Р», и потому никак не могла произнести слово «барабан». И мама, отправляя меня на лето к бабушке, сказала, что если я научусь произносить слово «барабан», то она мне его купит. И все лето я рычала, как тигр.
2: Потрясающе.
1: И первым словом, которое сказала маме, выйдя из вагона, было не «здравствуй, мама», а «барабан».
2: И тебе сразу же купили барабан?
1: Нет, ксилофон.
2: Подожди, но в ксилофоне нет буквы «Р».
1: Зато они были в магазине, в отличие от барабанов.
2: А, понятно. Вот, товарищи родители, возьмите на заметку, как с помощью барабана можно научить ребенка правильно говорить.
1: И, как выяснилось, не только говорить.

0: Вот под эту незатейливую песенку танцы когда-то переименовались в дискотеки,
1: которые сегодня так оглушительно лупят по барабанным перепонкам каждого, кто на них попадает.
0: Ну, в нашем детстве дискотек еще не было.
1: Зато мы были окружены многочисленными барабанчиками, ксилофончиками, дулочками, свистульками и гармошками.

0: Ох, как я завидовал, крокодилу Гене, когда он так ловко наяривал на своей гармошке в моем любимом мультфильме. Вообще, должен признаться, это самое яркое мое детское гармошечное воспоминание.
1: А вот у меня, наверное, как у многих наших радиослушателей, детское воспоминание о гармонии долго было связано со взрослой песней, мелодия которой открывала и, по-моему, открывает по сей день знаменитую и всеми любимую «Встречу с песней» Виктора Петровича.

0: их отыскать.
1: Это был голос первого исполнителя этой песни Юрия Хачинского.
2: Да, вообще у гармонии или у баяна, например, вот я считаю, в нашей стране особый статус. Для нашего человека гармония – это, наверное, то же самое, что волынка для шотландца или там-там для африканца.
1: Наверное, самым главным человеком в российской деревне был гармонист.
2: А не председатель колхоза,
1: да,
2: например.
1: Это по нему все сохли, вздыхали, его все ждали, и о нем, о его гармонии слагали песни.

тяжелый ты лист. Старинный вальс осенний сон играет гармонист. Вздыхают, жалуясь басы, и словно забыти, сидят и слушают бойцы, товарищи мои.

0: Играй, мой баян, и скажи всем друзьям, отважным и смелым в бою, что как подругу мы родину любим свою. Что как подругу мы родину любим свою.
1: Погляди на небосвод,

0: Gringa romanista.
1: Ну, с последней песней можно поспорить.
2: Что? Ты собираешься спорить со своей любимой песней «Старый клен»?
1: Собираюсь.
2: Маша, осторожнее. Ты ведь не одна любишь эту песню. Ее любят миллионы.
1: И все эти миллионы, думаю, согласятся со мной, что уже много-много лет городским конкурентом деревенской гармонии является гитара.
2: А, да, да, согласен.
1: Может быть, потому что игра на таком сложном музыкальном инструменте, как гармонь, требует определенной техники, а для гитары достаточно знать несколько аккордов. Я, конечно, не имею в виду профессионалов-виртуозов.
2: А может быть и потому, что едва сыщешь другой инструмент, способный превзойти гитару в искусстве петь о любви.

0: Это был голос легендарной Дины Дурбин.
1: Да.
0: Да, конечно, гитара помогала влюбленным.
1: Гитара спасала от тоски одиночества.
0: Гитара была неизменной спутницей всех компаний и застолий.
1: Песни у костра тоже трудно себе представить без гитары.
0: Ну, конечно, так же, как невозможно себе представить без гитары. А, например, у рояля таких людей, как Юлий Висбор, Владимир Высоцкий, Юлий Ким, Булата Куджава и многих-многих других, кто создал целое направление так называемой бардовской песни.
1: О чем предлагаю не начинать разговора,
0: да, ну
1: из опасения, что мы никогда не закончим нашу программу.
0: Да, ты прав, об этом стоит как-нибудь поговорить в отдельной передаче.
1: А возвращаясь к гитаре, нельзя еще не сказать и о том, какое влияние она оказала и оказывает на молодежь, особенно в своем электроварианте.
0: Да уж, я помню время, когда ВИА, вокально-инструментальные ансамбли, плодились чуть ли не со скоростью света. Не только на эстраде или в домах культуры, но даже в каждой школе, в каждом институте, в каждом ЖЭКе был свой ВИА.
1: Даже названия, помню, были «Поющие гитары».
0: «Червоные гитары».
1: «Голубые гитары».
0: Все поголовно слушали «Битлз», «Роллинг Стоунс».
1: И случилось так, что такой старинный и почтенный инструмент, как гитара, вдруг стал признаком новаторства и нового музыкального мышления.
0: Эта волна гитаромании захлестнула 60-е, 70-е, докатилась до 80-х.
1: И только теперь пошла на убыль в связи с приходом в нашу жизнь разнообразных синтезаторов, способных теперь уже заменить не только целый симфонический оркестр, но и музыку самой природы.
0: Но я лично предпочитаю живые звуки.
1: И ты готова вслед за бит-квартетом «Секрет» воскликнуть «Не трогай только гитару».
0: Готово. Хотя, помнится, этот возглас вырвался совсем по другому поводу.

твой мадарас. Не трогай только гитару. Не трогай только гитару. Сколько раз я тебя просил никогда не трогать мою гитару. Что непонятно?

0: Не трогай только гитару. Прошу, не трогай гитару. Мою не трогай гитару. Не трогай только гитару.
1: Ну, я думаю, что ее никто и не тронет. Ни в каком смысле.
2: Да, опасения за судьбу гитары, мягко говоря, беспочвенны. Уверен, ей ничто не угрожает, несмотря на существование всяческих компьютеров и суперсинтезаторов.
1: Да никакому синтезатору и вообще никакому музыкальному инструменту, да простит меня мой любимый рояль, и не снилось одно качество, которым бесспорно обладает гитара. Она быстро объединяет людей в любой компании.
2: И делает это душевно, тепло и на удивление легко, за что большое спасибо ей самой и тому неизвестному гению, который ее когда-то изобрел.
1: Поэтому, если в любой компании оказывается кто-то, кто умеет играть, а рядом оказывается гитара,
2: то проходит совсем немного времени и раздается: «Послушай, возьми гитару».
1: Возьми гитару, возьми гитару. Так бывает в компаниях сейчас.
2: Так, наверное, было в компаниях много лет назад.
1: Так об этом поет Петр Лещенко.

травку подряд. Вы поверьте, звучали не хуже, чем джаз, мандолина, гитара и бас. Да-да, да-да, как джаз, мандолина, гитара и бас. Слушать их собирались соседки, прибегали мальчишки гурьбой. Даже конник был гостем нередким со своей многолюдной семьей. Воробьи облепляли все ветки, сколько мог разместить старый вяз. Скажем прямо, имели успех среди масс, мандолина, гитара и бас. Да-да, успех среди масс, мандолина, гитара и бас. И всегда на балконе с цветами было видно головку одну, что, сверкая во мраке глазами, засмотрела с тоской на луну. И за нею следя вечерами порешил тогда маленький джаз, что ж, соседка влюбилась в кого-то из нас, в мандолину, в гитару и в нас. Кого, кого из нас, в мандолину, в гитару и в нас. И с тех пор для них стало законом каждый день перед тем, как играть. Они взгляд поднимали к балкону, без нее разве можно начать? И завидуя каждому тону, что летел крепко-сказочный чай, на балкон устремлялись все три пары глаз, мандолин, гитара и бас. Да-да, да-да, шесть глаз.

раз, мандолин, гитара и бас. Дело в том, что соседка любила, а любила она всей душой. Краснофлот на соседа Данилу, что с похода вернулся домой, а друзья

0: лежат сейчас. Мандолина, гитара.
1: Ну, к сожалению, героям этой песни не помогли музыкальные инструменты, да. Мы надеемся, что с вами все произойдет совсем иначе. Однако, дорогие друзья, если взглянуть на часы, то станет ясно, что сегодняшняя передача подходит к концу.
2: И хотя мы с Машей уже привыкли укладываться в скромный временной отрезок, отведенный нам, сегодня хочется воскликнуть: «Боже, какой ужас, что нам надо закругляться!»
1: И не говори. Мы успели упомянуть, да и то более чем вскользь, всего 3 музыкальных инструмента.
2: Вот поэтому я и предлагаю сказать так. Что ж, дорогие друзья, подходит к концу первая часть нашей передачи о музыкальных инструментах.
1: Тему которой, кстати, нам подсказала наша постоянная слушательница Кучинская Роза Федоровна.
2: За что ей огромное спасибо. А вам, дорогие друзья, домашнее задание.
1: Есть ведь еще скрипки, фортепиано, и трубы, и флейты, да мало ли.
2: Поэтому вспомните, подумайте и напишите. Вот прямо сейчас, не откладывая.
1: По адресу 191011, итальянская 27, программа «Отдушина».
2: А все мы, режиссер Галина Дмитренко, звукорежиссер Михаил Куделин, звукооператор Надежда Исаева, авторы и ведущие программы «Отдушина» Марина Ланда и Михаил Черняк, внимательно прочитаем
1: и сделаем вторую серию. А пока всего вам доброго. До следующего воскресенья.
3: Когда внезапно возникает еще неясный голос труб, слова, как ястребы, иначе

каждый маленький оркестрик под управлением любви, надежды маленький оркестрик под управлением любви. В года разлук, в года смятений, когда свинцовые дожди лупили так по нашим спинам,

0: Des маленькие оркестры под управлением любви, надежды маленькие оркестры под управлением любви. Кларнет пробит, труба помята, фагот, как старый посох, стерт. На барабане швы разлезлись, но кларнетист красив, как черт. Флетист, как юный князь, изящен и вечно в сговоре с людьми. Надежды маленькие оркестры под управлением любви. Надежды маленькие оркестры под управлением любви.
1: Говорит Ленинград. В эфире воскресная эстрадная программа. Ее ведет журналист Лев Привалов.
2: Здравствуйте, уважаемые слушатели нашей программы. Сегодня мы предлагаем вашему вниманию вокальный цикл молодого ленинградского композитора Златы Раздолиной на стихи Вадима Шефнера «Не строчки о войне». Часть первая. 22 июня. Поет Эдуард Хиль.
3: Не танцуйте сегодня, не пойте в предвечерний задумчивый час. Молчаливо у окон постойте, вспомните погибших.

все спешат, им нельзя задержаться, остаться. Их берет этот день навсегда на путях

обратиться сегодня к творчеству Златы Раздолиной, точнее, к военной теме в ее творчестве, нас побудило письмо радиослушательницы Григорьевой. К сожалению, товарищ Григорьева не написала полностью свое имя и отчество, а только инициалы Г и А. В письме говорится, что как-то волей случая товарищ Григорьева оказалась на авторском вечере Златы Раздолиной. Имя это было автору письма незнакомо. Но пришла я не напрасно, пишет наша радиослушательница. И продолжает. Высокая гражданственность, гордость за свой город, за свою страну и ее народ. Вот что, как факел, горело в песнях Раздолиной, обогревая наши сердца. А лирические песни композитора воспевали высокую любовь и гордость материнства. Прошло уже немало времени с того вечера, но многие мелодии до сих пор звучат в памяти. Очень хотелось бы встретиться в вашей передаче с композитором. Вот такое письмо.

0: В исполнении Эдуарда Хеля прозвучала еще одна песня из вокального цикла «Злата Раздолина» стихи Вадима Шефнера «Не строчки о войне» – песня «Лелия». Мы пригласили Злату Раздолину принять участие в нашей программе.
1: Появлению своих первых песен о войне, а также вообще своих первых песен, я обязана поэзии Вадима Сергеевича Шефнера. Его поэзия покорила меня большой жизненной правдой, какой-то особенной лирической глубиной, философским содержанием. В цикле «Не строчки о войне» я попыталась музыкально выразить те мысли и настроения, которыми наполнены стихи Вадима Сергеевича. В этом цикле боль за трагическую судьбу молодого военного поколения, в том числе молодого поэтического поколения, отдавшего свою жизнь за Родину. Сколько молодых, совсем юных людей, души которых только распахнулись для счастья, для любви, для открытий, погибла, не успев создать свои лучшие произведения, не успев написать даже строчки о войне.
2: Ни строчки о войне нет в книжке у поэта. Убит он на войне под Кингисеппом где-то. Лишь строки мирных лет о девушке, о лете, а девушки той нет. Погибла в 43-м году.

этих мирных слов, от скромных упований протяжней чей-то вздох. Кому-то жизнь желанней, лишь строки мирных лет, о девушке, о летех.

Ни строчки о войне нет в книжке у поэта. Погиб он на войне под Кингисеппом где-то.

0: а девушки той нет. Погибла в 43-м.
1: В исполнении Владимира Матусова прозвучала заглавная песня цикла «Не строчки о войне».
2: В этом цикле отражены также судьбы тех, кто дожил до победы, принес победу и на всю жизнь остался верен фронтовому братству, памяти павших товарищей.
1: Музыка Златы Раздолиной, стихи Вадима Шефнера. «Нам снится». Поет Эдуард Хиль.
3: Нам снится не то, что хочется нам,

боятся пожары те, кто ослеп. И сытому снится блокадный хлеб.

сном, меж явью и сном, на ничьей земле нам снится не то, что хочется нам.

0: Нельзя не сказать о том, что Злата Раздолина стала лауреатом конкурса Ленинградского отделения Всероссийского театрального общества на лучшую работу, посвященную 40-летию Победы. И особо до глубины души композитора взволновало то, что ей, знающей войну только по книгам, рассказам и стихам, было присвоено звание почетного ветерана 2-й гвардейской армии.
1: «Мы молодые, будем всегда благодарны поколению, опаленному войной, за нашу сегодняшнюю мирную жизнь. Мы будем всегда преклоняться перед бессмертным подвигом павших и живых, будем бороться за мир на земле. Пусть этот день, 22 июня 41 года, навсегда останется в нашей памяти как самый скорбный день, и такой день никогда не должен повториться».
0: Нашу встречу с композитором Златой Раздолиной завершит заключительная песня из ее вокального цикла на стихи Вадима Шефнера «Не строчки о войне». Песня «Весть» поет Владимир Матусов.
2: Когда мне приходится туго,

Нет во мне, к душе подступает былое, как в грусть.

0: Вы слушали воскресную эстрадную программу. Запись Евгении Колесовой. Вел программу автор, журналист Лев Привалов.
1: В эфире музыкальная программа из коллекции редких записей. Ее ведет ленинградский коллекционер Максим Мальков.

Наш сегодняшний рассказ о французской певице Мадо Робен, обладательнице замечательного колоратурного сопрано. Робен с блеском представляла вокальное искусство Франции во всем мире, в том числе и на сценах Москвы, Ленинграда и Киева. Запись романса Алябьева «Соловей», сделанная на концерте Мадо Робен в Большом зале Ленинградской филармонии в 1959 году, напомнит вам ее голос и неповторимое певческое мастерство.

Французы, бесконечно любившие своего Россиньоля, соловья оперной сцены, и считавшие Мадо Робен национальной гордостью, не преувеличивали, называя ее голос самым высоким в мире. Уникальные вокальные данные певицы, изумительная свобода и легкость ее верхних нот уже при жизни Робен стали не только предметом восторгов музыкантов и поклонников пения, но и объектом научных исследований со стороны физиологов и фониатров. Специалистами было установлено, что Мадо Робен принадлежал абсолютный рекорд высоты певческого звука. Она брала сверхвысокое ре четвертой октавы, оставляя позади голосовой феномен нашей эпохи перуанку и мусумок и знаменитых итальянских певиц 18-19 столетий Лукрецию Аджогари и Анджелику Каталани. Однако сам по себе уникальный голос отнюдь не исчерпывал комплекса замечательных исполнительских данных артистки. Верхние ноты не были для Мадо Робен самоцелью. Многие певицы, гордящиеся своей техникой и уверенные в безотказности верхов, охотно вставляют эффектные рулады, каденции и высокие ноты, позволяющие им показать себя в выгодном свете. Мадо Робен никогда не шла по этому пути. Уважение, которое она всегда проявляла к замыслу создателей произведения, делало ее желанной исполнительницей для многих виднейших композиторов-современников, в частности для Игоря Федоровича Стравинского, в опере которого «Соловей» Мадо Робен пела главную партию. И несмотря на удивительную красоту, свободу и виртуозность верхних нот, главным в ее пении были редкая задушевность и лирическая теплота звучания, превращавшие его не в каскад ослепительных колоратур и поразительных по высоте нот, а в исповедь большого человеческого сердца. Французы любили свою Мадо и за то, что, будучи абсолютной примадонной парижской оперной сцены, она представляла собой полную противоположность традиционной премьерши, а ее скромность и благородство ценили все отечественные и зарубежные партнеры по сцене. Трудно назвать какой-либо крупный оперный театр Европы и мира, который не был бы свидетелем триумфа замечательной певицы. Бельгия и Италия, Испания и ФРГ, Англия, США и Советский Союз – таков лишь самый краткий перечень стран, слушатели которых могли разделить с французами восхищение ее искусством. Трогательная и поэтичная в ее исполнении Джильда в опере «Верди Риголетто», наверное, памятно и посетителям Ленинградского театра имени Кирова и Московского Большого театра во время гастролей певицы в нашей стране. Виртуозный репертуар Мадо Робен включал труднейшие колоратурные вариации Адана на тему детской песенки Моцарта «А вы делаете же, мамон?» Вот эта запись.

Мадо Рубен родилась в Изер-сюр-Креус, близ Тура, 29 декабря 1918 года. Ее родители, страстные любители оперного искусства, делали все для выявления и развития артистических качеств дочери. Особенно после того, как случайно услышавший феноменальный голос 16-летней Мадо, великий итальянский баритон Титто Руффо предсказал ей блестящую исполнительскую будущность. Занятия в Парижской консерватории у мадам Фурестье и Марио Подеста позволили хрупкому голосу Мадо окрепнуть и вооружиться превосходной колоратурной техникой. В 19 лет она побеждает на конкурсе сопрано, устроенном Гранд-Опера, и готовится к выступлениям на сцене Большой Парижской оперы. Но начавшаяся Вторая мировая война перечеркивает творческие и жизненные планы певицы. Дебют Мадо Рубен на сцене Гранд-Опера состоялся лишь 12 мая 1945 года в партии Джильды. Последовавшие затем «Царица ночи» в волшебной флейте Моцарта, «Лючия» в одноименной опере Доницетти, «Розина» в «Севильском цирюльнике» и другие новые партии Рубен утвердили ее ведущее положение на французской оперной сцене. С одной из лучших партий национального репертуара певицы вас познакомит запись сцены безумия Офелии из оперы Амбруаза Тома «Гамлет».

Спектакль, который знаменовал собой вершину исполнительской карьеры Мадо Робен, состоялся 22 сентября 1946 года, когда она впервые спела «Лакме» в одноименной опере «Делибе». Лиризм вокального и сценического дарования Робен, искусство в создании хрупких поэтичных образов способствовали огромному успеху певицы в этой опере. С партией «Лакме» связан и трагический финал жизни Мадо Робен. Внезапно сломленная тяжелой болезнью в возрасте 40 лет, певица была вынуждена в 1960 году прервать выступление и подвергнуться операции. На короткое время она, казалось, победила свой недуг и вернулась на сцену, чтобы вновь предстать перед публикой в своих лучших ролях. В зале «Фавар» готовились отпраздновать с ее участием 1500-е представление «Лакме» на парижской сцене. Но новая вспышка болезни оказалась роковой. 10 декабря 1960 года Париж прощался со своей любимой певицей. В тот вечер в театре Гранд-Опера шла опера «Делибе» «Лакме» как дань уважения таланту Мадо Робен.

0: Вы слушали музыкальную программу из коллекции редких записей. Ее вел ленинградский коллекционер Максим Мальков, звукорежиссер передачи Евгения Колесова, редактор Галина Быстрова.
1: Мазурки Шопена по выразительности значительно отличаются от его полонезов. Характер их совершенно иной. Тонкие, нежные, матовые нюансы заступают вместо богатого и яркого колорита. Шопену на редкость удались вдохновенные создания этого рода, и он наделил их всеми сокровищами своего мастерства. Почти все его мазурки исполнены благоуханием любви, каким веет от его прелюдий, ноктюрнов, экспромтов. Эскизы бесконечно разнообразных чувств получают облик истинной глубокой поэзии. В Польше во время мазурки часто решается судьба всей жизни. Закрепляются сердечные связи, даются вечные обеты. В этой стране мазурка не только танец, она род национальной поэмы.

В мазурках Шопена, очень многочисленных, царит чрезвычайное разнообразие мотивов и настроений. В некоторых слышится бряцанье шпор –

Приглушенный гнев, подавленная ярость встречается на многих страницах произведений Шопена. Некоторые его этюды, так же как и скерцо, дышат крайним ожесточением, отчаянием, то ироническим, то гордым. Эти мрачные высказывания его музы были меньше замечены. Немногие проникли в область чувств, где они возникли. Сказался на этом, вероятно, и личный характер Шопена. Доброжелательный, приветливый. Он не давал повода подозревать в себе внутренних потаенных потрясений.

Шопен создавал также фантазии шутливого характера. Он порою охотно вызывал сценку в духе Жака Калло, побуждал смеяться, резвиться фантастические фигуры, сыплющие искры ума и юмора, как костер из хвороста. Пятый этюд сохранил нам одну из таких остроумных импровизаций.

Шопен обладал исключительным даром мелодиста. Мелодия у него колышется, как челнок на гребне мощной волны, или, напротив, выделяется неясно, как воздушное видение. Первоначально Шопен в своих произведениях обозначал эту манеру, придававшую особенный отпечаток его виртуозности, словом «темпо рубато». Темп уклончивый, прерывистый, размер гибкий, вместе четкий и колеблющийся, как раздуваемое ветром пламя.

Произведения Шопена стали популярны благодаря чувству их переполняющему, чувству романтическому, в высшей степени индивидуальному. В большинстве его вальсов, скерцо, баллад заключено воспоминание о мимолетном поэтическом образе. Здесь раскрываются тайны Ундин, Титаний, Ариэлей, цариц Мап, всех этих гениев воздуха, вод, пламени, подверженных, как и мы, самым горьким разочарованием –

Созданием Шопена суждено нести народам в будущие времена радости, утешения, благодатные эмоции, порождаемые творениями искусства. Шопен воспел свои впечатления, счастье, восторги, непринужденно, как птица поет в лугах, как журчит ручей в лугах. Но при всем своем желании искать в искусстве только чистый идеал восторгов, Шопен вложил в свои творения отзвуки горестей. В последних его произведениях можно заметить черты острых страданий. Но перестают ли его творения быть прекрасными? Нет. Прекрасное в искусстве Шопен никогда не приносил в жертву потребности пожаловаться. Последние сочинения Шопена не только исключительны, но и очень гармоничны, вдохновенны и художественно пропорциональны. Со всех точек зрения они находятся на высоте чарующего гения Шопена.

Шопен мог бы служить примером всем тем, кого природа наделила душой столь же прекрасной и гением столь же благородным.

Была осень, когда я прибыл в английское поместье Даверилл-Холл. Чтобы добраться из Лондона до этого старинного замка, величественно возвышающегося среди красивых и плодородных земель, потребовалось добрых полдня езды. Путь к замку лежал через огромнейший парк с разветвленной системой старинных симметричных аллей. Само здание, казалось, сооружали с таким расчетом, чтобы сразить посетителя, подавить его, вселить в него смирение и приниженность, чтобы, когда тот, наконец, предстанет перед его превосходительством лордом Даверилом, он чувствовался самой жалкой тварью. Человек, встретивший меня в вестибюле замка, видимо, также служил исключительно этой цели. В его задачу, несомненно, входило внушать всякому, вступающему сюда, чувство собственной неполноценности. Никогда прежде в своей жизни я не встречал человека, столь преисполненного достоинства и торжественной серьезности. Неподвижное лицо с несколько припухшими веками выражало исключительную надменность и непоколебимое спокойствие. Он приветствовал меня со сдержанной снисходительностью, поклонившись как положено, ни единым миллиметром ниже. Лицо – непроницаемая маска и ни одного движения в мою сторону. Что ж, ему вполне удалось продемонстрировать всю степень неприязни, которую я у него вызвал. Бросив оценивающий взгляд на меня, он, видимо, пришел к выводу, что особа моя ничем не примечательна. В Лондоне специально для этой поездки я раздобыл новую костюмную пару. Костюм, по моим представлениям, был очень дорогой и элегантный. Теперь же мне стало очевидно, что это не так. То ли ваты в плечах мало, а может быть и много, то ли пуговиц не то количество. Как бы там ни было, ясно одно – не все в порядке. И это меня сильно смущало. Я назвал свою фамилию и что-то еще пробормотал, дескать, тот художник, которого вас ждут, сэр, произнес он убийственно холодно. Слуга проводит в вашу комнату. Когда будете готовы, с вами будет говорить его превосходительство. Он сделал легкое движение, послужившие слуге командой взять мой чемодан и быстро увлечь за собой вверх по широкой пологой лестнице. Мне понадобилось всего несколько часов в Даверилл-Холле, чтобы убедиться, человек, встретивший меня,

0: в вестибюле замка главная персона в доме. Это был дворецкий. Он вполне соответствовал моему представлению об английском дворецком. Именно так должен выглядеть он и не иначе. Ну, почти все достопримечательности, которые я повидал в мире, в какой-то степени разочаровали меня. Они никогда не соответствовали представлениям, которые сложились у меня о них заранее. Собор Петра на близком расстоянии не такой большой, как я ожидал. Эйфелева башня, небоскребы Нью-Йорка вовсе не так высоки. А чтобы круглая башня произвела на вас впечатление, нужно познакомиться с немалым количеством цифровых данных и сравнений. Все европейские памятники старины вроде чуточку иные, чем я их себя представлял. А вот английской дворецкой не разочаровал. Именно такой, о котором я читал множество раз. Как и следовало ожидать, звали его Джеймс. Иное имя было немыслимо. Никто в Даверилл-Холле не мог превзойти Джеймса в надменности. Ну, конечно, сам лорд Даверилл весьма важен и величественен со своим моноклем и невозмутимым спокойствием. И все же я не знаю, сколько предков лорда Даверилла жило до него в Даверилл-Холле, но мне стало известно, что предки Джеймса с незапамятных времен состояли в дворецких. Таким образом, собранность и почтенность Джеймса как бы венчала собой весь опыт предшествующих поколений. «Джеймс покажет вам детскую комнату», — сказал в заключении беседы лорд Даверилл. «Я надеюсь, работа вам удастся. Леди Даверилл видела ваши картины в Лондоне и очень высоко отзывалась о них». Когда я жил в Лондоне, однажды я получил заказ на декоративную роспись детской комнаты. Я нарисовал на стенах джунгли, где расхаживали слоны, жирафы, носороги. Это было увлекательно и доставляло мне массу удовольствия. Вполне понятно, что мнения о моей работе разошлись. Нашлись педанты, которые утверждали, что звери эти не имели никакого отношения к зоологии и вряд ли могут способствовать правильному представлению детей о животном мире. Но, к счастью, были и другие, которые судили по-иному. Вот среди них оказалась леди Даверилл, что было крайне важно, так как она пользовалась всеобщим почтением и к ее мнению прислушивались. Она долго смотрела на моих слонов через лорнет, время от времени высказывала похвалу. В заключение леди предложила мне приехать в Даверилл-Холл и сделать аналогичную роспись в детской комнате замка. Отец леди Даверилл в свое время занимался охотой на диких зверей в Африке, и она надеялась, что нарисованные мною животные вдохновят ее малолетних сыновей пойти по благородным стопам своего деда. Ежедневное лицезрение моих слонов, полагала она, пробудит у ее детей страстное желание истребить как можно больше экземпляров этого могучего вида. Я, конечно, с радостью принял приглашение. Признание леди Даверилл после того непонимания, с которым я столкнулся, было необычно важным. Как только стало возможно, я отправился в Даверилл-Холл, не имея ни малейшего представления, что это за знатное и внушающее страх место. Утром, когда я спустился из своей комнаты, первое, что мне бросилось в глаза – был Джеймс. Он стоял в холле и держал над камином круглую жесткую шляпу-котелок. Стоял неподвижно, с такой торжественной миной, словно совершал какой-то мистический и религиозный обряд. Я не мог удержаться и спросил, что он делает. Не поворачивая головы, Джеймс ответил: «Довожу до должной температуры, шляпу его превосходительства. Ежедневно, ровно в 10 утра, лорд Даверилл отправляется на прогулку в парк. И ровно за 10 минут до этого срока дворецкий у камина доводит его шляпу до той температуры, которая приемлема для столь почтенной головы. В доме все под неусыпным надзором Джеймса. Во время трапезы он неподвижно стоял у двери, пристально обозревая стол. Едва заметным движением головы он дирижировал слугами. Судя по выражению его лица, оно красноречиво свидетельствовало, что меня он относит к разряду людей, которые, возможно, у себя на родине и могут справиться с гарпуном и копьем, но в обществе цивилизованных людей они не имели чести пользоваться ножом и вилкой. В доме гостило много людей. Различные знатные друзья и родственники, за столом велась оживленная беседа. Лорд был так любезен, что считал нужным завести разговор о Швеции, которая, по его представлению, являлась столицей Копенгагена. А мой сосед, сердобольный полковник, с интересом расспрашивал меня о викингах и никак не мог поверить, что мои соотечественники больше не занимаются морскими набегами. Всякий раз, когда я что-нибудь говорил, у меня было ощущение, что Джеймс пристально следит за мной и в душе прицает за то, что человек моего круга отваживается подать свой грубый голос в столь изысканном окружении. Дама, интересующаяся литературой, по-видимому, герцогиней или что-то в этом роде, была необычайно любезна со мной. «О да, искусство!» — воскликнула она. «Что такое искусство?» И все многозначительно закивали головой, восхищенно глядя на нее. И, конечно, это в мою честь дама завела разговор о писателе Ибсене. «О, вы знаете Ибсена, не так ли?» — обратилась она к лорду Даверилу. Его превосходительство глубокомысленно кивнул головой. «Припоминаю, это тот, что сочинил какую-то музыку», — сказал он. При таких обстоятельствах я счел себя обязанным поддержать литературный разговор и упомянул о Бернарде Шоу. В своей самоуверенности я не заметил той мертвой тишины, которая наступила после того, как я произнес это имя. Говорил я увлеченно, не останавливаясь и не чуя неладного. Наконец, лорд наклонился ко мне и, глядя через монокль, веско сказал: «Простите, вам должно быть неизвестно, что мистер Шоу – социалист». Я заметил, как от этого слова повеяло ужасом на собравшееся общество. Джеймс на минуту задержал на мне взгляд, давая понять, что кто-кто, а он Джеймс – давно раскусил, что я человек опасный, наверняка прячу бомбу в своем чемодане и прибыл в Даверилл-Холл не иначе, как за тем, чтобы взорвать на воздух его превосходительство и миледи. Но он, Джеймс, сорвет мои коварные планы. Работа моя продвигалась. На стенах детской выросли слоны. Один слуга держал ящик с красками, другой поддерживал лестницу. Оба были важными и торжественно серьезными, но по сравнению с Джеймсом всего лишь его бледная тень. Джеймс появлялся время от времени и с тактичным презрением рассматривал слонов. Он сам походил на великолепного белого дрессированного слона из тех, кто важно и торжественно шествует впереди вождя какого-нибудь дикого племени. Как-то лорд Даверилл любезно предложил мне осмотреть собрание картин в замке. «Если вы интересуетесь, Я с удовольствием проведу вас по замку. У меня есть картины несколько иного свойства, чем те, что нынешние молодые художники считают искусством. Я полагаю, что картина должна походить на то, что она изображает. Например, взгляните на вон ту лошадь. Это же действительно лошадь. Она похожа на настоящую, а вовсе не голубая, как я однажды видел на выставке так называемого современного искусства. И лорд Даверилл стал подробно разъяснять особенности лошадиных пород, изображенных на картинах. В собрании лорда было множество картин с изображением лошадей, покорные, которых ласково похлопывают прекрасные дамы в длинных перчатках, или горячие, галопирующие со всадниками в красных фраках, маленькие пони, на которых восседают чистенькие златокудрые дети. Мы медленно продвигались по огромной галерее, и при виде новой картины с лошадью я бормотал какие-то слова похвалы. Мы уже подошли к длинному ряду потемневших портретов знатных прадедов его превосходительства, когда к нам подошел Джеймс. Он почти вплотную приблизился к лорду и выпалил ему в лицо: «Ха-ха-ха-ха!» Лорд с удивлением взглянул на своего дворецкого. Он был ошеломлен. «Англия ждет, что все слоны выполнят свой долг!» Джеймс обращался теперь прямо ко мне. Я заметил, что он сильно возбужден и совсем не походил на того корректного и невозмутимого дворецкого, каким его знал. Джеймс был бледен. Глаза его возбужденно горели. Неожиданно он схватил меня за лацкан пиджака и прокричал: «Англия ждет, что все слоны выполнят свой долг!» И, резко повернувшись, он гордо удалился. Кажется, выпил лишнее. Единственное, что я нашелся сказать лорду по поводу этой выходки. После чего мы вновь продолжали осмотр потемневших портретов предков. Все это заняло много времени, и я изрядно устал, слушая скучные подробные объяснения лорда о каждом из потомков Даверилла. Я все время думал о Джеймсе. Вдруг к нам приблизился слуга. В замешательстве и заикаясь, он сказал: «Милорд, Джеймс, видите ли, Джеймс сошел с ума». «Ну», — произнес лорд Даверилл, — «он вошел в гостиную угловую, где хранится старинный фарфор». «Ну», — повторил лорд Даверилл, — «он бьет фарфор». «Ну». «Он прихватил с собой 6 бутылок виски».
1: «Мое виски?»
0: «Да, лучшие виски вашего превосходительства. Мы боимся войти туда. У него револьвер».
1: «Заряженный?»
0: «Да, милорд. И он все время стреляет».
1: «Ну».
0: Это было единственным ответом лорда на это поразительное сообщение. Слуга стоял в ожидании, но поскольку ничего больше не было сказано, он сам решился задать вопрос: «Что прикажет ваша светлость предпринять?»
1: «Вызвать полицию».
0: Когда слуга ушел, лорд Даверилл сказал: «Очень, очень прискорбно.
1: Да, я нахожу все это очень прискорбным».
0: И больше ни единого слова. Казалось, все молчаливо порешили не упоминать о случившемся, делая вид, что ничего не произошло. Было бы крайне бестактно задавать вопросы или как-либо намекнуть на то, что достопочтенный дворецкий Даверилла буйствует с револьвером и бутылками виски среди ценных коллекций фарфора замка. А Джеймс действительно буйствовал. Из угловой гостиной то и дело доносились выстрелы, грохот и дребезг посуды, а там ведь хранился весь старинный фарфор и исключительно редкий и неповторимый сервиз. Судя по грохоту и треску, Джеймс ни в чем себя не ограничивал. Сомнений не было, что он впал в безумие. Так порой без видимой причины послушный дрессированный слон впадает в безумие, становится диким и необузданным. Вдруг прорвалось недовольство, глушимое в течение многих лет. Это была реакция против многовековой дрессировки и лакейства. Должно быть, глубоко внутри, под внешней корректностью и послушанием, сохранилась малая толика человечности, которая сейчас, под воздействием многих бутылок виски, решительно и бурно заявила о себе. В первый раз я почувствовал симпатию к Джеймсу. Оказывается, это удивительное создание было человеком. Из ближайшей округи прибыло двое полицейских, два высоченных Бобби, похожих с виду на всех английских полицейских. Им объяснили ситуацию, они понимающе закивали головой, словно происшедшее было самым обычным заурядным делом. «Он стреляет, все время палит из револьвера».
1: «Да», — молвили полицейские, — «стреляет, значит».
0: А тем временем, закрывшись в гостиной, Джеймс неистовал. Он бил, ломал, стрелял.
1: «Туда нельзя войти», — сказал один из полицейских. «Никак нет», — заявил второй, — «нельзя. Нужно переждать, когда он выдохнется».
0: И они оба уселись на диване у входа и стали преспокойно ждать, чем все это кончится. К следующему утру полицейские все еще продолжали сидеть, вперив глаза в пространство. Кроме шума и треска постоянного несущегося из гостиной с фарфором, все остальное в доме шло своим размеренным порядком. Ровно в 10 часов лорд отправлялся на обычную утреннюю прогулку по парку. За 5 минут до этого другой слуга в вестибюле доводил у камина до должной температуры шляпу его превосходительства. Конечно, он не мог это сделать так хорошо, как Джеймс, но он изо всех сил старался подражать ему. Весь день прошел без изменений. Казалось, все совершенно забыли о существовании Джеймса. Но к утру все в доме проснулись от ужасающего грохота. Словно сотни собранных вместе тарелок были расколочены разом. Спустя несколько мгновений шум повторился. Из спален выглядывали перепуганные лица. Появилась леди Даверилл. В комнатных туфлях она была раздражена и сердита. Лорд в ночном изящном шелковом колпаке устало, поглядев через монокль, с упреком спросил: «А это еще что такое?» «У него проходит хмель», — ответил один из полицейских. «Теперь он наводит порядок», — заявил другой. Полицейские оказались правы. На сей раз Джеймс сознательно сгреб все осколки и черепки вместе и сбрасывал их через окно. Он действительно трезвел. Все облегченно отправились спать. В Даверилл-Холле восстановился порядок. На следующее утро 2 флегматичных полицейских исчезли. В 9:55 Джеймс стоял в вестибюле и согревал перед камином шляпу его превосходительства. Важный и невозмутимый, он стоял здесь, словно никогда в жизни не был причастен к какому-либо беспорядку. Его неподвижное лицо вновь обрело привычную надменность. На меня он смотрел с обычным немым неодобрением. Когда часы пробили 10, лорд Даверилл принял от Джеймса доведенную до должной температуры шляпу и отправился в свою привычную прогулку по парку. Порядок был восстановлен. Никто не говорил о происшедшем. Лорд и виду не подавал, что собирается коснуться этого щекотливого эпизода. О таких вещах не говорят, и все. Несколько дней спустя я покидал Даверилл-холл, оставив своих слонов на стенах детской комнаты для поощрения маленьких лордов, которые, однажды став великими охотниками, прославят старую Англию. Прощальный кивок Джеймса был сдержан и холоден. Он со всей выразительностью говорил о глубоком презрении дворецкого ко мне. Но я испытывал симпатию к Джеймсу. Я уверен, что он теперь сам сознавал, что, несмотря на все, был человеком тогда, когда с револьвером и с бутылкой виски расколотил вдребезги фамильный фарфор Даверилл-холл.

Спичка отгорела и погасла. Мы не прикурили от нее. А луна, сияющее масло, уходила тихо в бытие. И тогда, протягивая руку, думая о бедном, о своем, полюбил я горькую разлуку, без которой мы не проживем. Будем помнить грохот на вокзале, беспокойный, тягостный вокзал, что сказали, что недосказали, потому что поезд побежал. Все уедем в пропасть голубую. Скажут будущие, молод был, девушку веселую, любую, как реку весеннюю любил. Унесет она и укачает, и у ней ни ярости, ни зла, а впадая в океан, не чает, что меня с собою унесла. Вот и все. Когда вы уезжали, я подумал, только не сказал, о реке подумал, о вокзале, о земле, похожей на вокзал.

0: Вообрази. Сцена Большого театра. Нет, лучше Кремлевского дворца съездов. Выхожу я в красивом, просто потрясающем бархатном платье. И ты в сногсшибательном смокинге. И мы говорим: дорогие друзья, наконец-то мы, Марина Ланда и Михаил Черняк, можем сообщить вам о радостном известии завтрашнего, нет, лучше сегодняшнего дня, жизнь всех россиян будет одной сплошной отдушиной.
1: Ой, ну нет, нет, нет, тогда уж лучше так, представь,
0: как?
1: Шикарная студия какой-нибудь крупнейшей радиостанции, мы с тобой у микрофона ведем очередной выпуск международной программы «Отдушина» и говорим: дорогие друзья, ну наконец-то мы, Марина Ланда и Михаил Черняк, можем сообщить вам, что изобретен компьютер, который жизнь любого человека одним нажатием кнопки может сделать точно такой, о какой поется в его самой любимой песне.
0: Да, Миша, эх, мы с тобой загнули.
1: Ага, Машенька, расфантазировались.
0: Хотя, с другой стороны, что такое программа «Отдушина», как не плод наших еженедельных фантазий? Да и потом, разве каждый человек не имеет права пофантазировать?
1: И то верно, а поскольку начали мы наш мечтательный разговор под звуки чарующего вальса фантазии Глинки, вы, дорогие друзья, уже, скорее всего, догадались, что именно ей, фантазии, и будет посвящен нынешний выпуск очередной воскресной программы

0: Что ж, наверное, среди всех даров, отпущенных Господом Богом, дар фантазии, по-моему, один из самых значительных.
1: И, по-моему, тоже. Ведь фантазировать можно абсолютно на любую тему. И как пресна и скучна была бы наша жизнь, если бы каждый из нас, даже самый большой зануда, не обладал этим даром.
0: И, наверное, самым убедительным доказательством того, что мы с Машей правы, являются, конечно же, дети.
1: Ведь кто еще может увидеть в обыкновенной палке лихого скакуна, а затасканной кукле, к примеру, прекрасную принцессу?
0: Да и не только увидеть, а еще и заставить поверить в это нас, взрослых.
1: Но потом дети вырастают.
0: Фантазии сменяются реальностью.
1: И у многих, к сожалению, лошадка уже навсегда превращается в обыкновенную палку.
0: Ага, совсем как в сказке про Золушку.
1: Да, карета в тыкву, чудесное бальное платье в лохмотье и ну так далее.
0: Но ведь, к счастью, Машенька, не у всех.
1: Конечно, слава богу, многие люди до конца дней сохраняют яркое воображение, способность фантазировать, верить в чудеса.
0: Как правило, это очень интересные люди. Среди них много поэтов и писателей, художников и композиторов. И, конечно же, сказочников.

0: если я чешу в затылке, не беда. В голове моей опилки, да-да-да. Но хотят-то мы и опилки, но кричалки и вопилки, а также шумилки, пыхтелки и сопилки, сочиняю я неплохо иногда. Да. Хорошо живет на свете Винни-Пух. Оттого поет он эти песни вслух. И неважно, чем он занят, если он худеть не станет, а ведь он худеть не станет, если, конечно, вовремя подкрепиться. Да.
1: Да, как мы верили в детстве в эти хоть и замечательные, но все-таки сказки.
2: Ой, ты знаешь, я вот, например, очень долго верила, что однажды, почему-то обязательно в дождь, из-за угла соседнего дома выйдет принц.
1: В плаще.
2: Да, обязательно. И заберет меня в сказочную страну.
1: Странно, что он выйдет из-за угла, а не появится на коне.
2: Я попросила бы.
1: Ну, впрочем, это твои фантазии.
2: Вот именно.
1: Да, вот что касается меня, то я очень, ну, просто очень хотел быть волшебником.
2: Ну, как многие дети.
1: И когда что-то в жизни было не по-моему, я абсолютно точно знал, кого во что я превращу и как сделаю так, чтобы у меня было то, чего нет. Но о чем я очень мечтал. Причем я был согласен даже стать волшебником, не на все время, а хотя бы, часа на два в сутки. Мне бы хватило. Или хотя бы встретить волшебника, который бы исполнил мои желания.
2: Ой, а я всегда боялась, что меня волшебник застанет врасплох, а я не буду знать, что пожелать.
1: Поэтому ты, небось, старалась держать свои желания наготове?
2: Старалась, но никак не могла выбрать, что же мне хочется главнее всего.
1: Ты знаешь, Машенька, абсолютно взаимно.
3: Стал он кликать золотую рыбку. Приплыла к нему рыбка и спросила: «Чего тебе надобно, старче?» Ей с поклоном старик отвечает:
2: «А еще, ой, стыдно признаться, мне очень хотелось превратить соседского мальчишку, который весь наш двор терроризировал, в жабу. Я его даже об этом предупреждала».
1: Слушай, а сейчас у тебя не возникает такого желания по отношению к некоторым?
2: Ой, честно говоря, возникает.
1: Хорошенькие у тебя фантазии, Машенька. Это при твоем-то миролюбии.
2: Нет, Мишенька, не навсегда. И, может, не в жабу. Просто во что-нибудь достаточно противное. Хоть ненадолго. Может, одумаются.

0: бедный, бедный маг. Вот, Маша, типичный, по-моему, пример того, как фантазии, ну, никак не могут воплотиться в реальную жизнь, даже при наличии диплома.
1: Ну, он хоть это понимает, Миша. А вот настоящее несчастье – это когда так и остаешься в плену своих фантазий, которые никакого отношения к суровой действительности не имеют.
0: Ну, а это уж не фантазии, это иллюзии.

0: стань таким, как я хочу.
1: Эх, эй, Маша, ты что? Ты что это так нахмурилась, а?
2: Ой, знаешь, Миша, конечно, ничего против Эдиты Станиславовны я, конечно же, не имею. Ну... Очень красивая песня. Но мне кажется, что в словах именно этой песни заключена причина многочисленных разводов и тотального непонимания между родителями и детьми.
1: Господи, почему?
2: Ну вот тебе, Мишенька, было бы приятно, если бы тебе вдруг заявили: если я тебя придумала, стань таким, как я хочу, и ни-ни.
1: Ну, конечно, нет.
2: Да, я думаю, что никому это не понравится. Поэтому жить, работать, общаться и любить людей надо такими, какие они есть, а не такими, какими мы их придумываем.
1: Вот поэтому для того, чтобы наши фантазии не превращались в иллюзии или не заходили бы слишком далеко, их надо иногда разбивать.
2: Включая самоиронию, здоровое чувство юмора и, опять же, фантазию.
3: Лукоморья больше нет, от дубов простыл и след. Дуб годится на паркет, так ведь нет.

Распрекрасно жить в домах, но куриных на ногах, но явился всем на страх вертопрах. Добрый молодец он был, бабку-ведьму подпоил, ратный пояс.

33 богатыря порешили, что зазря берегли они царя и моря. Каждый взял себе надел, кур завел, в ем сидел, охраняй свой удел, не удел. Ты уймись, уймись, тоска у меня в груди, это только присказка, сказка впереди. Ободрав зеленый дуб, дядька их не сделал сруб, а с окружающими дуб стал их груб. И ругался день-деньской бывший дядька их морской, хоть и

Здесь и вправду ходит кот, как направо так поет, как налево так загнет анекдот. Но ученый сукин сын цепь золотую снес в торксин и на выручку один в магазин. Как-то раз за божий дар получил он гонорар в лукоморье перегар на гектар. Но хватил его удар, и чтоб избегнуть божьих кар, кот диктует про татар мемуар. Ты уймись, уймись, тоска у меня в груди, это только присказка, сказка впереди. И русалка вот дела, честь недолго берегла, и однажды, как смогла, родила. 33 же мужика не желают знать сынка, пусть считает пока сын полка. Как-то раз один колдун, врун-болтун и хохотун,

0: А коверный самолет стан в музей в запрошлый ход. Любознательный народ так и прет. И без опаски старый хрыч пап ворует хныч, не хныч. Ох, скорее его разбей, паралич. Нету мочи, нету сил, леший как-то не допил, лишачих свою бил и вопил. Дай рубля, прибью, а то я добычка ли кто, а не дашь, тогда пропью до лото. Я ли ягод не носил, снова леший голосил, а коры поскольку кил приносил. Надрывался издаля, все твоей забавы для, ты жалеешь мне рубля, ах ты тля. И невиданных зверей, дичи всякой нету ей, понаехала за ей егерей. Так что, значит, не секрет, лукоморья больше нет, все, о чем писал поэт, и это бред. Ты уймись, уймись, тоска, душу мне не рань, раз уж ед присказка, значит, дел дрянь.
1: И все-таки хочется верить, что человеческой фантазии, нашей человеческой фантазии, больше свойственно не это, а знакомое с самого раннего детства, такое родное, такое знаменитое, классическое лукоморье.
2: Ну, во всяком случае, дорогие друзья, мы с Машей уверены, что уж у слушателей программы «Отдушина» фантазии в основном наполнены добрыми, светлыми и теплыми образами.

кто тебя выдумал? Звездная страна. Снится мне издавна, снится мне она. Выйду я из дому,